0: Будущая звезда советской эстрады Мария Пахоменко родилась 25 марта 1937 года в Ленинграде. Родители ее были родом из маленькой белорусской деревни, которая называлась Лютня. Как говорила певица, именно это название определило ее выбор профессии. Петь девочка любила всегда. С самых малых лет она участвовала в детском хоре. Даже замечания в ее школьном дневнике учителя делали за то, что она пела на уроках в неподходящее время. Тем не менее, несмотря на явно выраженные музыкальные способности, по окончанию средней школы Мария поступила в машиностроительный техникум. Но и во время учебы, и после, поступив на работу на завод «Красный треугольник», она активно участвовала в самодеятельности, в частности, в ансамбле при Дворце культуры Ленсовета.
1: Есть много слов красивых, только вот очень важно в жизни.

0: наверное, больше бы доверяли.
1: На рубеже 50-х-60-х годов Мария делает решающий шаг, выбирает профессию профессиональной исполнительницы и поступает в музыкальное училище имени Мусоргского. Закончив его, Мария 5 месяцев проработала в школе учителем пения, а затем стала солисткой Ленинградского музыкального эстрадного ансамбля, одним из руководителей которого в то время был ее будущий муж Александр Колкер. С ним она прожила всю свою жизнь. В результате совместной работы мужа и жены появляется первый настоящий хит Марии Пахоменко «Качает, качает». Эта песня была написана Колкером в 1964 году в качестве сопровождения к спектаклю «Иду на грозу» и превратилась в настоящий шлягер после того, как молодая певица исполнила его по всесоюзному радио.

Всю свою дальнейшую сценическую карьеру Мария Пахоменко связала с творчеством своего мужа, который написал для нее большинство самых известных ее песен. Но не стоит думать, что к сотрудничеству с Марией не стремились и многие другие известные советские композиторы и поэты. Они стремились включить свои произведения в ее репертуар.

По-настоящему знаковым для Марии Пахоменко стал 1974 год. Песня «Опять плывут куда-то корабли», которую в ее исполнении транслировала радиостанция «Юность», заняла первое место в конкурсе, который проводился тогда в радиоэфире. Немалую славу певице принес также дуэт с Эдуардом Хилем и сотрудничество с вокально-инструментальным ансамблем «Поющие гитары».

Среди особо значимых наград в творческой жизни артистки – большой приз на французском конкурсе грамзаписи «Мидем» в Каннах в 1968 году. Ей там вручили приз «Нефритовая пластинка» как исполнительнице, которая выпустила рекордное количество дисков – более 2,5 миллионов. В 1971 году произошло еще одно грандиозное событие. Мария Пахоменко завоевала в Болгарии гран-при конкурса «Золотой орфей». Она стала первой советской певицей, удостоенной этой награды. Пахоменко вспоминала, что, едва узнав о победе, на радостях побежала к телефону и стала звонить в Министерство культуры СССР. Кричала: «Ура, ура, я получила гран-при!» В Москве же после паузы сказали: «Что ты кричишь? Гран-при, гран-при!» Это понятно. А затем сухо поинтересовались: а где первое место-то? Чиновникам даже не пришло в голову, что гран-при – это выше всех. Позже министр культуры Фурцева вдруг захотела оставить золотую статуэтку «Орфея» у себя в кабинете. И ее с трудом удалось отговорить от такой идеи. «Орфей» все же остался у певицы.

0: ему камские болгары. «А закона не знаешь. Прими наш закон и поклонись Магомету». «А в чем ваша вера?» — спросил их Владимир. «Мы веруем в Бога», — отвечали они. «А Магомет учит нас. Творите обрезание, не ешьте свинины, вина не пейте, и по смерти Магомет даст каждому по 70 прекрасных жен». Выслушав их внимательно, Владимир решил: «Питие есть веселье Руси, не может без этого быть». Затем пришли немцы от папы и стали его уговаривать принять католичество. «А какая заповедь ваша?» — спросил их Владимир. «Пощенье по силе», — отвечали немцы. «Если же кто пьет и кто ест, то все во славу Божию», — говорит учитель наш Павел. «Ступайте домой», — сказал им на это Владимир. «Отцы наши этого не приняли». После немцев пришли к Владимиру хазарские жиды. Чтобы унизить христианскую веру, они начали говорить великому князю, что христиане веруют в того, кого они распяли. «Мы же веруем», — продолжали они, — «в единого Бога Авраамова, Исаакова, Иаковлева». «А что у вас за закон?» — спросил Владимир. «Обрезание», — отвечали хазары, — «свинины не есть, субботу хранить».
1: «Где же находится ваша земля?» — продолжал князь.
0: «В Иерусалиме», — получил он в ответ. «Там ли вы теперь живете?» — задал тогда им вопрос Владимир. «Наш Бог прогневался на наших отцов», — сказали жиды, — «и за грехи наши рассеял нас по всем странам, землю же нашу отдал христианам».
1: «Как же вы других учите, а сами отвержены Богом и рассеяны? Если бы Бог любил вас и ваши законы, то не рассеял бы по чужим странам. Или думаете, что от вас и нам тоже принять?»
0: Наконец и греки прислали к Владимиру ученого мужа. Муж этот вначале рассказал по порядку лживость и заблуждение других вер. Магометанство он изобразил так, что Владимир плюнул и сказал: «Нечисто это дело». Затем о католичестве ученый муж сказал, что это такая же вера, как и греческая, но есть неисправление и служит на опресноках, когда Господь повелел служить на хлебах, так как, разломив хлеб, он сказал ученикам на тайной вечере: «Сие есть тело мое, ломимое за вы». Выслушав эти речи ученого грека, Владимир сказал ему: «Ко мне приходили жиды хазарские и говорили: немцы и греки в того веруют, кого мы распяли на кресте». На это грек ответил так: «Воистину в того веруем, ибо так пророчествовали и пророки, одни, как Господу нашему суждено родиться, а другие, что быть ему распяту и погребенну, а в третий день воскреснуть и взойти на небеса. А жиды таких пророков избивали. А когда все сбылось по пророчеству, и Господь сошел на землю и принял распятие, а затем воскрес и вознесся на небеса, он ожидал их покаяния 46 лет. Но не покаялись они, и послал тогда Бог на них римлян, и разрушены были города их, самих же рассеял по разным странам, где и работают».
2: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
0: Выслушав со вниманием все это, Владимир спросил грека: «Чего же ради сошел Господь на землю и принял такое страдание?» Тогда ученый муж сказал ему, что если хочет, то он расскажет все сначала, и рассказал ему по порядку все священное писание о сотворении мира, о гордости и высокоумии сатаны, и как он был низвергнут с неба, о жизни Адама в раю, о том, как была сотворена ему в подруге Ева, и как произошло первое грехопадение, и были Адам и Ева изгнаны из рая, как Каин убил Авеля, как люди, размножившись, забыли Бога и стали жить по-скотски, и как Господь наказал их потопом, как от праведного Ноя и его трех сыновей произошли все народы,

0: не населяющие землю, и что было после потопа на земле, вплоть до пришествия Господа нашего Иисуса Христа на землю и приятия им страданий, а затем и чудесного воскресения из мертвых и вознесения. Закончил свое поучение греческий муж так. Господь поставил один день, в который Он придет с небеси и будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по его делам, праведным Царство Небесное и красоту неизреченную, радость без конца и бессмертие вовеки, грешникам же вечные муки». Владимир глубоко воспринял эти слова в своей душе, но ответил: «Подожду еще немного». Затем он созвал на совет дружину свою и старейших жителей Киева и сказал им: «Приходили ко мне болгары и предлагали принять свой закон. За ними были с тем же немцы, после приходили жиды. После же всех пришли греки, разобрали все чужие законы, а свои хвалят и так чудно и хорошо говорят. Повествуют, что есть другой свет, если говорят, кто примет нашу веру, то хоть бы и умер, опять встанет и не умрет вовеки. Что вы на все это мне ответите?» «Ты сам знаешь, князь», — сказали бояре и старцы. «Никто своего не хулит, а всегда хвалит. Если хочешь испытать доподлинно, то у тебя довольно мужей, пошли их и вели рассмотреть в каждой стране, как служат там своему Богу». Речь эта понравилась и князю, и всему совету. Было выбрано 10 мужей, добрых и смышленых, которые отправились прежде всего к камским болгарам, потом к немцам, а затем и к грекам. По их возвращении у великого князя собрались опять бояре его дружины и старцы городские. Послы стали рассказывать собранию, что видели в разных странах. «Видели мы у болгар, — говорили они, — поклоняются в храме, стоя без пояса. Поклонившись, сядут и глядят туда и сюда, как сумасшедшие. Нет веселья у них, но печаль и страх великий, нет добра в их законе. Когда мы были у немцев, то видели многое на их службе, но красоты не видали никакой. Когда же пришли мы к грекам, и они повели нас туда, где служат своему Богу, то мы в изумлении не ведали, на небе ли мы или на земле. Нет на земле такого вида и такой красоты, и рассказать не умеем. Знаем только, что там сам Бог с людьми пребывает, и служба у них выше всех стран. Не забудем мы такой красоты. Всякий, кто вкусил сладкого, не захочет уже горького, то же и мы не можем уже больше оставаться в язычестве». Слушавшие послов бояре и старцы вполне согласились с ними и сказали Владимиру: «Если бы дурен был закон греческий, то и Ольга, бабка твоя, мудрейшая из всех людей, не приняла бы его». «Где же приму крещение?» — спросил тогда великий князь. «Где тебе будет любо?» — ответила ему его верная дружина. Это было в 988 году.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: слушаете «Радио Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Крещение Владимира. В 988 году случились у Владимира нелады с городом Корсунем, который принадлежал византийским императорам, и он пошел на него походом. Подойдя к городу, русские осадили его и приступили к работам для приступа. Для этого они начали насыпать городской стене земляную насыпь, чтобы войти по ней в город. Но греки повели подкоп под самую стену, ночью спускались в него и выбирали всю землю, которую наваливали русские за день, и разносили ее потом по городу. Таким образом, дело у Владимира почти не подвигалось вперед. Но вскоре нашелся в городе среди корсунцев друг русских, некий муж Настас. Он пустил в наш стан стрелу с запиской к Владимиру, на которой было написано: «Перекопай и перейми воду из колодца, лежащего от тебя к востоку. Из него идет по трубе вода в город». Тогда Владимир громко сказал: «Если от этого Корсунь сдастся, то я и сам крещусь». После этого вода из колодца была перекопана, и томимые жаждой корсунцы сдались через несколько дней. Вступив в город, Владимир тотчас же послал к царям Василию и Константину послов с таким словом: «Славный ваш город я взял. Слышал я, что у вас есть сестра-девица. Коли не отдадите ее за меня, то и с царьградом вашим сделаю то же, что и с Корсунем». Встревоженные и опечаленные цари отвечали: «Недостойно христианкам выходить за язычников. Крестись, и тогда дадим тебе невесту, и примешь ты царство небесное, и единоверен будешь ты с нами. Не захочешь креститься, не сможем мы отдать тебе сестру нашу». На это Владимир послал им такой ответ: «Я уже испытал вашу веру и готов креститься. Люба мне эта вера и служение, о которых мне рассказывали посланные мною мужи». Константин и Василий обрадовались этому ответу и стали умолять свою сестру Анну идти за Владимира. Ему же они послали сказать, чтобы он крестился перед тем, как сватать Анну. Но Владимир ответил: «Пусть те священники, которые придут с сестрой вашей, крестят меня». Тогда цари уговорили с большим трудом свою сестру и отправили ее в Корсунь со священниками. Расставание Анны с братьями было очень тягостное. «Иду точно в полон», — говорила она, — «лучше бы мне умереть». Братья же утешали ее так: «А что, если Господь обратит благодаря тебе русскую землю на покаяние, а греческую землю избавит от их лютой рати? Ты знаешь, сколько зла наделала Русь грекам, и теперь, если не пойдешь, будет то же самое».
3: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
2: Анна в сопровождении священников со слезами села на корабль, простилась с милой родиной и поплыла в Корсунь, где была торжественно встречена жителями. В это время, по Божьему устроению, Владимир заболел глазами и настолько сильно, что ничего не мог видеть, почему очень горевал и не знал, что ему делать. Царевна Анна, узнав про эту болезнь, послала ему сказать, что если он хочет избавиться от болезни, то непременно должен скорее креститься. Услышав это, Владимир сказал: «Если так случится, то воистину велик будет Бог христианский». Затем последовало его крещение. Епископ Корсунский с прибывшими из Царьграда священниками после оглашения крестил великого князя. Как только на него были возложены руки, Владимир тотчас же прозрел. До глубины души, потрясенный этим, он воскликнул: «Теперь увидел я Бога истинного». После крещения, во время которого Владимиру дано было христианское имя Василия, тотчас же последовало бракосочетание его с царевной Анной. Затем, взяв с собой княгиню, назначенного для Руси епископа Михаила, Настаса, священников со священными сосудами, необходимыми для богослужения, а также часть мощей святого Климента и ученика его Фифа, великий князь отбыл в Киев. Из Корсуня при этом были отправлены в Киев две огромных медных статуи и четыре медных же лошади прекрасной греческой работы. Сам город Корсунь был отдан Владимиром обратно греческим царям в виде выкупа за их сестру, так как по древнему славянскому обычаю за невесту полагалось платить вена или выкуп.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Слово 12 лестницы преподобного Иоанна Синайского, которая посвящена слову о лжи, слово 12. И вот спрашивают, как отличить истину от лжи, как во всем этом разобраться? Сложно, да, но если вы будете молиться, как надо молиться, не по количеству молитв, вы не монахи, а по качеству этих молитв. И если вы при этом будете читать хоть что-то из Священного Писания, пусть не всю Библию, Новый Завет только, или одно только Евангелие вами любимое, или там только Нагорную проповедь, но читать ее внимательно, вдумываясь, размышляя над этим, применяя к своей жизни эти слова, никакая ложь не будет иметь над человеком власти. Очень рекомендую. Сегодня мне прислали статью. Сейчас скажу, где она. Потрясающе. Как это, знаете, слабонервным. И детям нельзя. Молодым мамам нельзя. Но это потрясающая вещь. Сейчас я скажу. На Правмире мне ссылку прислали. Вот сегодняшняя. Но она, по-видимому, Рождества 17-го года события излагает. «Православие и мир». Правмир, а статья называется «Мои дети коледуют на небесах». Я бы прочитал один фрагмент, вот как раз... То, что там важно. «Мои дети коледуют на небесах». Статья от 15 или 16 октября. То есть вот статья сама свежая. А события она описывает Рождества 17 года. Рассказ про одного священника, у которого на Рождество, ну накануне Рождества, 4 января, сгорело две девочки. Две осталось, две сгорело. И там передан его молитвенный опыт. Очень искренний и очень глубокий. Вот не размышление, не переживание, просто его молитвенный опыт. Как он это все вот переживал, именно несколько срезов, очень искренний, очень глубокий рассказ о молитве человека. Все-таки, скажем, одно дело, когда я говорю о молитве, да, другое дело, когда человек, потерявший только что двух девочек, двух дочерей своих. Это дорогого стоит. Я прочитаю отрывок, полностью, если вы прочитали. Прочитайте сами. Вот родители приехали, дом догорает на их глазах. Они отъехали буквально ненадолго. Два ребенка, 12-летний и 2-летний, успели выйти. А двое куда-то в последний момент убежали, спрятали, закрыли шкаф их. В общем, и все это, пожар догорает, священник хочет зайти, пожарного не пускают, сами пожарный в дом пройти не могут. Вот, и это, то есть они не знают, что делать и так далее. Наш дом стоял рядом с храмом, где я служу, во имя святой великомученицы Варвары. Я повернулся и медленно пошел на территорию церкви. Пройдя 30 метров, остановился. За спиной пожар, слева наш храм, справа стадион, дорога. Поднял голову, смотрю в небо и вдруг чувствую, как снаружи окутывает меня ненависть. Не внутри это чувство было, а именно как бы со всех сторон подступило. Нечеловеческая такая ненависть. Среди людей такой не бывает. И будто старый друг подходит слева и ласково так говорит: «Ну что? Что ты теперь будешь делать?» Я молчу, смотрю в небо. И дальше эта мысль. У тебя было 4 дочки, а теперь 2 нет. Были 2 красивые девочки с голубыми, как небо, глазами. И вот они умерли. Что ты будешь делать? Растерялся я, а эта ненависть снова ко мне обращается. 2 девочки, красивые, как звездочки в небе. Их больше нет. А ведь что после смерти? Ничего. Темнота. Чувствую, меня одолевает страх, но не понимаю, что делать, молчу. И только слышу: сердце твое уже наполовину мертвое. Но у тебя еще 2 дочки остались. Значит, другая половина сердца у тебя еще жива. Так что ты будешь делать? Дальше будешь Бога любить и людям служить. После этих слов я понял, что происходит. Враг. Всеми мыслями тогда устремился я в небо и стал вслух просить: «Господи, не оставь моих деток. Ведь бесы не имеют власти над чистыми душами, и мы верим, что если умирает крещенный младенец, Господь забирает их прямо в рай. Так их моих детей дьявол забрать не в силах, но я понял, что он может их испугать. Стал молиться Господу, чтобы он защитил моих деточек и не дал врагу причинить им никакого зла. Люди смотрят, что я вслух сам с собой разговариваю, подумали, наверное, что батюшка с горя с ума сошел». А я чувствую, что недостоин просить Господа, потому что очень грешен. И тогда начинаю молиться Божьей Матери: «Пресвятая Богородица, мы Тебя очень любим, всегда Тебе молимся, и дети мои Тебя любят, никогда Тебя в прошении и в словословии не оставляют, не оставь и Ты их». Но понимаю, что и недостойный Матерь Божья просить, начинаю призвать всех святых угодников: «Берегите моих деточек, чтоб враг не мог причинить им никакого зла. Защитите своей молитвой». Видимо, враг пытался посеять в моем сознании мысль, что после смерти ничего нет. Темнота, пустота. Искушал, чтобы я начал роптать и укорять Господа. Однако Господь вразумил, я стал молиться, и это облако ненависти вокруг меня, как пузырь, лопнуло. Но ведь так и матушку мою, и старшую дочку дьявол мог искушать. Поэтому я развернулся и к ним побежал. Они вдвоем сидели на лавочке и плакали. Подошел, их обнял, сказал: «Девочки, только не ропщите. Как бы враг ни искушал, просите у Господа прощения за наши грехи и молите, чтобы он сохранил души Софийки и Веронички. Славьте Господа». С того самого момента огонь потерял силу и начал угасать. Как раз подвезли воду, и спасатели смогли потушить. Затем мы стали разбирать пожарище. Вот. Ну и дальше начинаются... Это рождественские дни перед Рождеством. И отпевание совпадает с этими. А он не может заснуть, не может. Он ходит по алтарю, как привидение. Служить надо, сил нету. Там службы соответствующие, сочельник приближается. Гробики стоят в храме. Ночью один священник, мой товарищ, говорил: «Приляг, может, заснешь». Я прилег на пол, прямо в алтаре, но заснуть не могу. Не могу и все. Встал, пошел дальше служить литии между кафизмами. Нам с матушкой нужно было готовиться к причастию, но ни у нее, ни у меня сил молиться уже не было. Тогда я вышел на солью и стал на колени напротив иконы Матери Божьей, в иконостасе. Смотрю перед собой, вижу царские врата. И вдруг возникает перед глазами темнота страшная. Такая, наверное, бывает человеку за грехи. На земле... Ничто не может так испугать, как эта темнота. Лишь только стал меня одолевать страх, как вдруг чувствую, что из темноты отдаляюсь, поднимаясь мысленно вверх. Страшно не было. Наоборот, ощущение такое, будто кто-то родной рядом. Наверное, ангел-хранитель мой. Вижу небо, солнышко красное, а над всем этим арка цветочная. Вдалеке огонек мерцает. И вдруг начинает приближаться ко мне, растет, становится, как пламя свечи. Посмотрел я. Да это же Матерь Божья. В огненном сиянии, как на иконе Почаевской, ее изображают. А это недалеко от Почаева, Ровенская область. Стоит Пресвятая Богородица и за ручки моих девочек держит. Правой рукой Софийку, а левой Вероничку. Они обе мне заулыбались и возле Матери Божьей будто подпрыгивают. Такие радостные, такие прекрасные. Смотрю на них, и так мне легко, хорошо стало. Они повернулись ко мне спиной и пошли обратно к арке, цветами украшенной. Матерь Божия снова стала, как огонек, а из арочки полился такой яркий свет, что озарил все вокруг. Верю, что это Господь подобил, чтобы мои девочки попрощались со мной и показал, что враг не имеет силы над моими детьми, не испугал их, потому что сама Матерь Божия их провела, а Господь принял свои небесные обители. После этого ощутил такой прилив сил, что полностью возобновилась служба. Вошел в алтарь, поцеловал престол, начал молиться и славить Бога. Когда вышел, перекрестился, рассказал обо всем, что только что увидел. И не я один принял эту благодать, но и матушка моя почувствовала небесную радость. Мы вдвоем встали около детей, помолились, и все каноны ко причастию прочитали на одном дыхании. А потом я зашел в алтарь и написал рождественское послание нашей ровенской молодежи. Мысли сами пришли на ум. Это не мои слова были, Господь дал. О том, что плоть моих детей сейчас уходит в землю, потому что от земли взята, а дух ко Христу отправляется, где они будут петь Господу рождественские гимны уже на небесах. Ну и дальше там еще написано. Вот, опыт молитвы. То есть, вы понимаете, какое горе у человека? Пожар еще горит. Еще горит, он даже тело еще не нашел. Догорают останки. Ну вот представьте себе, в каком состоянии человек. И одна молитва, молитва к Богу меняет все в ощущениях этого человека. Можно было сломаться под давлением той тяжести, которая на тебя навалилась. Принять эту мысль, ведь действительно, как теперь служить Богу, если тебя может любой укорить, чё ж Бог-то твоих девочек-то не спас? Любой, что ты будешь, как ты будешь дерзновение к Богу иметь, если ты знаешь, что Он твоих девочек не сохранил? Как отчаяние должно было сломить, свалить этого священника напрочь, потому что объективно Бог не спас его девочек. Факт налицо. И одна молитва только, крошечная, не покаянный канон, не 20 кафизм, одно вздох человека к Богу, перевернул все. И вместо отчаяния, которое должно было раздавить его и как человека, и как священника, получилось совсем другое. Тот опыт, к которому мы все можем прикоснуться, опыт ценный, потому что тем ценнее, что это не 20 веков назад, не 1000 лет назад, а вот полгода назад, ну чуть больше, там 7 месяцев, 9 месяцев назад. Понимаете? А потом, когда он понимает, что сил нету читать канон, опять эта тяжесть наваливается, и всего лишь человек преклоняет колени, одну молитву произносит, и все меняется. Когда человек молится о таких глобальных вещах, перейду к вещам бытовым, обыденным. Но за этой обыденностью мы, конечно, никогда не должны забывать, что существует общая, общественная, мировая, глобальная, антропологическая, как говорит один умный философ, проблема. Это ложь. Вот перейдем от этой большой проблемы к маленькой. Почему человек лжет? На бытовом уровне. То есть он говорит ложь вот, ну, в повседневной своей жизни. Почему? Первая причина, почему он говорит ложь, это, ну, как бы из-за страха. Ну, например, апостол Петр. Вот, его спрашивают, знаешь ли ты этого человека? Ты был с ним? Он говорит, нет, не знаю. Вот, ну, все знают, да, история понятная. Человек страшно, и он говорит неправду. Но реально он говорит это не потому, что ему страшно. Есть, конечно, когда это простая трусость. Бывают такие случаи, когда человек испугался реально смерти и говорит неправду. Вот знаю, что его за правду могут убить. Но таких случаев все-таки очень мало. Это трусость, и, честно сказать, я за это людей не осуждаю. Потому что я в такой ситуации не был, что я буду делать, я не знаю. Так легко говорить, пока тебе никто за спиной с автоматом не стоит, рассуждать о том, что надо делать, что говорить. И так человек может лгать из страха, и это иногда, изредка, может быть вызвано обыкновенной трусостью. Но чаще всего в повседневной-то жизни эта ложь вызвана тщеславием, вовсе не трусостью. Хотя отцы говорят, что и трусости даже у лестничника это есть. И трусость-то это всего лишь крайняя степень тщеславия. Но мы не будем так уж далеко пока заходить, а вот реально это тщеславие, человеку стыдно перед кем-то опозориться, перед кем-то сказать то, что от него, ну вот, да, признать, что я оказался неполноценным, недостаточным, что у меня не получилось то, что вы на меня рассчитывали. Стыдно признать свое поражение, неудачу, ошибку. И он лукавит и изворачивается, как уж на сковородке, лжет, потому что ему стыдно оказаться не таким, как о нем думали люди. Это так. Вторая причина, по которой происходит ложь, это когда человек лжет ради удовольствия. То есть он действительно любит ложь, и ему приятно себя обманывать. Можно испытывать жуткое вожделение ко лжи. Могут быть люди, которые любят ложь. Настолько даже мы знаем в прошлом, что даже поклоняются ей. Знают, что это ложь, но она им вожделеннее, чем правда. Как, например, израильтяне, евреи, которые поставили статую Молоха и приносили в жертву собственных детей. Они же понимают, что это ложь, что это безумие приносить какому-то Богу в жертву собственных детей. Но сама ситуация их плоть возбуждает. Это ж так здорово сознавать, что это ложь, и сознавать, что ты служишь лжи. Подобные вещи испытывают, например, по всей видимости, сатанисты. Когда с наслаждением они знают, что есть Бог, они же знают это, но они служат ему, испытывая страстное удовольствие от того, что они служат именно не Богу, а служат духу тьмы. Вот об этом, например, сказано, и мы читали тоже, когда читали Ветхий Завет. 14 глава книги пророка Иезекииля. Там сюжет такой, что к пророку Иезекиилю приходят старейшины израильского народа, находящиеся в плену. И эти старейшины говорят, ну, хотят узнать волю Божью. А пророк Иезекииль их обличает, говорит, вы не узнаете воли Божьей, потому что вы возлюбили соблазн нечестия в сердце своем. То есть из-за того вы не узнаете правды, что вы любите ложь. И вот эти вещи, они в реальной жизни постоянно происходят. Человек может лгать из тщеславия, боясь, что его, ну там, нехорошо о нем подумают. Это плохо, это нечестно, это противно. Но человек, так делающий, как-то жалко его, что ли? Вот. Все-таки понятно, почему он делает. Каждый из нас хоть раз в жизни поступал так. И поэтому понимает чувства этого человека и понимает, почему это делает человек. Да, нам всем стыдно за подобные минуты, но мы понимаем, что слабость – это человеческая. А когда человек любит ложь, вот женщина приходит и говорит, «Я люблю чужого мужа, но и своего тоже люблю. Как мне быть, батюшка?» Понимаете? Она не говорит, что, знаете, я люблю чужого мужчину, мне ужасно стыдно за это грех, не грех, но мне стыдно, что так получилось. Как мне исправить положение? Ну, это понятно, да, вот как бы там ни было. Человек сознает, ему неудобная ситуация, что он вынужден лгать своему мужу, тот лжет своей жене, что их отношения такие вот лживые, на лжи построены. Стыдно, неудобно, хочется, чтобы всего этого не было. А тут нет, классное состояние, прекрасно, мне хорошо. Но я понимаю, что люди это осуждают. Как сделать так, чтобы люди это не осуждали? Вопрос человеку. Понимаете? Как сделать так, чтобы люди приняли и согласились, что в принципе ты молодая или не молодая женщина, нормально все делаешь. И ты получила бы общественное одобрение. Да, вот, хорошо, тогда бы мне не надо было стыдиться, прятаться, извращаться. Все бы сказали, вот, достойный представитель женского или мужского пола, ведет нормальный образ жизни, всем нравится, всех любит, пользуется спросом. Хорошо, не зря жизнь прожит. И вот это все очень, настолько, когда даже говорю об этом, такое ощущение, что ты как будто в грязь какую-то вляпался, вот как муха в эту самую, знаете, такие ленты расклеиваются, что противное, вонючее, липкое, вот, хочется помыться с мылом, даже говоря об этом. Именно не сама, мало ли с кем может быть еще состояние, что человек впал в такой грех. А вот когда человек впал в этот грех, но хочет не видеть в этом ничего плохого, именно хочет, он знает, что все это осуждают, но ему хочется, чтобы никто не осуждал, чтобы люди приняли, надо общество поменять, чтобы оно приняло такие вещи. На Западе стараются, принимают. Вот. Мы еще пока отстали от жизни, у нас эти еще события рассуждаются. И вот человек страдает от того, ну почему так нелепо устроен мир, что мы должны скрывать свои отношения от людей. Как сделать так, чтобы это было по-другому? Вот, это состояние человека, когда он любит ложь.
0: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Карипанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

Ну, как крестятся взрослые, они действительно обретают веру, они знают, как и что от них требуется, а вот крещение младенцев особое. Все-таки они веры своей иметь еще не могут, и поэтому крещение, это таинство над ними совершается по вере родителей и восприемников, или у нас они называются крестными. Как бы церковь крестит их, если есть такая гарантия, что младенцы будут возрастать в церковной жизни? Для этого с древности и не было достаточно вот такой гарантии, только родительской, а был введен специальный институт вот восприемников, ну вот, который у нас крестными называется, и они дают за, как бы такое обязательство перед церковью за новокрещаемого младенца. Вот это понятно, что они должны быть людьми православными, воцерковленными, способными воспитывать своего крестника духовно. Иначе что может получиться? Что покрестить покрестили, а дальше вот это семечко было посеяно, а чтобы оно взошло, никаких усилий не применяют ни родители, ни те, кто давал такое обязательство. Вот этот нередко такой формальный подход к крещению наблюдается. А ведь к Богу с пустотой в сердце приходить нельзя. Потому что вот, может быть, и много бед падает на людей от того, что в купели крещальной были водой грехи их как бы омыты, прощены, а потом они живут не по-христиански. Но мы надеемся ведь, когда производим крещение, что ну, Господь просветит разум и тех, кто крестится взрослыми, и те, кто становится крестными детей и родителей этих малышей, которые приходят к таинству крещения. Вот такую надежду имеем, поэтому и не отказываем в крещении. А вообще восприемниками могут быть, считается, вот такое, что ли, совершеннолетие церковное в 15 лет. Вот уже с этого возраста, если эти юноши, девушки воцерковленные, они могут быть восприемниками. А вот сами родители крестными своих детей быть не могут. Не могут быть, конечно, если больные психически люди, поэтому понятно, что они не могут, ну, отвечать за свои слова и воспитывать потом малыша в православии. Но в крайнем случае разные ведь бывают ситуации, и дозволяется совершать крещение без восприемников. И вот в таком случае сам совершитель таинства, то есть священник, он и будет считаться восприемником, то есть, ну, вот крестным будет отвечать за этого младенца. Нужно еще что сказать, что вот это таинство крещения – единственное таинство, которое может совершить и не только священник, но и мирянин. Ну, тут понятно, что это в особых ситуациях, когда эта необходимость, ну, в общем-то, грозит смертью младенца, например, да, и если

0: Если это вот так случится и покрестит мирянин, ну вот были случаи, и я думаю, у каждого священника, у меня, например, несколько было случаев, когда, например, просят покрестить малыша в реанимации, и туда пропускали. Как-то довелось даже крестить младенца, вот кожи на нем не было, вот генетическое какое-то заболевание, маленький кусочек на лбу был, помазал я его миром. Вот. А если не пускают, ну, мало ли, всякие болезни бывают и всякие ситуации, тогда или родители, или там медсестра, или врач могут покропить его святой водой и произнести крестильную формулу. Крещается раб Божий такой-то, да, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. А потом, если, значит, все благополучно останется живым младенец, уже священник дополняет крещение потом в храме молитвами и обрядами, которые относятся к крещению после погружения в воду, потому что уже само нет смысла читать те молитвы, которые до водного крещения были произнесены. Вот, о погруженных нужно еще вот что сказать. Есть такое, что ли, название людей, которые приходят еще и сейчас, не редкость, особенно много было в 90-е годы, которые были крещены дома бабушками. Вот, слава Богу, что и так, потому что они вполне христиане, потому что водное крещение было совершено. Но и они тоже, их крещение дополняется потом пострижением волос, там, оцерковлением и так далее. Но теперь уже это достаточно редко. Есть такой краткий чин, священники знают, крещение страха смертного ради. Вот когда мы видим, что младенец, ну, не сможет долго жить, то устав церковный требует крестить его сразу по рождении и при том, чтобы успеть совершить крещение, пока вот он жив. Вот священник, если этого, его допускает, он может вкратце это совершить без оглашения и по чину, который в нашем требнике называется «Молитва святых крещений вкратце». «Как о младенце крестите, страха ради смертного». Ну, священники, конечно, знают, как это делается. А для вот мирян, когда вот такая необходимая ситуация возникает, нужно вот покропить водичкой и сказать вот эту крестильную форму, что крещается раб Божий такой-то. И все, он будет крещен, жив останется, дополнит крещение. Если Господь его возьмет к себе, но все равно за него будут молиться уже как за младенца крещенного. Теперь о самом крещении. Понятно, что об оглашении мы уже говорили, произнесены были молитвы огласительные, отреклись от сатаны крестные, произнесли вот эту формулу тоже, назовем ее так, что отрицаются они от сатаны, не будут следовать его, что ли, искушениям. И начинается само таинство крещения со освящения воды. Мирная ектения читается и особая молитва на призвание Святого Духа. Вот священник освящает воду, знаменует ее трижды, изображая на воде знак креста, а персты или пальцы свои погружает в воду и дует на нее. Вот, а потом освящается масло, елей, которым будет священник помазывать того, кто крестится. Он сначала и воду тоже кисточкой погружает ее в масло, а потом в воду освящает также ее. Это необходимо вот по уставу. Потом помазует крещаемого, произносит такие слова. На лбу делает знак креста, помазуется раб Божий такой-то, елеем радования во имя Отца и Сына и Святого Духа. Помазует грудь, спину, говорит о исцелении души и тела, в слышании веры помазывает уши. Вот как бы открывает все возможности, которые необходимы будут потом человеку в жизни, чтобы получать вот дары Святого Духа. Помазывает руки, вот, которые, говорит, рутся твои сотвористями и создастями, помазывает ноги, веже ходите этому человеку по стопам заповедей Господних. А потом само крещение совершается, греческое название баптизма, то есть погружение, это три раза погружается крещаемый в воду и произносятся слова, я уже их называл, крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Аминь также и произносят и крестные восприемники. Полное погружение, ну, младенца легче погрузить полностью. Вот. Но тоже нужно знать, как это нужно делать, чтобы и родители малыша не боялись. Опытные священники это вот делают так. при погружении ладонью правой руки закрывает рот и нос младенца, а крайними пальцами уши, и так вода, водичка как-то не попадет, и никак он не захлебнется, чтобы не боялись никто. А левой рукой младенец придерживается за грудь под руки. Вот, потом он погружается вниз ногами, а потом, когда поднимает ладонь у рта, отпускается, в это время ребенок инстинктивно, просто он уже делает вдох. Затем опять погружается закрытым ладонью ртом. Вот так вот производится само крещение младенцев. Ну, взрослых там, понятно, если есть баптистерий, то есть та купель, в которую взрослого можно погрузить полностью, или на источнике на водном, что тоже очень хорошо совершается крещение, мне доводилось много раз крестить вот на каких-то источниках, и это всегда особое такое впечатление оставляет. А вот странное новшество, которое я что-то раньше вот не слышал, это когда ребенка держит крестный над купелью, да, и как бы, а священник поливает его водой. Откуда-то пришло, но вот несколько раз мне рассказывали, что такое делается, не могу комментировать, не знаю, что это такое. Вот. Потом крест возлагается на того, кто крестился, и это уже такой знак принадлежности этого человека к Церкви Христовой. Ну и напоминание, конечно, о несении своего жизненного креста по слову Господа: «Возьми крест твой, вот и следуй за мной». Ну, кстати, было не всегда так, и возложение креста – обычай не самый древний. В глубокой древности христиане не носили кресты, а теперь на груди крест – это уже такой хороший обычай, и он утвердился в практике церкви веками. Ну, и поэтому так люди так серьезно относятся к выбору креста нательного, и, да и правильно, потому что, конечно же, это мы должны радоваться и гордиться, что есть такая возможность. Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал так: «Крест всегда для верующих есть великая сила, избавляющая от всяких зол, особенно же от злодейства невидимых врагов». Ну, будем надеяться, что наши кресты так и избавляют нас, если мы, конечно же, помним, что для нас является вот крест с изображением Спасителя. В одной из молитв при крещении вот новокрещаемый священник читает эту молитву и называет крещаемого человека воином Христа Бога нашего. Вот это понимание в отношении себя к миру и должно стать для нового христианина основополагающим. Воин Христа Бога нашего. Да, вот это от нас многое требуется, если мы следуем и помним об этих словах. То есть воин, который готовы к настоящей духовной и физической борьбе с теми силами, что противостоят Христу, с искушениями, с грехами, соблазнами мира. А вот когда, значит, уже покрестили человека после облачения в одежды, помазания миром, и вот крещаемому, если взрослый, дается зажженная свеча или свечку несут крестные, а вот что касается помазания особым составом миром, это отдельные таинства, которые входит в обряд крещения, но таинство в этом обряде два – таинство самого крещения и таинство миропомазания. Отдельно мы о нем и поговорим в следующей передаче. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

по пути из Арзамаса в Дивеево стоит село Суворово. В нем каменный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Первое упоминание о церкви Успения Божией Матери относится к 1654 году. Храм находился в отчине боярина Григория Гавриловича Пушкина. Это был один из первых храмов в округе. В 1744 году в Пузе, так тогда называлось Суворово, построили новый Успенский храм, большего размера, с пределом архистратига Михаила. В камне Пузовскую церковь возвели в 1847 году. Закрыли храм в Суворове лишь в 1940-м, а в самом начале 90-х годов XX века Успенскую церковь вернули верующим. Первое богослужение состоялось в престольный праздник. В Успенском храме в Суворове пребывают мощи пузовских мучениц Евдокии Шейковой и ее келейниц Дарьи Тимагиной, Дарьи Улыбиной и Марии. Евдокия Шейкова родилась 11 февраля 1856 года в селе Пузо в семье крестьян. Дуня рано осиротела, ее воспитывал дядя, церковный староста. Уже с детства она была не от мира сего, тихая, слабая здоровьем, она не любила шумных игр и веселья. Из-за слабости долго стоять на службах она не могла, а потому в церкви опускалась на колени и молилась так всю службу. Ходила она с палочкой, и все вокруг себя этой палочкой крестила. Носила Дуня только темную одежду, а платок повязывала так, что лицо было едва видно. Господь еще в отроческие годы сподобил ее дара прозорливости. В 20 лет Дуня сильно заболела и уже не вставала. К ней приходили девушки-хожалки, которые за ней ухаживали. Вместе с ними блаженная создала некоторое подобие иноческой общины. Знавшие подвижницу сельчане почитали ее как старицу. В соседнем селе Глухове жил родственник Евдокии, Илья Немков. Молодой человек не отличался благочестием. В годы гражданской войны он был призван в Красную армию. Приехав домой в отпуск, решил не возвращаться на фронт. При этом ему стал противен образ жизни подвижниц. Он приходил в дом и мешал им молиться. Вскоре дезертиры нашли и повезли в Ордатов, но он сбежал и вернулся в Пузо. В результате пузовских подвижниц обвинили в укрывательстве дезертиров. В 1919 году карательный отряд расстрелял Евдокию с сестрами на сельском кладбище. Местные жители стали посещать могилу святых мучениц, ведь по молитвам происходили чудеса и исцеления. В августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви Евдокия и ее послушницы Дарья, Дарья и Мария были причислены к лику святых. Мощи святых мучениц обрели 5 июня 2001 года в присутствии комиссии из Москвы. Сейчас святые мощи в четырех раках покоятся в Успенской церкви села Суворово. В отдельной витрине находится Святое Евангелие и крест, принадлежавший Дунюшке. А в храме собрано несколько икон святых подвижниц, написанных в разных стилях. Торжества в честь пузовских новомучениц в Суворове проходят каждый год 18 августа.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
4: Дети Христовы.
5: Православные гимназии Нижегородской епархии.
6: Мы находимся сейчас в историческом центре города. Улица Ильинская, она знакома каждому. Начинается она вот там, от Скобы, и заканчивается на пересечении с Красносельской. Раньше эта местность называлась Ильинская Слобода. Говорить про нее можно очень долго и очень много. С ней связана древняя история нашего города. Много здесь было славных событий. Много архитектурных памятников минувшей эпохи украшают эту улицу до сих пор. Тут и дом купца Рычагина. Проходя по этой улице, мы видим великолепную Вознесенскую церковь, красивую, с богатой историей. А вот сейчас, прямо передо мной, это дом купцов Лошкаревых. Деревянный, с красивыми резными наличниками. Между прочим, это один из лучших образцов деревянной застройки второй половины 19 века. А уже рядом с ним большое каменное здание. И оно для нас с вами представляет особый интерес. На фасаде дома табличка «Ильинская, 47». Сейчас, друзья, это первый корпус православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Правда, это еще не все. На Ильинской учатся младшие гимназисты. А вот ребята постарше совсем в другом здании. Это тоже тут неподалеку. Итак, наша точка на карте – университетский переулок, дом 3. Туда мы с вами сейчас и отправляемся.
7: Университетский переулок известен тем, что когда-то там было 4-е женское приходское двухклассное училище. По адресу Университетский переулок, дом 3, долгие годы располагалось здание педагогического колледжа. И вот с 2009 года красивое добротное кирпичное здание передано епархии. Теперь в нем размещается учебный корпус православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Соответствующая табличка рядом с крыльцом.
6: Ну что же, поднимаемся прямо сейчас на несколько ступеней, открываем дверь, и вот мы внутри.
7: Первое, что бросается в глаза, чисто, светло, везде порядок. И какая-то, не скажу домашняя, нет, но уютная атмосфера. Вспомнились даже строки чеховской «Скучной истории». В этом рассказе герой Антона Чехова рассуждает о том, как мрачны коридоры учебного заведения, которое описывается в том рассказе. На страницах книги герой недоумевает, как должен молодой человек приходить в такое место с желанием, как там гармонично учиться и как может хотеться приходить не в светлые стены школы или университета, а видеть мрачные коридоры и неустроенность места, где идет учеба. Но вот сейчас очень важно. В Сергиевской гимназии все с точностью наоборот.
6: Внешний вид детей очень опрятный. Форменная одежда в гимназиях, в школах – это дело обычное. Ну, кстати, и в ней можно выглядеть небрежно. А тут все с иголочки. И одежда, и стрижки. Ну, что сказать. Первое впечатление приятное. Оно обычно не обманывает.
7: А теперь знакомьтесь. Директор православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Ольга Николаевна Тюхова. Человек в образовании опытный, с большим стажем. Вот с ней мы и поговорили немного о том, что же такое именно православное образование, которое, в общем-то, и образование, и воспитание одновременно. Об этом тоже пойдет речь. По крайней мере, я так себе это понимаю.
8: Что такое образование? Это создание образа человека. Человек в нашей гимназии образовывается. Другое дело, что он образовывается в разных направлениях. В научном, изучая различные науки, в духовном, постоянно общаясь с духовниками, в творческом, у нас более 30 различных кружков, по интересам, когда есть классы, которые определяют направления, где дети могут концентрироваться на тех предметах, которые необходимо будет им глубоко изучать для определения той профессии, которую он предполагает кто в будущем, кем они себя видят. И уже после 9 класса их обучение делится на углубленное изучение тех или иных предметов.
7: Но давайте не будем пока заходить так далеко, а посмотрим повнимательнее на то, как же все происходит именно в православном учебном заведении, в частности, в Сергиевской гимназии. Все мы учились в школах. Уроки, перемены, домашние задания. И, наверное, люди не очень воцерковленные относятся к словосочетанию «православная гимназия» с неким таким стереотипным восприятием. Наверняка не все до конца представляют себе, как сочетается учеба. Ну, то есть предметы – физика, химия, математика, биология и православное мировоззрение и вера.
8: У каждого свой путь к Богу. У каждого человека своя дорога к нему. И только когда родители осмыслят о том, что вот здесь та дорога, которая приведет ребенка не только к спасению, а к получению образования вместе с воспитанием, то, с чего мы с вами начали, вот тогда они сами приведут сюда, в гимназию.
7: Кстати, глядя на ребят из Сергиевской гимназии, разговаривая с ними, чувствуется, что это не те дети, которых сюда привели только по своему желанию их родители. Я чувствую, что ребята сами понимают роль православного учебного заведения.
8: Мы обращаем внимание на внешний вид, на поведение, на подготовленность к уроку. Мы в очень большом контакте с родителями. Более того, когда я принимаю ребенка к себе в гимназию, я четко родителям говорю, что мы с вами должны смотреть в одном направлении. Мы должны понимать, как воспитывать вашего ребенка вместе. Какой бы учитель золотой ни был, какими бы знаниями он ни обладал. Но родитель – это превыше всего. Для ребенка родитель – это источник всего и вся. Поэтому должен быть союз между родителем и педагогом.
7: То есть получается, что невозможно вот так вот взять и разделить жизнь маленького человека в семье и в гимназии на две разные позиции – то есть тут вот ты православный гимназист, а тут просто ребенок или подросток, который полностью живет обычной светской жизнью, в обычной семье, где ты можешь быть далек от тех духовно-нравственных принципов, которые впитываешь во время нахождения в гимназии. И семья, и школа – это, вероятно, такие два основных столпа. И если один стоит некрепко, то второго явно будет недостаточно.
6: А вот, кстати, рядом стадион «Динамо». Пол Нижнего любит кататься тут на коньках. До Большой Покровской рукой подать. Идти ровно минуту. Вот туда, в другой стороне. Через мост Почаинский овраг, и там старинная Ильинская улица, о которой уже говорили. Пока гулял около гимназии, подумалось, родителям должно быть очень удобно, что дети территориально учатся именно здесь. Ну вот посмотрите, верхняя часть города, исторический центр, хорошие транспортные развязки. Да и начинать свое утро с прогулки по таким вот старинным нижегородским местам – это очень удобно и приятно. Кто коренной нижегородец, тот поймет. Буквально чувствуется, ты в самом центре. Еще только первые утренние лучи солнца, люди уже слегка торопливо идут по своим делам. Здесь мало машин. Вспомнилось одно хорошее стихотворение. «Утро начинается не с чая, не с бутерброда или острой бритвы. Каждый день с улыбкой встречая, утро начинается с молитвы». Очень хорошие слова. И как раз об этом тоже зашел разговор с директором Ольгой Николаевной.
8: Урок начинается с молитвы. Почему? А потому что молитва, мало того, что настраивает детей на внимание, сосредоточенность, класс благословляется на получение знаний. И завершив урок, дети благодарят за те знания, которые они получили. Это происходит не на уровне какого-то, знаете, возвышенного эпитета. Вот посмотрите, мы таковы, что мы не приступим к трапезе, не помолившись и не поблагодарив Бога. Это идет у детей, так как это идет еще даже не с первого класса, а с школы будущего первоклассника, приучается ребенок к этому, то это получается на уровне «так должно». А как иначе?
9: Ну, каждый день начинается всегда с молитвы. Мы приходим, молимся, читаем утренние правила. И после этого каждый настраивается на учебный день, новый урок. Каждый день проходит тоже так же. Мы что-то узнаем новое от учителей, разговариваем с ними. Они делятся с нами нужной информацией. Потом, если у нас перемена, мы можем пообщаться с учителями на более такие отчужденные темы, не связанные с их предметами. Узнаем больше, например, о личной жизни, о том, что нравится именно педагогам. И так мы, например, узнали, что Роман Валерьевич любит очень сильно играть в настольные игры, учитель физики. Вот. И это было очень интересно самим с ним попробовать поиграть.
7: Да, интересно сказано. Общение с педагогами. Интересно, а что педагоги думают по этому поводу? Надо будет и у них самих спросить.
8: Мы умеем говорить друг другу «прости». Такого уровня общения между руководителем, между педагогическим коллективом и детьми, это нужно, знаете, особую школу пройти. Школу духовного становления, прежде всего, педагогического коллектива. Потому что для того, чтобы передавать, нужно понимать. Нужно владеть самому этим. И самому суметь им подать пример не на уровне пафоса, а на уровне искреннего покаяния или искренней передачи всего этого им.
7: А ведь если задуматься, у каждого взрослого в памяти наверняка есть какая-то учительница из школьного детства, такая, ну, не классическая Марья Ивановна, конечно, но которая особенно строго спрашивала, громко, почти что командным тоном говорила, на уроки к ней все ходили по нужде, с какой-то опаской. Хотя строгость – это вообще-то, друзья, мать порядка. Ну вот как ты организуешь и будешь учить ребенка, если будешь ему только добрым другом и не станешь ничего спрашивать? Так что не поймите меня превратно. Дисциплина – это то, что нужно. Впрочем, дети здесь, конечно же, остаются детьми. Со своими детскими эмоциями, со своим темпераментом. Иногда, может быть, даже легкими шалостями.
8: Так как ребенок развивается, то он всегда остается с ребенком. И всегда хочется немножко и хулиганить, немножко хочется и заглянуть к другому в тетрадку. Но они другие, понимаете? Даже иной раз совершив какой-либо поступок, не соответствующий званию гимназиста, а в гимназисты мы принимаем, мы у нас не просто так, это особое торжественное мероприятие, которое проходит в храме, и малыши принимают кодекс гимназиста, где там очень четко все прописано, как нужно себя вести в гимназии, как относиться к обучению, к старшим и так далее. Такой очень серьезный кодекс гимназист. Они, понимая, растут. И когда растет ребенок, он остается ребенком. Он остается непосредственным. Но вместе с тем он понимает, что что-то он сделал не так. Есть священник, к которому он может подойти и сказать: вот у меня случилось такое. Подскажите, как правильно.
7: Это, видимо, как и в семье. Мама и папа могут быть строгими, но при этом справедливыми. И в то же время они любят тебя и заботятся. Чувствуется, что в Сергиевской гимназии все строится по такому же вот принципу. Об этом мы, кстати, тоже рассуждали с Ольгой Николаевной.
8: Если ты не относишься к этому учреждению, которое тебе поручено, как к семье, у тебя ничего не получится. Потому что, на мой взгляд, семьи, конечно, разные, но воспитана я так, когда в семье должна быть забота, внимание, любовь, и вместе с тем строгость, и вместе с тем дисциплина, и вместе с тем порядок. И упаси Бог, чтобы было не так, а вот так, как сказал старший.
9: Ну да, я считаю, наша школа уже вторым домом, потому что я очень рада сюда возвращаться. Каждый день иду в школу с мыслями о том, что здесь мои друзья, здесь очень тепло меня примут. У нас танцевальный коллектив, я хожу в кружок. Мы посещаем разные мероприятия. Очень насыщенная жизнь в нашей школе, которую я очень люблю и ценю.
7: а вот с внеклассной занятостью у ребят из Сергиевской гимназии точно полный порядок.
8: Это и танцевальные кружки, это и хоровые коллективы, это и шахматы и шашки, это и теннис большой, это и футбол, и чего там только нету. То есть полное разнообразие всего и вся. И я вам скажу так, что все эти концерты большие, которые проводились к женам мироносицам, например, полностью сделано нашими коллективами. А вот театр там преподает прямо вот самая настоящая артистка Тюза, которая приходит и занимается с ребятами, причем занимается не только постановкой, но и отработкой голоса, сценической речи и так далее. То есть это очень такое глубокое погружение и с малышами причем, и со старшими ребятами. А с другой стороны, если мы говорим о шашках и шахматах, то там мы пригласили гроссмейстера.
7: Так что ребятам здесь есть чем заняться. Но кружки кружками, а учеба превыше всего. Кстати, изучение всех предметов ведется в соответствии с общими российскими стандартами и на очень высоком уровне. Это, друзья, совсем не для красного словца. А вот почему, мне сейчас расскажет Ольга Алексеевна Молчанова. Она заместитель директора по учебно-воспитательной работе и преподаватель русского языка. Пришла в гимназию 10 лет назад, как ей тогда казалось, случайно. Это она сама рассказала. Однако все случайности совсем не случайны. Есть в этом промысел Божий. Но мы сейчас про стандарты, про результаты и про уровень.
10: В этом году как раз Роспотребнадзор запустил проект «Знак качества для образовательных организаций». Вот в этом году первый год мы попали в этот проект. Две номинации. Мы попали в высокие образовательные результаты. 4 образовательных учреждения из Нижегородской области туда вошли, в том числе и православная гимназия. Это высокие результаты всероссийских проверочных работ. Это высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ. Вот эти три момента, они как раз формируют вот этот высокий рейтинг. И знак качества, его можно увидеть на сайте нашей гимназии, он учрежден Роспотребнадзором, присвоен нам. Теперь нужно, да, не опустить эту планку, поддерживать. Все то, что мы заложили, оно даст свои плоды. У нас очень хорошие результаты. То есть сегодня не все понимают, что православная гимназия – это хорошие знания. Наши дети поступают в ведущие вузы страны, сдают хорошо ЕГЭ. У нас почти каждый год 100 бальники, бюджетные места, то есть очень мало, практически единицы платных коммерческие факультеты. А у нас хорошие победы в различных конкурсах. То есть наши дети сегодня востребованы, они заявляют о себе, и сейчас школа развивается.
7: Кстати, я познакомился здесь сразу с несколькими педагогами. И скажу вам так, когда разговариваешь, слышишь, что они говорят, чувствуешь их отношение к вопросу. И в этот момент становится ясно, случайных людей здесь нет. Педагоги для работы в этой гимназии тщательно отбираются. Это, конечно, заслуга руководства. Все с хорошим педагогическим стажем и особым пониманием роли учителя в жизни маленького православного человека. Приходят работать сюда учителя по воле сердца, по велению души. Сейчас педагогический состав – это больше 38 человек. Один из учителей – Антон Сергеевич Раков, историк. И это, друзья, учитель года 2025. Так называется престижный всероссийский конкурс. Его проводят среди педагогических работников – школ, лицеев, гимназий. А цель такого конкурса – выявить и поощрить талантливых педагогов, распространить их опыт и повысить престиж учительского труда. Да, это такое звание, которое присуждается по заслугам. Но давайте Антон Сергеевич сам сейчас про это расскажет.
11: У нас есть проект «Лидер образования» Нижегородской области, и я попал в победители этого проекта. Эта победа, она не моя личная. Это, безусловно, плод работы коллег моих. Одному нельзя в этом победить. Должна быть команда единомышленников, которые вот будут помогать и наставлять. И вот дошел я тоже благодаря команде, которые мне помогали расти как специалисту, и вот которые посоветовали мне, порекомендовали, что нужно участвовать в таком конкурсе. Для православного учителя дети не должны быть покинутыми, дети не должны быть брошенными. То есть должен перед детьми быть всегда открытым. На самом деле, я точно знаю, что для многих учителей они вот отработали свои часы и ушли домой. А здесь, конечно, это не так. Это не так, в том числе для православного учителя – это и открытое сердце должна быть, открытая душа, всегда помочь, всегда готовность прийти на помощь. У нас есть специальные программы, по которым мы работаем, где основы православной культуры, они интегрированы в рабочий процесс. Мне тем более достаточно просто, потому что я преподаю историю, а история России, она от истории православной церкви, она просто неотделима. Ну вот. Но вот с практической точки зрения, это, конечно, вот любовь к детям.
7: Ольга Алексеевна. С ней мы уже говорили чуть раньше. Она тоже поделилась своими мыслями о главных принципах и смыслах.
12: Православный педагог, он должен иметь неравнодушное сердце, это самое главное, понимаете? Неравнодушное. Он должен вникать во все моменты в жизни своего ребенка, насколько ребенок допускает его к себе. То есть у нас педагоги не проходят мимо ребенка, который вот чем-то озадачен. Но если с ребенком что-то случилось, любой педагог, работающий в гимназии, он обязательно спросит, что у тебя случилось, что с тобой, да? Вот равнодушия нет. Православный педагог, он не должен быть равнодушным. И, конечно же, он должен иметь знания в православии. Наши педагоги проходят катехизаторские курсы. Все поступающие и даже те, которые работают давно, обновлять свои знания нужно, да? Этот запас знаний, он необходим.
7: А вот еще один учитель. Татаркина Ольга Ивановна. Интереснейший человек, просто какой-то самобытный. Огромный педагогический стаж и полное понимание роли православного учителя.
13: Это должен быть человек сам православный. Он сам должен понимать, что такое православие. Не просто понимать, а он в этом должен быть, он должен в это погрузиться. Для того, чтобы детям сказать «встали на молитву», я сама должна понять, зачем я встаю на молитву, а что я буду просить. И детям это должна простым, доходчивым языком объяснить, что, ребят, вот мы сейчас молимся, да, самой известной молитвой Царю Небесной. Мы просим помощи. Не в том, чтобы за нас Господь Бог решил, подумал, задачу там сделал. Нет. Мы просим у Бога помощи в том, чтобы Он нам помог успокоиться, сосредоточиться, сконцентрироваться, и вот чтобы нам Господь Бог послал в этом вот эту вот ниточку помощи.

0: Да, вообще очень интересно наблюдать за здешними учениками. Как выглядит школьная перемена в общеобразовательном учреждении? Это понимает каждый. Тут не отойдешь в сторону, наверняка с ног собьют. Это тогда, когда я учился в простой школе. Тут, друзья, совсем не так. Конечно, дети есть дети. Тоже громко радуются перемене. Вот прямо сейчас. Спешат, смеются. Это же не армия. Но никак не могу отделаться от чувства, что дети здесь другие. Какие-то более воспитанные, что ли. Уравновешенные.
1: Варвара Шушканова, 5А.
2: 5А. Долго еще учиться?
1: Да.
2: А ты с первого учишься, да?
1: Да. С подготовишек.
3: Подготовишки. Это понятное дело. Так называется школа будущего первоклассника. Регулярно на сайте гимназии можно увидеть объявление о том, что туда идет набор. И вся-вся информация об этом, и о самой гимназии, конечно, тоже есть на сайте. Я зашел, почитал. Очень интересно. Информативно. Так что, как говорится, родителям на заметку. А вот Варвара с интересом рассказывает мне о том, чем она тут занимается.
1: Ну, я получаю знания о православных людях и жития святых. Вот, еще очень тут хорошие учителя. Ну, вот у меня, например, русский или труды. Мы там скоро будем шить шопер, и мы уже делали салаты, готовили. Ну, мы варили макароны и ели всякие салаты, там винегрет сами делали.
0: А еще, и вот уж

0: И я, как человек, который занимает эту должность, могу сказать, что она не просто сделана для галочки, чтобы отчитаться перед кем-то вышестоящим. Это помогает ученикам стать наиболее активными в общественных мероприятиях. Это ответственность, которую берут ученики старших классов, как совет старшеклассников, и я лично, и мы, не привлекая дополнительно лишний раз педагогов, чтобы не отвлекать их от учебной деятельности, помогаем создавать такой досуг, чтобы ученикам было наиболее комфортно находиться в нашем пространстве.
1: Ну а теперь еще одна вещь, которую не увидишь в обычной школе. Догадались, о чем я? Люди, которые уже знакомы с православными учебными заведениями, наверняка догадались. Есть у Сергиевской православной гимназии свои духовники. Один из них – батюшка Алексей, отец Алексей Колесников. Он настоятель Знаменско-Мироносецкого храма. Он тут же, неподалеку, на улице Добролюбова.
2: Отец Алексей Колесников – чудесный духовник, который живет нашими проблемами. Более того, он преподает основу православной веры. Он с каждым беседует, он каждого вниманием своим окормляет. А еще очень важно, что его дети учатся здесь. Духовник очень нужен для разъяснения тех вопросов, юношеских, что ли, когда возникает юношеский максимализм, когда возникает 33 вопроса, а почему? Вот когда все подается именно с православной точки зрения, тогда нужен духовник, он разъяснит, покажет, расскажет.
1: Так что, друзья, духовник – это вам не школьный психолог, и это важнейшее дело. Причем это касается не только тех случаев, когда какому-то отдельному ученику требуется помощь и поддержка. Духовник участвует в жизни всех ребят и девчонок, которые учатся в гимназии.
2: Ну, раз в месяц, но обязательно проходит у нас исповедь, когда исповедуется вся гимназия для общего гимназического причащения.
1: А еще у меня есть для вас очень интересная история. Это история десятиклассницы Ксении. И вот в таком разрезе мы с вами вопроса о православном образовании еще не касались. Ксении есть с чем сравнивать. Она с готовностью поделилась со мной.
3: Я поступила в первый класс, в обычную школу, вместе со своими друзьями из садика. Я думала, что мы все вместе будем учиться, но меня просто не восприняли в классе. И это пошло как снежный ком, постоянные проблемы. И поддержка только от учителей – это очень хорошо. Но когда в тебя не верят именно твои ровесники, это подбивает очень сильно. И для ребенка в третьем классе это просто шок. А поступив сюда, я и нашла новых друзей, которые меня поддерживают. Я узнала много нового, как сильно отличается жизнь в обычной школе и жизнь здесь.
1: Между прочим, общаясь и с учениками, и с их педагогами, прослеживается какая-то одна такая общая линия. И сводится она к тому, что и те, и другие относятся к Сергиевской гимназии не просто как к месту, где дают знания. Это для них уж точно что-то большее. Да просто образ жизни какой-то особенный. Мировоззрение. Трудно это словами объяснить. И особенно это чувствуют педагоги с большим стажем и с большим опытом. Им тоже, как и десятиклассница Ксении, есть с чем сравнивать.
4: Я была руководителем школы, я была завучем школы, я работала учителем. Но я все время в школе. Вот меня сейчас пригласи за любые деньги в общеобразовательную школу. Я ни за что не пойду. Либо я совсем ухожу, либо, если Господь будет даст здоровье, я еще поработаю.
5: А почему?
4: Но здесь я могу смело с детьми говорить о православии, о Боге. Я могу и себя открыть, и детей спросить. А в общеобразовательной школе дети очень далеки от этого. И разговаривать на эту тему с ними очень сложно.
1: Только не нужно думать, друзья, что в православном учебном заведении все легко и радужно. Это ведь не развлечение. Это учеба. Ведь за всем, о чем вы сейчас услышали и узнали, стоит большая каждодневная работа. Настоящий труд. Труд не только давать качественные знания, не только жить по заповедям Христа, но и учить идти по такому же пути, доказывать верность этого пути своим примером. Это я сейчас про педагогов. Вот такое оно, учительское призвание –

0: О, и оно. Православное образование и воспитание. Впрочем, пока своими глазами не увидишь, полного впечатления не будет. Слава богу, двери Сергиевской гимназии всегда открыты. Есть и сайт учебного заведения, и соцсети, есть и точки на карте. Улица Рождественская, 47, университетский переулок, дом 3. Телефоны узнать несложно. Приходите, знакомьтесь. Спрашивайте, разговаривайте с учителями, с учениками. Своим сердцем почувствуйте, какие они. Дети Христовы. И сердце не обманет. Ну, а я вернусь с рассказом о православных учебных заведениях Нижегородской епархии уже в следующем выпуске нашей программы. До встречи в эфире.
1: Дети Христовы. В эфире радио «Образ».
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Нижегородские авторы детям.
3: Мария Балыкова. Город Нижний Новгород. Рассказы для детей. Исполняет автор.
4: Миру мир. Коля Канарейкин стал совсем большой. Он пошел в детский сад. Бабушка даже всплакнула по этому поводу. И зря. Коле в садике очень понравилось. Столько игр разных воспитательниц знает. Прогулки во дворе увлекательные. Да и кормят вкусно. Особенно творожная запеканка. Но главное, Коля сразу с ребятами подружился. А вскоре воспитательница Нина Степановна объявила, что будет утренник. Придут мамы, папы, бабушки и дедушки и будут на ребят смотреть. И не просто так смотреть. Просто так они и дома насмотрятся. А стану зрителями на концерте. Выступать, конечно, ребята будут. По этому случаю каждому достались роли. И Коле тоже досталось. Он должен был выучить и выразительно прочитать строчку из стихотворения. «Миру мир». Воспитательница эту строчку на бумажке написала и отдала папе, который Колю из сада забирал. Узнав об утреннике и о важной роли Коли, бабушка снова прослезилась. Но быстро взяла себя в руки и приступила к репетициям с внуком. «Миру мир! Миру мир! Миру мир!» — твердил Коля с разными интонациями. Бабушка подбадривала, хвалила без конца и только дивилась такому талантливому мальчику. А Коля репетировал при каждом удобном и не очень случае. Во время завтрака и ужина, на прогулке, перед тихим часом, во время игр. Назначат, к примеру, Колю водящим, а он вместо считалочки какой-нибудь, знай себе, болтает. «Миру мир! Коля, давай нормальную считалочку!» «На золотом крыльце сидели» или «Вышел немец из тумана». Но Коля и слышать ничего не хочет. И даже ночью ему снилось, как выходит он на сцену, произносит «Миру мир». Зал взрывается от аплодисментов, хлопают все, его друзья, соседи, воспитательница. Но громче всех мама, папа и дедушка. А бабушке настолько понравилось, что она даже хлопать не может, а только хлюпает носом и плачет от счастья. И вот настал день утренника. Коля в костюме важно шагает в садик, а в голове только два слова: «Миру мир». Утренник открыла торжественная речь воспитательницы. Она в стихах приветствовала родителей, а музыкальный педагог ей на фортепиано подыгрывала. Нина Степановна объявила номер, в котором участвует и Коля. Ребята вышли на сцену. И Коля среди них. Построились. Коля смотрит в зал. А там зрителей. Даже если бы он умел считать, все равно не сосчитал бы столько много. И все на него глядят. У Коли затряслись коленки. Наконец, очередь до него доходит. А Коля и сказать-то ничего не может. Все забыл, и только слезы на глаза наворачиваются, а в голове одно слово — «Мама!». И длится все это, кажется, целую вечность. Тишина, и все внимательным образом на бедного Колю таращатся, ждут, когда он свои слова произнесет. И тут ребята начали шептать Коле: «Миру, мир!». Коля сразу все вспомнил, собрался и сказал: «Миру, мир!». А дальше все как во сне было. Все аплодировали, бабушка плакала от счастья и гордости за внука. А Коля больше не волновался. Он улыбался и думал: как же все-таки замечательно иметь друзей. Они всегда помогут и выручат в трудной ситуации. Обман. Маша любила приходить к бабушке в конце рабочего дня. Бабушка у нее работала бухгалтером, а контора находилась рядом с кулинарией, где были самые вкусные пирожные, какие Маше только доводилось пробовать. А она, надо сказать, в пирожных знала толк и без труда могла отличить шоколадную картошку от эклера или корзиночку от безе. Пекла такие вкусные пирожные тетя Света Батонова, сама похожая на сдобную булочку, такая же пышная, кругленькая и румяная. Бабушка спрашивала Машу, какой пирожное она будет. И Маша каждый раз называла разные. Ей нравилась такая вкусная непредсказуемость. Она и сама до последнего не знала, какая вкуснятина ей взбредет на ум. Конечно, Маша не отказалась бы от всех сразу пирожных, но нужно было выбрать только одно. И от этого это одно единственное пирожное становилось еще вкуснее. «Бисквитное», скажет, например, Маша. И значит, этот вечер можно считать бисквитным. А еще бабушка давала Маше денежку, чтобы та купила себе мороженое. И обычно Маша так и поступала, но недавно она начала копить деньги, потому что близился день рождения ее младшей сестренки, Леночки. И Маше хотелось порадовать ее чем-то особенным. А что может быть особенней, чем вкусное-привкусное пирожное? И не одно, которое нужно выбирать, а сразу много разных. И вот Маша накопила нужную сумму, довольная, пришла в кулинарию, поздоровалась с тетей Светой и попросила коробку всех пирожных. Тетя Света выбрала самую красивую коробочку, еще ленточкой повязала. Маша счастлива. Несет коробку с пирожными и представляет, как Леночка обрадуется этим пирожным. И до того Маша себе это все напредставляла, что очень проголодалась. Даже в животе урчать начала. А пирожные так заманчиво пахнут. Ну, Маша и решила попробовать. Чуть-чуть. Откусила кусочек песочной полоски. Вкусно! А ведь Леночка совсем маленькая, подумала Маша. Вредно есть столько сладкого. И откусила еще кусочек творожного юмбрика. А до дома путь не близкий. Наконец пришла Маша. Леночку все уже поздравляют, и бабушка с дедушкой приехали. Маша с гордостью протянула свой подарок. Леночка от радости всплеснула руками и скорее бросилась развязывать розовую ленточку. Открыла коробку, а там самые разные пирожные.
5: Но все покусанные.
6: «Наверное, мышки их грызли», — предположила Леночка.
5: «Нет, на мышек не похоже», — авторитетно заявила бабушка. «Маша, это ты пробовала пирожные?»
6: «Нет»,
5: — опустила глаза девочка. «Я знаю, это все Светка Батонова. Вон она какая пышная. Наверное, часто так пирожные пробует», — заподозрил дедушка.
6: «Да, наверное», — поспешила согласиться Маша. Она еще как-то подозрительно облизывалась.
5: «Ну уж это совсем!» — вспылил дедушка. «Сейчас же пойду и разберусь с этой Батоновой. Давайте сюда коробку».
4: Маша тут же представила, как дедушка будет ругать ни в чем не повинную тетю Свету.
6: «Не надо, дедушка!» — со слезами в голосе проговорила она. «Тетя Света не виновата! Это я пирожные покусала!»
4: «Почему же ты сразу не призналась?» — спросила бабушка.
6: «Я испугалась, что вы меня будете ругать».
4: «Нет, Маша, ругать мы тебя не будем. Но всегда нужно говорить правду. Даже если сделала что-то нехорошее, нужно иметь мужество признаться в этом».
6: «Я обещаю, что буду всегда говорить правду. Прости меня, Леночка», — сказала Маша.
4: Но Леночка нисколько не обиделась на сестренку, а наоборот была рада такому сладкому подарку. И пирожные они съели вместе. И бабушку, и дедушку, и маму, и папу угостили. Пришлось выпить 3 чашки чая. Столько было вкусностей. А врать Маша с тех пор перестала. Очень уж это подлое и низкое дело. Сочинитель. Ваньке Причёскину задали написать сочинение о своем домашнем любимце. Ни рыбок, ни попугайчиков, ни тем более собаки у Ваньки не было. Был только кот Васька, да и тот особой любовью не пользовался. Чаще мешался под ногами и получал пинка. Но вовсе не потому мальчик не подготовил сочинение, что было неком писать. Просто у Ваньки были дела поважнее. Играть в приставку, тайком съесть все конфеты и свалить на младшего брата, победить в дворовых соревнованиях по плевкам в высоту и длину и еще много всяких неотложностей. И даже, честно сказать, Ванька про сочинение и позабыл совсем. Вспомнил только перед уроком. Что делать? 2 получать неохота. Вот и говорит Ванька отличница Любоньке Зайцевой.
7: «Люб, а Люб, а ты сочинение написала?»
4: Хотя и без этого вопроса Ванька знал, что написала. Просто надо как-то начать беседу.
7: «Написала», — ответила Любонька. «Дай посмотреть».
4: «Да ты, наверное, списать хочешь». Любонька даже прищурилась от недоверия.
5: «Нет, как ты могла такое подумать?»
4: Ванька скривил рот.
5: «Я тоже написал сочинение. Просто хотел проверить кое-что».
7: «На», — протянула Любонька тетрадку. «Только не списывай!»
4: Через 10 минут Ванька переписал в свою тетрадь Любонькино сочинение. Слово в слово. Только кличку кота со Степана на Ваську поменял. Довольный собой, Ванька сдал сочинение учительнице. Осталось дождаться 5. Любонька ведь всегда только 5 получает. На следующем уроке учительница говорит: «Люба и Ваня, у меня к вам вопрос по сочинению».
5: «Вам не понравилось, Анна Андреевна?» – заволновался Ванька.
4: «Напротив, сочинение очень хорошее. Только оно у вас одно на двоих. Одинаковое».
5: «А вот и нет!» – запротестовал Ванька. «У меня кота Васькой зовут, а у Зайцевой Степаном, мой черный, а у Зайцевой рыжий».
4: «Совершенно верно, Ваня», – согласилась учительница. «И на этом все отличия ваших сочинений заканчиваются. Вы оба одинаково ухаживаете за своими котиками, играете с ними. Даже подушечку вышили для них одинаковым узором». На этом месте мальчишки захихикали. Не знали они, что Ванька вышивать умеет. «А дальше совпадения еще более удивительные», продолжала Анна Андреевна. «Оказывается, даже колыбельную перед сном вы поете своим котам одну и ту же». Тут к хохочущим мальчишкам присоединились и девочки. До того уморительно было представлять, как Ванька колыбельную коту распевает. Не смеялась только Любонька. У нее на глазах выступили слезы, нос хлюпал, а губы дрожали. «Признавайтесь», — сказала Анна Андреевна. «Кто у кого списал? Тому я поставлю 2.
7: «Зайцева у меня списала».
4: Ванька решил, что терять ему нечего. Он уже и так опозорен перед одноклассниками. Так пусть хотя бы оценка за сочинение будет хорошей. Перед уроком еще подошла ко мне и тетрадку с сочинением попросила. И сдуло все у меня.
8: «Это правда, Люба?» — спросила учительница.
4: Но Любонька вместо ответа сморщилась, как печеное яблоко, и разрыдалась. Ванька опустил глаза, вздохнул. Сделалось так гадко от своего подлого поступка. И никакая оценка не исправит этих горьких слез Любоньки. Он решил во всем признаться, лишь бы девочка успокоилась.
5: «Анна Андреевна, это я у Любки списал. Мне двойку ставьте. Простите, что наврал».
8: «Прощение тебе нужно просить в первую очередь у Любы. Твой поступок очень некрасивый. Но ты молодец, что смог во всем признаться. Исправить оценку гораздо проще, чем исправить свою репутацию. Поэтому двойку я пока тебе не поставлю. Завтра жду от тебя сочинение. Только напиши его сам».
5: «Спасибо, Анна Андреевна!» — обрадовался Ванька. «А ты, Любка, извини».
8: Сочинение Ванька все-таки написал сам. И хотя получилось у него не так складно, как у Любоньки, все же четверку за него получил. И очень этой четверкой гордился, потому что получена она честно, за старание. А это, оказывается, так приятно потрудиться и получить награду и признание за свои труды.
3: Вы слушаете рассказы для детей Марии Балыковой в исполнении автора.
8: 20 батончиков. Случилась эта история с одной маленькой девочкой и ее еще более маленькой сестренкой в маленьком городе. Город был настолько маленьким, что почти все его жители знали друг друга. Поэтому родители без страха отправляли своих детей в магазин за хлебом или за молоком, или другими важными продуктами. Маша в свои 6 уже часто ходила за покупками. И ничего такого сложного в этом не видела. Надо, скажем, купить хлеба. Мама ей давала денег и говорила: «Купи, Маша, буханку ржаного и батон». И Маша выполняла, кроме случаев, когда в магазине хлеб заканчивался. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Надо ждать, когда испекут и привезут новый. И вот однажды мама сказала: «Купи, Маша, 20 батончиков». Маша была уже первоклассницей и знала, что 20 – это 20. И это немало. И хотя она была уже довольно опытной покупательницей, столько хлеба ей покупать не приходилось. Маша была ответственной девочкой и решила, что справится с этим заданием, но на всякий случай уточнила: «А если батонов не будет, белый брать?» Мама почему-то начала нервничать и сказала, повысив голос: «Какие батоны? Ты что, не поняла? 20 батончиков нужно купить». Маше не хотелось сердить маму и прослыть непонятливой. Ей тоже не хотелось. Поэтому она сказала, что поняла. Хотя на самом деле не поняла. И пошла в магазин. А так как Маша не только самостоятельно ходила в магазин, но и помогала присматривать за младшей сестренкой Леночкой, то ее тоже взяла с собой. Лена же взяла куклу Ларису, за которой тоже присматривала, и игрушечную коляску. По дороге они встретили соседку Таню, которая как раз думала, чем бы заняться, и с удовольствием составила компанию сестрам. В магазине работала знакомая продавщица тетя Марина. Она очень удивилась Машиной покупке и уточнила, зачем ее маме столько хлеба. Этого Маша не знала и протянула тете Марине деньги и маленькую аккуратненькую сумочку, сшитую бабушкой. «Что же тебе мама такую маленькую сумку дала?» – поинтересовалась тетя Марина. «Не знаю», – честно ответила Маша. «Вот что», – деловито сказала тетя Марина. «За раз 20 батонов вы все равно не унесете. Я их отложу, а вы их потихоньку перетаскаете». Девочкам такое предложение подходило. 3 батона уместилось в Машиной сумочке, 3 в коляске, кукле Ларисе пришлось потесниться. Еще пару батонов захватила Таня. Изрядно груженные хлебом, девочки двинулись домой. Дорога оказалась не такой легкой, поэтому подруги решили сделать привал.
4: Для этого они взобрались на высокую горку возле детского садика. Пока покупательницы набирались сил, мимо проходила стройная тетя с коляской. Но не игрушечной, а настоящей. Эта тетя оказалась маминой подругой. Она узнала Машу и спросила. «Здравствуйте, девочки. А зачем вам столько хлеба?»
7: «Мам велел купить 20 батонов», — пояснила ситуацию Маша.
4: «20? Давайте я вам помогу», — сказала мамина подруга, а сама подумала. «Наверное, будет дефицит. Надо и себе взять тоже». Девочки положили хлеб в коляску и двинулись дальше. Мама как раз готовила обед и выглянула в окно. Хлебное шествие возглавлял Феденька, лежавший в коляске в обнимку с батоном. Затем показалась мамина подруга, за ней следовали Маша с Таней, замыкала колонну Леночка с куклой Ларисой.
9: «Что случилось?» – испуганно спросила мама.
4: «Что, хлеб подорожает? Пора сухари сушить?» – поинтересовалась мамина подруга. От такого ответа мама еще больше испугалась и совсем ничего не поняла. Маша поспешила ее успокоить, объяснив, что остальные батоны пока в магазине и нужна сумка побольше.
9: «Какие батоны?» – продолжала недоумевать мама.
7: «Мы просто 20 батонов за раз не смогли унести», – робко оправдывалась Маша.
9: «Да я же велела купить батончики, а не батоны. Это шоколадки такие», – объяснила мама.
4: И тут мамина подруга засмеялась. И мама тоже засмеялась, потому что она уже неизвестно что подумала. И Маша тоже засмеялась. И Таня, и Леночка, и даже крохотный Феденька улыбался своим беззубым ртом.
9: «Постойте», – перестала смеяться мама. «А куда же девать теперь весь этот хлеб?»
7: «Пожалуй, я возьму один батон», – сказала мамина подруга и оставила тот, что лежал рядом с Феденькой. Остальные батоны тоже удалось пристроить. 10 взяла Танина мама для поросят, парочку отнесли бабушке, один оставили себе, а прочие разобрали соседи. С тех пор Маша всегда спрашивает и уточняет, если ей что-то непонятно. Ведь лучше лишний раз переспросить и все сделать верно, чем совершить ошибку и потом ее исправлять.
4: Мечта. Больше всего Сереженька кефирчиков не любил кушать. Ни бабушкины самолеты из ложек, залетающие в рот, ни мамины песенки, ни даже строгость папы никак не помогали в этом деле. Пару ложек Сереженька еще мог осилить, но не больше. И врачи в больнице разводили руками. Мол, как так? Вес совсем не прибавляется. Зато Сереженька любил смотреть мультики и самолеты. И очень волнительно ему предстояло путешествие на море. Впервые он должен был полететь на настоящем самолете. И вот они с мамой и папой приехали в аэропорт. А там дяди и тети долго их осматривали, проверяли сумки и документы. Наконец они сели в автобус, который повез их к самолету. Выходят, а самолет такой огромный стоит, раскинув крылья. Конечно, Сереженька и раньше видел самолеты, но только издалека, в небе. И ему казалось, что они могут уместиться в ладошке. А тут такая громадина! Да такое самолетище ни в одной, ни в двух, ни в сотни ладошек не уместится. Даже в папиных. Самолет оказался настолько большим, что забираться в него нужно было по трапу. Это такая специальная лестница. Сереженька уселся у окна, чтобы все-все видеть и ничего не пропустить. А пилот пожелал всем счастливого пути и начал взлетать. Этот момент особенно понравился нашему юному путешественнику. А потом такие виды чудесные открылись. Город становился все меньше и меньше, пока совсем не сузился до размеров горошины, а затем и вовсе исчез. Зато начались поля и леса, будто бы нарезанные кусочками на огромной тарелке. И облака, растянувшиеся нарядной белой тюлью. Ощущения движения совсем не было. Просто сидишь себе и смотришь в окошечко, как там картинки меняются. Красота! Аж дух захватывает. Сереженька смотрел, затаив дыхание.
7: Как вдруг, совершенно неожиданно объявили о посадке. Снова пристегнули ремни и начали снижаться.
4: Очертания города становились все крупнее, уже можно было рассмотреть улицы, дома, деревья. И вот самолет несется по посадочной полосе, гудит, ревет и, наконец, остановился. И тут пассажиры зааплодировали. Это все так выражали благодарность летчику за хороший полет и за то, что все доставлены в целости и сохранности. Сереженька тоже старательно аплодировал и все ждал, что пилот выйдет на поклон, как в театре выходят дяди и тети, когда им хлопают. Но он так и не вышел. Этот полет произвел на Сереженьку неизгладимое впечатление и заставил принять важное решение, которым он поспешил поделиться с родителями. «Когда я вырасту, я стану пилотом».
9: «Это вряд ли», — засомневалась мама.
5: «Почему?»
9: — расстроился Сереженька.
5: «Чтобы стать пилотом, надо быть сильным и выносливым. А для этого надо хорошо кушать, есть кашу, суп, котлеты и даже овощи тушеные», — прояснил ситуацию папа.
9: «И книжки надо читать», — добавила мама. Сереженька ничего не сказал, а только шмыгнул носом. А за обедом съел весь суп второй и еще добавки попросил. Теперь он хорошо кушает, по утрам делает зарядку с мамой, читает сказки и мультики совсем чуть-чуть смотрит. А все потому, что хочет стать пилотом. И делает все для осуществления своей мечты. Потому что мало просто мечтать. Надо стремиться к исполнению, не сидеть, сложа руки. И тогда с каждым днем, с каждой минутой мечта становится все ближе и исполнимее.
3: Вы слушали рассказы для детей Марии Балыковой «Город Нижний Новгород» в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родить.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, те знаю сокровища пренепорочные, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождеством.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчую родшее Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Бога Небесная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице едино преснодево, и ныне и присно и во веки веков, аминь, надежду и утверждение и спасение стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тлеяка спасла есть, самся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее, Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица, и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, отли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не пресе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, во утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, Тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительнице, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: греки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебе требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебе Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Напасти Ты прилоги, отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тя поем во всех.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого лица, всякую слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующее Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о грехах моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на меня. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства, и неведаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление, и Твоим причудом заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесе и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных. Даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите. Подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Матфея.
1: «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру, сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о семи хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе: ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем разговор о русских иконописных школах в рамках особого подцикла, который сегодня продолжится рассказом о новгородской и псковской школе иконописи, представляющей собой некое единое северное веяние русской иконы. Новгородская икона – это особая школа, требующая отдельного разговора. Уже с середины XI и начала XII веков в иконах Новгорода Великого появляются черты, которые в дальнейшем станут характерными для местной иконописной школы, сложившейся в XIII веке. Например, локальные цветовые пятна, почти лишенные оттенков иконы Святой Великомученик Георгий, относящиеся к XII веку, составят особый колористический или цветовой строй, характерный для живописи более позднего времени. XIII век становится временем окончательного формирования новгородской школы иконописи. Светотеневая моделировка лиц уступает место графическим приемам. Складки ткани обозначаются изломанными линиями и почти лишены пробелов. Яркие локальные цвета, то есть цвета, находящиеся в конкретном месте иконы, часто контрастно противопоставлены друг другу. Новгородское искусство в XIV веке разветвляется на два направления. Местную традицию, выраженную в иконописи, и линию, ориентированную на современную византийскую живопись, которая проявлялась в то время в большей степени все-таки в монументальной живописи, то есть в росписи храмов. Росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде Великом, кисти Феофана Грека повлияли на дальнейшее развитие

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна архиепископа Рижского и обретение мощей святителя и чудотворца Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Священномученик Иоанн Поммер, архиепископ Рижский, родился в 1876 году в латышской православной семье. Он закончил Киевскую духовную академию. В 1903 году принял монашество и некоторое время преподавал в духовных учебных заведениях. Затем он был епископом в ряде российских епархий. В 1918 и в 1919 году Поммер был арестован ЧК за активную антибольшевистскую деятельность. Его выпустили под давлением верующих рабочих. В 1921 году Иоанн Поммер переезжает в родную Латвию и становится архиепископом Рижским. По его ходатайству Латвийская церковь получила автономию. В 1926 году архиепископ был избран депутатом Латвийского сейма. Владыка выступал в защиту интересов русского населения Латвии. При его участии были приняты законы об открытии русских учебных заведений. В ночь с 11 на 12 октября 1934 года

Архиепископ Иоанн Помер был убит на своей пригородной даче. Кто это сделал, достоверно неизвестно. Слишком большие политические игры велись в то время между СССР, Германией, прибалтийскими странами. В 2001 году архиепископ Иоанн был канонизирован.

0: Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления схиигумена Иоанна Алексеева. Годы жизни 1873-1958.
1: Святые отцы советуют читать Святое Евангелие ежедневно. Если очень недосужно, хоть одно зачало все же прочти. Читай не так, чтобы прочесть, но внутренне помолись Господу, чтобы открыл очи твои сердечные для уразумения силы святого благовествования Христова. Читай внимательно, точно по складам. Опытом познаешь духовную силу, исходящую от такого чтения, подобно кровоточивой жене. Во всех недоуменных вопросах возьми себе за правило совет богомудрых святых отцов. Если предстоит тебе два зла, выбирай меньшие, а если две добродетели предстоят, выбирай большую. Конечно, предварительно помолись, чтобы Господь вразумил. О помыслах. Помыслы бывают трех родов: человеческие, ангельские и бесовские. Мысли человеческие – ничто иное, как мечтательные образы вещей мира сего, сказал преподобный Есихий. Ангельские помыслы всегда добрые, и на сердце бывает мир и тишина, даже некоторое веселье. А бесовские мысли всегда греховные, и в сердце чувствуется смущение. Иные люди иногда говорят: «Что ни шаг, то грех». Так говорить неправильно. У святых отцов все приходящие мысли названы прилогами. Хоть и худые они, но безгрешны. Мы по самовластию можем принять и не принять. Если не примем их, то они безгрешны. А если примем и будем говорить с ними, тогда будут греховные и доведут они до телесного греха. Иногда приходят мысли неприятные. Когда-то были ошибки, и вдруг они появятся, точно молния блеснет. Я полагаю, что такие мысли естественные, человеческие прежние воспоминания. А бесовские мысли всегда греховные. О гневе, о блуде, о сребролюбии, о тщеславии, о гордости и о прочих страстях. И всегда в сердце бывает смущение. Конечно, мирянам трудно, даже невозможно разобраться в помыслах, от каких причин они бывают. Ибо иные мысли у писателей, иные мысли у изобретателей, а иные у торговцев. Вот, друг, как советую тебе читать Святое Писание. Сперва помолись Богу, чтобы Он открыл твой ум уразуметь Писание. Что понятно, старайся исполнить, а непонятное пропускай. Так святые отцы советуют. Святое Писание надо читать не для знания, а для того, чтобы спасти свою душу. А исследование непостижимого относится к гордости. Некий мудрый старец увещал гордящегося брата, но сей ответил ему: «Прости меня, отче, я не горд». Мудрый старец возразил ему: «Чем же ты яснее можешь доказать, что ты горд, как не тем, что говоришь, я не горд?» «Да, гордость слепая, сама себя не видит. гордость – изобретение дьявольское. Вот исчадие ее – гнев, клевета, раздражительность, лицемерие, ненависть, прекословие, непокорность. Она крепко настаивает на своем мнении, трудно подчиняется другим, замечаний не терпит, а сама любит делать замечания другим. Слова выбрасывает неосмысленно, она не имеет терпения, чужда любви, дерзко даже до нанесения оскорблений, стремление к власти. Гордые очень страдают хульными помыслами. Написал кратко на основании святоотеческого учения. Теперь сообщу о смирении. О, блаженное смирение! Ты божественна, ибо преклонила небеса и воплотилась в человечество, и грехи всего мира пригвоздила ко кресту. Душа моя трепещет. Как я могу сказать что-нибудь о величии Твоем? Богомудрые святые отцы, вот что говорят о смирении. От него происходит кротость, приветливость, удобоумиление, милосердие, тихость, благопокорность. Смиренный не любопытствует о предметах непостижимых, а гордый хочет исследовать глубину судеб Господних. Смиренный не хвалится природными дарованиями и гнушается людскими похвалами, как человек, одетый в шелковую одежду, отбегает, если брызнуть на него дегтем, чтобы не замарать своей дорогой одежды. Так и смиренный убегает человеческой славы. Свойство смирения – видеть свои грехи, а в других – добрые качества. А гордости свойственно – видеть в себе только хорошее, а в других – только худое. Вот еще черта смирения – простота, откровенность и естественность. А что такое смирение и как оно рождается в душе, никто не может выяснить словами, если человек не научился сему из опыта. Из одних слов нельзя сему научиться. Господь сказал: «Просите, и дастся, толците, и отверзится». У меня, грешного, есть устарелая привычка. Долго она мучила меня, боролся с ней и попросил Господа, чтобы избавиться от нее. Но Господь не помогал мне. Читаю книги святых отцов, знаю по теории способы борьбы со страстями. Святые отцы говорят, что начало страстей происходит так: прилог, сочетание, пленение и страсть. Если отсечем прилог, то за один раз отсечем всю страсть. Но я по своей немощности и ленности попал в плен страсти, боролся и молился, но не мог освободиться из плена. Однажды так было мне тяжело, сознал свою немощь и бессилие, возопил ко Господу: «Господи, помоги мне немощному избавиться от сей страсти». И Господь по своему милосердию помог мне грешному через людей, хотя они и сделали бессознательно, а я ясно ощутил помощь Божию. Молился и раньше, но, очевидно, не искренно, и больше было надежды на свои усилия, а не на Божью помощь. Вот Господь и вразумил меня, чтобы я помнил Его слова: «Без меня не можете творить ничего же». Слава Господи святому милосердию Твоему!
0: Исследователь старчества Игорь Корнилевич Смолич писал: «Старец – один из старших монахов, прошедший тяжелый путь самоотречения и взявший под свое духовное руководство молодых монахов и мирян. Свою задачу он видит прежде всего в руководстве и заботе о душе, в воспитании воли тех, кто не имеет большого духовного опыта, стремясь провести их через все искушения и горести этой жизни». Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же пети Те, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигл меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победившим нигда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мне сопом и очишуся омывши мне и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычнему тверди имя, научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Божий спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, якаще бы восхотелось и жертвы дал бы хубо, все сожжения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидится стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видим же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедино Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую единое крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал и мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее ны воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правими настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными при непорочные согрешении, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил все иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, ащеба дел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, реклы сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнут меня от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранители и покровители окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 37 по 44. Давайте послушаем.
4: «И исхождавши глас о нем во всякое место страны...»
5: «И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою. И просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему. И он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
4: Тебе проповедуя на сонмище галилейских.
3: В отрывке, который мы только что услышали, рассказывается о чудесах Иисуса Христа, совершенных им в Галилее. В основном это исцеление и изгнание из людей нечистых духов. Господь исцеляет тещу одного из своих ближайших учеников, Симона, который позже за пламенную веру и ревность получит имя Петр, а также близких родственников многих из местных жителей. На первый взгляд, кажется, что между этими событиями нет никакой разницы. Однако, если мы присмотримся к тексту внимательней, то сможем заметить, что разница все-таки есть. Итак, перед нами два образа – образ Петровой тещи и образ других людей, которые чают Христовых чудес. Евангелие от Луки, в котором и находится эта история, имеет одну особенность. Оно очень исторично, вплоть до мелочей. И это не случайно, ведь согласно преданию, его автор, апостол Лука, был человеком-ученым, занимался историей. Помимо этого, он был сведущ в медицине. Благодаря таким познаниям апостол очень точно определил ту болезнь, которой страдала теща Петра. Оригинальный греческий текст указывает, что женщина страдала не просто недомоганием, которое сопровождалось головной болью с температурой. Это было то, что сейчас мы называем малярийной лихорадкой. Болезнь, которая вытягивает из человека все жизненные соки. В большинстве случаев люди умирали. Если же выживали, то после недуга еще очень долго приходили в себя. Не вставали с постели, набирались сил. Произошедшее тем и поразительно, что после исцеления, вместо того, чтобы пойти обсудить чудо с соседками, сесть за стол и посудачить с зятем, или заняться любимыми делами, наконец, она тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям. Хотя вряд ли кто ее просил об этом после такой болезни. Это не только яркое свидетельство того, что Христос как Бог властен над самой природой. Это яркая характеристика самой тещи Петра. Иное мы видим в случае с жителями Галилеи. Господь своими чудесами производит на них огромное впечатление. В результате они ходят за ним толпами. И вот когда для него настало время покинуть их, они пытаются этому воспрепятствовать. Ведь столько чудес он сотворил. Как можно лишиться такого человека? Действительно, как удобно. Карманный бог. Без него жизнь сразу же станет тяготой. В своем желании иметь под рукой такого замечательного чудотворца, они даже не думают, что где-то еще есть другие страждущие и нуждающиеся во Христе. Могут ли подобные люди искренне пойти за Спасителем, служить ему так же самозабвенно, превозмогая послеболезненную слабость, как эта женщина? Вряд ли. Большинство, получив свою порцию чуда, продолжили жить своей жизнью, искать своего счастья. Может, поэтому Бог и удаляется от них, может, поэтому и не действует в их судьбах в той степени, в какой действовал в судьбе семьи апостола Петра, которая, видимо, вся отличалась пылкостью и жертвенностью. К подобному подвигу Господь призывает и всех нас. В своем Евангелии Он провозглашает принцип жертвенного служения, который должен быть положен в основу жизни всякого христианина. «Делая свое дело, не жди вознаграждения, но держи в своем уме слова Христа: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Только в этом случае Господь не будет скрываться от нас, но оставит заметный отпечаток в нашей судьбе и судьбах тех, кто нам дорог».
2: Евангелие. День за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего

дело – это жизнь по заповеди Божией. И если некоторые люди говорят, я в храм не хожу, я дома молюсь, такой человек подвергает себя большой опасности. Потому что, оставаясь один на один с Богом, неизвестно, сможет ли он совершить все то, что призван совершать как христианин. А почему? А потому что даже молитва наедине не такая сильная, как молитва соборная, как мы говорим, общая молитва. Потому что в храме наши молитвы одна восполняет другую, одна подкрепляется молитвой десятков, сотен, иногда тысячи людей. Я уже об этом неоднократно говорил, что молитва в храме – это огненный духовный столб, который возносится к Господу и достигает Его престола. И даже если мы уж не очень сильно в храме молимся, то все равно молитва в храме во много крат сильнее, чем молитва домашняя. Вот почему посещение храма есть непременное условие нашего спасения. Кто-то может сказать, а как же пустынники, святые отцы? Вот особый был опыт жизни у этих людей. Но ведь они в пустыню-то пошли не с улицы, может быть, только одна Мария Египетская, и то после великого чуда, которое с ней свершилось в Александрии, когда она поняла, что перст Божий указывает ей идти в пустыню. А ведь все остальные-то пустынники вышли из христианских общин. Они там были научены, вразумлены, там получили опыт Бога общения и потом пошли в пустыню, чтобы вообще освободиться от всякого влияния внешнего мира и установить особые отношения с Богом наедине, вдали от всяких соблазнов и искушений. Но вот а наша задача заключается в том, чтобы как можно чаще ходить в храм. Воскресное посещение храма, так же, как и в празднике, это наш долг пред Господом. А если не ходим в храм, значит и любви не имеем ни к Богу, ни к людям. Вот поэтому мне особенно хотелось сказать эти слова в преддверии Великого Поста. Остается совсем немного времени до этого особого поприща, которое вводит нас в торжество Святой Пасхи. В Великом Посту необходимо еще чаще посещать храм. Люди, свободные от трудов, должны совершать это и утром, и вечером в течение первой седмицы. Но те, кто трудится утром, конечно, наверное, не смогут посещать утренние богослужения, но, по крайней мере, вечером, по вечере, чтением канона святаго Андрея Крицкого, все непременно нужно посещать. Потому что не только благодатная молитвенная атмосфера в храме в течение этих особых вечерних богослужений благодатно воздействует на душу, но и прекрасные спасительные слова канона святаго Андрея Крицкого. И помощь Божия да пребывает со всеми нами в предстоящие нам святые дни Четыредесятницы. Аминь.

0: Преподобный Кириак родился в Коринфе, в семье священника. Родственник его отца, епископ Коринфский Петр, поставил его чтецом в церкви. Постоянно читая Священное Писание и жития святых, Кириак горел духом. Он захотел подражать угодникам Божиим и помышлял о том, как бы ему уйти в Иерусалим и там, отвергнув все житейское, служить одному Богу. В 18 лет он отправился в Иерусалим, а через некоторое время в пустынную лавру преподобного Ефимия Великого. Святой Ефимий, провидя в юноше великие Божии дарования, постриг его в иноческий образ, направив под начало к преподобному Герасиму. Видя юность Кириака, святой Герасим велел ему жить в монастыре с братьями и трудиться. Молодой инок работал на кухне, рубил дрова, носил воду и готовил еду. Всякое послушание исполнял он с благодарностью, стараясь не давать себе покоя. Днем он работал, а ночь стоял на молитве, лишь иногда, на некоторое время забываясь сном. Пищу принимал через 2 дня, да и то хлеб и воду. В Великий пост святой Герасим обычно удалялся в пустыню и возвращался в обитель в неделю ваий. Видя труды и воздержание Кириака, он стал брать его с собой. После кончины преподобного Герасима 27-летний Кириак вернулся в лавру преподобного Ефимия, которого тоже уже не было в живых. Он испросил себе уединенную келью и там пребывал в молчании. В 37-летнем возрасте он был посвящен в сан диакона. Когда между обителями преподобного Ефимия и преподобного Феоктиста по внушению врага произошло возмущение, святой Кириак в скорби удалился в Сукийский монастырь, основанный когда-то преподобным Харитоном. В этой обители всех поступающих иноков принимали как новоначальных. Также был принят и святой Кириак. Он смиренно трудился в пекарне и больнице. В 40 лет преподобный был рукоположен в пресвитера. Всего же он пробыл в обители святого Харитона 30 лет. Достигнув 70 лет, преподобный решил вести жизнь еще более строгую и удалился в пустыню, взяв с собой своего ученика Иоанна. Не имея ничего для пропитания, потому что растительность той пустыни была чрезвычайно горька, он помолился Богу и, веруя в его милосердие, сказал ученику: «Иди, чадо, набери горьких растений и свари их. Благословен всемогущий Бог, он и тем нас пропитает». Ученик сварил, Бог же, питающий всех, на него уповающих, изменил горечь того растения в сладость, и оно 4 года служило им пищей. В конце 4-го года о Кириаке услышал от пастухов один человек. Возложив на осла мешок с хлебами, он пришел к Кириаку, прося его благословения и молитв. Помолившись, Кириак беседовал с ним о пользе души и отпустил. С тех пор пустынники стали питаться хлебами. Однажды ученик Кириака сварил без благословения старца прежнее растение и, когда поел его, почувствовал такую горечь, что не мог произнести ни слова. Поняв причину его немоты, старец помолился над ним, причастил его пречистых таин и исцелил. При этом он сказал: «Не всегда Бог творит чудеса, но только во время нашей беды и нужды. Когда у нас не было хлеба, Бог усладил для нас растение, чтобы мы могли его есть. Ныне же у нас есть хлеб, и какая необходимость в чуде, чтобы горькое становилось сладким? Но вот хлебы кончились, и опять нечего стало есть». Тогда старец снова сказал ученику: «Благословен Бог, чадо, набери и свари то растение». Ученик исполнил повеление, но, когда наступил час принятия пищи, не хотел есть ее, боясь опять пострадать. Старец же, осенив кушанье знаменем креста, вкусил сначала сам, а потом осмелился вкусить и ученик, и оба они не потерпели никакого вреда, ибо нашли кушанье сладким, как и прежде, и с того времени стали снова питаться тем растением. Через 5 лет о пустынниках узнал один поселянин. Он привел к преподобному Кириаку своего бесноватого сына, и святой исцелил его. С тех пор многие стали приходить к преподобному со своими нуждами. Он же искал большего уединения и удалился в другую пустыню. По божественному попущению в тех странах наступил голод и мор. Отцы Лавры Сукийской, в которой преподобный Кириак жил раньше, пришли к нему и просили прийти в их монастырь. Они верили, что если святой Кириак будет с ними, отвратится от них гнев Божий. Так потом и случилось. Преподобный вернулся и поселился в пещере, где раньше подвязался преподобный Харитон, а потом опять ушел в пустыню. Святой Кириак оказал большую помощь церкви в борьбе с распространившейся ересью последователей Оригена. Об этом засвидетельствовал монах Кирилл, написавший житие преподобного Кириака. Святой предсказал близкую смерть 2 главных ересеначальников, что вскоре и свершилось, так что ересь перестала распространяться. За 2 года до смерти преподобный Кириак по просьбе братьев вернулся в Сукийский монастырь. Братья боялись, что святой скончается в пустыне. Они не узнают об этом и лишатся его последнего благословения. Святой опять поселился в пещере преподобного Харитона. В конце жизни старец был по-прежнему бодр и никогда не был празден. Он или молился, или занимался какой-нибудь работой. Преподобный Кириак отошел ко Господу в этот день в 556 году, имея 109 лет от роду. Об этом и о других святых можно прочитать и послушать на портале «Азбука Веры».
1: Церковный календарь.

0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.
1: Под сенью святого благоверного князя Александра Невского. Храм-памятник святого благоверного Александра Невского в Софии.
2: Среди святых православной церкви есть люди разного возраста, звания, профессий. В их числе большое количество воинов, так как это звание требует особого мужества и самопожертвования, требует свой христианский и гражданский долг ставить выше земной жизни. Самыми первыми святыми на Руси были князья и воины. Среди них имя благоверного князя Александра Невского, покровителя русских воинов, можно назвать самой яркой звездой. Вот уже более 100 лет визитная карточка столицы Болгарии, Софии, патриарший храм-памятник святого благоверного князя Александра Невского. Сегодня трудно себе представить болгарскую столицу без этого великолепного сооружения на самом высоком и красивом месте в центре города. Решение построить новый храм и посвятить его небесному покровителю российского императора Александра II встретило всеобщее одобрение Учредительного собрания Болгарии и было принято в 1879 году. Потребовалось без малого полувека, чтобы идея строительства храма воплотилась в жизнь. Болгарии предстояло пережить три войны, два восстания, два переворота, отречение двух монархов, убийство трех премьер-министров. Строительство храма останавливалось из-за очередного переворота, вступления в войну и сложного послевоенного периода. Торжественная закладка первого камня в строительство храма состоялась в центре столицы на месте Конного базара в 1882 году. Спустя 22 года началось долгожданное строительство храма-памятника во имя святого благоверного князя Александра Невского. Работами по возведению храма руководил коллектив российских и болгарских архитекторов. Со стороны России строили его три русских архитектора, три Александра, опытный Александр Померанцев и приглашенные им молодые архитекторы Александр Смирнов и Александр Яковлев. С болгарской стороны архитекторы Миранов, Мамчилов, Петров. Храм-памятник святого Александра Невского в Софии, возведенный в память освобождения Болгарии от турецкого владычества, был освящен в 1912 году. С тех пор он является главным кафедральным собором Болгарской православной церкви. Это один из крупнейших православных храмов на Балканском полуострове. Увы, спустя всего три года после его открытия Болгария вступила в Первую мировую войну на стороне противников России, и собор переименовали, но в 1925 году Народное собрание Болгарии приняло решение о возвращении прежнего посвящения. Великолепный храм, сложенный из гранита, белого камня и мрамора, воздвигли и украсили искусные мастера из семи стран. Высота его главного купола составляет 45 метров, а колокольни – 53 метра. С 1998 года в этом храме находится частичка мощей святого Александра Невского. Храм богато украшен скульптурами, декоративными элементами, витражами, мозаикой, различными металлическими конструкциями. В отделке использован белый и многоцветный итальянский мрамор, алжирский малахит, египетский алебастр, бразильский оникс, уральские самоцветы. Мраморные орнаменты, придающие особое великолепие интерьеру храма, выполнены в Италии по проектам русского художника-архитектора Александра Яковлева. Исключительным богатством убранства отличаются царский и архиерейский троны. Алтарная перегородка – чудесная работа итальянских мастеров по мрамору. Главное украшение храма – высокохудожественные иконы и росписи. Эту колоссальную работу выполнили 32 русских и 16 болгарских художников. Виктор Васнецов, Василий Савинский, Николай Бруни, Алексей Корин, Петр Мясоедов и другие, создавшие 82 иконы и 315 фресок. Главный мотив фресок – чудесное воскрешение мертвых Иисусом Христом, как олицетворение возрождения освобожденной Болгарии. Очень трудно словами передать великолепие храма, его внутреннего убранства, описать прекрасные иконы и фрески. Это надо непременно видеть. Храм отличает удивительное гармоничное сочетание высшей скорби и высшей радости. Это гимн спасенной, возрожденной Болгарии, обретенной на пути подвигов и скорбей. Это понимали великие болгарские подвижники, мученики и герои, а главным образом – болгарский православный народ. Своими молитвами и делами Он создал и веками хранил православную Болгарию. Именно поэтому над Софией возвышается, и хочется верить навеки, храм святого благоверного великого князя Александра Невского, девизом которого были слова «Не в силе Бог, а в правде».
0: Свет православия в мире. Рассказ о православных монастырях и храмах за рубежом.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
2: Добрый день.
1: Сегодня мы отвечаем на вопрос Виктора Самсонова. Сын-подросток перестал разговаривать, все время в телефоне, на любые вопросы огрызается. Боюсь, что теряю с ним связь. А советы из книжек не работают. Вот есть ли какой-то простой христианский подход, чтобы просто снова начать нормально общаться с сыном?
2: Уважаемый Виктор, наверное, вы переживаете такую проблему, у которой, наверное, нет ограничений. Это встречается практически всюду и всегда и везде. Вы знаете, наверное, ответить на заданный вопрос так просто, что есть ли какой-то простой христианский метод, простого христианского метода вообще быть не может, потому что христианство – это труд, труд и еще раз труд. Поэтому сказать, что вот прямо вот я сейчас раз достал из коробочки какой-то волшебный ответ, и сразу все стало по-другому, такого быть не может. Это не раскрутить фантик и съесть вкусную конфетку. Вопрос сейчас в другом. Во-первых, слышится в этой трагедии вашей семейной глубокое ваше непонимание сына. Как странно бы это сейчас ни звучало, потому что есть такое понятие, возрастная психология. И если мы хотя бы немножечко посмотрим на возрастную психологию, она практически всегда работает в том смысле, что у каждого времени бытия человека на Земле имеют место быть свои какие-то сложности, свои какие-то проблемы, свои проблемы личные. То есть человек, находящийся в подростковом, может быть, в пубертатном уже периоде, может быть, уже еще нет там и так далее, это уже не важно. У него есть свои сложности. И то, как он на эти сложности реагирует, замыкаясь и удаляясь от родителей, отчасти лежит вина родителей, потому что они его пытаются выстроить так, как видят сами, а для него он остается сам по себе неуслышанным, как личность, как человек. То есть они его просто-напросто пытаются одеть в ту одежду, которую пошили для него. Она, может быть, ему по размерам не подходит, по фасону не идет. Может быть, она ему слишком холодная или жаркая. Поэтому что хочется сказать? По-христиански, если вы хотите поступать, возьмите пример со Христа. Я в Евангелии, я, наверное, наизусть Евангелия не знаю все, но не встречал никогда, чтобы Христос насильно кого-то куда-то тащил. Даже такие удивительные примеры: однажды ко Христу привели женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Не Христос пришел к женщине, а женщину притащили ко Христу силком люди для того, чтобы, так сказать, его искусить. Я веду это к тому, что по-христиански, наверное, нужно взять некую добрую дистанцию, с одной стороны, переживать, заботиться, конечно же, молиться, а с другой стороны, не напрягать своим присутствием, с другой стороны, не озлоблять и без того напряженную душу. Не надо в нее залезать. Нужно быть готовым, если этой душе будет плохо, если она захочет выплакаться или разрыдаться, или еще что-то, быть готовым и услышать человека не нравоучениями, а любовью.
1: Ну, правильно я поняла, то есть вот Виктору Самсонову оставить все как есть, просто наблюдать со стороны и ничего не делать?
2: Нет, не со стороны. Во-первых, я не сказал, что ничего не делать, я сказал, что быть готовым к тому, что ребенок, когда ему будет очень критически плохо, захочет выплакаться. И нужно умудриться принять эти слезы так, чтобы человек не побоялся в следующий раз опять открыться. Потому что если он откроется сейчас, или уже, может быть, был такой печальный опыт, он рассказывал о своих для него существенных проблемах, и вместо понимания его пытались просто-напросто поучать, пытались тыкать: ты не прав, ты не то, ты не сё, давай вот слушай, что тебе старшие говорят и прочее, человек закроется после этого. Так вот я и говорю, что быть готовым с добром, с любовью принять, не с нравоучениями, практически все знают, что плохо воровать, все знают, что плохо ругаться матом, все знают, что плохо употреблять какие-то вещи ненужные, да? Но все равно все это происходит не потому, что люди не знают, а потому что они на это смотрят по-другому. И вопрос в том, что дети – это очень легко ранимые существа. И любое, даже иногда правильное слово, оно может человека вместо того, чтобы поддержать, оно может его подбить. Поэтому ребенку в этом состоянии нужна ласка и любовь в большей степени, чем пинки и ремни и прочие вещи. Вот о чем мне хотелось сказать. Это не бездействие. Отец должен постоянно находиться рядом. Переживать – это не бездействие. Молиться – это не бездействие. И быть готовым утешить. Быть готовым покрыть своей любовью те боли, те проблемы, которые есть у его чада.
1: Отец Николай, я знаю, что у вас сын, да? Сколько лет вашему сыну?
2: 22, маленький мне еще.
1: Маленький. Ну, так вы переживали подобную ситуацию?
2: Я до сих пор переживаю, конечно. Нет, с телефоном.
1: Поделитесь
2: нас...
1: своим личным опытом, вот как вы
2: вот
1: справились
2: с телефоном, с телефоном у меня вообще проблем никаких не было. Мой сын, он не любитель гаджетов. У него даже вот какой-то, знаете, в этом смысле есть некий протест. Я ему сколько говорю: сынок, давай вот компьютером займемся, я тебе там что-то подскажу, научу. Он что-то нужное сам быстро где-то нашел, научился, но он компьютер просто не открывает, он ему не нужен. Я к тому это веду, что от такой зависимости от телефона у него не было. Он у меня любитель посидеть на реке, любитель покидать удочки и всякие там, так сказать, вещи, связанные вот с природой. Поэтому телефон для него просто неинтересен.
1: Если просто ему повезло, что он родился в семье священника. Дорогие друзья, сегодня на вопрос Виктора Самсонова отвечал клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Свои вопросы вы можете присылать, звонить к нам в редакцию по телефону 902-302-8444 или по городскому телефону 246-73-88, и наши священники обязательно ответят на ваши вопросы.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался иси на мя ленивого и грешного, ниже погубил мя иси со беззаконьми моими, но человеколюбствовал иси обычный и в нечаянии лежащего воздвигал мя иси, во еже утрем Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тебя во исповедание и сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю и грех мой предо мною есть выну, Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдившися во славе всех Твоих и победивши в них да судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропивши мя сопом и очишуся омывши мя и по чеснягу убелюся, слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего, святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и духа владычным утверди имя, научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, извай меня от края Божий, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мое отвертиши и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сражения не благоволиши, жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видим же все мы невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение Его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне ночне во сиями день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты быси мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, веденьем или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянно лежащее ны воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступати правими настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенно мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня явивши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давами слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непрочное, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тада отвечает, тада оправдит мя, тада покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телеси, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангели Божий, хранителю и покровителю окаянное мое души и тело, вся мне прости, и ликами тя скорби их во вся дни живота моего». Яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, яко воистину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения, Серафим, без истрения Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.
3: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 4 глава с 37 по 44 стих.
4: «И исхождавший глас о нем во всякое место страны...»
5: «И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан, и проповедовал в синагогах галилейских».
4: «Ибе проповедуя на сонмище галилейских».
3: Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о тех чудесах исцелений и изгнаний злых духов, которые так обильно совершал Спаситель. Только что придя в дом Петра из синагоги, где он проповедовал, Иисуса просят о помощи тещи Петра, которая пластом лежит в горячке и даже не может сама к нему обратиться. Наклонившись над ней, Спаситель ее исцеляет, и она, словно бы ничего не бывало, отправляется накрывать угощение гостям. Судя по дальнейшим словам, все это происходило в субботу, потому что она оканчивалась с захождением солнца, и можно было совершать тяжелую работу, приносить больных, которые сами уже были не в состоянии передвигаться. Среди насыщенного исцелениями повествования фраза о том, что Иисус запрещал говорить бесноватым, что Он и есть Мессия, выглядит очень странным. Перед нами открывается одна из важнейших черт Христа Спасителя – Его невероятная скромность. Он не выпячивал себя, Он не пытался использовать любую возможность, чтобы, как сегодня мы бы сказали, успешно пропиарить себя самого. Напротив, Он категорически запрещал говорить о себе. Он пришел совсем не для того, чтобы снискать людскую славу. Его миссия иного рода. И о ней никто, кроме него самого, не то что не знает, даже не догадывается. А пока, да, толпы людей, все ищут Иисуса, чтобы решить свои проблемы, чтобы воспользоваться им, пока он рядом и доступен. И Спаситель не запрещает. Он не устраивает приемных дней по установленному регламенту. Он не ставит кордон из секретарей и помощников, чтобы они сначала тщательно проверили, а на самом ли деле этот человек нуждается в оказании ему помощи. Он просто делает то, в чем нуждаются другие, без различия возраста, статуса, нравственности. Он действует как Бог, который посылает дождь и на добрых, и на злых, и на святых, и на нераскаянных грешников. Мы практически ничего не знаем о том, как сложились дальше судьбы тех, кто был исцелен Иисусом. Уверовали ли они в Него как Мессию, когда Он был позорно убит на кресте, или же отвернулись, забыв и вытеснив в своем сознании эпизод чудесного исцеления. Несомненно, только одно. Спаситель давал возможность каждому прикоснуться к Нему самому, к этой скрытой под завесой обычного человеческого естества божественной силе, посмотреть Ему в глаза, услышать Его голос. Он сам делал первый шаг по направлению к человеку, после чего останавливался и ждал, каким же будет ответ. Он не пугал и не стращал. Он не занимался предвыборной агитацией и пропагандой, не обещал молочных рек и кисельных берегов, а всего лишь показывал каждым своим словом, каждым своим жестом, каждым своим поступком, что он настоящий. В нем нет ни лукавства, ни своекорыстия, ни двойного дна, ни хитросплетенной многоходовой комбинации, ни потаенной обиды или глубоко скрытой жажды мести. Нам трудно в это поверить, но он просто исцелял, потому что этого от него требовали. И все. Без всяких задних мыслей. А как это послужит его популярности? Повысит ли рейтинги среди возможных конкурентов? Фарисеи, книжники, духовная аристократия – все ждали от него какого-то подвоха и никак не могли понять, где же он спрятан. В растерянность они провоцировали Иисуса то с одной, то с другой стороны, и все никак не удавалось его уловить в слове. Глубинное неверие духовных вождей иудеев в то, что Иисус и правда такой, каким он сам себя показывает, в конечном счете и стало причиной распятия Спасителя. Но не может же человек с таким даром слова, с такой силой чудотворений не иметь глубоко скрытой личной корыстной цели. Поэтому его лучше просто убить. Так, на всякий случай. Для подстраховки и стабильности религиозной системы. Неожиданности никому не нужны. А здесь можно ждать чего угодно. И как же вся эта затея рухнула, когда они узнали о том, что убитый ими Иисус восстал из мертвых и появляется то там, то здесь, а его ученики из необразованных простаков вдруг стали проповедниками и чудотворцами. Неужели и правда в облике этого мужчины из Назарета скрывался сам Бог, не грозный и страшный, а тихий и скромный? Помоги же и нам, Господи, учиться у Тебя скромности и простоте.
2: За днем.
1: Что посеет человек, то и пожнет.

Сегодня, 12 октября, Церковь вспоминает преподобного Кириака, преподобного Феофана Милостивого, священномученика Иоанна Архиепископа Рижского и обретение мощей святителя и чудотворца Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского. Преподобный Феофан жил в сирийском городе Газы. Он был известен как милостивый и добрый человек. Со временем он роздал все свое имущество бедным, но не печалился и не грустил об этом. Под конец жизни Феофан сильно заболел, но и тогда не стал гневаться на Бога, а только вздыхал, вспоминая свои грехи. Когда же пришло ему время умереть, началась сильная буря. Такая, что нельзя было бы вынести тело из дома для погребения. Жена его причитала, но Феофан успокаивал ее. «Не плачь. До сих пор продолжалось испытание, но вот наступает помилование. В час моей кончины прекратится по воле Божией буря». Так и случилось. Когда преподобный умер, наступила полная тишина на земле и в воздухе. На гробнице святого Феофана, которая источала благовонное мира, происходило множество исцелений.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Вглядись в ошибки человека, познаешь степень его человечности. Здравствуйте, друзья. Мы

0: Приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утреннем эфире сегодня Ирий Дионисий Чубиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Отец Дионисий, сегодня знаменательный день. Мы вспоминаем сразу нескольких святых, как, собственно, это бывает каждый день в контуре церкви. Но сегодня особенно хочется проговорить и про Иоанна Шанхайского, величайшего миссионера современности.
1: Да.
0: И вообще про Феофана Милостивого. Потому что Феофанов день — народный праздник, и почитается память в народной традиции очень активно именно Феофанова дня.
1: Вот всегда, когда говорят про народные праздники, мне так немножечко грустно. Так бы хотелось, чтобы это был действительно народный праздник, чтобы народ наш вспомнил.
0: Народно-церковный праздник,
1: потому что, да нет, ну как бы народа нет того уже, который бы это праздновал. И вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это действительно снова был праздник народный, потому что это прекрасный образец того, как действительно по-настоящему можно быть человеком милостивым и при этом не обязательно уходить в какие-то там великие подвиги. Вот, это действительно прекрасный образец того, как может и, наверное, даже должен жить человек. Но вот... Увы, мы как-то ушли немножечко от таких вот традиций правильных, потому что вот, ну, вы верно сказали, да, это был праздник народный.
0: Угу.
1: Это был действительно день, который отмечали, ну, как бы, да, вот такой вот некое, не день, который отмечали каким-то праздником, а это скорее, ну, такая...
0: День, некая... который проводили радостно, и было принято помогать нуждающимся,
1: да,
0: доделывать осенние работы, завершать их. И вот еще и чествовали как раз Феофана Милостивого. И Милостивым его не просто так ведь прозвали, а по поводу.
1: Да. Вот очень бы хотелось, чтобы у нас снова такие вот в жизни, ну, что ли, зарубочки в течение нашего года были, и снова мы обращались к таким прекрасным примерам. Жил преподобный Феофан Милостивый в сирийском городе Газы. И, собственно, вот...
0: И он прославился необычайным милосердием, да?
1: Да, помогал ближним. Даже более того, он помогал немножечко сверх своих возможностей. Человек он был изначально достаточно состоятельный, но все свое состояние, собственно, вот так вот промотал. Но вот таким
0: он
1: очень...
0: промотал или раздал нищим?
1: Вот промотал очень интересным и необычным способом. Он как раз, да, все это раздал нищим. То есть можно потерять все различными путями, можно играми, можно всевозможными пристрастиями, а можно помощью ближним.
0: Да, и оставшись в полной нищете, он прожил еще и тяжелые испытания, был испытан, ну, то есть тяжкой болезнью, его тело покрылось гнойными ранами, источало смрад, но святой все терпел с благодарностью Господу.
1: Да, при этом был он женатым человеком, то есть это не какой-то там вот монах-отшельник, это самый обычный житель города. И здесь тоже такая история. У него была жена. Жена, естественно, очень сильно переживала. Очень так вот, ну, как бы муж болеет тяжело, скорее всего, при смерти. И вдобавок еще такой момент, что ли. Когда святой умирал, была буря. Такая прям страшная буря, дождь, ливень. И жена его скорбела, что вот как это самое, мужа даже не похоронишь. Потому что напоминаю, что традиция хоронить на третий день, она появилась у нас, если я не ошибаюсь, со времен Петра Первого. Вот ввели эту традицию. До этого хоронили сразу же, на первый день. И, соответственно, здесь вот женщина переживала, потому что, что называется, ну, мужа не похоронишь даже по-человечески, да, если он действительно сейчас почиет, то как вот сделать? Ведь у нас же тоже с этим связано очень много различных таких, ну, поверий, что ли, и люди очень так трепетно относятся к тому, чтобы похоронить вот именно на третий день, ни раньше, ни позже. Если там вдруг где-то что-то бывает, там задерживают, и прямо люди прям звонят в панике, вот как же так, у нас придется там, например, похороны на четвертый, на пятый день, все, батюшка, чтоб все пропало, что делать, куда бежать, вообще там, как быть теперь, все, вот. Ну, здесь то же самое, та же самая ситуация. И в равной мере она, в принципе, ну, такая не очень важная, это, на самом деле, ситуация. Просто, ну, обычное такое вот женское беспокойство. Ну, бывает, ничего. Вот. И, соответственно, умирающий Феофан свою супругу утешает. «Не плачь», — говорит жена. До сих пор продолжалось испытание, Но вот наступит помилование от милосердного Бога, ибо в час моей кончины прекратится по воле Божией буря. И, собственно, так и случилось. Когда святой почил, наступила тишина, буря улеглась, природа успокоилась. Вот. Но даже более того, чудо продолжилось. Как продолжалось испытание Божие, так продолжалось потом и чудо Божие. Потому что тело святого Феофана полностью очистилось от ран, и если раньше буквально находиться рядом с ним было невозможно при его жизни, потому что смрад источало его тело, то вот после его кончины, наоборот, люди ощущали такое благоухание. Ну, вот такое чудо Божие в ответ на чудо жизни человека. Потому что человек действительно всего себя, всю свою жизнь отдал ближним. Прекрасный пример и прекрасный повод, немножечко сделать этот праздник снова народным и снова как-то вот об этом вспоминать, что ли, почаще.
0: А перекликается ли как-то этот сюжет жизни преподобного Феофана с сюжетом книги Иова? Также Иов уже тоже жил с благодарностью ко Господу и спокойно переживал все, что с ним происходило. Единственная только разница в том, что Иов вызывал Бога на такую определенную беседу,
1: на суд, на дуэль,
0: может быть, в некотором смысле. А преподобный Феофан, то он просто безропотно все терпел.
1: Да, здесь вообще, вне всякого сомнения, любой человек в подобной ситуации, он вспоминает, конечно же, Иова, и вспоминает абсолютно правильно. Потому что это действительно великая история утешения от Бога, великая история, которая показывает, что Бог никогда не далек от человека, он всегда слышит. И, естественно, если людям в Ветхом Завете это было непонятно и не близко, и вообще книга Иова, она парадоксальна тем, что, несмотря на то, что она вообще-то по времени, она самая древняя по времени написания, но при этом она говорит буквально вот об этой новозаветной радости, когда Бог тебя слышит и когда Бог с тобой разговаривает. То есть в чем было утешение Иова? Не в том, что Бог пришел ему и объяснил там, значит, что, как и почему происходит. Вот ты болеешь, потому что ты там в детстве там комара прихлопнул и на муравья наступил. Вот я тебе за это мстю. Как у нас зачастую вот люди думают, что вот мне сейчас там болезнь послали за что-то. Это вот мне боженька там, вот я вот в детстве там конфетки там украл там из коробки там вот. И сейчас вот боженька мстит мне за этот тяжкий грех. Вот. Я не знаю, как люди представляют себе при этом, что этот бог есть любовь. Для меня это крайне сложно. Я как бы пользуюсь вот именно вот историей Иова. Не бог посылает нам скорби, Бог иногда допускает нам скорби, но в этих скорбях он вместе с нами. И самое, повторюсь, главное утешение для Иова в том, что Бог его слышит, и в том, что Бог разговаривает с ним как с равным. Он не является в громе и молнии и говорит, давай, вот хоть хотел ты со мной, значит, там судиться, вот я тебя сейчас засужу, и засуживает. И такой Бог недостоин ни поклонения, ни веры. Это Бог такой вот своей собственной справедливости и права сильного. Мы не в такого Бога верим. А как раз Бог Иова — это Бог, который отвечает на вопрошание человека. И, естественно, для человека новозаветного, как святой Феофан, было естественно знать подобные истории, во-первых, а во-вторых, понимать. Бог близок, он всегда рядом. И вот эти испытания, которые выпадают на твою долю, это не наказание тебе за что-то, а это умножение твоей награды, когда Бог дает тебе возможность проявить себе еще. То есть ты проявлял себя именно как такой вот благотворитель, ты там, значит, занимался чем-то внешним, а каков ты внутренне? Потому что человек действительно может даже и помогать, и много чего делать хорошего и доброго, но это будет не просто для того, чтобы там как-то вот действительно помочь. А кто-то это делает на показ, кто-то вот больше, ему даже важны не деньги, ему важна там слава, которую он получает. Он, пусть он раздаст все, зато все люди потом будут ходить и говорить, вот смотри, какой молодец, вот это вот прям великий человек. А что у тебя внутри при этом? Поэтому Господь дает ему возможность проявить и увидеть себя настоящим. вот ты внешне, ты молодец, ты действительно раздаешь все, ты действительно вот такой вот благотворитель. А кто ты внутри? Если у тебя самого коснется нищета, если у тебя самого коснется какие-то проблемы, вот болезни тяжкие, что ты проявишь? Потому что человек зачастую в такой ситуации, особенно если тяжкая болезнь, он проявляет внутри себя ропот, гнев, обиду на Бога и многое-многое другое. А здесь действительно человек, который не просто раздавал вещи, а при этом, видимо, каждое подобное действие оно сопровождалось определенной внутренней работой. Зачем я это все делаю? Поэтому, да, это действительно прекрасный пример, повторюсь, самого обычного человека, мирянина, который жил в семье, который жил в обычном городе, но при этом стал святым.
0: Но в народе Феофана прозвали милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в этот день на землю возвращалось тепло, как будто преподобный укрывал ее своим кафтаном. Ночью выходили смотреть на звезды, чтобы предсказать погоду. На Феофана охотники отправлялись на охоту, чтобы добыть именинного зайца. И если охота была удачной, день заканчивался застольем и охотничьими байками.
1: Ну, как
0: такие
1: бы это
0: красивые
1: такая...
0: традиции, да, вот те самые крестьянские, о которых мы говорили, которые уже как будто бы сейчас не актуальны, но можно, может быть, на зайца поохотиться в каком-нибудь продовольственном магазине. Да. А, вообще, в день Феофана Милостивого желательно помогать нуждающимся, уделять внимание тем, кто действительно, может быть, ценит чужое внимание, в том числе полезно проводить время с близкими, отказавшись от шумных вечеринок, массовых мероприятий, именно посвятить вот этому полезному, качественному общению, например, свой вечер. Отец Дионисий, а как можно полезно и качественно провести вечер в кругу семьи? Ведь обычно, как правило, это либо кинопросмотр какой-то, либо, ну, насчет совместных обедов тут уже сомнительно, потому что все приходят в разное время с разной степенью оголодания.
1: Ну да. Ну, знаете, наверное, хорошо бы, чтобы все-таки, наверное, отец семейства, глава семьи, должен бы, например, сказать и рассказать вот об истории такого святого. Вообще есть такой момент в Писании, где сказано: «Женщина в церкви да молчит». И на основе вот этой цитаты там дальше начинается вот это, что вот женщине вообще ничего нельзя в церкви, ну и так далее, и так далее. Если почитать так немножко повнимательней, о чем идет речь, там буквально апостол просит, чтобы женщины в церкви не разговаривали, когда идет служба. И если даже их беседы, ну, как бы какие-то как бы благочестивые, то есть, ну, слышно плохо, вот хочется услышать, что там происходит, о чем говорит апостол, как там вот... Я очень прекрасно это понимаю. Вот, когда ты вроде бы пытаешься что-то говорить, а там люди, сидящие сзади, которые тебя не очень, может быть, слышат, они начинают переспрашивать. И в результате перестают слышать уже средние ряды, потом уже и передние ряды, потом, в конце концов, все это глохнет в шуме и болтовне. Поэтому апостол просит: женщины, не разговаривайте, пожалуйста, в церкви. А если вам что-то непонятно, как там идет продолжение, то дома спрашивайте у своих мужей. Вот это вот большая ответственность мужчин, которую мужчины как-то забыли, потому что мы перестали, наверное, вдумчиво читать Писание. Вот. А все-таки наша задача, прежде всего, это если ты что-то узнал в церкви, если ты что-то узнал о Боге, значит, ты должен пойти и научить этому свою семью. Ты за это ответственен. И, наверное, вот как проводить вечер. Если ты что-то узнал, если ты что-то понял, поделись со своей семьей. Ты, в конце концов, да, мы народ священства. И задача священника — нести Слово Божие. Задача любого священника — проповедовать. Ну, худо ли, бедно ли, но это так. Я все вспоминаю...
0: Так, а если не священник, тогда глава семейства, то как ему быть?
1: Так вот, я говорю, что мы все народ священства. То есть, если задача священника в церкви говорить, то задача мужчины в семье, как он же тоже глава церкви, да, семья — это малая церковь. Вот его задача, он священник в своей малой церкви, вот он тоже должен говорить. Если нет какого-то дара там, слова там, какого-то там, ну, хоть как-то, хоть что-то промычит, и то будет хорошо.
0: Ну, вот. Может, скажет, а не промычит.
1: Ну, уже. Да, может, скажет. Угу. Я все вспоминаю прекрасного батюшку почившего, отца Валерия Порусова, который говорил, что поп не говорящий, как собака не лающая. Вот, бестолковый там, да, зачем он тогда? Вот можно то же самое сказать про мужчину, который вот не говорит в своей семье, и там вот что-то пришел, я там, я устал, я там телевизор включу, и все, вот прям отдых. Вот, все-таки нужно семью-то наставлять, и живешь-то ты ради семьи, не ради того, чтобы зарплату принести, а ради того, чтобы там детей воспитать, например, чтобы жене помочь, например. Помочь не только посуду помыть, можно и по-другому помочь, вдохновить, поговорить, уже хорошо. Вот.
0: Ну, вообще, если продолжать тему преподобного Феофана, перед его иконой молятся с различными просьбами, включая просьбу об укреплении веры, вере, наставлении на истинный путь, исцелении недугов, избавлении от искушений, о милосердии, сострадании и материальном достатке. Молитва должна быть искренней, идти от чистого сердца. И вообще есть приметы тоже, которые сомнительно вообще работают, на самом деле, учитывая изменения климата. Но, тем не менее, в день Феофана Милостивого, если с вишни листья не опали, то выпавший снег растает. А восточный вечер предвещает холодную зиму. Если вечером или утром появляется туман, то заморозков в ближайшее время не будет, а погода будет стоять теплая и солнечная. Звездные ночи, осень будет засушливой, а следующий год урожайный.
1: Ну, можно просто посмотреть прогноз погоды. Вот и будет вам счастье. Ну, я, опять же, к таким вещам отношусь немножко настороженно, потому что, как-то мы уже говорили, что сейчас вот эти вот народные такие, как бы...
0: Приметы?
1: Предметы, да. Ну, народные, опять же, ну, весьма и весьма в кавычках. Вот мы говорим народные, народные. Ну, как бы мы тоже народ. Вот у нас как бы народные приметы какие? Там, если тебе надо что-то распечатать, то принтер работает плохо, да, и, скорее всего, печатать не будет или зажует бумагу. Вот, пожалуйста, народная примета. Вот, поэтому у нас как бы народ поменялся, поэтому вот эти все приметы, они как бы, ну, так вот, приятная память. А почему я настороженно к этому отношусь? Потому что, опять же, эти же приметы очень часто используют там всякие неоязычники, и об этом говорят очень часто и много, поэтому как бы, ну...
0: Аккуратнее.
1: Да, наше дело не приметы, наше дело учиться у преподобного Феофана Милостивого милосердию и терпению перед Богом.
0: Отец Дионисий, а можно ли сказать, что Феофан Милостивый был определенной степенью, ну, такой миссионер, который не проповедовал, но нес вот эту свою миссию и показание, показательство того, что Бог есть любовь, просто своей жизнью?
1: Вообще, это евангельский принцип, потому что, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к... Ну, вот они говорили, да, с Иоанном, и Иоанн им однажды показал, что вот, смотрите, вот видите, вот идет человек. Вот это и есть тот самый Агнец, который возьмет на себя грехи мира. И ученики Иоанна пошли к этому человеку, подходят и говорят: «Равви, где ты живешь? Да, учитель, где ты живешь?» И он отвечает им: «Ну, придите, посмотрите». Он не начинает им проповедовать. Он просто приглашает посмотреть, как он живет. С этого началось Евангелие, собственно говоря. С этого началась история всей церкви. С учеников, которые просто пришли посмотреть, где живет Иисус. И вот, в принципе, Евангелие для очень многих людей, оно может начаться именно так. Когда они просто посмотрят на то, как мы живем, что мы делаем. Поэтому, да, конечно, я думаю, что жизнь Иоанна Милостивого, она была Евангелием для очень многих. Да, Евангелием, то есть благовестием. То есть вот так можно жить. И да, может быть, вот именно святой Иоанн там прославился, там, да, действительно вот так, что мы, даже мы его сейчас помним спустя там сотни и сотни лет. Но, возможно, рядом с ним были еще люди, которые вдохновились, которые сказали: ну, надо же, вот, вот есть прям человек необычный, я тоже попробую, я тоже хоть немножечко, но буду там творить милостыню побольше. И таким образом, может быть, вот какая-то маленькая часть там планеты, да, нашей огромной, она вот жила в чуть большей любви, чем все остальные. Вот, по сути, в этом и есть смысл такой жизни, да, когда ты делаешь не только для себя, а когда ты этим действительно немножечко проповедуешь, ну, так или иначе, об этом же люди узнают, там ничего не спрячешь. Тем более, ну, как бы, вряд ли он это делал на показ, но и спрятаться тоже вряд ли бы получилось, если, опять же, спустя столько сотен лет мы об этом знаем, ну, значит, люди там что-то слышали, наверняка. Поэтому вот, пожалуйста, это тот пример, который мы подаем постоянно. И, ну, наверное, и у нас так же должно бы быть. Чтобы на нас глядя тоже люди немножечко жизнь свою меняли. Не случайно снова и снова мы возвращаемся к этим прекрасным словам батюшки Серафима Саровского. «Сти же дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Да, то есть занимайся собой, сам показывай пример, и вокруг тебя все изменится. Если будешь пытаться изменить мир, то, как правило, получится плохо.
0: Ну и если говорить про наших современников, а следующий святой, которого сегодня мы вспоминаем церковью, как раз вот он стяжал дух мирен. 28 лет назад в Сан-Франциско состоялось прославление святого Иоанна Шанхайского Максимовича. Владыку любили и почитали в разных странах еще при жизни, а на его канонизацию собралось такое количество паломников, что власти города пошли навстречу и разрешили перекрыть улицы, чтобы крестный ход с мощами мог пройти вокруг квартала. Несколько лет назад Русская Православная Церковь прославила в лике святых Иоанна Шанхайского, и святитель Иоанн – уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение прошли за пределами России, среди эмиграции, на Дальнем Востоке, оттуда и... это, наверное, как определение, да, шанхайский, прозвище,
1: да.
0: Служил он и на островах в Тихом океане, и потом в США и Европе.
1: Да, это один из любимейших святых, один из людей, которые, вот, кстати говоря, мне буквально встречаются все чаще и чаще. Вот как-то так получается. Есть еще один, ну, прям забегая сильно вперед, скажу еще один такой дорогой и важный для меня момент. Коль скоро, я думаю, все наши слушатели уже знают, что я тут периодически возвращаюсь к нашим православным следопытам и рассказываю образцы православных следопытов, рассказываю о русских скаутах. Так вот, владыка Иоанн Шанхайский был одним из тех людей, которые... как раз очень отмечали это движение, и он и благословлял их, и не просто как бы вот, ну, там вроде есть какие-то дети, ну, вроде, ладно, пусть занимаются. Даже была история, как, когда владыка приходил, собственно говоря, к детям, ну, это вот как раз были дети иммигрантов, которые находились как раз в таком вот скаутском лагере, они там, значит, и к ним туда пришел владыка Иоанн и с ними общался, и вообще очень высоко оценил, в принципе, всю вот эту вот деятельность, ему это очень понравилось, потому что действительно, ну, он очень ценил, когда занимаются детьми. Вот он сам, ну, во многом, наверное, его можно назвать таким вот покровителем детей, причем покровителем таким самым, что ни на есть, деятельным. Но мы давайте сейчас к этому еще раз вернемся, так немножечко вспомним все-таки его жизнь, чтобы, ну, так вкратко совсем его все-таки биографию расскажем. Вот, потому что, ну, надо, все-таки надо. Родился он в июне 1896 года на юге России, в Харьковской губернии. Вот, и назван он был при рождении Михаилом. Вот, с детства такой мальчик очень религиозный, очень его церковь увлекала, вот, ну и впоследствии обучение мы опустим, это как бы не так важно, это как бы долго все это, но вместе с тем, к сожалению великому, он оказался как раз среди людей, которые попали под вот эту, под колоссальный каток революции. Вот он об этом потом сам вспоминал и говорил, что именно наблюдая за тем, как рухнула целая страна, как рухнула огромная империя под натиском вот этого революционного угара и духа безумия, он буквально уверился в том, что все человеческое, ну, слишком непрочно. И надеяться на что-то человеческое, на что-то временное, просто бессмысленно. Как бы ни казалось что-либо стоящим вечно, всегда у этого будет конец, и конец зачастую очень печальный. Уж казалось бы, ну, Российская империя — это гигант, и более того, это одна из самых стремительно развивающихся стран в начале 20 века, с блестящим будущим и с великолепным прошлым. Что могло пойти не так? Ну вот, к сожалению. причины, конечно, революции мы не сейчас не будем говорить об этом, но вместе с тем. То есть для людей, для современников это было просто поразительно, как так это вообще в принципе возможно. К сожалению.
0: Отец Дионисий, а как же тогда вот это всеобщее понимание, что все будет хорошо, что если что-то нехорошо заканчивается, значит, это еще не конец? Как будто хочется немного подискутировать с отцом Иваном Шанхайским.
1: Как тут дискутировать с человеком, который все это пережил и видел это все воочию?
0: В итоге-то все равно хорошо.
1: Спустя 100 лет, да, мы можем сказать, что как бы получше, чем было тогда.
0: Угу.
1: Хотя тоже такое все. Не знаю. Все-таки действительно человеческие сообщества, они достаточно устойчивые. Но сказать о том, что Россия сейчас хоть в чем-то достигла успехов Российской империи тогда, это сильно сомнительно. Поэтому, как-то вот так вот. Тем более страна наша уже, получается, дважды за этот период пережила колоссальные потрясения, каждый раз была на грани развала и катастрофы, да, что 17-й год, там, что 90-е годы, поэтому... То, что мы выжили и как-то существуем до сих пор, прям чудо Божие, иначе не назвать.
0: Да, и это прекрасно, как прекрасно и то, что это утро на радио «Образ» будет продолжаться в следующем получасе. Напомню, что у нас работает номер телефона редакционного планшета и мессенджер «Макс», поэтому пишите нам, задавайте свои вопросы. Номер телефона неизменный 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальное сообщество «Радиообраз» во ВКонтакте, поэтому можно написать сообщение и там, а еще посмотреть на рекомендации букинистическими от отца Ильи Третьякова, которые звучат тоже в наших утренних эфирах и которые мы публикуем в моментах на титульной странице сообщества. Не оставайтесь в стороне, давайте общаться.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: утро на радио «Образ».
1: Утро на «Образе» продолжается, и сегодня с отцом Дионисием Чебиряевым говорим про Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского,
2: да.
1: Как о величайшем миссионере и как о человеке своего времени, своей эпохи, который нес Слово Божие по всему миру, можно и так сказать, наверное.
2: Ну, прям, правда, по всему миру, потому что действительно такого охвата это просто вообще поразительно.
1: Охваты поражали.
2: Да. Ну, коль мы начали там говорить немножечко о его биографии, да, во время революции, после конец гражданской войны, его семья вместе с отрядами Колчака сначала эвакуировалась в Крым, и потом уже из Крыма эвакуировалась, ну, судя по всему, в Сербию. Дальнейший его путь невероятен. Там, кстати, даже и вот в Сербии его период обучения, там тоже очень много интересных пересечений с удивительнейшими людьми вот того времени. Ну, почитайте поподробнее, на самом деле это прям интересно и достойно. В результате оказался он в Шанхае, в китайской миссии, причем оказался в самое буквально вот страшное время, там, 30-е года. Это время, по сути, полного развала Китая. Это время, когда в Китае проходили очень серьезные потрясения, потому что сначала там тоже развалились остатки, собственно говоря, Китайской империи. Собственно, этому очень сильно поспособствовали британцы, торгующие наркотиками там в Китае в промышленных масштабах буквально. И вот появилась одна революционная партия, которая скинула императора, и, значит, гражданская война, соответственно. После этого появилась коммунистическая партия, которая скинула вот тех самых предыдущих гоминьдановцев, и тоже там началась гражданская война. И вот в середине всего этого такой вот маленький островок русской диаспоры, людей, которые бежали, опять же, от ужасов гражданской войны в Сибири в том числе, и оказались вот, собственно, на другом конце земли, опять же. Некоторые из них начинали свой путь скорбный из европейской части России и через всю Сибирь, через Урал, через Сибирь, оказались в Китае, а там, опять же, и там их тоже захлестнула вот эта вот красная волна, но вдобавок еще и чуждый народ, чуждые традиции, но такая знакомая ненависть, к сожалению, с такими знакомыми флагами. И владыке Иоанну пришлось крайне сложно, потому что вдобавок каждая новая китайская власть, она пыталась убить всех лидеров русской диаспоры. Ну, чтобы как бы нивелировать всякое влияние и как бы вот подмять под себя все это. И, по сути, единственным человеком, который остался в качестве такого официального представителя среди русского народа, это был как раз владыка Иоанн Шанхайский. Вокруг него как-то вот люди собирались, но, опять же, здесь тоже сказать, что вот это был такой нерушимый союз вот разрушенных судеб, наверное, нет. Потому что люди, потерявшие все, они зачастую теряют вместе с ним и человеческое достоинство, и какие-то вот свои даже лучшие человеческие качества.
1: Как же тогда, если люди, потерявшие все, они наоборот, мне кажется, как-то духовно возрастают, им уже нечего терять, и остаются они сами у себя?
2: Далеко не всегда. Если я сам по себе и ни за кого не отвечаю...
1: Да, ни за кого не отвечаю, я могу делать все, что считаю нужно.
2: Вот.
1: Так вот она точка как раз невозврата, когда ты либо наверх, либо вниз. Да, вообще не
2: пробовала. Да, потому что, как правило, идет вниз человек. Потому что, я один, и я могу делать все, что хочу.
1: Так да, делай, что хочешь.
2: Вот именно.
1: Иди в церковь, запишись в монахи.
2: Зачем? Есть же гораздо более интересное времяпровождение. Тем более наркотик из Китая никуда не делся. И вот во всем этом ужасе были те, чья судьба была просто чудовищна. Это дети. Вообще, вот во всех наших разговорах о революции, когда вот слушаешь, люди вот рассуждают о том, вот Ну да, загубили мы несколько миллионов человек, зато в космос полетели. Ну вот вроде бы оно того стоило. Не знаю, мерить жизнями людскими там полеты в космос я как-то считаю не очень правильным. Но есть еще один нюанс. Мы совершенно забываем о судьбах людей. И мы совершенно не думаем при этом о судьбах детей. А вот как раз если почитать воспоминания современников, которые, ну, хоть как-то зациклены не на себе самом, потому что очень часто бывает, что вот эти вот воспоминания, они как раз, ну, вот человек ставит перед собой зеркало и начинает любоваться собой вот в разных исторических там перипетиях. Вот это, конечно, читать печально и неинтересно.
1: Это вы про автобиографию?
2: Ну да, да, вот. Но даже автобиография может построена быть по-разному. Вот некоторые, они построены вот очень уж автобиографии. Некоторые построены немножечко вот на наблюдениях того, что происходило вокруг. И опять же, человек мог просто интересоваться, ну, например, своим кругом, условно говоря, кругом искусства, кругом там писателей, деятелей там художества, и вот говорить, да, вот уже искусство у нас немножечко не то, и вот как бы вот и пишут уже не те, но при этом крайне мало вот таких вот возвышенных людей смотрят себе под ноги и видят там, собственно, копошащихся детей в грязи. Вот. Что там происходило, ну, правда, это, наверное, даже...
1: Ну, это отдельная тема, отдельного утреннего эфира.
2: Да, лучше не утреннего эфира, потому что, правда, это все слишком тяжело и печально. Так вот, естественно, судьба детей, это в России она была печальна и ужасна. А в чужом Китае она была чудовищна, потому что китайцам явно не нужны были русские дети. Тем более русские дети не нужны были оккупантам, которых тоже было полно.
1: Думал о русских детях как раз Иван Шанхайский.
2: Он думал о детях вообще. И его подвиг, наверное, первый и, наверное, один из самых великих. Потому что мы говорили много о других его чудесах, подвигах и свершениях. Но, наверное, самый важный, я думаю, что Господь именно в этот момент выделил его из всех. Вот это подвиг его устроения детских судеб. Потому что Иоанн Шанхайский, сам будучи, по сути, не имея никакого финансирования, потому что русская миссия в Шанхае не имела вообще никакого финансирования. Живи как хочешь, ну вот надо как-то выживать. Вот она, твоя паства, нищая, там, разоренная, но как-то вот надо с ними жить. И вот в этих условиях он еще и организует вот приют для детей. Причем для десятков и десятков и десятков детей.
1: При этом он проявлял заботу о пастве, не только организовывая приюты, но и ездил в Вашингтон, просил о принятии беженцев. Его просьбы, конечно, не остались безрезультатны. И существенная часть беженцев смогла переселиться в Америку, а другая в Австралию. Тоже с, ну, так скажем, с протекцией как раз отца Иоанна. И в 51-м году владыка был назначен архиепископом западноевропейского экзархата, подчиненного русской зарубежной церкви. И в 62-м году с благословения руководства перебрался он на территорию США, где возглавил Сан-Францискую епархию.
2: Ну, так мы прям слишком быстро так все это пробежали. Да, это все так. Но все ж таки, я вот прям вот хочу прям вернуться обратно в Шанхай, потому что вот это как раз те чудеса, ну, в том числе и чудеса, потому что действительно уговорить американский конгресс принять несколько тысяч русских беженцев, иначе как чудом не назовешь. То есть приезжает какой-то оборванный человек с края мира, там, с острова Таубау, и говорит, а давайте вот вы там возьмете, нас тут несколько тысяч русских никому не нужных там босиков, а давайте вот вы их измените, американское законодательство, и примите нас к себе. Вот, это, конечно же, чудо. Но чудо было до этого. Повторюсь, все-таки вот для меня владыка Иоанн, он в том числе такой вот покровитель детей. Особенно детей в очень тяжкой и сложной ситуации. Вот, потому что все деньги, все возможности, все, что у него было, вплоть до собственных сандалий и зачастую там собственной одежды, он меняет на детей. Вот. Вплоть до того, что вот бутылку водку меняют на ребенка. Вот такой вот обмен. И владыка с удовольствием любыми способами, любыми путями выкупал детей у всех подряд. потому что, ну, как правило, потому что дети там были уже, опять же, такое все очень было плохо. Вот. И известное чудо, самое, наверное, такое прекрасное и самое такое, вот, ну, наверное, человечное и самое любимое, когда в очередной раз владыка босиком вернулся вот в русскую миссию и в очередной раз привел очередного там оборванца маленького. Вот. Вот была там такая замечательная женщина, которая, ну, за детьми хоть как-то пыталась ухаживать, хоть как-то пыталась их кормить. Вот. Но дело в том, что продуктов не было просто. Ну, не было. Нет ни денег, ни продуктов, ничего. И тут владыка приводит еще одного ребенка. И эта женщина, она просто на владыку накричала на него прямо. Ну, что это такое? Вот, ну,
3: сорвалась.
2: Как так? Да. Ну, как так можно вообще? Вот, ну, какой смысл? Вот, ну, ну, привел ты его сюда. А дальше что? Чтобы он здесь помирал там, да, вместе со всеми остальными? Это какой смысл? Вот. Ну, в общем, сама потом расплакалась, сама потом убежала. А владыка ушел молиться. Вот всю ночь он молился у себя там наверху в маленькой комнатке. Вот. А утром в дверь постучали. Вышла, значит, эта женщина открывать дверь. А там стоит, значит, такой, опять же, британский офицер, одетый с иголочки, и говорит: я слышал, что здесь держат детей. Она говорит: ну да, да, здесь вот вроде у нас приют для детей. А вы не возьмете овсянку? У нас есть немного овса. И вот вроде бы мы уходим, а и нам это лишнее. Вот возьмете? Говорит: да, конечно, возьмем. Этот офицер, значит, машет рукой, мол, завозите. И там несколько подвод буквально, то есть несколько телег с этими мешками крупы, да, которые, по сути, спасли детям жизнь. Вот как, опять же, британский офицер смог узнать о том, что там где-то в трущобах есть какая-то русская миссия и какие-то дети, ну вот иначе как чудом, наверное, не назовешь. Были еще чудеса, когда буквально, ну, наверное, и прозорливость владыки тоже была видна, ну и его очень глубокое знание жизни человека до самого-самого дальнего дна. Потому что однажды этой же женщине он сказал: Мария Александровна, нам с вами нужно будет сходить в публичный дом. Вот, она была просто в ужасе вообще-то. Вы что вообще, что вы такое говорите? Оказывается, там, ну, с мамой жили еще и две девочки. Чтобы спасти их от очень печальной и горькой участи в будущем, вот владыка решил так вот выкупить детей у мамы и увезти их из этого места скорби.
1: Ну, вообще, я читала, что всего за время служения в городе он приютил и спас около 3500 детишек.
2: Да, да.
1: И эта цифра... Сколько это? 3500?
2: 3500 жизней. Ну вот сколько это вот в пересчете? На что?
1: Сколько вот учеников в средней школе, например, в среднестатистической школе учатся? 1000?
2: Где как, да, да, где-то там, вот где-то 3-4 школы, наверное. Вот
1: целиком,
2: вот
1: с первого класса по 11.
2: Да. Ну, может, сейчас школы укрупняют, ну, может быть, там 2-3 школы. Неплохо.
1: Ну вот. Вот. А вообще, если говорить так, вот еще и его называют, святого Ивана Шанхайского, называют святым, который ходил босиком по Парижу. И это тоже, мне кажется, отдельная история, да, любимая отцом Дионисием.
2: Да-да-да.
1: Рассказывайте.
2: Да, я прям постоянно это вспоминаю, и даже в каких-то, ну, в принципе, житейских обстоятельствах у нас сейчас, в нашей современности, все равно это всплывает как-то очень так это интересно. У Бога хорошее чувство юмора. И он заражает этим своих святых. Вот. У владыки Ивана Шанхайского было прекрасное чувство юмора, судя по всему. Вообще, кстати, люди, которые буквально, которые с ним даже не разговаривали, а просто с ним встречались. То есть буквально просто он на них смотрел, и они говорили, что у нас было ощущение, что мы просто купаемся в любви. И вот удивительнейший человек, но при этом... Он был таким, ну, можно сказать, соблазном для многих, потому что для нас естественно и привычно видеть архиерея церкви в хороших, там, да, тем более там, во время богослужения, в золотых одеяниях, там, да, вот в таком очень в статусном положении, что ли. А владыка Иоанн был совершенной противоположностью. И нельзя сказать, что вот, мол, посмотрите на него, вот так вот должен выглядеть архиерей русской церкви. Нет, не должен. Это как раз то исключение, которое подчеркивает и оттеняет правила. Это человек, объединивший в себе очень многие такие черты русской святости. Потому что есть исключительно русская степень святости, называется юродивой. Ну вот, например, Василий Блаженный. Все мы знаем, что вот есть в Москве храм Василия Блаженного, хотя на самом деле это не храм Василия Блаженного, а храм Покрова. Ну, как бы, ладно. Вот, просто там, и там есть. Это же целый комплекс. Это не один храм, это храмовый комплекс. И действительно, там один из вот этих вот пряничных храмиков, которые образуют вот этот вот огромный храм, один из них, он освящен как раз в честь Василия Блаженного. Ну, это так, экскурсия, отступления. Но я надеюсь, наши слушатели знают, кто такой Василий Блаженный, чем он прославился. Человек, который не боялся даже самых грозных владык. Человек, который зимой и летом ходил босиком и в рубище. Ни жара, ни холод его не брали. И при этом, что такое юродство? Это сознательное отречение от разума человеческого ради мудрости Божией. И когда человек буквально свой разум жертвует Богу и говорит: «Господи, вот все, что ты мне вложишь, я фильтровать уже не буду. Вот я доверяю тебе полностью. Вот у тебя есть мой язык, делай с ним что хочешь, все». Вот есть разные люди, которые по-разному себя предают в руки Божии. Вот наши юродивые, они вот таким вот образом как-то вот служили Богу. И вот подобным юродивым был Иоанн Шанхайский. Потому что действительно вот он себя настолько отдал в руки Божии, что как о себе самом он уже считал заботиться излишним. Вот. Плюс, опять же, дурные привычки, приобретенные на островах вот, в Тихом океане, они давали о себе знать, поэтому, когда владыка появлялся на улицах Парижа, все были в шоке, потому что русский архиерей ходит босиком в рваной рясе, не очень чистой, и, в общем, выглядит немножечко таким вот всклокоченным и... Как бы, ну, в обычное время его бы приняли там, ну, там...
1: За бездомного.
2: Да, благообразного такого бомжика. А он при этом он архиерей, он не абы что. Вот. И люди очень сильно как-то, ну, соблазнялись. Поэтому было несколько обращений к владыке, собственно говоря, парижскому. Потому что владыка, он же приезжий, вот, и он находится на территории вот как раз парижской епархии, да, французской. И, соответственно, владыка позвонил однажды владыке Иоанну и говорит: «Владыка, вы, пожалуйста, простите, но тут такое дело, все-таки вы не на островах, вы в городе Париже, поэтому, если можно, пожалуйста, носите ботинки». Да, мое любимое. Владыка сказал: «Да, простите, пожалуйста, да, все, я буду носить ботинки». И на следующий же день пошел гулять по Парижу, нося ботинки в руках. Ну, сказали носить, я ношу, все.
1: Ну, логично, все, да. Но я читала еще, что в Европе он ходил в сандалиях на босу ногу, ездил на трамвае не только по парижским улицам. Например, в Брюсселе, нынешней столице Евросоюза, очень тепло вспоминают о владыке, который жил под церковной колокольней в маленькой квартирке на территории при храме святого Иова Многострадального. Он останавливался всякий раз там, когда приезжал в город, и приезжал часто. Дмитрий Геринг, председатель строительного комитета храма, вспоминает, как мальчиком вместе со своим братом прислуживал как раз Иоанну Шанхайскому в алтаре. И вот что он пишет: «Когда владыка приезжал к нам, то служил каждый день. Это был совершенно выдающийся человек, косой, косноязычный, абсолютно в духе юродивых русской церкви. Мы немного побаивались его, слишком уж он не вписывался в наше представление об архиерее, благообразный, красивый, с красивой бородой. Владыка часто служил в простой филонии, говорят, он мог читать в душах у людей». И вообще здесь рассказывают, что если владыке Иоанну звонили среди ночи и просили приехать, например, в больницу, он бросал все, немедленно ехал и был настоящим подвижником, вспоминают его современники.
2: Это еще одна черта русской святости. И мы как-то говорили, когда мы говорили о наших новомучениках, о наших священномучениках, и мы говорили о том, что в самом начале 20 века, да, вот как раз вот во время, по сути, прямо во время революции, когда проходил собор 17-18 годов, незадолго до этого были выбраны архиереи. То есть, если раньше архиереи назначались, что был вот этот вот краткий период в нашей истории, когда архиереи выбирались. И мы говорили о целой плеяде выдающихся святителей, которые были выбраны народом в качестве вот своей паствы. Почему? Потому что они, несмотря на свой высокий сан, они при этом были просты и доступны людям. Они были настоящими пастырями. Это такое вот возвращение к самому началу истории церкви, когда священников еще не было. То есть священник появился, когда вот как такое постановление, как и вообще член церкви, да, священник появился, наверное, позже всех, потому что диакона появились раньше, а священники уже потом. Так потому что диакона — это, собственно, социальные работники, да, такие условные, а все функции священства выполняли епископы напрямую. То есть у них не было никаких помощников. То есть священник, епископ должен был там ходить, там освящать дома, ходить причащать, там служить молебны, службы, все что угодно, все это дело епископа изначально. Вот. И уже потом, когда епархии стали расширяться, когда церковь перестала быть гонимой и стала процветать, тогда уже просто это никаких епископов не хватит, пришлось уже рукополагать священников, да, как таких вот помощников. Руки епископа, так сказать, на выгуле там где-то что-то делают. Но вместе с тем всегда народ любил тех архиереев, которые не забывали вот о пастырстве. Которые, не то чтобы не забывали, которые имели этот дар пастырства. И вот мы видим, что владыка Иоанн и в этом тоже преуспел. Он действительно настоящий пастырь, это действительно настоящий такой вот человек, который бежит туда, даже не туда, где зовут, а туда, где он нужен. Там даже могут не знать, как есть такой прям случай, да, опять же, мы как-то, может быть, даже говорили о нем. Одна русская женщина лежала в больнице, и в парижской, да, опять же, в французской больнице, и очень тяжело страдала, и так немножко роптала, что вот болеет она, тут ей плохо, все тяжело, все. Вот, даже поговорить не с кем, люди тут всякие чужие там и все. И, в общем, она хотела даже позвать священника, но стеснялась, потому что как вот на нее посмотрят, а что про нее скажут, тут вот эти вот, значит, дамы будут тут на французском про нее тут всякие за глаза там говорить всякое. И не успела она додумать все вот эти вот мысли, как дверь открылась, и вошел, собственно, владыка Иоанн. Кто меня здесь зовет? И все, уже пришел. Его не успели позвать, он уже здесь. Вот его такая, действительно, это прозорливость, это действительно невероятное чудо. Это, наверное, то, что приводило к еще одному чуду, настоящему миссионерству. Вот мы начали сегодняшний разговор с такого вот, приводит ли милосердие к миссионерству? Да, приводит, потому что вот, пожалуйста, это опять же зафиксированный факт, когда католический священник в Париже во время воскресной проповеди при колоссальном стечении народа говорит прихожанам: вы требуете доказательств того, что Бог есть. Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых, вообще ничего. Вот. Но зачем мне вам что-то теоретически доказывать и приводить какие-то построения, когда по улицам Парижа ходит Иоанн Босой? Как бы вы хотите видеть Бога? Вот, смотрите, вот. И вот это, наверное, самая лучшая миссия, которая только может быть. Если однажды мы увидим человека, на которого вот так вот можем показать и сказать: если вы хотите увидеть Бога, вот перед вами, смотрите на него. Наверное, это будет величайшим счастьем.
1: Да, будем мы большими везунчиками. А это было «Утро на радио Образ», эфир которого продолжается, а мы с вами прощаемся.
2: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
0: Доброе утро на радио «Образ».

клятву больше никогда не ходить к Кате, хотя и знаю, что завтра же опять пойду к ней. Дергая у своей двери за звонок и потом, идя вверх по лестнице, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что новые арктеевские мысли сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больной совестью, унылый, ленивый, едва двигая членами, точно во мне прибавилось 1000 пудов весу, я ложусь в постель и скоро засыпаю, а потом бессонница. Наступает лето, и жизнь меняется. В одно прекрасное утро входит ко мне Лиза и говорит шутливым тоном: «Пойдемте, ваше превосходительство, готово». Мое превосходительство ведут на улицу, сажают на извозчика и везут. Я еду и от нечего делать читаю вывески справа налево. Из слова «трактир» выходит «Риткард». Это годилось бы для баронской фамилии. Баронесса Риткард. Далее еду по полю мимо кладбища, которое не производит на меня ровно никакого впечатления, хотя я скоро буду лежать на нем. Потом еду лесом и опять полем. Ничего интересного. После 2-часовой езды мое превосходительство ведут в нижний этаж дачи и помещают его в небольшой, очень веселенькой комнатке с голубыми обоями. Ночью по-прежнему бессонница, но утром я уже не бодрствую и не слушаю жены, а лежу в постели. Я не сплю, а переживаю сонливое состояние, полузабытье, когда знаешь, что не спишь, но видишь сны. В полдень я встаю и сажусь по привычке за свой стол, но уже не работаю, а развлекаю себя французскими книжками в желтых обложках, которые присылает мне Катя. Конечно, было бы патриотичнее читать русских авторов, но, признаться, я не питаю к ним особенного расположения. Исключая 2-3 стариков, вся нынешняя литература представляется мне не литературой, а в своем роде кустарным промыслом, существующим только для того, чтобы его поощряли, но неохотно пользовались его изделиями. Самое лучшее из кустарных изделий нельзя назвать замечательным и нельзя искренне похвалить его без «но». То же самое следует сказать и о всех тех литературных новинках, которые я прочел в последние 10-15 лет. Ни одной замечательной и не обойдешься без «но». Умно, благородно, но не талантливо. Талантливо, благородно, но не умно. Или, наконец, талантливо, умно, но не благородно. Я не скажу, чтобы французские книжки были и талантливы, и умны, и благородны, и они не удовлетворяют меня. Но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества, чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку. Четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме, но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется, а стало быть, нет и творчества. Все это относится к так называемой изящной словесности. Что же касается русских серьезных статей, например, по социологии, по искусству и прочее, то я не читаю их просто из робости. В детстве и в юности я почему-то питал страх к швейцарам и к театральным капельдинерам, и этот страх остался у меня до сих пор. Я и теперь боюсь их. Говорят, что кажется страшным только то, что непонятно. И в самом деле очень трудно понять, отчего швейцары и капельдинеры так важны, надменны и величаво невежливы. Читая серьезные статьи, я чувствую точно такой же неопределенный страх. Необычайная важность, игривый генеральский тон, фамильярное обращение с иностранными авторами, умение с достоинством переливать из пустого в порожнее — все это для меня непонятно.

0: Понятно, страшно, и все это не похоже на скромность и джентльменский покойный тон, к которым я привык, читая наших писателей-врачей и естественников. Не только статьи, но мне тяжело читать даже переводы, которые делают или редактируют русские серьезные люди. Чванный, благосклонный тон предисловий, изобилие примечаний от переводчика, мешающих мне сосредоточиться, знаки вопроса и сик в скобках, разбросанные щедрым переводчиком по всей статье или книге, представляются мне покушением и на личность автора, и на мою читательскую самостоятельность. Как-то раз я был приглашен экспертом в окружной суд. В антракте один из моих товарищей-экспертов обратил мое внимание на грубое отношение прокурора с подсудимым, среди которых были две интеллигентные женщины. Мне кажется, я нисколько не преувеличил, ответив товарищу, что это отношение не грубее тех, какие существуют у авторов серьезных статей друг к другу. В самом деле, эти отношения так грубы, что о них можно говорить только с тяжелым чувством. Друг к другу и к тем же писателям, которых они критикуют, относятся они или излишне почтительно, не щадя своего достоинства, или же наоборот, третируют их гораздо смелее, чем я в этих записках и мыслях своего будущего зятя Гнекера. Обвинение в невменяемости, в нечистоте намерений и даже во всякого рода уголовщине составляют обычное украшение серьезных статей. А это уж, как любят выражаться в своих статьях молодые врачи, ultima ratio. Такие отношения неминуемо должны отражаться на нравах молодого поколения пишущих, и поэтому я нисколько не удивляюсь, что в тех новинках, какие приобрела в последние 10-15 лет наша изящная словесность, герои пьют много водки, а героини недостаточно целомудрены. Я читаю французские книжки и поглядываю на окно, которое открыто. Мне видны зубцы моего палисадника, 2-3 тощих деревца, а там дальше за палисадником дорога, поле, потом широкая полоса хвойного леса. Часто я любуюсь, как какие-то мальчик и девочка, оба беловолосые и оборванные, карабкаются на палисадник и смеются над моей лысиной. В их блестящих глазенках я читаю: «Гляди, плешивый!» Это едва ли не единственные люди, которым нет никакого дела ни до моей известности, ни до чина. Продолжение следует.
1: Радиообраз. Все образуется.

0: Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча. В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь не ссорились и не ругались. Этот слух дошел до правителя страны. Решил он проверить, так ли это на самом деле. Приехал правитель в село, нашел главу семьи и спросил о том, как ему удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик взял лист бумаги, долго на нем писал, а потом вручил его правителю. На бумаге было начертано 3 слова: любовь, терпение и прощение. «И это все?» – удивился правитель. На что старик ответил: «Да, это основа не только хорошей семьи, но и мира в целом». Игумен Мельхиседек Артюхин писал, что семья стоит на 5 столпах, и самый первый столб – это уважение к супругу. Многие женщины хотят быть первыми в семье, однако Богом заложена другая иерархия, подчеркивает он. Основная ответственность за семью возложена на мужа. Поэтому жена должна уважать его мнение и прислушиваться к нему. Второй столб. В жизни нужно учиться уступать друг другу. Кто уступает, тот больше приобретает, по слову Амвросия Оптинского. Умение найти в себе ошибку при конфликте в семье – это беспроигрышный вариант. Слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога. Третий столб – это доброта. Умение благодарить за то доброе, что делают тебе твои близкие люди. Сначала мама, бабушка, другие родственники, а затем твой муж или жена. Нужно понять, что любовь – это не долг, а жертва. Четвертый столб – это долготерпение. И на это нужно настраиваться заранее, если хотите, чтобы в семье были мир и счастье. Готового супруга не бывает. Такими становятся в процессе совместной жизни. И, наконец, пятый столб – это доверие и верность. Страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II, считала, что основой семьи является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. В ее дневниках сохранилась такая запись. «Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Село Ивановское в Дивеевском районе Нижегородской области – это Дивеевское благочиние Нижегородской епархии. И главная достопримечательность этого села – храм в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи. Храм старинный, в этом году у него важная дата – церкви 160 лет. Мы побывали в этом храме, поговорили с настоятелем и с прихожанами. Подробности в этом репортаже. Много пережило само село Ивановское. Многое пережил и этот храм. В суровые советские годы в 1937 году церковь закрыли. Богослужения здесь возобновились только в апреле 1994 года. У храма три престола. Главный в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи, правый в честь архангела Михаила и всех небесных сил бесплотных, а левый в честь всех святых. Чуть больше трех лет настоятелем здесь иерей Антоний Белов.
2: Сам храм был построен и освящен в 1866, в этом году 160 лет. И так Господь управил, что именно вот в этом году мы закончили вот и центральной части в четвереке ремонт косметический. И вот первую службу мы послужили на усекновение главы Иоанна Предтечи в центральном алтаре, который вот уже иконостас покрасили в такой бордовый цвет, как раз цвет облачения, вот это торжественный праздник.
1: Храм построен в камне, а изначально он был когда-то деревянным. Когда смотришь на церковь, заходишь внутрь, ощущается какая-то торжественная величественность. Эффектные, как бы слегка вытянутые вверх купола серебряного цвета. Интересная старинная кирпичная кладка. На фотографиях, которые сделаны с высоты птичьего полета, на фоне красивой сельской природы средней полосы России, храм этот смотрится очень эффектно. Красивый храм. Он разделен на летний и на зимний.
2: Вот это вот алтарь в честь архангела Михаила, и в основном богослужения совершаются здесь. Вот. И опять же предстательство небесного воинства, чтобы никакая нечистая сила не подходила. Сам архангел Михаил денницу сатану низверг в гиену огненную. Вот тоже школьникам говорим, хотите, чтобы за вас заступились? Вот можно прийти и попросить заступничество.
1: И ребята внимают советам батюшки. Это ученики местной школы, они часто приходят в церковь. А священник Антоний Белов тоже бывает у них в школе, проводит беседы. В центральном пределе храма

0: красный иконостас и красная дорожка. Это не просто так, это символ пролитой мученической крови Крестителя Господня и высшей жертвенной любви к Богу. На стенах росписи. Они, кстати, тоже старинные, остались с прежних времен. Многое внутри утрачено, но многое и удалось сохранить. А главное, сохранился и сам храм. Помог в этом Господь, молитва местных жителей и их конкретные дела. Вот что рассказала одна из прихожанок, Надежда.
1: Вот когда в 1937 году храм-то закрыли, и его хотели как вот в соседнем селе в Березне взорвать. И у нас местный житель, мужчина, Иван, его вот звали, по уличному Рыжов. Он ездил в Москву и отстоял наш храм.
0: К церкви пристроена красивая стройная колокольня, довольно высокая. Если на нее подняться, видно всю округу. Но главное, что на всю вот эту округу звучит регулярно теперь дорогой сердцу колокольный звон. Сейчас мы слышим, как на колокольне пробует свои силы маленький мальчик. Его зовут Ваня, Ваня Бородулин. Он местный и пока еще только учится звонить в колокола. По его словам, идея быть звонарем ему очень нравится. Отец Вани – Максим Бородулин. Он читает на клиросе, занимается хозяйственными делами. Сын любит не только в колокола звонить, но и на службы ходить и своему отцу помогать. Староста храма в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи Зинаида Катишова. Она тоже местная. Она очень хорошо помнит годы забвения, когда церковь эта была поругана и отдана на растерзание.
2: Когда я росла, там был склад зерновой, а здесь клуб сделали. Когда я в школе училась, сюда нас загоняли, вот сейчас, где там сцена была, загоняли нас, а мы боялись сначала. Сначала боялись заходить, а потом привыкли и стали ходить в клуб.
0: Однако времена поменялись. Наступил в 90-е годы в жизни храма новый этап.
2: Ну, помогать ходили. Весь храм вытаскивали, а потом, когда открыли храм, сначала служили в летнем. Камин стоял, ничего не было, утопления не было. А потом стали вот сюда переходить. Чистили, конечно, и подполье, все чистили, все убирали.
0: Местные понимают, что церковь – это не только стены, крыша и пол. Церковь – это еще и люди. Люди, которые сейчас составляют дружный приход. Их трудами и молитвами сделано уже много. Но многое из работы по восстановлению еще впереди. И очень ценно, что кое-что уцелело. Например, старинные фрески.
3: Владыка митрополит благословляет к фрескам относиться бережно, консервировать, сохранять. Составляем списки, составляем определенные графики, когда это будет возможно. Потому что храмов с такими вот поврежденными фресками много. И, конечно, в планах есть, мы поэтому их и не закрасили. Мы хотим их восстановить, чтобы вот исторический облик и те образы, на которые молились деды, прадеды, ну вот, наверное, когда-нибудь милостью Божией проявится яркими красками.
0: Вот такой он храм в честь усекновения главы Иоанна Предтечи. Вот такое оно село Ивановское. По этому храму, и пускай после 160 лет, после его появления на Дивеевской земле, будет слышен этот дивный колокольный звон. Пусть здесь звучит молитва. Веки вечные. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
4: Радио «Образ».
5: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
6: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио «Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
7: Сладкий сон,
6: нежность и ласка, тепло и любовь. Все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
7: Слушайте радио «Образ». Вы все на 95,8 FM.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Огород без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире у нас садово-огородная рубрика, и я хочу поговорить о малине. Все вы, наверное, знаете, что существует малина ремонтантная и малина обыкновенная. Для тех, кто не знаком немножко с этим термином, я напомню, что ремонтантные сорта – это такие, которые могут плодоносить не один раз в сезон. У нас обычная малина с вами дает урожай в середине лета, в июле, а вот ремонтантные сорта, они начинают плодоносить в августе и продолжают в сентябре и даже в октябре. Вот очень часто агротехника этой малины выполняется совершенно неправильно нашими садоводами. Дело в том, что у малины двулетние побеги. Один побег за лето вырастает, он совершенно зелененький и не дает плодов. Это у обычной малины. Он зимует и на следующий год только дает урожай. У ремонтантной малины точно так же все происходит. Тоже у нее двулетние побеги, но не успевает у нас созреть два урожая. Мы живем в зоне рискованных земледелий, лето короткое, и два урожая, то есть на прошлогодних побегах и на однолетних побегах у ремонтантной малины не успевает созреть. Поэтому в наших краях ремонтантную малину выращивают в так называемой однолетней культуре. Что это значит? То есть у нее в зиму надо срезать все побеги. То есть ничего не оставлять. Пенечки только совсем-совсем крохотные, чтобы только до земли ее срезать, как у вас секатор там захватит. И в таком виде у вас малина уходит в зиму, ремонтантные сорта. На следующий год что происходит? Вырастает вот этот вот однолетний побег. Никакие прошлогодние побеги ему уже не мешают, его не затеняют, не отнимают у него питание. Он растет мощным, сильным и раньше начинает давать урожай. То есть не в сентябре, а в августе, и более полной происходит отдача урожая. То есть, дорогие друзья, если у вас в саду растет ремонтантная малина, то ее нужно обрезать полностью и никаких однолетних побегов у нее не оставлять.
1: Ошибки садоводов.
2: Поговорим об ошибках, которые связаны с уходом за малиной. Вы, наверное, знаете, что малина любит, когда у нее корни прикрыты какими-то органическими материалами. И даже существует такая фраза, что под малину надо нести весь органический мусор, весь растительный мусор, что у нас есть с вами в саду. То есть остались там какие-то растения цветущие, например, это бархатцы, еще какие-то однолетние цветы, мы их несем туда. От флоксов мы обломали вот эти вот стебелечки, тоже туда их можно. От кабачков, листья, все под малину. То есть чем у нее больше вот этот вот мульчирующий слой в корнях, тем ей лучше. Но, дорогие друзья, я вот всех призываю, никогда не несите туда остатки от капусты. Я вижу вот в садах и капусту несут туда, и даже помидорную ботву. Ни в коем случае этого не делайте, потому что эти растения, и помидорки наши, и капуста, они часто очень болеют многими грибковыми заболеваниями. Существует такое опасное заболевание у капусты, как кила. Она живет в почве до 5 лет и свободно распространяется и с инструментом, и на ногах распространяется. Поэтому только чистенькие остатки, на которых нет поражений каких-то грибковых, можно складывать под малину.
1: Огород без хлопот. Добрая песня на радиообраз. Песня.
3: Снится мне деревня.
1: Автор.
3: Слова Леонид Дербенев. Музыка Борис Емельянов.
4: В 1987 году песня «Снится мне деревня» впервые прозвучала в эфире в исполнении Сергея Беликова. Эта композиция сразу же стала хитом, а на Беликова обрушилась всесоюзная слава. Его имя узнали даже те, кто до этого не сталкивался с творчеством исполнителя. На профессиональную сцену Беликов пришел в 1971 году. Он был музыкантом и солистом в таких популярных коллективах, как «Веселые ребята», «Аракс», «Самоцветы». 70-е годы были весьма удачными в карьере Беликова. Он сотрудничал с такими известными авторами, как Пахмутова, Добрынин, Антонов и другими. К середине 80-х Беликов решил начать сольную карьеру. Песня «Снится мне деревня» открыла перед ним новые возможности. Интересно, что Леонид Дербенев, написавший стихи к песне, был коренным москвичом, и многие удивлялись, почему он воспел в своих стихах деревню. Но оказывается, что предки поэта многие годы жили в деревне, и отец Дербенева не раз просил его написать песню именно о деревне. В год написания этой песни Дербенев принимал участие в съемках одной из музыкальных программ. Съемки эти проходили в окрестностях Владимира. И вот, прогуливаясь и рассматривая местные красоты, участники съемок наткнулись на полуразрушенную церквушку. Дербенев с удивлением понял, что знает эту церковь. Он видел ее на старинных семейных фотографиях. Как оказалось, именно в этой церкви когда-то венчались бабушка и дед поэта. Вскоре Леонид Петрович построил дом в том месте, где когда-то жили его предки, а на свет появилась чудесная песня о деревне.
3: Исполняет Сергей Беликов.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Сейчас нельзя представить дом, в котором нет подушек. От тех, на которых мы спим, до декоративных. С древних времен они являются синонимом отдыха и комфорта. От подушки зависит наше самочувствие. Неудобная или неправильная подушка может стать причиной проблем со здоровьем, например, головной боли. История подушки восходит к 7-му тысячелетию до нашей эры. Так в древней Месопотамии их делали из камня. Разумеется, не для того, чтобы на них лежать. С их помощью предотвращали попадание насекомых в рот, нос и уши во время сна. Само собой, каменные подушки могли позволить себе только очень богатые люди. Особое значение придавалось подушкам в Древнем Египте. Считалось, что голова – место духовной жизни. Она требует особого, бережного отношения. Подушки делали из мрамора, слоновой кости, керамики, камня или дерева. После смерти человека ему под голову клали подушку, чтобы злые духи держались подальше. Кроме того, форма подушки позволяла сохранить прическу. А в Древнем Китае подушки делали из камня, дерева, бамбука, бронзы, фарфора и нефрита. На них наносили изображения людей, животных или растений. Считалось, что материал подушки влияет на человека. Так, нефритовая подушка способствует повышению интеллекта. При этом пользу приносят только жесткие подушки, а мягкие, наоборот, лишают человека энергии. Первыми комфорт от использования мягкой подушки оценили древние римляне и греки. Они начали использовать ткань, которую набивали мягкими материалами, такими как хлопок, тростник или солома. Зажиточные люди могли позволить себе перья. В Греции подушки красили, украшали различными узорами, превратив в предмет интерьера. Их набивали шерстью животных, травой, пухом и перьями птиц, а наволочку изготовляли из кожи или ткани. В XIX веке, с началом промышленной революции, подушка стала обычным явлением почти в каждом доме. Они стали более доступны благодаря массовому производству и технологическому прогрессу. Во времена викторианской эпохи в Англии подушки превратились в декоративные элементы для диванов и стульев. Современные подушки изготавливаются из различных материалов. Наперник обычно производят из хлопка или полиэстера, а в качестве наполнителя используют хлопок, перо, шелк или овечью шерсть.
2: Интересный факт.
1: Отдельно стоит упомянуть ортопедические подушки. Они препятствуют деформации шейного отдела позвоночника в положении лежа. Такие подушки применяются во время сна и отдыха с лечебной и профилактической целью. Срок жизни подушки составляет, как правило, до 5 лет. Подушка перестает выполнять возложенные на нее функции, как только утрачивает начальную пышность и становится плоской. Тогда ее следует заменить.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

За высокими домами на площади Свободы прячется тюрьма, бывшая, конечно. Если не знать историю здания, да и историю города, можно решить, что это замок, в котором жила принцесса и ждала своего принца. Такие фантазии навевают башни, расположенные по углам здания. С древних времен тюрьмы, отдельно мужская и женская, располагались на территории Нижегородского Кремля у Ивановских ворот, потом в Дмитриевской башне. После перевода в нее губернского архива в 1809 году заключенных содержали при въезде в город. У заставы на Варварской улице была поставлена деревянная тюрьма с частоколом. Наконец, в 1824 году в Нижнем Новгороде завершилось строительство каменного острога. Проект острога разработал Августин Бетанкур. Тогда это была окраина города, и тюремный замок возвышался над пустырем. Замок – это главный корпус тюремного комплекса. Он стоял по центру обширного двора. Со всех сторон периметр острога был обнесен кирпичными стенами. Еще на территории находились караульные и служебные помещения. Главный корпус представляет собой вытянутое с севера на юг двухэтажное здание со сводчатыми подвалами и четырьмя круглыми угловыми башенками. В центре здания находились лестницы. На верхнем этаже располагалась часовня, по сторонам сводчатых продольных коридоров были камеры заключенных. Слева по одной общей на 26-28 человек, справа по две на 10 и 12 человек. Торцы корпуса занимали каморки карцеров, а в башнях находились не принцессы, а стража. Сначала внутри трехъярусных башен располагались винтовые лестницы. Они опирались на центральный столб, но со временем нижние ярусы были приспособлены под одиночные камеры. Было это в 1849-1851 годах. Тогда же с восточной стороны главного корпуса была пристроена церковь с однопрестольным алтарем. Острог предназначался для содержания как осужденных губернскими судами, так и для следующих в Сибирь этапных команд. В середине XIX века для пересыльных к тюремному комплексу с юга была пригорожена особая территория с рубленными казармами. В Нижнем Новгороде этапированных заключенных осматривал врач. Здесь их снабжали одеждой и кормовыми деньгами до Иркутска по 12 копеек на день. Проездом могли останавливаться до 7 тысяч арестантов в год. В разные годы в Нижегородском остроге сидели арестованные Феликс Дзержинский, Максим Горький, Владимир Короленко и многие другие политзаключенные. Площадь, на которой находилась тюрьма, в те годы называлась «Острожной».

Городской портрет. Радио «Образ». Все образуется.

0: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
1: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
2: На днях в Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде две крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву перенаправлено пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К ноябрю печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать.
1: Губернская хроника.
2: Культурные нужды. Клуб замирает. Город Семенов. Рабочий клуб имени Ленина – единственное место для культурного отдыха для членов профсоюза, сейчас стоит перед вопросом закрытия. Профбюро средства не пополняет, а ведь с ухудшением работы клуба порядочно упала и культработа всех профсоюзов. Однако средства на культработу изыскать можно, если только профбюро по-хозяйственному будет расходовать культфонд, да и члены профсоюза, которых в городе около 800 человек, помогут. В противном случае члены профсоюза лишатся своего единственного места культурного отдыха и развлечения. Торговля тухлой рыбой. Бирюков В.Н. зашел в рыбный магазин на Мытном дворе и купил там селедку. Когда он начал ее есть, то почувствовал, что рыбина с сильным душком. Бирюков с этой недоброкачественной продукцией пошел в милицию. В результате при участии санврача было произведено обследование бочки, из которой продавалась селедка. Было обнаружено еще 112 килограммов вонючей и негодной рыбы. Привлеченный к суду в качестве обвиняемого завмагазином «Березин Н», виновным себя признал. Народный суд постановил подвергнуть Березина штрафу в размере 25 рублей. Отчего рыдал старик? Село Василёво Городецкого уезда. Этот день старик Макарыч не забудет до самой своей смерти. Этот день – 20-летний юбилей Василёвской пожарной дружины. Вышел дед к заваленке, глядит, народ собирается. Он ближе, а народ валит и валит. Стройно стоят юные пионеры, оркестр, гудит толпа, ожидая шествия. Макарыч оказался как-то в середине. Вынесли длинный раскрашенный шест, моргнул старик на него глазами, захотелось ему посмотреть, что там за человек такой изображен. Весь в цветах, да солнце помешало. Тронуло шествие, а старик нет-нет, да и взглянет на портрет. Поглядит и сморщится, поглядит и взаплачется, и опять глядит. Наконец, когда шествие было уже у трибуны, дед шамкнул. «Да неужто это он? Кто, дедушка? Что ты так разгляделся?» Дедушка не отвечал. Он поминутно глядел на разукрашенный портрет, вытирал грязным платком свой лоб. Вдруг как-то весь нервно передернулся. «Он! Он! Кто? Что? Чего ты старый?» Какой-то гражданин процедил, слегка обернувшись. «Ненормальный старец-то!» А дед продолжал. «Он! Прохвост! Этот вон, что на шесте! Сонин-то! Вашинский торговец!» А с трибуны несется. «Товарищи, перед вами портрет первого организатора дружины, пионера, так сказать, Сонина». Дед живо представил себя 40-летним мужиком, когда он и ему подобные кланялись в пояс, обливая потом господина Сонина. Вспомнилось дедушке, сколько бедняков мучилось у него в кабале. Вспомнил и взгрустнул, пока еще не понимая, почему здесь его портрет. «Мож для смеха», — успокаивал сам себя. «И докладчика-то я, небось, расслышал». Вдруг Макарыч ясно и отчетливо разобрал слова оратора с трибуны. «Товарищи, в этот знаменательный день мы должны вспомнить наших пионеров, безвременно ушедших в могилу товарищей Макарова и Чуфарина». Дед вздрогнул и дальше слушать не мог. Прошептав что-то бессвязное, он быстро отделился от толпы. «Чуфарин, Макаров, безвременно, слышь? Нет, что же это такое?» Новые жуткие воспоминания. 18-й год. В волости неспокойно. кулацкий заговор, в числе его организаторов и вдохновителей Марков и Чуфарин. Затем арест Чуфарина, Маркова и им подобных дружинников. Красный террор и их безвременная смерть. Макарыч хотел бежать к трибуне и крикнуть во всеуслышание: «Не надо почитать мерзавцев!» Но, подбежав поближе, он увидел лишь обнаженные головы все еще недоумевающей толпы, стройные ряды юных пионеров. Высоко над головами на шесте красовалось спокойное лицо товарища Сонина. Духовой оркестр играл похоронный марш погромщикам советской власти.
1: Объявление.
2: Нужна прислуга с рекомендацией в маленькую семью. Благовещенская Слобода, дом 10, квартира 12. Смирнова. Ввиду перехода на другой товар, только 15 дней, дешевая распродажа обуви. Кооперативная улица, Новый Пассаж, магазин номер 4, Вулкан. Заведующий канцелярией или подобную должность ищу. Имею хороший опыт и стаж, состою на службе. Адрес: Нижний Новгород, Тихоновская улица, 38, квартира 3, Соловьеву, для А.Н.
1: Отовсюду.
2: В Англии зарегистрировано 1300 любительских радиопередающих станций небольшой мощности. Радиофикация Америки составляет 17%, то есть на каждые 100 семейств приходится 17 радиоприемных установок. В Нью-Йорке одна из широковещательных станций несет оригинальную службу в помощь рассеянным людям. Книжный день. Каждый день она отводит 15 минут на передачу сообщений о разного рода потерянных и найденных вещах. Чистка эфира.
0: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

не забыла. Прошли года, и понял я сейчас, что это счастье настоящим было. Оно бывает в жизни только раз.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы с вами продолжаем знакомство с хозяином дома, к которому собираемся в гости в Нижний Новгород в конец 17 века. В прошлый раз я начала рассказывать, как я познакомилась с хозяином этого дома. И во время раскопок, и во время своих исторических изысканий и звали его Иван Андреев сын Пушник, положивший начало династии известных нижегородских купцов, членов гостиной сотни, это очень высокое купеческое звание уже в 18 веке, положивший начало очень известной купеческой династии купцов Пушниковых. И я говорила, что о его состоятельности мы можем судить по тому дорогому вкладу, окладу Евангелия, который он сделал в Георгиевскую церковь и прихожанином которой он был. То, что он был прихожанином этой церкви, свидетельствует из того, что его двор, а это тоже подкреплено документами, письменными источниками, об этом я рассказывала в прошлый раз, находился на Шиловой улице, входившей в состав Егорьевского прихода. Напомню, что Георгиевская церковь стояла на месте, на котором в 30-е годы была построена гостиница «Россия». При этом я хочу обратить внимание на то, что изначально мы знаем Егорьевскую церковь или Георгиевскую, что в данном случае одно и то же, мы знаем ее как деревянную. Но около 1700 года было начато строительство каменной церкви. Вот именно остатки этой каменной церкви нами были обнаружены при раскопках. Опять-таки, обращаясь к данным, собранным архимандритом Макарием по церковным древностям, я узнала, что эта церковь была окончена постройкой в 1702 году, то есть это уже в царствовании Петра Великого, и, что самое главное, она была сделана иждивением купца Пушника. То есть Иван Андреев сын в 1702 году вложил деньги в строительство каменной церкви. На мой взгляд, это не просто отражает очень тесную связь этой семьи и этого человека с Георгиевской церковью. Оно еще раз косвенно подтверждает, что Иван Андреев сын был очень богатым человеком. Чем он занимался, мы сказать сегодня не можем. По крайней мере, на основании письменных данных. Но предположить можем и вполне обоснованно. Я сразу хочу сказать, что в конце 17 века, да, наверное, еще и чуть раньше тоже, посадские люди могли сделать себе состояние только при одном условии, если они занимались торговлей, торговыми операциями. На Руси с глубокой древности самые именитые купцы назывались гостями. Позже появилась еще такая категория купцов, как купцы, члены гостиной сотни. Это были самые привилегированные купеческие корпорации, и само слово «гость» оно и означало, и подразумевало торговлю либо иностранными товарами, либо вывозом российских товаров за границу. Обычно такие крупные торговцы были связаны с царским домом. Это отдельная тема, она очень интересная. Я не буду ее сегодня касаться, потому что мы не знаем напрямую, связано ли это с Иваном Андреевым сыном Пушником. Мы знаем, что царь мог давать определенные денежные суммы купцам взаймы. Знаем обратные операции, когда на какие-то нужды купцы, именно гости, я сейчас о них говорю, также могли давать взаймы свои деньги. Они выполняли то, что мы сейчас сказали, заказы по госзакупкам. То есть я хочу сказать, именно у людей этой категории появлялась возможность, воспользуясь этим словом, сколачивать большие состояния. Они могли не быть родовитыми, могли не иметь благородного происхождения. То есть это та категория людей, которая своими усилиями, своей сметкой сумела достичь высокого положения и создать благосостояние для себя и членов.

Вы сказала, если пересчитывать, говоря современным языком, стоимость привезенных из-за границ товаров, не включать туда те риски ценой в жизнь, то, наверное, можно и понять, откуда такие большие доходы. Объясню, что я имею в виду. Во-первых, для торговцев, например, которые пользовались «Волгой», а «Волга» не просто как судоходная река, а как своеобразная торговая артерия, она соединяла Центральную Русь с южными районами. После присоединения Казани и Астрахани во второй половине XVI века Астрахань стала очень важным перевалочным местом, где и скапливались восточные товары, и куда свозились русские традиционные товары для дальнейшей переправки и в Китай, и в Среднюю Азию, и на Ближний Восток. Да и сами купцы через Астрахань, я имею в виду русские купцы, могли отправляться дальше в восточные земли и страны для продолжения своей торговли. И здесь две опасности их подстерегали. Во-первых, на самой Волге это опасность нападения разбойников, потому что всегда, когда есть возможность перевозить какие-то крупные партии товаров, возникает спрос в определенной части населения приватизировать или прихватизировать эти товары грабительским методом. В описаниях, сохранившихся описаниях купцов XVII века, мы встречаем немало рассказов о том, как это все происходило. Особенно это становилось опасным ближе к дельте Волги, и объясню еще почему. Здесь речь шла не только о товарах, а речь шла о людском ресурсе. Это люди, которые могли быть проданы на невольничьих рынках, из-за которых тоже можно было получить большие деньги. Поэтому риск оказаться в плену на Востоке, в мусульманских странах, у русских купцов, которые занимались торговлей с южными районами, вот с низовыми районами Волги, был очень велик. Я сейчас не буду говорить об этом подробно. Надеюсь, что в будущем у нас будет повод поговорить еще одной семье нижегородских купцов Почкуновых, которые, кстати, тоже связаны с Георгиевской церковью. Я лишь скажу одно, что один из них построил на свои средства предел к Георгиевской церкви и объяснил это тем. Во знаменовании своего возвращения из Турского плена. Вот, по всей видимости, это вот как раз и характеризует те риски и те опасности, которым, еще раз скажу, название «цена жизни», с которыми сталкивались купцы, торгующие иноземными товарами и, в первую очередь, торгующие с восточными странами. Торговал ли сам Иван Андреев Сен-Пушник или нет, мы сказать не сможем. Таких данных нет. Но из его биографии сохранилась еще одна очень интересная страничка. Хотите про нее послушать? Хорошо, но давайте я об этом расскажу в следующий раз. Thank you.

0: эфире «Радио Образ».
1: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
2: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
1: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Бартсурманы – великий враг. В Пильнинском районе есть старинное село Бартсурманы. Дорога из Нижнего Новгорода занимает 3,5 часа. Ехать не близко, однако это село с каждым годом становится более популярным у паломников. Люди приезжают сюда для того, чтобы почтить память великого человека, священника Алексея Бартсурманского, который сейчас канонизирован и является святым. Там он прожил всю свою жизнь, которая, кстати, не всегда была праведной. Однако, с Божьей помощью, человек этот встал на путь благочестия и совершил немало великих дел, за что и снискал любовь людей и благосклонное отношение к себе Русской Православной Церкви. Надо сказать, что святой праведный Алексей Бартсурманский, так его называют по названию села, в котором он жил и служил в храме Успения Божией Матери. Так вот, Алексей Бартсурманский, а настоящая фамилия его Гнеушев, это современник преподобного Серафима Саровского. Кстати, мощи его находятся сейчас в этой церкви. За великие духовные подвиги Господь даровал праведному Алексею дары – великой любви к людям, прозорливости и духовного врачевания. Успенский храм села Бартсурманы стал свидетелем воскресения этого человека. И даже сейчас молитвами святого праведного Алексея Бартсурманского верующие люди получают помощь и исцеление. В селе находится святой источник Алексея Бартсурманского. Во время поездки в село вместе с паломническим центром Нижегородской епархии вы сможете искупаться в источнике, набрать там святой воды. Не забывайте емкость для воды и рубашку для купания. А еще неподалеку от храма действует дом-музей. Это копия того дома, в котором когда-то жил святой праведный Алексей Бартсурманский. Внутри воссоздана обстановка, которая была в доме прежде. Там много фотографий, интересных стендов, книги, иконы, предметы быта и многое-многое другое. Все это позволит узнать много интересной информации и поближе познакомиться с этой удивительной личностью. Далее, после трапезы вместе с другими паломниками, вы отправитесь еще в одно село, которое называется Великий Враг. Там находится старинный Казанский храм. Он построен в 1792 году. Он располагается на том месте, где была раньше Великовражская пустынь Московского Симонова монастыря, место святое и намоленное. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Ивана Сергеевича Шмелева. Творчество выдающегося русского классика Ивана Сергеевича Шмелева, годы жизни 1873-1950, любимо православными читателями в нашей стране. Проза Шмелева привлекает опорой на вечные ценности веры, надежды и любви и вводит читателя в мир духовных поисков. Заветной темой творчества писателя была тема духовного преображения, духовного воскресения человека, то есть его прихода к вере, к Богу. Она стала основной в зрелый период творчества. В послевоенном романе 1948 года «Пути небесные» о судьбах реальных людей, инженера Вайденгаймера, религиозного скептика и послушницы Страстного монастыря Дарьи Королевой, нашла отражение тема реальности Божьего промысла в земном мире. В «Путях небесных» Шмелев хотел написать о таинственном чуде перерождения, как он говорил, которое захватило его полностью. Ему было важно, чтобы, процитирую писателя, «на моих глазах не вер» — Шмелев очень любит и часто использует это выдуманное им словечко — «стал вером до клобука». Заветной мечтой Ивана Сергеевича было сделать то же, что его великий предшественник Федор Михайлович Достоевский — осязаемо дать, как происходит воскресание. «Это давно меня кровно томило, ибо сам я нуждаюсь в обновлении», пишет он известному русскому философу и своему близкому другу, которого он посвящал во все свои творческие замыслы Ивану Ильину. «Пути небесные», которые Шмелев называл «историей», где земное сливается с небесным, опирается на реальные события. Прототип главного героя – родной дядя супруги Шмелева. Писатель даже не изменяет его имени, который, будучи типичным для предреволюционной России скептиком-интеллигентом, в середине своей жизни горячо уверовал в Бога и впоследствии принял монашество. Понимая, что далеко не все знакомы со шмелевским романом, позволю себе кратко пересказать его сюжет. Виктор Алексеевич Вейденгаймер, разочаровавшийся в жизни интеллигент и интеллектуал, этакий Иван Карамазов XX века, находящийся на грани самоубийства, встречает 18-летнюю девушку, послушницу монастыря Дареньку Королеву, которая поражает его своими душевными качествами. «Я в Дареньке пытался наметить идеал женственного, но она у меня лишь эмбрион, ей расцветать придется. Только не успею, да, может быть, и не одолел бы ее расцвести. Она не похожа, знаю, ни на какой женский образ во всех литературах. Но она все еще в завязи, еще не налилась», — писал Шмелев одной своей корреспондентке. Писатель в романе «Пути небесные» сводит вместе и примиряет духовное и плотское, интерпретируя словами персонажей различные градации красоты своей героини. Автор обращается к теме совершенной красоты, пониманию женщины как воплощения красоты и чистоты. В таком смысле женщина была трактована уже в образе Анастасии Липуновой из другого произведения Шмелева «Неупиваемые чаши». «Я дал ее почти без слов. Я дал дух чистой женщины, мученицы», — пояснял писатель. «Он хотел сказать бы еще многое, но у Бога свои сроки». Роман «Пути небесные» стал последним произведением Ивана Сергеевича. Он написал 2 тома романа, уже был обдуман и решен третий, но жизнь Шмелева оборвалась, и героям так и не суждено было пройти свой путь до конца. Несмотря на это, полотно произведения все равно выглядит завершенным. Хотя мы не видим, например, как уходит в монастырь инженер Вейденгаймер, а именно такова была задумка Шмелева, не видим и других, оставшихся как бы за кадром событий из жизни героев, но чувствуем, что это, пожалуй, не так уж и важно, потому что, к счастью, о главном, бездонном и необъятном православный писатель Иван Сергеевич Шмелев в своем романе «Пути небесные» сказать успел. Образ православной России как лекарство, способный врачевать души людей, выросших вне национальной духовной традиции, вот то богатство, которое нам оставил Иван Шмелев. Его произведения похожи на письма, обращенные из прошлого с любовью к тому, кому еще предстоит научиться любить. Продолжение в следующей программе.
1: Сегодня на радио «Образ» мы вспоминаем.

0: Радио Образ. Доброго вам дня.
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
2: Приметы пушкинской поры. Императорский двор.
3: В состав императорского двора пушкинского времени, кроме членов императорского дома, а это сам император, члены его семьи вместе с семьями великих князей, входили также и придворные дамы. Придворный штат включал дамские чины: обергофмейстрины, гофмейстрины, статсдамы, фрейлины, а позднее и камерфрейлины. В 1826 году комплект фрейлин включал 36 человек. Часть фрейлин состояла при императрице, часть при великих княгинях и княжнах. Они постоянно находились при дворе, а многие и проживали там. Фрейлины императрицы имели статус выше фрейлин, состоявших при великих княгинях, а те, в свою очередь, выше состоящих при великих княжнах.
1: Одним из основных преимуществ фрейлин была возможность составить блестящую партию. Фрейлины, входящие в так называемый комплект, выходя замуж, получали полное приданное от двора. Считалось, что фрейлина должна быть хорошо воспитанной, общительной и не слишком красивой, чтобы не составить невыгодного фона для дам императорского дома.
3: От 2 до 5 фрейлин имели более высокий ранг камерфрейлин, приравненный к рангу статсдам. Статсдамы принадлежали к знатным фамилиям. Многие из них были награждены дамским орденом Святой Екатерины и другими наградами. Звание статсдамы имели некоторые начальницы привилегированных женских учебных заведений, институтов благородных девиц. Гофмейстрины, статсдамы и камерфрейлины имели титул «Ваше высокопревосходительство». Формально не входила в состав императорского двора, но фактически принадлежала ко двору свита его императорского величества. Понятие «свита» объединяло всех генерал-адъютантов и флигель-адъютантов. Эти звания присваивались военным, имевших генеральские и штаб-офицерские чины в знак признания заслуг и личного доверия императора. Принадлежность к свите воспринималась как высокое отличие. Пожалование свитских званий производилось по непосредственному государя-императора усмотрению. Общая численность свиты к концу царствования Александра I составляла 71 человек, а при Николае I – 179 человек. Члены свиты выполняли специальные поручения императора в провинции, например, наблюдали за рекрутскими наборами, сопровождали прибывших в Россию иностранных высочайших особ, присутствовали на всех выходах, парадах, смотрах, где его величество изволит присутствовать, а также дежурили при императоре во дворце. Дежурство заключалось в представлении лиц, явившихся на прием, сопровождении императора на парадах, а также в театрах. Все лица свиты имели право представляться императору в дни приема, не спрашивая предварительного разрешения. Важнейшей привилегией дежурных генерал-адъютантов было объявление устных высочайших повелений.
1: За служебные проступки и порочащее поведение члены свиты могли лишиться этого звания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радио Образ» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?» Читает Екатерина Краснобаева.
1: Платье на вырост. Лепил мокрый противный снег. Дворники с трудом счищали белую коросту с окон его машины. Дорога была безлюдная, но он ехал с напряжением. Скользко, темно, сырость пробиралась под легкую кожаную куртку. И почему он не надел дубленку, вырядился, как жених? Выехал без настроения. Наверное, можно было отложить поездку. Но отец Георгий очень просил привезти ему пачку свечей, несколько бутылок лампадного масла ладана. Набралось 3 тяжелых коробки. Хотелось успеть до Рождества. И вот дотянул. 3 дня до Рождества осталось, только бы обернуться туда и обратно. Отец Георгий жил в Псковской области, в самой глубинке, в маленьком селе на краю леса. Ехали к нему отовсюду, потому как святой жизни был человек. Усталости, казалось, не ведал, всех привечал, обогревал любовью, от беды отводил. Ехали к нему люди с тяжелым сердцем, а возвращались просветленные. Умел отвести от человека уныние, умел развернуть его от беды, подтолкнуть к Богу. Николай заметил, что как стал вспоминать об отце Георгии, так и теплее вроде стало в машине. Уж с ним-то отец Георгий повозился, пока не вытащил из отчаяния, пока не заставил жестко оценить свою жизнь. Что делаешь? Куда катишься? Николай был в Москве человеком заметным. Под его началом находилось несколько вещевых рынков. Жил, как по минному полю шел, вправо воронка, влево обстрел, пока в конце концов и не подорвался на мине. На него наехали, стали сводить торгашские счеты. Он попытался встать в стойку, напрячь их, опередили, сожгли дачу, принялись угрожать. Хорошо, что он один, семьи не было. Как разошелся с первой женой, все недосуг было второй раз жениться. Теперь его холостяцкая жизнь оказалась благом. Уж кого-кого, а его близких доброход и в покое бы не оставили. А так, один как перст. Но брали измором, звонили, угрожали, писали письма, просили освободить поле деятельности по-хорошему. В прокуратуру пошли письма. Один раз вызвали, второй. Николай чувствовал, надо уходить по-хорошему. Но такая ненависть в душе клокотала, что он даже ночами проигрывал давно написанный сценарий мести. «Убью. Убью обязательно. Пусть сяду, но не потерплю. Какой я после этого мужик?» В Псков поехал налаживать контакты. Были у него там свои люди. Хотел поговорить, обсудить предстоящую борьбу. «А машину возьми, да и поломайся на дороге. Аккурат у опушки леса, у крайней избы, в которой горел крошечный огонек лампады. Постучал, открыли. Маленький седой старичок с бородой до пояса. Заходи, мил человек, заходи, гостем будешь. Молочка налил, отломил хлеба. Ешь, говорить потом будем». «А что говорить? Мне говорить нечего», — насторожился Николай. «Нечего и нечего. Неволить тебя не буду. Пей молочко, пей». И как прорвало Николая. Разрыдался он, уронив голову на стол, покрытый веселенькой клеенкой, и рыдал, как освобождался, и стал говорить. По чуть-чуть все и рассказал. Утром он развернул свой «Мерседес» обратно в Москву. В ожидании новой жизни сердце притихло. Смог. Смог сжечь все мосты, переступить через ненависть и жажду мести. Оказывается, уйти – большая победа, чем отомстить. Он не понимал. Ему растолковали. Пошумели коллеги, поугрожали и отступились. 2 месяца нигде не работал. Потом в одном православном издательстве стал заниматься реализацией книг. Навыки были, получилось. Деньги, за которых так убивался, как-то вдруг измельчали, отошли на второй план. На первом сияла нестерпимо ярким светом освободившаяся покаянием совесть. Как легко ее бремя, как удивительно ее торжество. К батюшке Георгию с тех пор зачастил. Уже потом узнал, что старец сей в России известный. К нему едут отовсюду специально. Это только он случайно на огонек заглянул. Вот и сейчас едет. Торопится. Торопится обернуться до Рождества. И что-то беспокоит его, помимо слякоти, раздражает. Ну, конечно, она, навязавшаяся попутчица. «Батюшка дал ваш телефон. Благословил взять меня к нему, как поедете». «Взял. Благословил отец Георгий, нельзя не взять. А самому маята». Девушка какая-то забитая, платок на глазах, вжалась в угол заднего сиденья. «Уже 3 часа едут, она ни слова». «Закурить можно?» — спросил. «Мне не хотелось бы», — прошептала девушка чуть слышно. «Вот еще новости. В собственной машине не могу курить. А так хочется затянуться. Навязалась. Робкая. А мне не хотелось бы. А мне хочется курить. Может, разрешить одну сигарету? Спросил, еле сдерживая раздражение. Мне бы не хотелось. Николай резко остановил машину. Вышел. Запахнул свою хлипкую курточку. Спички гасли на ветру. Он нервничал. Наконец-то затянулся. К отцу Георгию приехали уже к вечеру. Вот молодец, привез рабу Божью Марину. Я просил, спасибо не отказал, суетился отец Георгий возле Николая. А Николаю уже и стыдно. Надо было с ней поласковее. Что это я? Всю дорогу молчал, злился. Извиниться, что ли? Марину определили на постой к старой сгорбленной савишне. До нее пройти с километр. Но савишна сама явилась. Углядела машину. «Пойдем, дочка, печка у меня топлена, вареньем угощу из крыжовника. Любишь из крыжовника?» Девушка смущенно улыбнулась, отвела глаза. А Николай и отец Георгий определил в пристройку. Небольшая пристройка давно служит ему гостиницей. Едут издалека, остановиться где-то надо. А там и свет, и печка, и иконы на стене. Несколько коек в ряд хватает. Николай вошел, увидел молоденького монаха, стоящего на молитве. Тоже приехал к батюшке. Монах повернул к Николаю приветливое лицо. Махнул рукой на свободную кровать, дескать, располагайся. Но молитву не оставил. Николай лег. Спина, затекшая от сидения в машине, слегка ныла. Уснул быстро. Утром у батюшкиной кельи уже была очередь. Он оказался за девушкой, с которой ехал. Мариной, что ли? Она подняла на него глаза и тут же опустила. Извиниться, что ли? Да нет, раньше надо было. Стал готовиться к исповеди. Прежде чем войти к батюшке, девушка перекрестилась 3 раза. Монашка, что ли? Не разговаривает, забитая какая-то. Долго, очень долго девушка не выходила. А вышла. Николай натолкнулся на ее взгляд, полный ужаса. Она смотрела на Николая, широко раскрыв глаза и как-то не мигая. Он заметил, только значения не придал. Огонек лампады из открытой двери звал следующего посетителя. Николай встал. «Господи, благослови!» Батюшка Випетрахили поручих сидел на стуле, встал, опустив спину. Белая борода его выделялась в полумраке комнаты первой, потом уже лицо, глубокие морщины. «Ну что, раб Божий Николай, все на мерседесах разъезжаешь?» «Нельзя без машин, отец Георгий. Поездом я бы и сейчас еще ехал. Ну давай, что у тебя?» Знакомый холодок под сердцем. «Сейчас надо сказать все, не утаить, не слукавить». Стал говорить, как всегда, сначала неровно путаясь, а потом как в омут головой. Все. Батюшка слушал, склонив голову и прикрыв глаза. Иногда лишь слегка кивал головой, дескать, слышу, не сплю, рассказывай. И вот оно, блаженное облегчение. Батюшка накрывает голову Николая Петрохилью, читает разрешительные молитвы. Чтобы пережить это светлое, ни с чем не сравнимое чувство, можно было бы не только на мерседесе пешком прийти в эту продуваемую ветрами избушку. Николай поднялся с колен, подошел под благословение. «А ты, раб Божий, сколько бублем жить собираешься? Не молод уже? Пора гнездо ведь. Да моя невеста, еще отец Георгий, не родилась!» Привычно отшутился Николай. «А вот родилась. Сидит там. Мариной зовут. Попутчица твоя от самой Москвы. Чем не жена тебе?»
2: «Шутите, отец Георгий. Как найду себе невесту, сразу к вам привезу знакомиться. А пока другие у меня заботы».
1: «Я тебе серьезно говорю». Голос батюшки стал твердым. «Она, Марина, тебе жена. Разгляди ее, сам убедишься». И махнул рукой на дверь. «Иди, дескать, хватит, поговорили». Вышел.
2: «Где она, его жена?»
1: «А вот сидит печушкой, укутавшись в большой черный платок. Может, его ждет, мужа?» «Марина? Вас Марина зовут? Вы меня простите, что я так строг был, пока ехали. На меня, понимаете, столько забот навалилось». «А я тут при чем?» Девушка подняла на него глаза, полные слез. «Мне-то что до ваших забот? Я приехала у батюшки благословения просить в монастырь. Он все говорил, подожди, да подожди. А тут позвал, я и поехала. Мне бы поездом лучше. А он благословил вам позвонить. У вас проблемы, только я тут ни при чем». Девушка уже ревела в 3 ручья. «А я при чем в ваших проблемах? Мне без разницы, куда вы, в монастырь или...» «А батюшка что сказал?» «Говорит, выходи, Марина, замуж за Николая. За вас, значит, за вас. Вот они, ваши проблемы. Только я здесь ни при чем. Я в монастырь». Николай напрягся. Он понял, что разговор заходит слишком далеко. Понял, что это была не просто беседа со старцем. Это было благословение.
2: Марину он благословил выйти за него замуж, а его жениться на ней. Девушка рыдала, худенькие плечи тряслись. «Да не реви ты! Давай что-нибудь придумывать!» Вышли на улицу, стали ходить кругами вокруг Мерседеса. «Может, ты что-нибудь не поняла? Может, он по-другому выразился?» «Говорит, чем не муж тебе, Николай?» «Я говорю, какой Николай? Откуда я знала, что вас Николаем зовут?» «А он да тот, что привез тебя ко мне!» «Я говорю, он старый, да и странный какой-то!» Девушка осеклась и испуганно посмотрела на Николая. «Вот-вот ухватился тот. Иди откажись. Скажи, что старый муж тебе не нужен. Тебе самой-то сколько? 19?» «Да я тебе в отцы гожусь. Иди, иди!» Он стал подталкивать Марину к домику. «Сами идите. Скажите, что отказываетесь на мне жениться. Так и скажите. Отказываюсь!» Пошел. Отец Георгий стоял на молитве. На скрип двери повернулся, недовольно сдвинул брови. «Я тебе сказала, она твоя жена. Не ищи другую. Только время потеряешь. Все, уходи!» Теперь уже Николаю хоть плачь. Он только сейчас понял, как серьезен этот разговор и какие у него могут быть последствия. «И откуда ты на мою голову навязалась?» — набросился он на Марину. «Жил себе, забот не знал». Она опять заплакала. Поняла, батюшка не благословил, не преклонен. Возвращались так же молча, как и ехали сюда. Только молчание было уже совсем другим. Николай нервничал, злился, даже пару раз закурил без разрешения. А Марина сидела в своем уголочке и хлюпала носом. Николая ее слезы злили. Больше того, он впервые, как отошел от той своей торговой мафиозной жизни, пожалел о ней. В ней было много опасного, нестабильного, но в то же время он мог сам решать многое, тем более насчет женитьбы. Давно бы женился, если бы захотел. Не хотел. Женщины как неспешно вплывали в его жизнь, так из нее и выплывали. А теперь получается, хочешь не хочешь, женись, раз батюшка решил. Значит, надо. Бред какой-то. Он сам, Николай Степанович Остроухов, не решил, а за него решили. А ты подчиняйся, ты ничего не значишь, и пылинка. Вот так, гневаясь и осуждая, ехал он по вечернему тихому шоссе, и припорошенные снегом елки мелькали себе и мелькали. Высадил Марину в метро. Она, опустив глаза, поблагодарила и сказала твердо, будто на подвиг шла. «Я вам, Николай Степанович, позвоню». «Зачем?» — чуть не вырвалось у Николая. Но осекся, невежливо. Она позвонила через неделю. Он сразу почувствовал, отпустила. Голос не такой напряженный, как раньше, спокойный. «Я согласна, Николай Степанович. Батюшка благословил. Я еще раз к нему ездила поездом. Только вчера вернулась. Он сказал, мне в монастыре не место. Я ведь иконы пишу. Батюшка говорит, ты ждивенкой в семье не будешь, всегда на жизнь заработаешь. Я согласна». Николай схватился за голову. «А он-то?»

Он-то не согласен. Марина, бросился он, умоляя девушку. Я старый, я некрасивый, я тебе в отцы гожусь, подумай, Марина. А мне теперь хоть думай, хоть не думай. Отец Георгий благословил, а он, ему многое открывается. Через час Николай вновь гнал свой «Мерседес» по знакомой дороге. Он приготовил длинную речь, пламенный монолог обиженного и оскорбленного человека. Он скажет, он убедит, он приведет примеры. Отец Георгий в валенках, тулуп поверх подрясника, чистил в дворе снег. «Я тебя только к вечеру ждал», — засмеялся. «Батюшка». Николай умоляюще посмотрел на него. «Батюшка, ну куда мне жениться? А через год ты приедешь и скажешь, батюшка, как хорошо, что я женился. Мил человек, ты один, как перст, ты не монах и не женатый, не делай это. В монастырь ты не готов, а к женитьбе. Девушка редкая, такие на дороге не валяются. Женись, она тебе дочку родит, крестить привезешь, назовем ее Ангелина». Батюшка хитро сощурился, синие детские глаза его светились радостью. Николай впервые улыбнулся. «Значит, благословляете?» «Благословляю. Совет вам, да любовь». Над Кипром тихий душный вечер. Наш теплоход стоит на пирсе среди таких же, как он, красавцев-лайнеров. Сегодня был насыщенный день. Долгая экскурсия по Лимассолу, поездка в Кикский монастырь, а теперь свободное время. Кто отдыхает в каюте, кто бродит вдоль моря, кто сидит в маленьком кафе на берегу. А я очень хочу позвонить в Москву. Говорят, недалеко, прямо за кафе, телефон-автоматы. Иду неспешно, наслаждаясь покоем, вспоминая дивные подарки дня. Догоняет человек. Толстенький, рыжий, лицо усеяно веснушками. Наш, с теплохода. В ресторане его столик через два от моего. Очень шустрый. Обожает фотографироваться. Медленно не ходит, все бегом, эдакий колобок. От дедушки ушел. Щелкнуть вас на фоне вон той пальмы. Не надо, я в Москву звонить. И мне надо, пойдемте вместе. Мой телефон не ответил. Рыжий человечек быстренько набрал свой номер и затраторил, зачастил. «Кипр, это потрясающе! Три иконы купил! Как почему три? На всю нашу семью!» «Соскучилась? Я тоже! Еще недельку и дома!» «Да-да, обнимаю вас! Мне очень вас не хватает!» Трубку положил, а все улыбался. Так и подошел ко мне со светом улыбки. «С женой говорил!» Она полгода назад дочку родила, а я вот решил в паломничество, давно собирался. Дочь подрастет, вместе ездить будем, а пока один. Одному, конечно, не то, с семьей лучше. А жена ваша кто? Иконописец. В одном московском храме в иконостасе сразу четыре ее иконы. Талантливая, а красавица. Не то, что я крокодил. Доченька на жену похожа. Ангелиной назвали. Правда, хорошее имя Ангелина? От ангела что-то, свет какой-то. Я ей накупил... «Покажу, хотите? Вот она, моя каюта, милости прошу!» Мы вошли в каюту, и он стал вытряхивать из чемодана воздушные кружевные платьица, туфельки, маечки, костюмчики, ворох веселой детской одежды, от пестроты которой заребело в глазах. А одно, ну прямо роскошное платье с наворотами, совсем не детское. На вырост взял. Вырастет, а уже есть что надеть. Мне ничего не жалко для доченьки. Он протянул мне фотокарточку крошечной девчушки, но сначала нежно поцеловал ее. «Дочка, Ангелинка, солнышко мое, нечаянная моя радость. А это жена». На меня смотрела красивая юная женщина. «Марина, красивая?» А я, дурак, жениться не хотел, все раздумывал. Отец духовный настоял, ему-то лучше видно. А я роптал, грешный. И Николай Степанович рассказал мне эту историю.

По преданию, как-то архиепископ Новгородский пригласил Варлаама Хутынского к себе. Тот отвечал, что приедет во вторую пятницу по Троице, на санях. Как сказал, так и случилось. В тот день выпал такой неожиданный и обильный снег, что кроме как на санях проехать было невозможно. Святитель высказал опасение за урожай, но преподобный успокоил его. Он ответил, что урожай не пострадает, а снег послан, дабы спасти поля от червей. И действительно, когда сошел снег, все поля были усеяны мертвыми червями. В память об этом событии ежегодно стал совершаться крестный ход. Преподобный Варлаам, в миру Алексей, жил в XII веке. Он был сыном богатых и благочестивых новгородских горожан. Родители дали ему хорошее образование, но они не разделяли тягу сына к подвижничеству. Алексей говорил им: «Наша жизнь только сон, тень. Она вертится, как колеса». После кончины родителей он вместе с двумя товарищами удалился на пустынножительство. Они остановились на болотистом месте Хутынь, на берегу Волхова, над которым увидели неизреченный свет. Там вскоре и был создан Спасо-Преображенский Хутынский монастырь. Сначала преподобный возвел деревянную церковь во имя Преображения Господня, а затем соорудили каменный храм. От всех, кто приходил в Хутынь, настоятель требовал прежде всего любить Бога и ближнего. Святой Варлаам был великим прозорливцем и чудотворцем. Он принимал участие в жизни родного города. Рассказывают, что был случай, когда он спас приговоренного к потоплению в Волхове. Провидев его способность к покаянию, он привел его в монастырь, и тот постригся в монахи. Исцеления от мощей преподобного начались в XIV веке. Во время ежегодного крестного хода одного немощного и ослабленного положили в церкви, возле раки святого. Вдруг больной увидел исходящее от него пламя и воскликнул: «Раб Божий, помилуй меня!» И тотчас встал здоровым. И после было еще много подобных чудотворений. В 15 столетии святые мощи преподобного Варлаама были обретены нетленными и положены в открытой раке. Известно два случая воскрешения им умерших. В первый раз это был купец. Он вез милостыню в обитель, но чуть не доехав до монастыря, утонул. Тело его было извлечено из воды без всяких признаков жизни. Внезапно купец ожил и заявил, что жизнь ему возвратил преподобный Варлаам. Во второй раз святой воскресил молодого человека, Григория, служившего постельничем у князя Василия Темного. Воскресший рассказал, что по кончине был немедленно окружен роем бесов, обвинявших его в разных грехах. Но тут же явились святитель Николай и преподобный Варлаам, который сказал, что неплохо было бы юноше остаться там. Но во имя родителей, которые будут скорбеть за сына, святой обещал помочь Григорию. В сей же миг преподобный стал невидим, а умерший ожил. А в XVI веке преподобный Варлаам Хутынский явился монахине во время нашествия на Москву орды крымского хана. Святой стал умолять духовенство, собравшееся бежать из Москвы, не покидать город, но молить за него Бога. Московские святители послушались, отслужили молебен и вернулись в Кремль. Москва была спасена. Церковь празднует память преподобного Варлаама Хутынского 6 ноября.

0: Вечная мудрость.
1: Душа, познавшая Господа, всегда хочет видеть Его в себе, ибо Он приходит в душу тихо и дает душе мир. Преподобный Силуан Афонский.

лик, дарующий надежду. Истории явлений Божией Матери, ее икон и чудес –

VI век. Явление Божьей Матери преподобному Нифонту, епископу кипрскому. По словам его жития, накануне праздника Воскресения Христова, вечером в Великую Субботу, стоял Нифонт в церкви с народом и увидел Пречистую Богородицу с апостолами и множеством святых, которая пришла в церковь и с материнской любовью смотрела на присутствовавших людей. Если она видела кого из них заботящимся о своем спасении, то очень радовалась, а смотря на нерадивых, качала головою и плакала. Однако, простерши руки, молилась обо всех Богу, чтобы все получили спасение. Видя это, преподобный несказанно обрадовался, что не оставляет христиан Пречистая Богородица, но постоянно помогает им и ему самому, она была помощницей и защитницей. В это же время явление Богоматери преподобному Павлу Препростому, когда Господь открыл ему состояние, в каком находилась душа ученика, умершего без покаяния, преподобный Павел возложил на себя особый пост с усердной молитвой и просил Владычицу Небесную о его прощении. И Пресвятая Богородица, явившись старцу, обещала, что участь ученика будет изменена. Вскоре преподобный Павел был удостоен еще одного видения Богоматери, которая сказала: «Не переставай и теперь молиться о нем, подавая милостыню и поминая его при бескровной жертве, ибо поминовение и милостыня много помогают умершим». Конец VI века. Явление Божьей Матери Ави Кириаку, пресвитеру Коломанской лавры, описанное в книге «Лук духовный». Однажды во сне Ава Кириак увидел за дверями своей кельи святозарную деву, одетую в багряницу. Он понял, что это Пресвятая Богородица, а сопровождавшие ее мужи – святые Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Ава Кириак стал умолять Пречистую войти в его келью и благословить ее, но она не захотела, сказав, что в келье находится ее враг.

Проснувшись, Кириак стал плакать и размышлять, чем он прогневал Матерь Божию, потому что в келье никого, кроме него, не было. Чтобы немного рассеять уныние, он стал читать книгу, взятую на время у одного священника, и увидел, что в конце ее подшиты два слова еретика Нестория. Тогда он понял, о каком своем враге говорила Пресвятая. Около 600 года. Истечение мира от Писидийской иконы Богоматери, которая прославилась чудесами в городе Созополе в восточной части Болгарии. Свидетелем этого чуда был Елевсий, ученик преподобного Феодора Сикиота. О Писидийской иконе упоминает в своем послании Седьмому Вселенскому собору о защите иконопочитания святитель Герман, патриарх Константинопольский. Он называет икону древней и пишет о чуде мироточения. Ранее 613 года. Явление Пресвятой Богородицы преподобному Феодору Сикиоту, епископу Анастасиупольскому. В его житии пишется: «Преподобный Феодор был опечален хищениями церковного имущества. К тому же он имел некоторых тайных врагов епархии, которые были возбуждаемы невидимым врагом на зависть и ненависть. Однажды они, Божиим попущением, дали преподобному яд, и он лежал 3 дня безгласен и недвижим, как мертвый. Так что в городе уже распространился слух о смерти святого. Через 3 дня преподобному Феодору явилась Пресвятая Владычица наша Богородица и возвестила ему, что он болеет от яда, который ему дали тайно, и указала ненавистников, давших яд. Из платка, который был у нее в руках, она дала преподобному Феодору 3 зерна и сказала: «Съешь это, и впредь уже не будешь страдать ни от какого зла». Съев эти зерна, преподобный почувствовал себя всего здоровым и, встав, благодарил Христа Бога и Пречистую Его Матерь. 626 год. Спасение Божьей Матерью Константинополя, который оказался беззащитным перед вторгшимися персами

0: Ценную ризу Пресвятой Богородицы и животворящее древо Креста Господня совершил крестный ход по стенам города, а затем погрузил ризу Божьей Матери в воды, и море потопило корабли врагов, а на берегу неприятелей уничтожили сами греки.
1: Лик, дарующий надежду.

0: Вначале было слово.
1: Терновый венец.
2: И прежний, сняв венок, а не венец терновый, увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово язвили славное чело.
1: Так в стихотворении «На смерть» поэта Лермонтов гневно обличает свободы, гения и славы палачей, погубивших Пушкина. В романтической поэме Ивана Козлова «Княгиня Долгорукая» священник так наставляет героиню.
2: «Так Бог велел, пред Ним смирись, прими с любовью крест тяжелый, терпи, надейся и молись. Он сам носил венец терновый,

0: Не унывай, не смей роптать, терпи, в страдании благодать.
1: Терновый венец – символ страдания, мученичества, переносимых стойко и безропотно. Образ восходит к евангельскому повествованию о терновом венце, надетом воинами на голову Иисуса перед казнью на кресте. В давние времена терновые венцы, сплетенные из ветвей терна, усыпанные острыми шипами, надевали на головы осужденных на смертную казнь преступников. Это был насмешливый, унижающий жест в противовес венчанию победителей лавровыми венками. В Евангелии от Матфея сказано: «А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него и начали приветствовать его: „Радуйся, царь иудейский“». Идти по тернистой тропе значит делать нелегкую и опасную работу. Найти не только розы, но и тернии значит иметь не только радости жизни, но и огорчение.
2: В начале было Слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

1879 год. Александр Бородин создает одно из самых своих замечательных сочинений – программную симфоническую картину Средней Азии. Композитор задумывал ее как иллюстрацию к одному из событий русской истории – присоединению Средней Азии к России. Бородин всегда интересовался Востоком и его оригинальной культурой. Он не только любовался восточной народной песней и инструментальной музыкой, но и пристально, как ученый, изучал ее по записям, по трудам исследователей. И музыка симфонической картины в Средней Азии весьма колоритна. Она основана на разработке двух тем – русской песни и восточного напева. Русская тема – мягкая, лирическая, щемящая душу, а потом и полная удали, спокойной силы. Восточная тема – экзотическая, знойная, имитирующая шествие каравана. Римский-Корсаков говорил, что фантазии Бородина достигали остроты зрительных галлюцинаций. Ему, например, стоило только закрыть глаза, чтобы увидеть во всех подробностях восточное шествие. Эти образы он с удивительной силой умел притворять в звуки. В однообразной песчаной степи Средней Азии впервые раздается чуждый ей напев мирной русской песни. Слышится приближающийся топот коней и верблюдов, заунывные звуки восточного напева. По необозримой пустыне проходит туземный караван, охраняемый русским войском. Мирные напевы русских и туземцев сливаются в одну общую гармонию, отголоски которой далеко слышатся в степи и, наконец, замирают вдали.

Любимые герои замечательного русского композитора Александра Бородина – защитники родной страны. Это реальные исторические деятели, как в опере «Князь Игорь» или легендарные русские богатыри, прочно стоящие на родной земле. В образах Игоря и Ярославны в «Князе Игоре» или былинных богатырей во второй симфонии Бородина обобщены те качества, которые проявлялись в характерах лучших русских людей при защите Родины на протяжении многих веков отечественной истории. Это живое воплощение мужества, спокойного величия и душевного благородства. Такое же обобщающее значение имеют показанные композитором сцены из народной жизни. У него преобладают не зарисовки быта, а величественные картины исторических событий. Вместе с Мусоргским, Римским Корсаковым он участвовал в художественном исследовании русской истории.

Борис Асафьев, композитор, музыкальный критик. Эпическое спокойствие, плавность, простор, ширь и величие при колоссальном размахе творческой силы – наиболее характерная черта бородинской музыки. Зато когда в моменты драматического напряжения эта мощная, полнозвучная музыка начинает медленно раскачиваться и приходить в состояние возбуждения, ею овладевает стихийный порыв, в ней пробуждается энергия и страстность. Но всегда и всюду в этой музыке звучит плавная и сочная мелодия. Линии ее округлые, стройные, мягко-рельефные, красиво вплывают друг за другом, особенно в медленных и спокойных движениях бородинских адажио. Лирике Бородина присущи глинкинская ясность, мужественная нежность и светлые тона. Даже в те моменты, когда ею овладевает знойная страстность, мелодический рисунок не лишается ни завершенности, ни мерности, ни пластичности. Зла нет. Всякая борьба – нечто приходящее и не нарушающее конечного равновесия. Жизнь велика, необъятна, радостна и солнечна.

Музыка Александра Бородина, своеобразие содержания творческого метода, отношение к русской и восточной народной песне, смелые искания в области музыкального языка – все это обусловило чрезвычайную самобытность его музыки, ее новизну. При этом новаторство сочеталось у композитора с уважением и любовью к многообразным классическим традициям. Друзья Бородина по могучей кучке порой шутливо называли его классиком, имея в виду его влечение к музыкальным жанрам и формам, характерным для классицизма. В то же время в музыкальном языке Бородина, прежде всего в гармонии, есть черты, сближающие его с западноевропейскими композиторами-романтиками, в том числе Берлиозом, Листом, Шуманом. Римский-Корсаков определил формулу стиля Бородина: Глинка плюс Бетховен плюс Шуман плюс свое –

80-е годы XIX века. Растет композиторская известность Александра Бородина в России и за рубежом. Еще в 1877 году Бородин, будучи за границей, навестил великого Листа и услышал от него восторженные отзывы о своих произведениях, об их свежести и оригинальности. Бородин встречался с Листом еще дважды, убеждаясь в неподдельном восхищении великого музыканта творчеством композиторов «Могучей кучки». По инициативе Листа симфонии Бородина были неоднократно исполнены в Германии. В Бельгии его произведения также пользовались огромным успехом.

Творческие взгляды Бородина определили и его отношение к русской песне. Поскольку он стремился передать в музыке самые общие и устойчивые качества народного характера, постольку в фольклоре он искал такие же черты – прочные, устойчивые, неприходящие. Поэтому он относился с особым интересом к песенным жанрам, которые сохранялись в народе на протяжении многих веков – к былинам, старинным обрядовым и лирическим песням. Композитор создавал собственные музыкальные темы, не прибегая к цитированию подлинных народных мелодий. Показательна лирика Бородина. Подобно глинкинской, она воплощает, как правило, возвышенные и цельные чувства, отличается мужественным, жизнеутверждающим характером, а в моменты высокого подъема чувств полна горячей страстности.

Наследие композитора Александра Бородина невелико по объему, но включает образцы разных жанров – оперу, симфонии, симфоническую картину, квартеты, фортепианные пьесы и романсы. Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и в романсе, писал Стасов. Главные качества его – великанская сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенная с изумительной страстностью, нежностью и красотой.

0: Пространство музыки. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радиообраз» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Добрый день, отец Николай.
3: Добрый день.
2: Сегодня мы отвечаем на вопрос Виктора Самсонова. Сын-подросток перестал разговаривать, все время в телефоне, на любые вопросы огрызается. Боюсь, что теряю с ним связь. А советы из книжек не работают. Вот есть ли какой-то простой христианский подход, чтобы просто снова начать нормально общаться с сыном?
3: Уважаемый Виктор, наверное, вы переживаете такую проблему, у которой, наверное, нет ограничений. Это встречается практически всюду и всегда и везде. Вы знаете, наверное, ответить на заданный вопрос так просто, что есть ли какой-то простой христианский метод, простого христианского метода вообще быть не может, потому что христианство – это труд, труд и еще раз труд. Поэтому сказать, что вот прямо вот я сейчас раз достал из коробочки какой-то волшебный ответ, и сразу все стало по-другому, такого быть не может. Это не раскрутить фантик и съесть вкусную конфетку. Вопрос сейчас в другом. Во-первых, слышится в этой трагедии вашей семейной глубокое ваше непонимание сына. Как странно бы это сейчас ни звучало, потому что есть такое понятие, возрастная психология. И если мы хотя бы немножечко посмотрим на возрастную психологию, она практически всегда работает в том смысле, что у каждого времени бытия человека на Земле имеют место быть свои какие-то сложности, свои какие-то проблемы, свои проблемы личные. То есть человек, находящийся в подростковом, может быть, в пубертатном уже периоде, может быть, уже еще нет там и так далее, это уже не важно. У него есть свои сложности. И то, как он на эти сложности реагирует, замыкаясь и удаляясь от родителей, отчасти лежит вина родителей, потому что они его пытаются выстроить так, как видят сами, а для него он остается сам по себе неуслышанным, как личность, как человек. То есть они его просто-напросто пытаются одеть в ту одежду, которую пошили для него. Она, может быть, ему по размерам не подходит, по фасону не идет. Может быть, она ему слишком холодная или жаркая. Поэтому что хочется сказать? По-христиански, если вы хотите поступать, возьмите пример со Христа. Я в Евангелии, наверное, наизусть Евангелия не знаю все, но не встречал никогда, чтобы Христос насильно кого-то куда-то тащил. Даже такие удивительные примеры: однажды ко Христу привели женщину, застигнутую в прелюбодеянии. Не Христос пришел к женщине, а женщину притащили ко Христу силком люди для того, чтобы, так сказать, его искусить. Я веду это к тому, что по-христиански, наверное, нужно взять некую добрую дистанцию, с одной стороны, переживать, заботиться, конечно же, молиться, а с другой стороны, не напрягать своим присутствием, с другой стороны, не озлоблять и без того напряженную душу. Не надо в нее залезать. Нужно быть готовым, если этой душе будет плохо, если она захочет выплакаться или разрыдаться, или еще что-то, быть готовым услышать человека не нравоучениями, а любовью.
2: Ну, правильно я поняла, то есть

0: вот Виктору Самсонову оставить все как есть, просто наблюдать со стороны и ничего не делать?
1: Нет, не со стороны. Во-первых, я не сказал, что ничего не делать. Я сказал, что быть готовым к тому, что ребенок, когда ему будет очень критически плохо, захочет выплакаться. И нужно умудриться принять эти слезы так, чтобы человек не побоялся в следующий раз опять открыться. Потому что если он откроется сейчас, или уже, может быть, был такой печальный опыт, он рассказывал о своих для него существенных проблемах, и вместо понимания его пытались просто-напросто поучать, пытались тыкать «ты не прав, ты не то, ты не сё», «давай вот слушай, что тебе старшие говорят» и прочее, человек закроется после этого. Так вот я и говорю, что быть готовым с добром, с любовью принять, не с нравоучениями. Практически все знают, что плохо воровать, все знают, что плохо ругаться матом, все знают, что плохо употреблять какие-то вещи ненужные, да? Но все равно все это происходит не потому, что люди не знают, а потому что они на это смотрят по-другому. И вопрос в том, что дети – это очень легко ранимые существа. И любое, даже иногда правильное слово, оно может человека вместо того, чтобы поддержать, оно может его подбить. Поэтому ребенку в этом состоянии нужна ласка и любовь в большей степени, чем пинки и ремни и прочие вещи. Вот о чем мне хотелось сказать. Это не бездействие. Отец должен постоянно находиться рядом. Переживать – это не бездействие. Молиться – это не бездействие. И быть готовым утешить. Быть готовым покрыть своей любовью те боли, те проблемы, которые есть у его чада.
0: Отец Николай, я знаю, что у вас сын, да? Сколько лет вашему сыну?
1: 22, маленький мне еще.
0: Маленький, но только вы переживали подобную ситуацию в зависимости от телефона?
1: Я до сих пор переживаю, конечно. Нет, с телефоном.
0: Поделитесь своим личным опытом, вот как вы справились
1: с телефоном. С телефоном у меня вообще проблем никаких не было. Мой сын, он не любитель гаджетов. У него даже вот какой-то, знаете, в этом смысле есть некий протест. Я ему сколько говорю: сынок, давай вот компьютером займемся, я тебе там что-то подскажу, научу. Он что-то нужное сам быстро где-то нашел, научился, но он компьютер просто не открывает, он ему не нужен. Я к тому это веду, что вот такой зависимости от телефона у него не было. Он у меня любитель посидеть на реке, любитель покидать удочки и всякие там, так сказать, вещи, связанные вот с природой. Поэтому телефон для него просто неинтересен.
0: Если просто ему повезло, что он родился в семье священника. Дорогие друзья, сегодня на вопрос Виктора Самсонова отвечал клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов. Свои вопросы вы можете присылать, звонить к нам в редакцию по телефону 902-302-8444 или по городскому телефону 246-73-88, и наши священники обязательно ответят на ваши вопросы.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
1: Короткая сирень. Раньше, совсем недавно, сельское солнце сияло на церковные руины. Его тепло питало травку, которая покрывала купол, своды и карнизы. А теперь в лучах весеннего светила над храмом дрожит золотом крест. Возрождаемся, однако. Блики от креста золотят майские окрестности. И не захочешь — залюбуешься, будь ты хоть атеист, разатеист. Вхожу в церковный двор, улыбаюсь. В тени сирени давит лавочку своими панамарскими костями Алексей Семенович. Грустный сегодня, а на дворе-то светлое. «Христос воскресе, Семенович!» Он слабо улыбнулся, ответил по уставу, как положено, и взял благословение. Интересуюсь, откуда к нему пришла грусть в такие-то святые дни. Поста будто не хватило напечалиться. «Да», — он махнул рукой, — «и жизнь прожил, а в людях так и не разобрался. Сужу вот всех по себе. Раз у меня в голове все просто, то и у других вроде моего». И он поведал историю, которая убедила меня в том, что возраст и мудрость не всегда приходят к человеку одновременно. Явились, значит, к нему под вечер две будто бы чиновницы из района, пообещали будто бы по новому постановлению для пенсионеров уйму дешевых лекарств, взяли деньги, ушли за лекарствами. Все. Тем временем к церкви потянулись первые прихожане. Цветут, улыбаются. Семенович отправился возжигать лампады. Полагаю, что его улыбку сегодня я вряд ли увижу. Хотя, зная веру своего помощника, под стрехой сторожки возятся ласточки. И сирень! Но до чего же пахнет сегодня? Первый год такая буйная. На службе Алексея Семеновича отпустило. И воистину воскресе он голосил громче всех, и на крестном ходе вокруг храма за его пасхальной рысью мы все еле-еле поспевали. Это вполне объяснимо. Что такое для верующего человека горькая печаль, а? Так, мелочь, дело житейское, не больше. Оно, это дело, пройдет, как и все на земле, забудется, и сам того не заметишь. Она и жизнь не успела распуститься, глядишь, уже облетает. Краплю народ святой водой, а преобразившегося за службой пономаря обильнее всех. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Торжествует без малого три десятка голосов. Вот это бессмертное веселье! Верно, что оно совсем не исчезнет. Случается, мы забываемся, грустим, безобразничаем, но только забывшимся Господь сам о себе напомнит. И если не теперь, воскресной радостью, то после, когда наступит самый главный в жизни сороковой день, как-нибудь иначе. И он наступит, никого из нас не спросит. Поди-ка усомнись, ну... Иных напоминание об этом пугает. На медне вот беседовал с соседкой Петровной и в разговоре по привычке между делом помянул Божий суд. Этот самый наш сороковой день. Бедная Петровна, она даже подпрыгнула. «Типун, — говорит тебе на язык, — и заплевалась через плечо, будто бы это помогает от Божьего суда. Вот. А Семеновичу перед службой о Божьем суде намекнул, так он вмиг утешился. Былая туга сразу отпустила, как будто бы и не крали у него. Обрадовался, успокоился, всю литургию пропраздновал. Едва успел погасить лампады, тут же поскакал за сиренью. не для нас, бессмертных, что ли, Господь ее создал? Иной год закружишься, а она тем временем раз и облетела. Попробуй, верни ты ее. Ох, и быстро она отцветает, проходит. Расставил Семенович ароматную по всему храму, и в вазах, и в ведрах, и просто так на окнах разложил. Соберемся к вечерне, а в храме весна. Поповская журналистика. Отец Георгий из села Горянина получил благословение издавать приходскую газету. Что ж, дело нужное. Жить по-старому в век инноваций не годится. Все ближайшие Горянина приходы уже занимаются издательской работой. Чернил, что ли, мало в принтере? В соседнем Бобрешово, например, настоятель раздает в церкви свою газету «Бобрешовская вера». Другой сосед, настоятель из села Лунино, выпускает «Лунинский трезвон». А Котельникова, которая лежит от Горянина километрах в 30, уже читает издание своего батюшки под названием «Тяжкий крест». Отец Георгий благословение принял с пониманием. Вечерком батюшка смахнул со стола крошки, уложил лист бумаги, взял карандаш и разлиновал этот лист, обозначив места для лозунга и названия. Потом разметил ячейки для будущих материалов. Все шло как по маслу, и никакой такой хитростью журналистика не грозила. В правом нижнем углу батюшка оставил немного места для наглядной агитации. Что бы этакое туда нарисовать, для людей полезное? Отписание бы. Батюшка наморщил лоб. О, придумал. Нарисую туда, как пророк Иона перед огромной тыквой удивляется. Руки растопырил. И подпись надо, вот, мол, как должно хозяйствовать на земле. С Божьей помощью. Агроном увидит, призадумается. Чтобы не забыть своего озарения, настоятель спешно набросал контуры будущей агит-картинки маленького огурцеобразного человечка перед чудовищной тыквой, смахивающей на помидор. Так, дальше. Сюда вставим статью про пост, а сюда влепим фельетон про Петровну. Точно. И карикатурку надо, мол, Петровна-то ведьма. Батюшка хихикнул. Он обозначил крестами зарезервированные площади. Вот, кажется, и все. Первая, она же и последняя полоса, как будто заполнена. Осталось газету назвать и приступать к писанине. Отец Георгий почесал карандашом возле уха, посмотрел туда, где должно быть название, призадумался. Так, какие они вообще бывают, эти названия? Так. Он полез в книжный шкаф, извлек стопку церковных газет, которые уже издаются соседними приходами, разложил их перед собой и принялся изучать. Так, Лунинский трезвон. Трезвон. Так-так. Нет. У самих, главное, и колокольни нету, а туда же трезвон. Чем трезвонить? Лучше б колокольню построили. Тьфу. Батюшка отложил лунинскую прессу. Так, дальше. Бобрешовская вера. Отец Георгий озадачился. Неужели в Бобрешова вера не такая, как в его Горянина? Поразмыслил, поразмыслил, да как прыснет. А ведь и правда не такая. Таких вер, как у них в сельмаге торгуют, у нас днем с огнем. Он вспомнил десятипудовую тетку Веру, что занимает половину магазина в Бобришове, и расхохотался. «Хо-хо-хо-хо! Бобришовская Вера! Ох! Михална! О!» Когда отсмеялся, подошла очередь газеты «Тяжкий крест». Батюшка подержал ее в руках, припомнил котельниковского настоятеля, покосившуюся котельниковскую церквушку, их разоренную школу, развалины телятника, отпевание последней старухи певчей, лицо тамошнего священника, которого благословили издавать приходскую газету, как раз после того, как у единственного в деревне мужика развалился дряхлый чихающий трактор. Творение и правда казалось тяжким. Батюшка опечалился и сник. Выходило, что название газеты — это больше, чем полдела, и придумать его для своего издания оказывается непросто. «Горянинский благовест». Звучит избито. «Горянинская кадила». Слишком заупокойно. «Горянинская правда». По-комсомольски. «Вечерняя Горянина». Вовсе не церковно. Кажется, что некое яркое словцо трепыхается птицей где-то поблизости. Кажется, закроют и глаза, и можно схватить его прямо за пестрый попугайстый хвост и посадить в название. Вот оно, это словцо. Оно порхает то у одного, то у другого уха. Но стоит лишь вскинуть к нему пятерню, как ничего не бывало. Батюшка даже перебрал в голове название старых советских газет в надежде на легкий и незаметный плагиат. Но и здесь, увы, «За рубежом», «Труд», «Известие» и «Гудок» никаким боком не лепились к горянинской жизни. Литературная газета, «Пионерская правда» и «Советский спорт» тоже. Нужно ведь так, чтобы звучало ярко и чтоб полезно. Прочел ты, например, всего лишь название, и сразу слезы, и сразу душа трепещет. Ну, или прочел и тут же бросил ругаться, ну или пить. И сразу о небесном царстве подумал. Так-так-так, стоп. Батюшку осенило. Ну-ка, а что если небесное царство, а? Лицо отца-редактора просияло. Именно, небесное царство. Газета прихода Никольского храма «Небесное царство». Ух, звучит. Батюшка обрадовался, расплылся в улыбке. В его голове нарисовалась идиллическая картинка. Архиповна спускается по церковным ступенькам, навстречу ей кума. «Что нонче в церкви раздавали, Архиповна?» А та ей: «Небесное царство, кумушка». Стоп. Если с этой стороны, то название не годится. Отец Георгий огорчился, постучал карандашом по лбу. А что если так? Ключи от Царства Небесного, а? Ну-ка. Он попробовал вообразить прежнюю картинку с новыми обстоятельствами. Архиповна спускается с церковной паперти навстречу ей кума. «Что это у тебя, Архиповна, из кармашка торчит?» «Ключи от Царства Небесного, кумушка. В церкви всем сегодня выдают». Отец Георгий замотал головой. «Нет, не пойдет. Этак что-то ушибка двусмысленно, вроде того, как... Нет. Журналистика священнику не давалась». Отец Георгий напрягался и успокаивался, изобретал новые названия, морщился и отметал их, Сквозь свои напряженные думы он глядел в окно. Там за стеклом искрилось в пруду закатное солнце. Храм над прудом ярко розовел. Возле настоятельской изгороди торчал, опершись, нетрезвый Лукич. Тот самый Лукич, который за глаза поругивал отца Георгия. Тот самый, который, было дело, варил суп из настоятельской курицы, что по недоразумению пробралась на его двор. Тот самый Лукич, который любит выпить и скабрёзно поорать как раз под воскресенье, когда батюшка готовится к службе. Тот, который на все настоятельские обличения отвечает матом. О, сколько же бесценного бисера разбросал перед этим Лукичом отец Георгий. Все бестолку. Видно, не мог найти подхода к его спящей христианской душе. Не мог ее растормошить. Точно так же, как сейчас с названием газеты. Не может найти одного слова, всего одного, которое бы обожгло, отрезвило. Батюшка глядел на Лукича и все думал, думал. Лукич докурил свою цигарку, высморкался, вытер сопли о калитку отца Георгия и побрел себе, шатаясь. Пррр! Батюшку передернуло. И вдруг ему показалось, будто он ощутил то неуловимое емкое слово, которое возвращает смысл любой потерянной жизни. Он тут же склонился над разлинованным листом и заскрипел карандашом. Название выходило округлым, ощутимым, выпуклым. Вдохновленный отец Георгий давил на карандаш, выводил буквы отчетливо, жирно. От карандашного скрипа по спине бежали мурашки. Он выдохнул только когда дорисовал последнюю букву газетного названия. Выдохнул и посмотрел в окно. Оказалось, Лукич не ушел. Он упал, извалялся в пыли, пытался подняться. Вставал на четвереньки и снова падал. Батюшка нахмурил брови и принялся пририсовывать к названию восклицательный знак. Нарисовал, покачал головой, задумался. Нарисовал второй, попытался было добавить еще один, но карандаш сломался. Отец Георгий отправился карандаш наточить, да что-то там с ним замешкался. За окном собирались тучи. Когда солнце село, тучи совершенно заволокли небосвод, и на горянинскую землю упали первые теплые капли. Запахло прибитой пылью, мухи перестали жужжать и биться о стекло. Немного погодя, небо полыхнуло, и по окрестным полям покатились огромные пустые бочки. Батюшка вернулся с карандашом, распахнул окно. Свежий ветер ворвался в комнату, смел со стола все плоды приходской журналистики, в которых метко отразились переживания отцов-редакторов, и разбросал бумаги по полу. Бобрешовскую Веру придавило тяжким крестом. Обособленно от готовой печатной продукции посреди комнаты приземлился проект нового эпохального творения. Отец Георгий опустился перед ним на колени и дорисовал третий восклицательный знак. В свой срок наступило воскресенье. Денек выдался хоть куда. Комбайны вышли в поле еще до зари. Уборочная стартовала. У церковных окон хорошо гляделось, как сельхозтехника маленькими красными букашками расползлась по дальнему золотистому полю. Батюшка вдохновенно служил, радовался лету, солнцу, жизни. Щедр Господь и многомилостив. Когда отошла обедня, певчая бабка Нина, как всегда, взобралась на колокольню и провожала трезвоном всех 15 нынешних прихожанок до самых дворов. И как мечталось отцу Георгию, старенькую Архиповну повстречала кума. А у Архиповны как раз глядела из кармана замечательная свежая газета, которую по рисунку отца Георгия сверстал батюшкин сын и распечатал ее на ветхом принтере. В этой газете все было, как и планировалось. И пророк Иона с тыквой, и статья про пост, и колкий фельетон про Петровну. Жирное название газеты «Царство тебе небесное» лоснилось и пачкало пальцы гадкой синей краской.
0: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесняка «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
2: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
3: Знак вопроса.
4: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните нам, задавайте ваши вопросы, и мы будем стараться на них отвечать. Пока отвечу на те, что были заданы раньше. Вот такой есть вопрос. Обязательно ли над царскими вратами в храме должно быть изображение Святого Духа? И только ли в виде голуби или как-то еще по-другому? Да, вот если мы в любой храм зайдем, то увидим, что над царскими вратами в иконостасе, это традиционно, он отделяет, как мы знаем, пространство храма от алтаря, вот устанавливается изображение голубя в золотых лучах. Это символизирует явление Святого Духа, которое в Новом Завете описано при крещении Господнем. А также во время Пятидесятницы было явление Святого Духа. Да, вот вспомним Матфея 3 глава. Да, «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Вот. Тертуллиан – это один из учителей церкви, 3 век. У него есть такой труд о крещении, выразил эту мысль следующим образом. «Так Дух Святой снизошел на Господа в образе голубя, чтобы природа Духа Святого была явлена через живое существо, которому присуща чистота и невинность. Потому-то Господь и говорит, будьте просты, как голуби». Вот. И точно, точно так же после вод потопа, которым было вычищено как бы древнее нечестие, после, можно сказать, крещения мира, да, вот такое вот водное крещение всего мира, голубь-вестник, выпущенный из ковчега и возвратившийся с оливковой ветвью, вот, это, ну, вообще голубь даже у язычников служит знаком мира, и вот он вернулся в ковчег и возвестил людям о прекращении небесного гнева. Вот такая вот птица, голубь, она, несколько символов мы уже сейчас с вами вспомнили. Вот. Ну и золотые лучи, в которые изображается голубь, снисхождение Святого Духа, вот они, образ такой огненных языков, которые в день Пятидесятницы на апостолов снизошли. Тоже вспомним деяния апостолов, 2 глава об этом рассказывает. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго». Вот в таком виде Дух Святой, значит, явился апостолом. А в виде голубя Спасителю. Поэтому вот традиционно над иконостасом такое изображение и устанавливается над царскими вратами в иконостасе. Голубь в золотых лучах. Явление Святого Духа. Вот. Да, вот о венце безбрачия спрашивали. Есть ли такое понятие в православии «венец безбрачия»? Вот. И если девушка православная никак не может выйти замуж, как это назвать, если нет, да, такого понятия у нас «венец безбрачия»? «За плохого человека не пойду, а хорошего так и не встретила». Ну вот, и как быть, да, есть ли вот такое «венец безбрачия»? Вот, ну, надо сказать, что венец безбрачия – это, конечно, суеверие, и оно очень распространенное, и согласно этому суеверию, в результате порчи или там сглаза, как говорят вот говорят те, кто в такие вещи верит. Вот, или специального какого-то магического обряда возникают такие серьезные длительные проблемы в отношениях с противоположным полом, как у мужчин, так и у женщин. Вот, считается, в частности, что венец безбрачия осложняет поиск любимого человека, влечет такие необъяснимые препятствия в любви и делает невозможным вступление в брак. Вот это так мы, значит, в источниках, в энциклопедии, в словаре можем прочитать, что это такое, что это за понятие. Вот. И совершенно точно, потому что понятие «венец безбрачия», оно ведь из арсенала вот действительно оккультистов. Различные колдуны, черные маги, экстрасенсы и тому подобное. Ну, иногда они себя по-разному называют, да, вплоть до того, что и старцы, они и старицы, и берутся снимать с человека такую порчу. Вот. Ну, такой вот прием — очистить кошелек того, кто обратился, и едва ли там какой-то порч идет. А почему, да, вот та же православная девушка, которая там не может выйти замуж, не подумала о воле Божией? Мы почему-то думаем, что воля Божия, она обязательно призвана соответствовать, совпадать с нашей волей. Вот думает выйти замуж. А вот ей вот не то, что венец безбрачия от порчи или с глаза, а воля Божия, чтобы она, может быть, приняла монашество, да? Ну, можно, да, избрать такой путь, ведь кто-то же избирает. Вот. Такой, поэтому надо, когда мы просим у Господа, ведь не того, что хочется, а просим исполнения Его воли, и тогда Он даст то, что спасительно для души этого человека. И если мы просим того, что нам полезно, мы много раз об этом говорили, то Господь это обязательно даст для спасения души. И, может быть, этому человеку как раз не семья, да, вот уготована Господом, а совсем другой путь. И об этом тоже надо помнить. И не расстраиваться. И я помню, как также вот одна прихожанка, молодая девушка, выбрала такой вот путь, как расстроились ее родители. Потом, да, потом пришло успокоение, понимание, но вначале прям, ну как вот быть? Да как? Вот так вот увидела ваша дочь. И чем же этот путь хуже? Нет, конечно, ничем не хуже. Вот, да, у нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
5: Отец Владимир, здравствуйте. Вот раба Божия Ольга, такой вопрос хочу спросить. Среди православных сейчас вот по святым местам ездишь, вот постоянно это место силы. И вот про судьбу. Вот я говорю, ну если судьба есть, если там где-то у нас что-то написано, то очень легко нам будет оправдаться. К тому же алкоголику перед Богом. Скажет, ты же мне сам такую судьбу написал. Вот как вот пояснить, пожалуйста, спасибо, Господи.
4: Ну, я расслышал, может быть, неправильно Ольга зовут, да, девушка, которая спросила это, понятие судьбы, что вопрос-то в чем? Написано ли где-то? Мы говорим, что человек при крещении, священник читает такие молитвы, там есть такое понимание, что вот теперь после крещения он написан в книге жизни. Вот в книге жизни этот человек написан, да. Но это не значит, вот в некоторых религиях и в некоторых христианских таких вот ответвлениях, не в православии, существует у кальвинистов там, да, которые вероучение Кальвина применяют. Вот. В исламе вот такое вот есть понятие жесткого такого-то предопределения, и вот этого вот написанного, и случится только то, что написано. В православии на это смотрят по-другому, и мы знаем, что вот такого предопределения жесткого у нас нет, и мы говорим, что Господь нам дал свободу, и мы делаем этот выбор. Другое дело, что и сам Господь, так сказать, ну, если можно так сказать, с помощью ангела-хранителя нас направляет по тому пути и помогает нам идти по тому пути, который будет спасительным для этого человека. он не может переломить и вот взять его там, да, и переставить, и сделать другим. Он не то, что он не может, он, конечно, может все, да. Он этого не делает, потому что была дарована свобода. Свобода и выбора. И человек выбирает сам и идет по тому пути. Ошибается он, поднимается и вновь идет, старается найти свой путь. И все из этого и складывается его жизнь. И поэтому судьбу свою в какой-то мере, конечно, он пишет сам, хотя имя его в книге жизни, если он крещен, уже существует. Вот так. То, что я понял из вашего вопроса. Если нет, вы, я думаю, вы перезвоните, если что-то там о другом была речь. Да, так, вот такой есть вопрос. Почему начало общественного служения Иисуса Христа пришлось на возраст, когда ему было 30 лет, а не раньше? И знал ли он в пору своего взросления, что является Сыном Божьим, или узнал об этом позднее? Но, во-первых, нам нужно всегда помнить, что Иисус Христос был не просто человеком, а такое явление было один раз в истории человечества, во всей истории человечества. Это был Бога-человек. Поэтому божественное с ним присутствовало всегда, да, всегда вместе с человеческим. А достигнув взрослого, назовем так, да, вот по меркам того времени это было полное взросление, да, 30 лет. Вот, а он выходит на общественное служение и перед тем принимает крещение от Иоанна Предтечи. Вот святитель Иоанн Златоуст следующее говорит, цитирую: «Но почему, скажешь ты, Иисус пришел креститься спустя 30 лет? Потому что после этого крещения ему надлежало уже упразднить закон, чтобы не сказал кто-нибудь, что он потому отменяет закон, что не мог исполнить его». Да, вот нужно внимательно это понимать. Он во всей точности исполнил его, во все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким грехам. Именно так предстояло по замыслу божественному исполнить всякую правду. Да, так помним мы, да, что это он Иоанну Крестителю когда-то сказал: «Я тебя креститься должен». Он говорит: «Так исполнится, исполним всякую правду». Вот она и исполняет. Он исполнил тот закон, который, не нарушая его. То есть вот исполнить закон в своем лице и как бы предочистить человечество в водах иорданских. Ну, а дальше начнется его служение людям, будет учение, создание церкви, Голгофская жертва и чудесное воскресение. Вот, 30 ли было там, 30 ли 3, тут даже есть изображение Иисуса Христа в катакомбах, древнее изображение, где он изображен человеком более взрослым, скажем так, да, по возрасту, 50-летним, лицо 50-летнего человека. Поэтому такой, не то чтобы этот спорный вопрос, он такого существенного не имеет. Просто возраст 30, он и сейчас как бы такого мужания и полного взросления является, и в то время тем более. Вот так. Да, у нас есть звонок. Слушаю вас.
5: Ой, батюшка Владимир, да. Это опять раба Божья Ольга. Первый вопрос, я, может быть, скомкала тут, да. Про место силы. Вот и Серафим Саровский в Дивеево говорил: тут вам и Иордан, тут вам и Афон. Ну что, как вообще, что такое понятие место силы, как оно действует на человека? Я приблизительно так представляю, что это, это святые места. Ну, как они спасают, как они вообще действуют вот на наше, играют на наше спасение. Вот я про это хотела еще узнать. Спасибо.
4: Знаете, конечно, вот словосочетание «место силы», оно появилось, наверное, не так давно, и, в общем-то, отражает таким светским, что ли, языком вот то понятие, когда мы говорим, что благодать на этом месте, там, святое место, место силы, да, где подвязались наши святые какие-то, особо почитаемые, и не случайно особо почитаемые в народе и во многие годы, и во многие века. да, там человек, молясь этому ли святом, но всегда мы молимся Господу, как, кому бы мы ни обращались, тем не менее, да, он знает, что же происходило здесь именно, почему Господь почему-то выбрал это место, и именно и место тоже. Вот едем мы в Муром, да, к мощам Петра и Февронии. Обязательно, ну, я думаю, что обязательно заезжаем все-таки на источник Ильи Муромца. Да, ну, потому что, ну, погружаясь в этот источник или воду берем для того, чтобы попить этой святой водички, знаем, что здесь вот такой вот подвижник когда-то был, да, и это тоже придает нам вот не только какой-то, ну, во всяком случае, самое главное, духовной силы, да, там подвязался Серафим Саровский. Мы знаем это, да. Мы едем к преподобному Сергию, в Троице-Сергиеву Лавру, называя ее сердцем России, да, и не случайно, да, вот историк Василий Иосифович Ключевский говорил, что, ну, не дословно, но почти, пока горит лампада над мощами преподобного Сергия, Россию не победить. Это ведь тоже не случайно, да, что вот там горит эта лампада. И мы надеемся, что пока она действительно горит, и пусть она горит вечно, Россию не победить. Вот так мы и набираемся там вот такой вот духовных сил и называем это местом силы. Я думаю, что вы правильно это понимаете. Вот так, да. Такой есть у нас вопрос. Такой. А в 6 главе Евангелия от Луки Иисус Христос говорит: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». А как правильно понимать эти слова? С человеческой точки зрения их трудно понять. Ведь сказано человеку, который потерял своего отца и хочет, и должен его похоронить. Мне кажется, или Иисус был нечувствительным к этому человеку. Ну, я думаю, что да, это ошибочно так думать, что он был нечувствительным. Мы же знаем, что Бог есть любовь, и Христос, конечно же, не мог быть кому-то чувствительным, а кому-то нечувствительным. Он любит всех нас, да, даже грешников не меньше, чем праведников, да, даже мало того, он говорит, что пришел спасти грешные, не праведники, но грешники требуют и ждут спасения. Вот, поэтому, конечно же, и сострадал он, конечно, всем людям. Если у этого человека умер отец, и он желает его похоронить, но мы ведь знаем, что Христос даже жизнь свою за людей отдал. А что здесь? Вот давайте контекст мы посмотрим. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другой сказал: «Следуй за мною». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и зирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Это Евангелие от Луки, 9 глава. Да, вот первый-то мы часто при вопросах задают, вспоминают, что, да, вот сказал он: «Позволь мертвым погребать своих мертвецов», этому человеку, который отца хотел похоронить. И не вспоминаем еще и другого, да, когда вот захотели, ну, там человек проститься с домашними, сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и зирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Я как-то передачи 2 или 3 назад вспоминал, вот говорил о том, что назад оборачиваться человеку верующему не нужно. Нужно в своих грехах нужно каяться, все, да. Но мы не случайно нам дана вот даже образ жены Лота, когда сказали: «Уходите из города, но не оборачивайся назад». И семья Лота пошла и не оглянулась, а жена оглянулась и стала соляным столбом. Ну, прошло, то, что прошло, то прошло. Оно было, оно было. Да, вот, вот так и здесь тоже, что кто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это настолько, так сказать, вот нужно быть воином Христа, Бога нашего, чтобы идти вперед, не оглядываясь назад. И толкователи Священного Писания объясняют слова Иисуса так. Казалось бы, цитирую, «казалось бы, что может быть естественнее желание похоронить отца своего? Но Господь Иисус Христос ответил, как никто никогда не мог бы ответить, сказав, предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Что же это такое? Это значит, что все мертвые дела, забота о мертвых, которые кончили свой путь и предстали пред очами Божьими, не должны обременять сердца наши. Забота о мертвом, о всех мертвых делах должны быть чужды нашему сердцу. К жизни, к вечной жизни, светлой и радостной жизни должны мы стремиться. То есть, да, как мы говорим, да, вот вперед и не оглядываясь назад. Смерть, продолжаю цитировать, смерть и все, что сопряжено с нею, должно быть чуждо нам, ибо пред нами надежда жизни вечной, вечной славы. На вечную смерть будут осуждены отвергшие путь Христов. Те, кто заботится о своих мертвых делах, обо всем, что относится к смерти, мы же должны думать только о вечной жизни. Кто это говорит? Это говорит святитель Лука Крымский. Я думаю, многие чтут, уважают, любят этого святого. Но и другие толкователи объясняют непривычные для нас слова Христа именно так. Да, вот мертвые дела нужно оставить и заниматься делами живыми. Есть люди, занятые лишь земными делами, они и займутся земным. А вот тебя Господь зовет, да, тут же, мы же, это же с Христом разговаривает человек. Есть кому похоронить, да, а тебя зовет сам Господь. И ты призван к небесному, к жизни вечной, для которой, в общем-то, предназначены мы все. Известно такая, рассказывают, как кто из монахов, кто-то из оптинских старцев, если не ошибаюсь, но это сейчас неважно, не поехал хоронить свою мать, когда сказали, что умерла мать. Сказал, там найдется кому похоронить, я за нее молюсь, она всегда со мной. Вот и все, вот к этому отнестись так, призывает нас Спаситель. Да, попробую я еще ответить на один вопрос, может быть, успею. Да, но вопрос как раз вот и частый, и непростой. Христос учил нас, подставь, я, может быть, его озвучу, это, а потом после перерыва отвечу на него. Христос учил нас, подставь другую щеку, но ведь есть же ситуации, в которых нужно постоять за себя. Например, речь идет о реальной угрозе физическому или психическому здоровью. Мне кажется, что если воспитывать в ребенке абсолютную терпимость, он не сможет защитить слабого, позволит хулиганам избить, а то и убить себя. А девочки, воспитанные таким образом, в будущем терпят побои или издевательства от мужа. Когда же, когда все же правомерно давать сдачу, и как правильно в этом отношении воспитывать ребенка? Да, это вопрос, я как и сказал, непростой. И не только как воспитывать ребенка, а как и самому взрослому поступать. Когда я как-то уже тоже рассказывал ситуацию, там в маршрутке пристает человек, ну, обижает там, скажем так, девушку, все сидят и смотрят в окна. Вот тут как поступать? Ну, вот об этом я как раз и попробую рассказать после небольшого нашего перерыва.
3: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак

0: ведущий программы, и он творит закон.
1: Федеральному округу.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радио Образ». Классическая музыка на «Радио Образ».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Более 1000 писем, почти 14 лет общения, ни одной встречи. Если вдруг их экипажи оказывались рядом, оба соблюдали молчаливое взаимное согласие не замечать друг друга и не встречаться глазами, дабы не разрушить идеальный образ, который родился в переписке. Такова удивительная история дружбы Петра Ильича Чайковского и меценатки Надежды Филаретовны фон Мек. Она стала для композитора не просто покровительницей, а по-настоящему близким человеком, пусть и на расстоянии. Петр Ильич называл ее ангелом-хранителем. Фон Мек подарила своему милому дорогому другу, как она называла композитора, не только финансовую независимость, но и заботилась о не менее важном, о спокойном пространстве для творчества. 5 раз Петр Ильич гостил в ее имении в Браилове на Украине. В эти дни хозяйка, разумеется, отсутствовала, дабы не беспокоить композитора. В его распоряжении был роскошный дом с удобной мебелью, отличными роялями, штатом слуг и экипажами для прогулок. А вокруг природа, дубы, луга, река. Рядом находился женский монастырь, где композитор любил слушать пение хора во время служб. Позже он напишет: «Поездки в Браилов останутся в моей памяти лучезарным воспоминанием о самых поэтических днях моей жизни». И в этой атмосфере покоя и умиротворения родился его небольшой цикл для скрипки и фортепиано под названием «Воспоминания о дорогом месте». Правда, изначально его первую пьесу «Размышления» Чайковский написал как вторую часть скрипичного концерта. Он работал над ней еще за несколько месяцев до поездки в Браилов, в швейцарской деревне Кларан, где восстанавливался после тяжелого внутреннего кризиса. Однако после ее совместного исполнения с близким другом и скрипачом Иосифом Котыком композитор почувствовал, что эта музыка не вписывается в общий характер концерта. Выбрасывать ее он не стал, а отложил до лучших времен, как потом оказалось до поездки в Браилов. К ней Чайковский добавил 2 оригинальные миниатюры – стремительные скерцы и проникновенную мелодию. Есть еще один трогательный момент в этой истории – Надежда Филаретовна однажды попросила Чайковского написать несколько скрипичных пьес, чтобы играть их в ансамбле со скрипачом Котыком. Сначала композитор отказывался. Он не хотел сочинять музыку по заказу, без вдохновения. Но позже все-таки согласился. И, возможно, эта просьба помогла ему решиться оформить первую часть концерта, написанную в Кларане, в отдельный цикл. На титульном листе партитуры он зашифровал посвящение. Посвящается Б. За звездочками скрывалось название любимого места – Браилова.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: В поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фет.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие в втором сезоне образовательной программы «Веры едины». Помощник благочинного Дивеевского округа провел духовную беседу со школьниками. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Спасли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный. Это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данные произведения исполнять на музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Веры едины». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты», Нижегородской митрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает 3 тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской митрополии и правительства региона. В Дивеевской средней общеобразовательной школе состоялась встреча первоклассников с помощником благочинного Дивеевского округа Нижегородской епархии по работе с молодежью иереем Владимиром Лапшиным. Мероприятие прошло в рамках работы ресурсного центра по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию школьников, действующего на базе этого учебного заведения, и в преддверии отмечаемого 14 октября праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Священник рассказал ребятам историю праздника. Разговор не ограничился только преданием. Ребята узнали, как можно проявлять заботу о ближних, почему важно слушать учителей, дружить с одноклассниками и никогда не обижать тех, кто слабее. Священнослужитель ответил на многочисленные вопросы детей. В завершении встречи участники сделали общее фото. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 19 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 42%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Пора читать.
1: Елизавета Кузьмина-Караваева. «Таинство ближнего». Издательство «Никея», 2022 год. В издательстве «Никея» вышла новая книга Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Таинство ближнего». Это сборник самых значимых текстов монахини-матери Марии Скопцовой, одной из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозного мыслителя, поэта, художника, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. По масштабу и разносторонности дарований мать Мария сопоставима с великими деятелями эпохи Возрождения, как богослов и религиозный мыслитель, публицист и мемуарист, активный религиозный деятель. Она творила дела милосердия, оказывая помощь нуждающимся русским эмигрантам во Франции, была арестована нацистами за помощь евреям в оккупированном Париже и мученически погибла в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года, за неделю до освобождения его Красной армии. До последнего момента она помогала соузницам поддерживать огонь жизни и человечности. В 2004 году она канонизирована как преподобно-мученица. Тот приток свежего воздуха, который мы ощущаем, читая статьи Матери Марии, слыша ее живой, неравнодушный голос, связан не только с возвращением в церковь понятия творчества и свободы как неотъемлемых атрибутов церковности, но и с прояснением изначальных смыслов, что есть христианство, православие, живая вера, в отличие от пустого благочестия. И здесь ключевым моментом опять-таки оказывается мистика человека общения, то есть евангельская любовь к ближнему. В статье «Типы религиозной жизни» мать Мария феноменологически описывает различные в нашем церковном быту типы благочестия. Многие их представители могут годами ходить в церковь, соблюдать все правила, знать устав, ценить красоту церковной службы, достигать вершин аскетизма и в то же время не иметь ничего общего с христианством, потому что они не имеют ничего общего с Христом. Подлинная православная церковь являет себя только в евангельском типе благочестия, то есть в жизни по евангельским заповедям, в следовании за Христом, в способности любить. И тогда можно встретить Христа в любом человеке, с которым мы вступаем в общение, даже в самом неприятном, даже в самом неудобном. Если отречься от себя и своего, не искать выгоды, но подлинно видеть телесные, душевные и духовные нужды человека, то в этой трудной, но благодатной встрече, в этом таинстве, как молния, просияет вдруг встреча с самим Христом, случится самое лучшее из всего, что только может случиться в нашей жизни. И в этом один из парадоксов творчества Матери Марии, как и самой ее жизни. Проповедуемое и являемое ею христианство, при всей предельной требовательности к человеку, при заостренности темы крестной жертвы и самоотдачи, говорит о полновесной радости, дарованной нам уже здесь и сейчас. В каждой земной встрече, в каждом нашем усилии оно, христианство, свидетельствует о пасхальном ликовании. Христианство – это пасхальная радость, пишет мать Мария. Подлинное богочеловеческое, целостное, соборное христианство зовет нас пасхальной песней. Друг друга обнимем, возлюбим друг друга. Возлюбим – это значит не только единомыслие, но и единодействие. Мысль всех статей, собранных в книге Матери Марии «Таинство ближнего» – яркая, живая, оригинальная, продолжавшаяся даже в условиях концлагеря. Мысль, тесно связанная с жизнью, открывающая новую страницу в православном богословии, один из главных даров, оставленных нам в наследство Матерью Марией. Вот как пишет о ней митрополит Антоний Сурский. «Мать Мария – святая наших дней, и для наших дней – женщина из плоти и крови, получившая любовь Бога, которая бесстрашно смотрела в лицо проблемам нашего века». Ее образ будет становиться светлее и светлее, ее духовное значение будет для нас возрастать по мере того, как и мы начнем понимать последний смысл любви, воплощенной и распятой.
0: Пора читать.
2: Добрый час. Вместе с Радио Образ.

0: Малая Родина.
1: В Кстовском районе Нижегородской области есть село с примечательным названием «Великий враг». Оно расположено на высоком правом берегу Волги, практически примыкая с северо-востока к Кстову. Основание села относят к XIV веку, связывая появление здесь поселения с победой на Куликовом поле. Отмечая особые заслуги Симонова монастыря среди других обителей Древней Руси, Дмитрий Донской пожаловал братии на пропитание многие земли и угодья, в том числе и приволжские земли. По душе своей напомин в наследие вечных благ. Именно тогда было основано село Великий Враг, получившее свое название от мощного вымыва материка в сторону Волги. Через несколько веков через этот овраг была сооружена дамба, по которой сегодня идет дорога из Кстова и Великого Врага на Зименки и далее, на Безводное. Есть и народное предание, по которому название села Великий Враг связано с походом Ивана Грозного на Казань. Будто бы русский царь, идя на татар, остановился на берегу Волги, чуть пониже села Кстова. В память об этой остановке и встрече с местными жителями, и в честь похода русских на Великого Врага, царь подарил церкви на Волге икону, а село стали называть Великий Враг. Как бы то ни было, эти земли принадлежали уже в конце XIV века Симоновскому монастырю. Им же и была здесь заложена пустынь, подворье мужское. Монастырь выделил братью для просвещения мордвы, черемисов, волжских булгар и для сбора повинностей за рыбную ловлю, бортницкие угодья, лебединые и бобровые гоны. Подворье просуществовало 400 лет. После периода смуты Великий Враг стал довольно крупным по тем временам поселением. В 1628 году царь Михаил Федорович подтвердил права Симонова монастыря на сельцо Великий Враг, пожаловал в новопостроенную в нем небольшую обитель иконы Казанской Божьей Матери, почитавшуюся главной святыней Нижегородского народного ополчения Минина и Пожарского. В нижней части киота, по желанию самого государя, было помещено изображение «Избавление Москвы от поляков» в 1612 году, которое подтверждало личную признательность самодержавца нижегородцам в годину смуты. В созданной после этого описи указывались и все нижегородские владения монастыря. Пресвятой Богородице Казанская и Николая Чудотворца, и к ней полянка Уткина, озеро Орлова, озеро Лилюково, крутое да во княжеском поле шесть озер с заводями. В 1646 году монастырь с двумя рубленными храмами возвышался над кручами береговых обрывов, а рядом стояли 26 крестьянских усадеб, два служебных монастырских двора с простыми горницами для приезда московских гостей и шесть дворов детенышей, рабочих, чернорисцев, в обязанность которых входило не только возделывание пашен, огорода, сада и содержание скотного двора, но и доставка наработанного в течение года изделия, железа, изделия из него, резной деревянной посуды, сырых и выделанных кож, хлеба, мяса, масла и яиц. Все это доставлялось в Москву, в кладовые Симона монастыря. Упадок хозяйства, великовражеская пустынка и ее слобода, как и все Поволжье, пережили на рубеже 17-18 веков. Власти Симонова монастыря потеряли интерес к своим далеким нижегородским вотчинам. В царствовании Алексея Михайловича монастырь в Великом Враге был упразднен. Выполняя указания синода, епископ Нижегородский и Алатырский Петерим в марте 1723 года причислил Великовражескую пустынь к Нижегородскому духовному домовому архиерейскому монастырю. По решению Священного Синода храмы Великовражской пустыни были обращены в приходские, а большая часть имущества и утвари отправлена в Москву. На месте Великовражеской пустыни был образован приход. В 1777 году здесь произошел сильный пожар, истребивший все бывшие монастырские постройки и церкви. И лишь через 11 лет после пожара, в 1988 году, на месте монастыря прихожане построили небольшой деревянный храм с одним престолом, освященным во имя святителя Тихона. Через 76 лет, в 1864 году, в нем по причине ветхости прекратили богослужение. а позднее церковное здание и вовсе разобрали на дрова. И только в 900 году на месте бывшего храма была построена деревянная часовня. В 1792 году великовражцы возводят храм первоначально также с одним престолом, освященным в честь иконы Казанской Божией Матери. Он радует нас своей красотой и изяществом до сих пор. Во второй половине XIX века Казанской церкви пристраивается теплый предел, освященный во имя святителя Николая Мерликийского. В это время основным жертвователем на Великовражскую церковь становится известный нижегородский промышленник Башкиров. При его материальной поддержке в 1889 году был проведен капитальный ремонт храма. Подведен каменный фундамент, устроена новая обшивка тесом, деревянное ограждение территории церкви заменено металлической кованой решеткой. В 1907 году деревянные кресты на церковных главах по личному желанию Башкирова заменяются медными с позолотой. В начале 20 века во время одной из своих поездок по Волге Великовражский храм посетил святой праведный Иоанн Кронштадтский и совершил здесь богослужение. В 1937 году после ссылки настоятеля Великовражской церкви протоиерея отца Михаила храм был закрыт по причине отсутствия культовых служащих, но разорению не подвергался. Богослужение в храме возобновилось на Пасху 1944 года. 20 февраля 1995 года Великовражской Казанской церкви был присвоен статус памятника архитектуры федерального значения. Своей историей и живописностью своих окрестностей Великий Враг всегда привлекал художников и писателей. Примечательно, что именно здесь снимались многие эпизоды таких кинокартин, как «Русское поле», «Секретарь обкома», «Дело было в Пенькове», «Жили-были старик со старухой». Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.
0: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
2: «Снится мне деревня».
0: Автор.
2: Слова Леонид Дербенев, музыка Борис Емельянов.
3: В 1987 году песня «Снится мне деревня» впервые прозвучала в эфире в исполнении Сергея Беликова. Эта композиция сразу же стала хитом, а на Беликова обрушилась всесоюзная слава. Его имя узнали даже те, кто до этого не сталкивался с творчеством исполнителя. На профессиональную сцену Беликов пришел в 1971 году. Он был музыкантом и солистом в таких популярных коллективах, как «Веселые ребята», «Аракс», «Самоцветы». 70-е годы были весьма удачными в карьере Беликова. Он сотрудничал с такими известными авторами, как Пахмутова, Добрынин, Антонов и другими. К середине 80-х Беликов решил начать сольную карьеру. Песня «Снится мне деревня» открыла перед ним новые возможности. Интересно, что Леонид Дербенев, написавший стихи к песне, был коренным москвичом, и многие удивлялись, почему он воспел в своих стихах деревню. Но оказывается, что предки поэта многие годы жили в деревне, и отец Дербенева не раз просил его написать песню именно о деревне. В год написания этой песни Дербенев принимал участие в съемках одной из музыкальных программ. Съемки эти проходили в окрестностях Владимира, и вот прогуливаясь и рассматривая местные красоты, участники съемок наткнулись на полуразрушенную церквушку. Дербенев с удивлением понял, что знает эту церковь. Он видел ее на старинных семейных фотографиях. Как оказалось, именно в этой церкви когда-то венчались бабушка и дед поэта. Вскоре Леонид Петрович построил дом в том месте, где когда-то жили его предки, а на свет появилась чудесная песня о деревне.
2: Исполняет Сергей Беликов.

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Усталость тихая, вечерняя, зовет из гула голосов в Нижегородскую губернию и в синь семеновских лесов. Сосновый шум и смех осиновый опять кулигами пройдет. Я вечера припомни синие и дымом пахнущий омет. Борис Корнилов.
2: Радиообраз. Прогноз погоды.
3: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 16 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 14 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?». Читает Екатерина Краснобаева.
2: Платье на вырост. Лепил мокрый противный снег. Дворники с трудом счищали белую коросту с окон его машины. Дорога была безлюдная, но он ехал с напряжением. Скользко, темно, сырость пробиралась под легкую кожаную куртку. И почему он не надел дубленку, вырядился как жених? Выехал без настроения. Наверное, можно было отложить поездку. Но отец Георгий очень просил привезти ему пачку свечей, несколько бутылок лампадного масла, ладана. Набралось 3 тяжелых коробки. Хотелось успеть до Рождества. И вот дотянул. 3 дня до Рождества осталось, только бы обернуться туда и обратно. Отец Георгий жил в Псковской области, в самой глубинке, в маленьком селе на краю леса. Ехали к нему отовсюду, потому как святой жизни был человек. Усталости, казалось, не ведал, всех привечал, обогревал любовью, от беды отводил. Ехали к нему люди с тяжелым сердцем, а возвращались просветленные. Умел отвести от человека уныние, умел развернуть его от беды, подтолкнуть к Богу. Николай заметил, что как стал вспоминать об отце Георгии, так и теплее вроде стал в машине. Уж с ним-то отец Георгий повозился, пока не вытащил из отчаяния, пока не заставил жестко оценить свою жизнь. Что делаешь, куда катишься? Николай был в Москве человеком заметным. Под его началом находилось несколько вещевых рынков. Жил, как по минному полю шел, вправо воронка, влево обстрел, пока в конце концов и не подорвался на мине. На него наехали, стали сводить торгашеские счеты. Он попытался встать в стойку, напрячь их, опередили, сожгли дачу, принялись угрожать. Хорошо, что он один, семьи не было. Как разошелся с первой женой, все недосуг было второй раз жениться. Теперь его холостяцкая жизнь оказалась благом. Уж кого-кого, а его близких доброхоты в покое бы не оставили. А так, один как перст. Но брали измором, звонили, угрожали, писали письма, просили освободить поле деятельности по-хорошему. В прокуратуру пошли письма. Один раз вызвали, второй. Николай чувствовал, надо уходить по-хорошему. Но такая ненависть в душе клокотала, что он даже ночами проигрывал давно написанный сценарий мести. «Убью. Убью обязательно. Пусть сяду, но не потерплю. Какой я после этого мужик?» В Псков поехал налаживать контакты. Были у него там свои люди. Хотел поговорить, обсудить предстоящую борьбу. А машину возьми, да и поломайся на дороге. Аккурат у опушки леса, у крайней избы, в которой горел крошечный огонек лампады. Постучал, открыли. Маленький седой старичок с бородой до пояса. «Заходи, мил человек, заходи, гостем будешь. Молочка налил, отломил хлеба. Ешь, говорить потом будем». «А что говорить? Мне говорить нечего», — насторожился Николай. «Нечего и нечего. Не волить тебя не буду. Пей молочко, пей». И как прорвало Николая. Разрыдался он, уронив голову на стол, покрытый веселенькой клеенкой, и рыдал, как освобождался. И стал говорить. По чуть-чуть все и рассказал. Утром он развернул свой «Мерседес» обратно в Москву. В ожидании новой жизни сердце притихло. Смог. Смог сжечь все мосты, переступить через ненависть и жажду мести. Оказывается, уйти – большая победа, чем отомстить. Он не понимал. Ему растолковали. Пошумели коллеги, поугрожали и отступились. 2 месяца нигде не работал. Потом в одном православном издательстве стал заниматься реализацией книг. Навыки были, получилось. Деньги, из-за которых так убивался, как-то вдруг измельчали, отошли на второй план. На первом сияла нестерпимо ярким светом освободившаяся покаянием совесть. Как легко ее бремя, как удивительно ее торжество. К батюшке Георгий с тех пор зачастил. Уже потом узнал, что старец сей в России известный. К нему едут отовсюду специально. Это только он случайно на огонек заглянул. Вот и сейчас едет. Торопится. Торопится обернуться до Рождества. И что-то беспокоит его, помимо слякоти, раздражает. Ну, конечно, она, навязавшаяся попутчица. «Батюшка дал ваш телефон. Благословил взять меня к нему, как поедете». «Взял. Благословил отец Георгий, нельзя не взять. А самому маята. Девушка какая-то забитая, платок на глазах, вжалась в угол заднего сиденья. Уже часа три едут, она ни слова. «Закурить можно?» — спросил. «Мне не хотелось бы», — прошептала девушка чуть слышно. «Вот еще новости. В собственной машине не могу курить. А так хочется затянуться». Навязалась. «Робкая, робкая, а мне не хотелось бы. А мне хочется курить. Может, разрешить одну сигарету?» — спросил, еле сдерживая раздражение. «Мне бы не хотелось». Николай резко остановил машину, вышел, запахнул свою хлипкую курточку. Спички гасли на ветру, он нервничал, наконец-то затянулся. К отцу Георгию приехали уже к вечеру. Вот молодец, привез рабу Божью Марину. Я просил, спасибо не отказал», — суетился отец Георгий возле Николая. А Николаю уже и стыдно. Надо было с ней поласковее. Что это я? Всю дорогу молчал, злился. Извиниться, что ли? Марину определили на постой к старой сгорбленной савишне. До нее пройти с километр. Но савишна сама явилась. Углядела машину. «Пойдем, дочка, печка у меня топлена. Вареньем угощу из крыжовника. Любишь с крыжовника?» Девушка смущенно улыбнулась, отвела глаза. А Николай, отец Георгий, определил в пристройку. Небольшая пристройка давно служит ему гостиницей. Едут издалека, остановиться где-то надо. А там и свет, и печка, и иконы на стене. Несколько коек в ряд хватает. Николай вошел, увидел молоденького монаха, стоящего на молитве. Тоже приехал к батюшке. Монах повернул к Николаю приветливое лицо. Махнул рукой на свободную кровать. «Дескать, располагайся», но молитву не оставил. Николай лег. Спина, затекшая от сидения в машине, слегка ныла. Уснул быстро. Утром у батюшкиной кельи уже была очередь. Он оказался за девушкой, с которой ехал. «Мариной, что ли?» Она подняла на него глаза и тут же опустила. «Извиниться, что ли?» «Да нет, раньше надо было». Стал готовиться к исповеди. Прежде чем войти к батюшке, девушка перекрестилась три раза. «Монашка, что ли?» «Не разговаривает, забитая какая-то». Долго, очень долго девушка не выходила. А вышла... Николай натолкнулся на ее взгляд, полный ужаса. Она смотрела на Николая, широко раскрыв глаза и как-то не мигая. Он заметил, только значения не придал. Огонек лампады из открытой двери звал следующего посетителя. Николай встал. «Господи, благослови!» Батюшка Випетрахили поручих сидел на стуле, встал, опустив спину. Белая борода его выделялась в полумраке комнаты первой, потом уже лицо, глубокие морщины. «Ну что, раб Божий Николай, все на мерседесах разъезжаешь?» «Нельзя без машин, отец Георгий. Поездом я бы и сейчас еще ехал». «Ну давай, что у тебя?» Знакомый холодок под сердцем. «Сейчас надо сказать все, не утаить, не слукавить». Стал говорить, как всегда, сначала неровно путаясь, а потом как в омут головой. «Все». Батюшка слушал, склонив голову и прикрыв глаза. Иногда лишь слегка кивал головой, дескать, «слышу, не сплю, рассказывай». И вот оно, блаженное облегчение. Батюшка накрывает голову Николая Петрохилью, читает разрешительные молитвы. Чтобы пережить это светлое, ни с чем не сравнимое чувство, можно было бы не только на мерседесе пешком прийти в эту продуваемую ветрами избушку. Николай поднялся с колен, подошел под благословение. «А ты, раб Божий, сколько бублем жить собираешься? Не молод уже? Пора, пора гнездо ведь. Да моя невеста, еще отец Георгий, не родилась», — привычно отшутился Николай. «А вот родилась. Сидит там, Мариной зовут. Попутчица твоя от самой Москвы. Чем не жена тебе?» «Шутите, отец Георгий. Как найду себе невесту, сразу к вам привезу знакомиться. А пока другие у меня заботы». «Я тебе серьезно говорю». Голос батюшки стал твердым. «Она, Марина, тебе жена. Разгляди ее, сам убедишься». И махнул рукой на дверь. «Иди, дескать, хватит, поговорили». Вышел. «Где она, его жена?» «А вот сидит печушкой, укутавшись в большой черный платок. Может, его ждет, мужа?» «Марина? Вас Марина зовут? Вы меня простите, что я так строг был, пока ехали. На меня, понимаете, столько забот навалилось. А я тут при чем?» Девушка подняла на него глаза, полные слез. «Мне-то что до ваших забот? Я приехала у батюшки благословения просить в монастырь. Он все говорил, подожди, да подожди. А тут позвал, я и поехала. Мне бы поездом лучше. А он благословил вам позвонить. У вас проблемы, только я тут ни при чем. Девушка уже ревела в три ручья. «А я при чем в ваших проблемах? Мне без разницы, куда вы, в монастырь или...» «А батюшка что сказал?» «Говорит, выходи, Марина, замуж за Николая. За вас, значит, за вас. Вот они, ваши проблемы. Только я здесь ни при чем. Я в монастырь». Николай напрягся. Он понял, что разговор заходит слишком далеко. Понял, что это была не просто беседа со старцем. Это было благословение. Марину он благословил выйти за него замуж, а его жениться на ней. Девушка рыдала, худенькие плечи тряслись. «Да не реви ты. Давай что-нибудь придумывать». Вышли на улицу, стали ходить кругами вокруг «Мерседеса». «Может, ты что-нибудь не поняла? Может, он по-другому выразился?» «Говорит, чем не муж тебе, Николай?» «Я говорю, какой Николай? Откуда я знала, что вас Николаем зовут?» «А он, да тот, что привез тебя ко мне!» «Я говорю, он старый, да и странный какой-то!» Девушка осеклась и испуганно посмотрела на Николая. «Вот-вот ухватился тот. Иди и откажись. Скажи, что старый муж тебе не нужен. Тебе самой-то сколько? 19?» «Да я тебе в отцы гожусь! Иди, иди!» Он стал подталкивать Марину к домику. «Сами идите. Скажите, что отказываетесь на мне жениться. Так и скажите. Отказываюсь!» Пошел. Отец Георгий стоял на молитве. На скрип двери повернулся, недовольно сдвинул брови. «Я тебе сказала, она твоя жена. Не ищи другую. Только время потеряешь. Все, уходи!» Теперь уже Николаю хоть плачь. Он только сейчас понял, как серьезен этот разговор и какие у него могут быть последствия. «И откуда ты на мою голову навязалась?» — набросился он на Марину. «Жил себе, забот не знал». Она опять заплакала. Поняла, батюшка не благословил, не преклонен. Возвращались так же молча, как и ехали сюда. Только молчание было уже совсем другим. Николай нервничал, злился, даже пару раз закурил без разрешения. А Марина сидела в своем уголочке и хлюпала носом. Николая ее слезы злили. Больше того, он впервые, как отошел от той своей торговой мафиозной жизни, пожалел о ней. В ней было много опасного, нестабильного, но в то же время он мог сам решать многое, тем более насчет женитьбы. Давно бы женился, если бы захотел. Не хотел. Женщины как неспешно вплывали в его жизнь, так из нее и выплывали. А теперь получается, хочешь, не хочешь, женись, раз батюшка решил. Значит, надо. Бред какой-то. Он сам, Николай Степанович Остроухов, не решил, а за него решили. А ты подчиняйся, ты ничего не значишь и пылинка. Вот так, гневаясь и осуждая, ехал он по вечернему тихому шоссе, и припорошенные снегом елки мелькали себе и мелькали. Высадил Марину в метро. Она, опустив глаза, поблагодарила. И сказала твердо, будто на подвиг шла. «Я вам, Николай Степанович, позвоню». «Зачем?» — чуть не вырвалось у Николая. Но осекся, невежливо. Она позвонила через неделю. Он сразу почувствовал. Отпустила. Голос не такой напряженный, как раньше, спокойный. «Я согласна, Николай Степанович. Батюшка благословил. Я еще раз к нему ездила поездом. Только вчера вернулась. Он сказал, мне в монастыре не место. Я ведь иконы пишу. Батюшка говорит, иждивенкой в семье не будешь, всегда на жизнь заработаешь. Я согласна». Николай схватился за голову. «А он-то? Он-то не согласен?» «Марина!» — бросился он, умоля девушку. «Я старый, я некрасивый, я тебе в отцы гожусь, подумай, Марина!» «А мне теперь хоть думай, хоть не думай. Отец Георгий благословил, а он... ему многое открывается». Через час Николай вновь гнал свой «Мерседес» по знакомой дороге. Он приготовил длинную речь, пламенный монолог обиженного и оскорбленного человека. Он скажет, он убедит, он приведет примеры. Отец Георгий в валенках, тулуп поверх подрясника, чистил во дворе снег. «Я тебя только к вечеру ждал», — засмеялся. «Батюшка». Николай умоляюще посмотрел на него. «Батюшка, ну куда мне жениться? А через год ты приедешь и скажешь. Батюшка, как хорошо, что я женился. Мил человек, ты один как перст, ты не монах и не женатый, не делай это. В монастырь ты не готов, а к женитьбе. Девушка редкая, такие на дороге не валяются. Женись, она тебе дочку родит, крестить привезешь, назовем ее Ангелина». Батюшка хитро сощурился, синие детские глаза его светились радостью. Николай впервые улыбнулся. «Значит, благословляете?» «Благословляю. Совет вам да любовь». Над Кипром тихий душный вечер. Наш теплоход стоит на пирсе среди таких же, как он, красавцев-лайнеров. Сегодня был насыщенный день. Долгая экскурсия по Лимассолу, поездка в Кихский монастырь, а теперь свободное время. Кто отдыхает в каюте, кто бродит вдоль моря, кто сидит в маленьком кафе на берегу. А я очень хочу позвонить в Москву. Говорят, недалеко, прямо за кафе, телефон-автоматы. Иду неспешно, наслаждаясь покоем, вспоминая дивные подарки дня. Догоняет человек. Толстенький, рыжий, лицо усеяно веснушками. Наш, с теплохода. В ресторане его столик через два от моего. Очень шустрый. Обожает фотографироваться. Медленно не ходит, все бегом, эдакий колобок. От дедушки ушел. Щелкнуть вас на фоне вон той пальмы. Не надо, я в Москву звонить. И мне надо, пойдемте вместе. Мой телефон не ответил. Рыжий человечек быстренько набрал свой номер и затраторил, зачастил. «Кипр, это потрясающе! Три иконы купил! Как почему три? На всю нашу семью!» «Соскучилась? Я тоже! Еще недельку и дома! Да-да, обнимаю вас! Мне очень вас не хватает!» Трубку положил, а все улыбался. Так и подошел ко мне с соцветом улыбки. «С женой говорил! Она полгода назад дочку родила, а я вот решил в паломничество, давно собирался. Дочь подрастет, вместе ездить будем, а пока один. Одному, конечно, не то, с семьей лучше. А жена ваша кто?» «Иконописец. В одном московском храме в иконостасе сразу четыре ее иконы. Талантливая, а красавица. Не то, что я крокодил. Доченька на жену похожа. Ангелиной назвали. Правда, хорошее имя Ангелина? От ангела что-то. Свет какой-то. Я ей накупил... «Покажу, хотите? Вот она, моя каюта, милости прошу!» Мы вошли в каюту, и он стал вытряхивать из чемодана воздушные кружевные платьица, туфельки, маечки, костюмчики, ворох веселой детской одежды, от пестроты которой заребело в глазах, а одно, ну прямо роскошное платье с наворотами, совсем не детское. На вырос взял. Вырастет, а уже есть что надеть. Мне ничего не жалко для доченьки. Он протянул мне фотокарточку крошечной девчушки, но сначала нежно поцеловал ее. «Дочка, Ангелинка, солнышко мое, нечаянная моя радость. А это жена». На меня смотрела красивая юная женщина. «Марина, красивая?» А я, дурак, жениться не хотел, все раздумывал. Отец духовный настоял. Ему-то лучше видно. А я роптал, грешный. И Николай Степанович рассказал мне эту историю.

0: Радио «Образ». Все образуется. Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча. В одном селе жила семья из 100 человек. В ней царила особая атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. Никогда здесь не ссорились и не ругались. Этот слух дошел до правителя страны. Решил он проверить, так ли это на самом деле. Приехал правитель в село, нашел главу семьи и спросил о том, как ему удается сохранять гармонию между близкими людьми. Старик взял лист бумаги, долго на нем писал, а потом вручил его правителю. На бумаге было начертано 3 слова – «любовь», «терпение» и «прощение». «И это все?» – удивился правитель. На что старик ответил: «Да, это основа не только хорошей семьи, но и мира в целом». Игумен Мельхиседек Артюхин писал, что семья стоит на 5 столпах, и самый первый столб – это уважение к супругу. Многие женщины хотят быть первыми в семье, однако Богом заложена другая иерархия, подчеркивает он. Основная ответственность за семью возложена на мужа. Поэтому жена должна уважать его мнение и прислушиваться к нему. Второй столб. В жизни нужно учиться уступать друг другу. Кто уступает, тот больше приобретает, по слову Амвросия Оптинского. Умение найти в себе ошибку при конфликте в семье – это беспроигрышный вариант. Слабый ищет виноватого, сильный ищет Бога. Третий столб – это доброта. Умение благодарить за то доброе, что делают тебе твои близкие люди. Сначала мама, бабушка, другие родственники, а затем твой муж или жена. Нужно понять, что любовь – это не долг, а жертва. Четвертый столб – это долготерпение. И на это нужно настраиваться заранее, если хотите, чтобы в семье были мир и счастье. Готового супруга не бывает. Такими становятся в процессе совместной жизни. И, наконец, пятый столб – это доверие и верность. Страстотерпица Александра Федоровна Романова, супруга Николая II, считала, что основой семьи является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть свое «я», посвятив себя другому. В ее дневниках сохранилась такая запись. Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава, так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых вторая половина и не подозревала. Иногда кажется, что невозможно притереться друг к другу, что будут вечные безнадежные конфликты. Но терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в мире и покое.
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Дружкова. И это моя еженедельная авторская программа. Мы начинаем.
2: Каждую среду с 14 до 15 часов в эфире «Радио Образ» слушайте программу Марины Дружковой «От чистого истока». Интересные гости, увлекательные беседы, важные темы, приятное общение и светлые, положительные эмоции. «От чистого истока» в прямом эфире «Радио Образ». Интерактив по номеру 8-902-302-84-44 и в нашей официальной группе ВКонтакте vk.com/радиообраз. Повтор программы по субботам в 19 часов.
1: До встречи в эфире.
0: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.

0: вековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
2: и Владимир Ганин.
1: Сегодня мы снова приглашаем вас в путешествие по неисчерпаемому миру русских пословиц и поговорок, тех самых, которые Александр Сергеевич Пушкин назвал кладезью многовековой мудрости нашего народа.
2: Владимир Иванович Даль, наш главный собиратель народной мудрости, писал про пословицы. Это свод народной премудрости и суемудрия. Это стоны и вздохи, плачи и рыдания, радость и веселье, горе и утешение в лицах. Это цвет народного ума, самобытной стати. Это житейская народная правда, своего рода судебник, никем не судимый.
1: Сегодня мы будем говорить о русском характере, о том, как народ видел себя самого в зеркале пословиц, которые сам же и слагал. У Владимира Ивановича в сборнике есть пословица о русском человеке, его обычаях, привычках, особенностях ума и души.
2: Народ знал за собой и добрые черты, и слабости. Русский медленно запрягает, да быстро едет. Это, наверное, одна из самых известных характеристик нашего народа. Русский человек хлеб-соль водит. А это о гостеприимстве. Русский с горя поет и с радости, о певучей, отзывчивой душе. Николай Глазков в стихотворении «Поговорка» писал: «Ведь пословица не сломится, переходит в род из рода, в ней таится и хранится мудрость вечная народа».
1: Историк Василий Осипович Ключевский отмечал в русском человеке знаменитое «авось», то есть неспособность к размеренному плановому труду и, напротив, готовность к мобилизации всех сил в нужный момент. Федор Михайлович Достоевский говорил о широте русской души, ее всечеловечности. Только русский, может быть, получил способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Конец цитаты.
2: А Тютчев и вовсе подытожил: умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Пословица – это и есть тот самый способ понимания, который не требует ни аршина, ни ума в обыденном смысле, а требует сердечного чутья и жизненного опыта.
1: Наша сегодняшняя пословица входит в сборник Владимира Даля, конкретно в раздел «Русь-Родина». Мы зачитаем по традиции только первую часть, а вы, дорогие радиослушатели, попробуйте угадать вторую. Итак, русского человека, что парит...
2: Даем несколько секунд. Подумайте, как может продолжаться эта пословица. Слово «парит» здесь подсказка, и оно ведет к нас к одной из самых древних и любимых русских традиций. Ну что, догадались? Вот вам еще подсказка. О чем в народе говорили? «Мать вторая, кости распаришь, все дело направишь». Где человек выходит, как заново рожденным?
1: Ну, конечно же, это русская баня. Баня в нашей культуре не просто место для мытья. Первые свидетельства о русской бане есть уже в повести временных лет XII века. С тех пор конструкция бани практически не изменилась. Деревянная избушка, каменка, полог, березовые веники. А уж сколько про нее народ сложил пословиц: «Постничай по средам, ходи в баню по субботам». «Помылся в бане, как 100 пудов себя снял».
2: И про пар не забудем. «Баня без пара, что щи без навара. Поддай порог, да лезь на полог. Жаркий пар любой недуг исцелит».
1: И еще: «Пар костей не ломит. Душистый пар не только тело, но и душу лечит». Кстати, последняя пословица по смыслу очень сходна с той, которую мы загадали для вас. Как и пословица «в бане помылся, заново родился». Ну что ж, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы про русского человека. Зачитаю первую часть, а Владимир вторую. Русского человека, что парит,
2: то и правит. Надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна. Возможно, в этой двойственности, которая заключена в пословице, ключ к русскому характеру. Сам Даль в своем сборнике «Пословицы русского народа» поясняет: русского человека, что парит, ну, то есть баня, то и правит, то есть то лечит.
1: Встречается даже еще такой вариант пословицы.

0: Готовится. Баня парит, баня правит, баня все поправит. В этих словах народная вера в целительную мощь банного жара. Баня лечила простуду, снимала боль в суставах, укрепляла дух. В ней не просто грелись, в ней правили здоровье. Возвращали телу легкость, а душе спокойствие.
1: Обращались к теме бани и русские классики, тонко чувствовавшие народный быт. Антон Павлович Чехов в своих рассказах нередко изображал баню как часть провинциальной жизни. У писателя даже есть рассказ с названием «В бане», где баня – пространство, где раскрываются характеры и звучат бытовые выразительные реплики, где очень к месту пословица «В бане генералов нет». Классик писал так: «Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. Жарко, душно и туманно. Веник делает свое дело, банный лист липнет и глазам больно от мыла. Отовсюду слышны возгласы «Поддай пару!» Тебе мылят голову и перебирают все твои косточки. Хорошо».
0: Николай Алексеевич Некрасов, поэт крестьянской России, в своих произведениях часто обращался к быту простого народа. Баня у него – бытовой штрих, показывающий народный уклад и силу простого человека. Это неотъемлемая часть деревенского уклада. Читаем в поэме «Кому на Руси жить хорошо». Вот про Матрёну Тимофеевну, глава «Крестьянка». «Спасибо жаркой баньке, березовому веничку, студеному ключу, опять бела свежохонька». Не случайно народ говорил: «Баня любую болезнь из тела гонит. Коли б не баня, все б мы пропали».
1: Еще цитата из той же поэмы «Кому на Руси жить хорошо». «И в бане, смыв поутру пот, беспечно пристанью идет». Здесь баня – часть быта речного работника. После тяжелого дня он смывает усталость, и это возвращает ему силы и легкость.
0: Наверное, баню можно назвать культурным феноменом в русской картине мира. «Баня все грехи смоет», – говорил народ. Правда, здесь смывали не только телесную грязь, но и усталость, тяжелые думы. Баня в русской традиции – это пространство обновления и силы, где жар, пар, веник становятся инструментами заботы. В бане веник дороже денег. Баня без веника – что стол без соли, говорили.
1: И недаром народ говорил: в баню идти, пару не бояться. И в то же время баня – мать вторая, кости расправит, тело поправит. Который день паришься, тот день не старишься.
0: Да, для русского человека баня – это больше, чем постройка с печью и полками. Это живая традиция, в которой сошлись народная философия, забота о здоровье, искусство общения и уважение к опыту прошлых поколений. И пока звучат пословицы о бане, пока живут воспоминания, рассказы о ней, эта традиция остается важной частью русской культуры.
1: А мы обязательно продолжим изучать пословицы в наших следующих программах. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Впереди вас ждет еще много открытий.
0: До новых встреч.
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

За высокими домами на площади Свободы прячется тюрьма, бывшая, конечно. Если не знать историю здания, да и историю города, можно решить, что это замок, в котором жила принцесса и ждала своего принца. Такие фантазии навевают башни, расположенные по углам здания. С древних времен тюрьмы, отдельно мужская и женская, располагались на территории Нижегородского Кремля у Ивановских ворот, потом в Дмитриевской башне. После перевода в нее губернского архива в 1809 году заключенных содержали при въезде в город. У заставы на Варварской улице была поставлена деревянная тюрьма с частоколом. Наконец, в 1824 году в Нижнем Новгороде завершилось строительство каменного острога. Проект острога разработал Августин Бетанкур. Тогда это была окраина города, и тюремный замок возвышался над пустырем. Замок – это главный корпус тюремного комплекса. Он стоял по центру обширного двора. Со всех сторон периметр острога был обнесен кирпичными стенами. Еще на территории находились караульные и служебные помещения. Главный корпус представляет собой вытянутое с севера на юг двухэтажное здание со сводчатыми подвалами и четырьмя круглыми угловыми башенками. В центре здания находились лестницы. На верхнем этаже располагалась часовня, по сторонам сводчатых продольных коридоров были камеры заключенных. Слева по одной общей на 26-28 человек, справа по две на 10 и 12 человек. Торцы корпуса занимали каморки карцеров, а в башнях находились не принцессы, а стража. Сначала внутри трехъярусных башен располагались винтовые лестницы. Они опирались на центральный столб, но со временем нижние ярусы были приспособлены под одиночные камеры. Было это в 1849-1851 годах. Тогда же с восточной стороны главного корпуса была пристроена церковь с однопрестольным алтарем. Острог предназначался для содержания как осужденных губернскими судами, так и для следующих в Сибирь этапных команд. В середине XIX века для пересыльных к тюремному комплексу с юга была пригорожена особая территория с рубленными казармами. В Нижнем Новгороде этапированных заключенных осматривал врач. Здесь их снабжали одеждой и кормовыми деньгами до Иркутска по 12 копеек на день. Проездом могли останавливаться до 7 тысяч арестантов в год. В разные годы в Нижегородском остроге сидели арестованные Феликс Дзержинский, Максим Горький, Владимир Короленко и многие другие политзаключенные. Площадь, на которой находилась тюрьма, в те годы называлась «Острожной».

крутится, вертится, крутится, вертится шар голубой. Просто не верится, просто не верится, что так давно мы знакомы с тобой. Просто не верится, сколько лет мы с тобой. Пусть в жизни бывает крутой перелом, мы спорить умеем, как прежде, с судьбой.

вертится, снова зовет на любовь и на бой. Юности нашей бессмертной вестница, песенка эта про шар голубой. Вечная песенка про шар голубой. Крутится, вертится, крутится, вертится, крутится, вертится шар голубой. Просто не верится, просто не верится.

0: радости встретиться, горе ли встретиться, только тряхнем озорно головой. Крутится, вертится, крутится, вертится, крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится шар голубой.
1: Покупайте нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
4: На днях в Ленинград прибыли из Германии в разобранном виде две крематорные печи, предназначенные для строящегося в Москве крематория. Из 117 прибывших ящиков с частями машин в Москву перенаправлено пока 80 ящиков. В Донском монастыре, где будут установлены печи, сейчас ведутся подготовительные работы к их установке. К ноябрю печи будут готовы, и с начала будущего года крематорий начнет функционировать.
3: Губернская хроника.
4: Культурные нужды. Клуб замирает. Город Семенов. Рабочий клуб имени Ленина – единственное место для культурного отдыха для членов профсоюза – сейчас стоит перед вопросом закрытия. Профбюро средства не пополняет, а ведь с ухудшением работы клуба порядочно упала и культработа всех профсоюзов. Однако средства на культработу изыскать можно, если только профбюро по-хозяйственному будет расходовать культфонд, да и члены профсоюза, которых в городе около 800 человек, помогут. В противном случае члены профсоюза лишатся своего единственного места культурного отдыха и развлечения. Торговля тухлой рыбой. Бирюков В.Н. зашел в рыбный магазин на Мытном дворе и купил там селедку. Когда он начал ее есть, то почувствовал, что рыбина с сильным душком. Бирюков с этой недоброкачественной продукцией пошел в милицию. В результате при участии санврача было произведено обследование бочки, из которой продавалась селедка. Было обнаружено еще 112 килограммов вонючей и негодной рыбы. Привлеченный к суду в качестве обвиняемого завмагазином «Березин Н», виновным себя признал. Народный суд постановил подвергнуть Березина штрафу в размере 25 рублей. Отчего рыдал старик? Село Василёво Городецкого уезда. Этот день старик Макарыч не забудет до самой своей смерти. Этот день – 20-летний юбилей Василёвской пожарной дружины. Вышел дед к заваленке, глядит, народ собирается. Он ближе, а народ валит и валит. Стройно стоят юные пионеры, оркестр, гудит толпа, ожидая шествия. Макарыч оказался как-то в середине. Вынесли длинный раскрашенный шест, моргнул старик на него глазами, захотелось ему посмотреть, что там за человек такой изображен. Весь в цветах, да солнце помешало. Тронулось шествие, а старик нет-нет, да и взглянет на портрет. Поглядит и сморщится, поглядит и взаплачется, и опять глядит. Наконец, когда шествие было уже у трибуны, дед шамкнул. «Да неужто это он? Кто дедушка? Что ты так разгляделся?» Дедушка не отвечал. Он поминутно глядел на разукрашенный портрет, вытирал грязным платком свой лоб. Вдруг как-то весь нервно передернулся. «Он! Он! Кто? Что? Чего ты старый?» Какой-то гражданин процедил, слегка обернувшись. «Ненормальный старец-то!» А дед продолжал. «Он! Прохвост! Этот вон, что на шесте! Сонин-то! Вашинский торговец!» А с трибуны несется. «Товарищи, перед вами портрет первого организатора дружины, пионера, так сказать, Сонина». Дед живо представил себя 40-летним мужиком, когда он и ему подобные кланялись в пояс, обливая потом господина Сонина. Вспомнилось дедушке, сколько бедняков мучилось у него в кабале. Вспомнил и взгрустнул, пока еще не понимая, почему здесь его портрет. «Мож для смеха», — успокаивал сам себя. «И докладчика-то я, небось, расслышал». Вдруг Макарыч ясно и отчетливо разобрал слова оратора с трибуны. «Товарищи, в этот знаменательный день мы должны вспомнить наших пионеров, безвременно ушедших в могилу товарищей Макарова и Чуфарина». Дед вздрогнул и дальше слушать не мог. Прошептав что-то бессвязное, он быстро отделился от толпы. «Чуфарин, Макаров, безвременно, слышь? Нет, что же это такое?» Новые жуткие воспоминания. 18-й год. В Волости неспокойно. Кулацкий заговор, в числе его организаторов и вдохновителей, Марков и Чуфарин. Затем арест Чуфарина, Маркова и им подобных дружинников. Красный террор и их безвременная смерть. Макарыч хотел бежать к трибуне и крикнуть во всеуслышание: «Не надо почитать мерзавцев!» Но, подбежав поближе, он увидел лишь обнаженные головы все еще недоумевающей толпы, стройные ряды юных пионеров. Высоко над головами на шесте красовалось спокойное лицо товарища Сонина. Духовой оркестр играл похоронный марш погромщикам советской власти.
3: Объявление.
4: Нужна прислуга с рекомендацией в маленькую семью. Благовещенская Слобода, дом 10, квартира 12. Смирнова. Ввиду перехода на другой товар, только 15 дней, дешевая распродажа обуви. Кооперативная улица, Новый Пассаж, магазин номер 4, Вулкан. Заведующий канцелярией или подобную должность ищу. Имею хороший опыт и стаж, состою на службе. Адрес: Нижний Новгород, Тихоновская улица, 38, квартира 3, Соловьеву, для АН.
3: Отовсюду.
4: В Англии зарегистрировано 1300 любительских радиопередающих станций небольшой мощности. Радиофикация Америки составляет 17%, то есть на каждые 100 семейств приходится 17 радиоприемных установок. В Нью-Йорке одна из широковещательных станций несет оригинальную службу в помощь рассеянным людям. Книжный день. Каждый день она отводит 15 минут на передачу сообщений о разного рода потерянных и найденных вещах. Чистка эфира.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке.
5: Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы с вами продолжаем знакомство с хозяином дома, к которому собираемся в гости в Нижний Новгород в конец 17 века. В прошлый раз я начала рассказывать, как я познакомилась с хозяином этого дома. И во время раскопок, и во время своих исторических изысканий и звали его Иван Андреев сын Пушник, положивший начало династии известных нижегородских купцов, членов гостиной сотни, это очень высокое купеческое звание уже в 18 веке, положивший начало очень известной купеческой династии купцов Пушниковых. Я говорила, что о его состоятельности мы можем судить по тому дорогому вкладу, окладу Евангелия, который он сделал в Георгиевскую церковь и прихожанином которой он был. То, что он был прихожанином этой церкви, свидетельствует из того, что его двор, а это тоже подкреплено документами, письменными источниками, об этом я рассказывала в прошлый раз, находился на Шиловой улице, входившей в состав Егорьевского прихода. Напомню, что Георгиевская церковь стояла на месте, на котором в 30-е годы была построена гостиница «Россия». При этом я хочу обратить внимание на то, что изначально мы знаем Егорьевскую церковь или Георгиевскую, что в данном случае одно и то же, мы знаем ее как деревянную. Но около 1700 года было начато строительство каменной церкви. Вот именно остатки этой каменной церкви нами были обнаружены при раскопках. Опять-таки, обращаясь к данным, собранным архимандритом Макарием по церковным древностям, я узнала, что эта церковь была окончена постройкой в 1702 году, то есть это уже в царствовании Петра Великого, и, что самое главное, она была сделана иждивением купца Пушника. То есть Иван Андреев сын в 1702 году вложил деньги в строительство каменной церкви. На мой взгляд, это не просто отражает очень тесную связь этой семьи и этого человека с Георгиевской церковью. Оно еще раз косвенно подтверждает, что Иван Андреев сын был очень богатым человеком. Чем он занимался, мы сказать сегодня не можем, по крайней мере, на основании письменных данных. Но предположить можем и вполне обоснованно. Я сразу хочу сказать, что в конце 17 века, да, наверное, еще и чуть раньше тоже, посадские люди могли сделать себе состояние только при одном условии, если они занимались торговлей, торговыми операциями. На Руси с глубокой древности самые именитые купцы назывались гостями. Позже появилась еще такая категория купцов, как купцы, члены гостиной сотни. Это были самые привилегированные купеческие корпорации, и само слово «гость» оно и означало, и подразумевало торговлю либо иностранными товарами, либо вывозом российских товаров за границу. Обычно такие крупные торговцы были связаны с царским домом. Это отдельная тема, она очень интересная, я не буду ее сегодня касаться, потому что мы не знаем напрямую, связано ли это с Иваном Андреевым сыном Пушником. Мы знаем, что царь мог давать определенные денежные суммы купцам взаймы. Знаем обратные операции, когда на какие-то нужды купцы, именно гости, я сейчас о них говорю, также могли давать взаймы свои деньги. Они выполняли то, что мы сейчас сказали, заказы по госзакупкам. То есть я хочу сказать, именно у людей этой категории появлялась возможность, воспользуясь этим словом, сколачивать большие состояния. Они могли не быть родовитыми, могли не иметь благородного происхождения. То есть это та категория людей, которая своими усилиями, своей сметкой сумела достичь высокого положения и создать благосостояние для себя и членов своей семьи, и даже для своих потомков. Ну вот, наверное, меня сейчас слушают и думают, ну, понятно, купцы, торговцы, наценки, расценки, повышение цен, обдираловка и все что угодно. То, что нам очень не нравится в торговых операциях, и справедливо, наверное, не нравится. Я бы обратила сейчас внимание на кое-что другое. Торговля с зарубежными государствами, с другими государствами и в 17 веке, и в более раннее время, и даже в 18 веке, она была связана с такими опасностями, с такой опасностью вообще для человеческой жизни, что я бы сказала, если пересчитывать, говоря современным языком, стоимость привезенных из-за границ товаров, не включать туда те риски, риски ценой в жизнь, то, наверное, можно и понять, откуда такие большие доходы. Объясню, что я имею в виду. Во-первых, для торговцев, например, которые пользовались «Волгой», а «Волга» не просто как судоходная река, а как своеобразная торговая артерия, она соединяла Центральную Русь с южными районами. После присоединения Казани и Астрахани во второй половине XVI века Астрахань стала очень важным перевалочным местом, где и скапливались восточные товары, и куда свозились русские традиционные товары для дальнейшей переправки и в Китай, и в Среднюю Азию, и на Ближний Восток. Да и сами купцы через Астрахань, я имею в виду русские купцы, могли отправляться дальше в восточные земли и страны для продолжения своей торговли. И здесь две опасности их подстерегали. Во-первых, на самой Волге это опасность нападения разбойников, потому что всегда, когда есть возможность перевозить какие-то крупные партии товаров, возникает спрос в определенной части населения приватизировать или прихватизировать эти товары грабительским методом. В описаниях, сохранившихся описаниях купцов XVII века, мы встречаем немало рассказов о том, как это все происходило. Особенно это становилось опасным ближе к дельте Волги, и объясню еще почему. Здесь речь шла не только о товарах, а речь шла о людском ресурсе. Это люди, которые могли быть проданы на невольничьих рынках, из-за которых тоже можно было получить большие деньги. Поэтому риск оказаться в плену на Востоке, в мусульманских странах, у русских купцов, которые занимались торговлей с южными районами, вот с низовыми районами Волги, был очень велик. Я сейчас не буду говорить об этом подробно. Надеюсь, что в будущем у нас будет повод поговорить еще одной семье нижегородских купцов Почкуновых, которые, кстати, тоже связаны с Георгиевской церковью. Так я лишь скажу одно, что один из них построил на свои средства предел к Георгиевской церкви и объяснил это тем, во знаменовании своего возвращения из турского плена. Вот, по всей видимости, это вот как раз и характеризует те риски и те опасности, которым, еще раз скажу название, цена жизни, с которыми сталкивались купцы, торгующие иноземными товарами и, в первую очередь, торгующие с восточными странами. Торговал ли сам Иван Андреев сын Пушник или нет, мы сказать не сможем. Таких данных нет. Но из его биографии сохранилась еще одна очень интересная страничка. Хотите про нее послушать? Хорошо, но давайте я об этом расскажу в следующий раз.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Богородице в Рождественском храме Блохны глава Нижегородской митрополии осветил предел в честь собора Иоанна Предтечи. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Веры едины». Подробнее об этих событиях. В храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в Балахне Нижегородской области, состоялось освящение предела в честь собора Иоанна Предтечи. Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: Десятого октября в Богородице Рождественском храме, расположенном на площади Кузьмы Минина в Балахне, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий осветил предел в честь собора Иоанна Предтечи. Главе Нижегородской митрополии сослужили благочины Балахнинского округа Нижегородской епархии и настоятель прихода иерей Андрей Сидоров, руководитель административного секретариата епархии иерей Артем Мужиченков и другие клирики епархии. Первоначально церковь была построена в 1000

0: который здесь был.
1: Ее враг.
2: И точно, точно так же после вот потопа, которым было вычищено как бы древнее нечестие, после, можно сказать, крещения мира, да, вот такое вот водное крещение всего мира, голубь-вестник, выпущенный из ковчега и возвратившийся с оливковой ветвью, вот, это, ну, вообще голубь даже у язычников служит знаком мира, и вот он вернулся в ковчег и возвестил людям о прекращении небесного гнева. Вот такая вот птица, голубь, она, несколько символов мы уже сейчас с вами вспомнили. Вот. Ну и золотые лучи, в которые изображается голубь, снисхождение Святого Духа, вот они образ такой огненных языков, которые в день Пятидесятницы на апостолов снизошли. Тоже вспомним деяния апостолов, вторая глава об этом рассказывает. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго». Вот в таком виде Дух Святой, значит, явился апостолом. А в виде голубя Спасителю. Поэтому вот традиционно над иконостасом такое изображение и устанавливается над царскими вратами в иконостасе. Голубь в золотых лучах. Явление Святого Духа. Вот. Да, вот о венце безбрачия спрашивали. Есть ли такое понятие в православии «венец безбрачия»? Вот. И если девушка православная никак не может выйти замуж, как это назвать, если нет, да, такого понятия у нас «венец безбрачия»? За плохого человека не пойду, а хорошего так и не встретила. Ну вот, и как быть, да, есть ли вот такое «венец безбрачия»? Вот, ну, надо сказать, что венец безбрачия – это, конечно, суеверие, и оно очень распространенное, и согласно этому суеверию, в результате порчи или там сглаза, как говорят, вот, говорят те, кто в такие вещи верит, вот, или специального какого-то магического обряда возникают такие серьезные длительные проблемы в отношениях с противоположным полом, как у мужчин, так и у женщин. Вот, считается, в частности, что венец безбрачия осложняет поиск любимого человека, влечет такие необъяснимые препятствия в любви и делает невозможным вступлением в брак. Вот это так мы, значит, в источниках, в энциклопедии, в словаре можем прочитать, что это такое, что это за понятие. Вот. И совершенно точно, потому что понятие «венец безбрачия», оно ведь из арсенала вот действительно оккультистов. Различные колдуны, черные маги, экстрасенсы и тому подобное, ну, иногда они себя по-разному называют, да, вплоть до того, что и старцы, они и старицы, и берутся снимать с человека такую порчу. Вот, ну, такой вот прием очистить кошелек того, кто обратился, и едва ли там какой-то порч идет. А почему, да, вот та же православная девушка, которая там не может выйти замуж, не подумала о воле Божией? Мы почему-то думаем, что воля Божия, она обязательно призвана соответствовать, совпадать с нашей волей. Вот думает выйти замуж. А вот ей вот, не то, что это венец безбрачия от порчи или с глаза, а воля Божия, чтобы она, может быть, приняла монашество, да? Ну, можно, да, избрать такой путь, ведь кто-то же избирает. Вот. Такой, поэтому надо, когда мы просим у Господа, ведь не того, что хочется, а просим исполнения Его воли, и тогда Он даст то, что спасительно для души этого человека. И если мы просим того, что нам полезно, мы много раз об этом говорили, то Господь это обязательно даст для спасения души. И, может быть, этому человеку как раз не семья, да, вот уготована Господом, а совсем другая.

0: другой путь. И об этом тоже надо помнить. И не расстраиваться. И я помню, как также вот одна прихожанка, молодая девушка, выбрала такой вот путь, как расстроились ее родители. Потом, да, потом пришло успокоение, понимание, но вначале прям, ну как вот быть? Да как? Вот так вот увидела ваша дочь. И чем же этот путь хуже? Нет, конечно, ничем не хуже. Вот, да, у нас звонок есть. Слушаю вас, говорите.
1: Отец Владимир, здравствуйте. Вот раба Божия Ольга, такой вопрос хочу спросить. Среди православных сейчас вот по святым местам ездишь, вот постоянно это место силы. И вот про судьбу. Вот я говорю, ну если судьба есть, если там где-то у нас что-то написано, то очень легко нам будет оправдаться. Там уже алкоголику перед Богом скажет, ты же мне сам такую судьбу написал. Вот как вот пояснить, пожалуйста, спаси Господи.
0: Ну, я расслышал, может быть, неправильно Ольга зовут, да? Девушка, которая спросила это. Понятие судьбы, что вопрос-то в чем? Написано ли где-то? Мы говорим, что человек при крещении, священник читает такие молитвы, там есть такое понимание, что вот теперь после крещения он написан в книге жизни. Вот в книге жизни этот человек написан, да. Но это не значит, вот в некоторых религиях и в некоторых христианских таких вот ответвлениях, не в православии, существует, у кальвинистов там, да, которые вероучение Кальвина применяют. Вот, в исламе вот такое вот есть понятие жесткого такого-то предопределения, и вот этого вот написанного, и случится только то, что написано. В православии на это смотрят по-другому, и мы знаем, что вот такого предопределения жесткого у нас нет, и мы говорим, что Господь нам дал свободу, и мы делаем этот выбор. Другое дело, что и сам Господь, так сказать, ну, если можно так сказать, с помощью ангела-хранителя нас направляет по тому пути и помогает нам идти по тому пути, который будет спасительным для этого человека. Он не может переломить и вот взять его там, да, и переставить, и сделать другим. Он не то, что он не может, он, конечно, может все, да. Он этого не делает, потому что была дарована свобода. Свобода и выбора. И человек убирает сам и идет по тому пути. Ошибается он, поднимается и вновь идет, старается найти свой путь. И все из этого и складывается его жизнь. И поэтому судьбу свою в какой-то мере, конечно, он пишет сам, хотя имя его в книге жизни, если он крещен, уже существует. Вот так. То, что я понял из вашего вопроса. Если нет, я думаю, вы перезвоните, если что-то там о другом была речь. Да, так, вот такой есть вопрос. Почему начало общественного служения Иисуса Христа пришлось на возраст, когда ему было 30 лет, а не раньше? И знал ли он в пору своего взросления, что является Сыном Божьим, или узнал об этом позднее? Но, во-первых, нам нужно всегда помнить, что Иисус Христос был не просто человеком, а такое явление было один раз в истории человечества, во всей истории человечества. Это был Бога-человек. Поэтому божественное с ним присутствовало всегда, да, всегда вместе с человеческим. А достигнув взрослого, назовем так, да, вот по меркам того времени это было полное взросление, да, 30 лет, вот, а он выходит на общественное служение и перед тем принимает крещение от Иоанна Предтечи. Вот святитель Иоанн Златоуст следующее говорит. Цитирую. «Но почему, скажешь ты, Иисус пришел креститься спустя 30 лет? Потому что после этого крещения ему надлежало уже упразднить закон, чтобы не сказал кто-нибудь, что он потому отменяет закон, что не мог исполнить его». Да, вот нужно внимательно это понимать. «Он во всей точности исполнил его, во все продолжение того возраста, который обыкновенно способен ко всяким грехам. Именно так предстояло по замыслу божественному исполнить всякую правду, Да, так помним мы, да, что это он Иоанну Крестителю когда-то сказал: «Я тебя креститься должен». Он говорит: «Так исполнится, исполним всякую правду». Вот она и исполняет. Он исполнил тот закон, который, не нарушая его. То есть вот исполнить закон в своем лице и как бы предочистить человечество в водах иорданских. Ну, а дальше начнется его служение людям, будет учение, создание церкви, Голгофская жертва и чудесное воскресение. Вот, 33, тут даже есть изображение Иисуса Христа в катакомбах, древнее изображение, где он изображен человеком более взрослым, скажем так, да, по возрасту, 50-летним, лицо 50-летнего человека. Поэтому такой, не то чтобы этот спорный вопрос, он такого существенного не имеет. Просто возраст 30, он и сейчас как бы такого мужания и полного взросления является, и в то время тем более. Вот так. Да, у нас есть звонок. Слушаю вас.
1: Ой, батюшка Владимир, да. Это опять раба Божья Ольга. Первый вопрос, я, может быть, скомкала тут, да. Про место силы. Вот и Серафим Саровский из Дивеево говорил: тут вам и Иордан, тут вам и Афон. Ну что, как вообще, что такое понятие место силы, как оно действует на человека? Я приблизительно так представляю, что это, ну, это святые места. Ну, как они спасают, как они вообще действуют вот на наше, играют на наше спасение. Вот я про это хотела еще узнать. Спасибо.
0: Знаете, конечно, вот словосочетание «место силы», оно появилось, ну, наверное, не так давно, и, в общем-то, отражает таким светским, что ли, языком вот то понятие, когда мы говорим, что благодать на этом месте, там, святое место, место силы, да, где подвязались наши святые какие-то, особо почитаемые, и не случайно особо почитаемые в народе и во многие годы, и во многие века. Да, там человек, молясь этому ли святому, но всегда мы молимся Господу, как, кому бы мы ни обращались, тем не менее, да, он знает, что же происходило здесь именно, почему Господь почему-то выбрал это место, и именно и место тоже. Вот едем мы в Муром, да, к мощам Петра и Февронии. Обязательно, ну, я думаю, что обязательно заезжаем все-таки на источник Ильи Муромца, да, ну, потому что, ну, погружаясь в этот источник, или воду берем для того, чтобы попить этой святой водички, знаем, что здесь вот такой вот подвижник когда-то был, да, и это тоже придает нам вот не только какой-то, ну, во всяком случае, самое главное, духовной силы. Да, там подвязался Серафим Саровский, мы знаем это, да. Мы едем к преподобному Сергию, в Троице-Сергиеву Лавру, называя ее сердцем России, да, и ведь не случайно, да, вот историк Василий Иосифович Ключевский говорил, что, ну, недословно, но почти, пока горит лампада над мощами преподобного Сергия, Россию не победить. Это ведь тоже не случайно, да, что вот там горит эта лампада. И мы надеемся, что пока она действительно горит, и пусть она горит вечно, Россию не победить. Вот так мы и набираемся там вот такой вот духовных сил и называем это местом силы. Я думаю, что вы правильно это понимаете. Вот так, да. Такой есть у нас вопрос. Такой. В 6 главе Евангелия от Луки Иисус Христос говорит: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». А как правильно понимать эти слова? С человеческой точки зрения их трудно понять. Ведь сказано человеку, который потерял своего отца и хочет, и должен его похоронить. Мне кажется, или Иисус был нечувствительным к этому человеку. Ну, я думаю, что да, это ошибочно так думать, что он был нечувствительным. Мы же знаем, что Бог есть любовь, и Христос, конечно же, не мог быть кому-то чувствительным, а кому-то нечувствительным. Он любит всех нас, да, даже грешников, не меньше, чем праведников. Да? Даже мало того, он говорит, что пришел спасти грешные. Не праведники, но грешники требуют и ждут спасения. Вот, поэтому, конечно же, и сострадал он, конечно, всем людям. Если у этого человека умер отец, и он желает его похоронить, но мы ведь знаем, что Христос даже жизнь свою за людей отдал. А что здесь? Вот давайте контекст мы посмотрим. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другой сказал: «Следуй за мною». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и взирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Это Евангелие от Луки, 9 глава. Да, вот первый-то мы часто при вопросах задают, вспоминают, что, да, вот сказал он: «Позволь мертвым погребать своих мертвецов», этому человеку, который отца хотел похоронить. И не вспоминаем еще и другого, да, когда вот захотели, ну, там человек проститься с домашними, сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и взирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Я как-то передачи две или три назад вспоминал, вот говорил о том, что назад оборачиваться человеку верующему не нужно. В своих грехах нужно каяться, все, да, но мы не случайно нам дана вот даже образ жены Лота, когда сказали: «Уходите из города, но не оборачивайся назад». И семья Лота пошла и не оглянулась, а жена оглянулась и стала соляным столбом. Ну, прошло, то, что прошло, то прошло. Оно было, да. Вот так и здесь тоже, что кто, возложивший руку на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Это настолько, так сказать, вот нужно быть воином Христа, Бога нашего, чтобы идти вперед, не оглядываясь назад. И толкователи Священного Писания объясняют слова Иисуса так. Казалось бы, цитирую: «Казалось бы, что может быть естественнее желания похоронить отца своего? Но Господь Иисус Христос ответил, как никто никогда не мог бы ответить, сказав: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Что же это такое? Это значит, что все мертвые дела, заботы о мертвых, которые кончили свой путь и предстали пред очами Божьими, не должны обременять сердца наши. Забота о мертвом, о всех мертвых делах должны быть чужды нашему сердцу. К жизни, к вечной жизни, светлой и радостной жизни должны мы стремиться. То есть, да, как мы говорим, да, вот вперед и не оглядываясь назад. Смерть, продолжаю цитировать, смерть и все, что сопряжено с нею, должно быть чуждо нам, ибо перед нами надежда жизни вечной, вечной славы. На вечную смерть будут осуждены отвергшие путь Христов. Те, кто заботится о своих мертвых делах, обо всем, что относится к смерти, мы же должны думать только о вечной жизни. Кто это говорит? Это говорит святитель Лука Крымский. Я думаю, многие чтут, уважают, любят этого святого. Но и другие толкователи объясняют непривычные для нас слова Христа именно так. Да, вот мертвые дела нужно оставить и заниматься делами живыми. Есть люди, занятые лишь земными делами, они и займутся земным. А вот тебя Господь зовет, да, тут же, это же с Христом разговаривает человек. Есть кому похоронить, да, а тебя зовет сам Господь. И ты призван к небесному, к жизни вечной, для которой, в общем-то, предназначены мы все. Известно такая, рассказывают, как кто из монахов, кто-то из оптинских старцев, если не ошибаюсь, но это сейчас неважно, не поехал хоронить свою мать, когда сказали, что умерла мать. Сказал, там найдется кому похоронить, я за нее молюсь, она всегда со мной. Вот и все. Вот к этому отнестись так, призывает нас Спаситель. Да, попробую я еще ответить на один вопрос, может быть, успею. Да, но вопрос как раз вот и частый, и непростой. Христос учил нас, подставь, я, может быть, его озвучу, это, а потом после перерыва отвечу на него. Христос учил нас, подставь другую щеку, но ведь есть же ситуации, в которых нужно постоять за себя. Например, речь идет о реальной угрозе физическому или психическому здоровью. Мне кажется, что если воспитывать в ребенке абсолютную терпимость, он не сможет защитить слабого, позволит хулиганам избить, а то и убить себя. А девочки, воспитанные таким образом, в будущем терпят побои или издевательства от мужа. Когда все же правомерно давать сдачу, и как правильно в этом отношении воспитывать ребенка? Да, это вопрос, я как и сказал, непростой. И не только как воспитывать ребенка, а как и самому взрослому поступать. Когда я как-то уже тоже рассказывал ситуацию, там в маршрутке пристает человек, ну, обижает там, скажем так, девушку, все сидят и смотрят в окна. Вот тут как поступать? Ну, вот об этом я как раз и попробую рассказать после небольшого нашего перерыва.
2: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
2: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Да, ну вот я начал уже как бы отвечать на вопрос, что же, как понимать слова Христа о том, чтобы подставить другую щеку, когда по одной ударили. Как же воспитывать в этом отношении ребенка, да и как и самому поступать. Вот любой отрывок евангельский, это уж тем паче, да, нужно смотреть и понимать обязательно в контексте. Вот Нагорная проповедь. Открываем мы Нагорную проповедь Спасителя. Давайте вспомним. От Луки. От Луки, 6 глава. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Ну вот достаточно. Лука, 6 глава, да. Евангелие, все Евангелия написаны тем языком и в тех понятиях, которые были присущи людям той эпохи и тех мест. И это нужно тоже учитывать. То есть это первое, что касается контекста, да. Речь идет о том, чтобы не отвечать на гнев во гневе, не продолжать линию зла своим смирением, прервать его. Да, есть такое понятие, да, круг зла. Если каждый отвечает, то он никогда не прервется, этот круг. Этого обидели, он ответил, и дальше пошло по кругу. Но если кто-то не ответил, он уже разорван. Вот так вот. Вот. А что Христос говорит в преторий, когда его ударил легионер? Да, вы помните, да, как ударяет, он подставил другую щеку? Нет, не подставил. Ну, давайте вспомним Евангелие от Иоанна, 18 глава. Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику». Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня». А вот и апостол Петр. Симон же Петр, имея меч, извлек его. Мы помним, да, когда они отправлялись уже в Гефсиманский сад, он сказал: «Остри ножа». Достаточно ли? Христос не сказал, что оставьте их, да, он сказал: достаточно. То есть нужно было взять.

0: То есть что тут, почему разобрался, тогда действуй по обстоятельствам. Вот исходя из этого, я думаю, не вдаваясь уж в какие-то буквальные там подробности, воспитываем мы детей, призваны воспитывать детей по-христиански. Не отвечать во гневе, но защитить слабого. Ответить самому, если твоя сторона правая. Да. Ну вот, такой вот у нас еще вопрос есть. Почему о воскрешении Лазаря написал только Иоанн, в то время как другие апостолы умолчали об этом событии в своих Евангелиях? В то же время у Иоанна не упомянуто о воскрешении из мертвых дочери начальника синагоги, о которых рассказывают Матфей и Марк. Почему в Евангелии встречаются такие несовпадения? Ну, надо сразу сказать, что это не совпадение. Это несколько другое. Сейчас мы разберемся, надеюсь, в этом. Что такое евангельские повествования? Это записки, назовем так вот, да, записки очевидцев. Ну, кроме Луки. Лука потом составил уже по рассказам. А вот остальные это все видели. Матфей видел, да, Иоанн видел. Марк младший, да, но все-таки тоже был свидетелем некоторых событий. Да. И вот каждый из апостолов и евангелистов видел, как человек отдельный, да, он видел события по-своему. Если мы с вами с кем-то там вдвоем идем в кино, ну пусть так, да, мы и то расскажем его по-другому. Вроде, казалось бы, суть одну мы передадим, но по-другому, потому что каждый видит нечто одни детали, другой другие детали. Так и там тоже. Они рассказывают о том, что произошло. Евангелие, в отличие там, от дальнейших книг Нового Завета, Деяния апостолов, послания апостольских, Евангелие рассказывают, они событийные. Они рассказывают о том, что произошло в то время, в том месте. Да? Вот. И поэтому и рассказывают они, что именно каждому из них лично показалось важным и нужным сообщить. Тут поэтому это не совпадение. Вот о некоторых событиях рассказывают все евангелисты, особенно трое первых, их не случайно называют синоптиками, то есть Марк, Матфей, Марк и Лука. Это синоптики, то есть взгляд в одну точку, то есть как бы друг друга дополняя, рассказывая, видит так. А Евангелие от Иоанна, оно богословское и заметно отличается, потому что в ней рассказывается больше о божественной сущности Спасителя. Божественной сущности Иисуса Христа. Мы даже открываем Евангелие, да, и видим там родословное, да, у Матфея, там, у евангелистов, вот синоптиков, да, а открываем Евангелие от Иоанна и читаем: вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот, и сразу понимаем, что уже не просто о событиях пойдет речь, а несколько о другом, о божественной сущности Иисуса Христа. Так, да, звонок у нас есть, слушаю вас.
1: Отец Владимир, здравствуйте, раб Божий Иаков, благословите.
0: Бог благословит, слушаю,
1: Иаков. У меня вопрос о молитве за других людей. Как бы вопрос уже, ты не раз вроде бы и говорилось, и обсуждалось, но всегда, но что-то все новое и новое информация на эту, по этому поводу вот мне выпадает. Я читал воспоминания сподвижника Иосифа Исихаста, афонского монаха, старца Арсения. Он рассказывает такую историю. К Иосифу Исихасту пришел богобоязненный юноша и в конце их беседы попросил Иосифа Исихаста молиться за него. Иосифу Исихасту стало жалко этого богобоязненного юноша, и он стал за него молиться. И во время молитвы Иосифу Исихасту явился сатана и смеется. Иосиф Исихаст спрашивает сатана: ты что смеешься? Тот ему отвечает: я смеюсь над тобой. Иосиф Исихаст спрашивает: почему? Он говорит: ты молишься за этого юношу, а он полностью в моей власти. Он сейчас пришел из публичного дома, валяется пьяный и храпит, а ты за него молишься. Вот вы можете как-то про это что-то сказать, свое мнение?
0: Знаете, даже, ну, иногда приводятся некоторые рассказы, вот о старцах, там, вот

0: о таких вот явлениях, ну, я думаю, что надуманные. Это не касается рассказа, который вы сейчас привели. Давайте мы сначала вспомним то, что сказал апостол, да? Молитесь друг за друга, и так исполните закон. Носите тяготы друг друга, молитесь друг за друга, так исполните закон Христов. Да? Оказывается, мы призваны молиться друг за друга. Ну, хорошо, вот он пришел и смеется. Да, этот сатана к Исихасту пришел. И говорит, что вот он пришел пьяный из публичного дома, валяется. Так и некому помолиться-то, а вот этот старец за него молится. И я думаю, что дальнейшего продолжения рассказа вот вы не сказали, я точно не знаю. Но думаю, что прогнал он его своими способами, так сказать, и продолжал молиться. А больше-то, может быть, и некому за этого человека помолиться. А что ж тут плохого? Ну, смеется, так он это для искушения смеется. Может быть, именно для того, чтобы этот старец бросил молитву. И когда пугаются, знаете, вот, Яков, некоторые говорят, ой, нельзя за другого молиться, его грехи на меня тогда упадут. Ну, это что же? Это же такой вот оккультизм какой-то чистой воды, да? Как могут грехи другого человека упасть на того, кто за него молится, да и вообще на кого-то другого? Мы каждый ответим за свои грехи. Да, даже когда речь о близких, ну, по крови людях, и то объясняют экзегеты, толкователи Священного Писания, да, приводя пример пророка там Исаию, то не может быть оскомины, как там они говорят, оскомины на зубах, если у детей, если отцы ели зеленый виноград. То есть не отвечают. Другое дело, когда передается склонность к греху от отца, там, ну, от родителей, но это не ответственность за конкретный грех. Зато сам отец ответит за свой грех, а сын за свой. Вот. Так и здесь. Я думаю, что молиться нам, по словам апостола, друг за друга нужно. И не боясь этого, и никак, кто бы ни пришел, и кто бы ни смеялся, зная, что это искушение. Ну, я так думаю. А уж там, может быть, есть другие мнения. Вы меня спросили. Вот так. Да. Так, а еще у нас такой вот есть вопрос. Ага, ну тут вот нам говорят, что нельзя жениться на сестре, даже если она двоюродная, потому что это грозит вырождением. В то же время мы знаем, что произошли от Адама и Евы, соответственно, их дети, родные братья и сестры и так далее, вступали в брачные отношения, от них рождались дети. Как же так? Почему людской род не выродился, а наоборот приумножился? Ну, такой вопрос... Ну, нередкий, но раньше его чаще задавали. Сейчас все-таки, видимо, как-то больше читают люди, и в том числе тематики вот такой вот ветхозаветной, происхождение человека. Да. Ну, давайте мы посмотрим. Адам жил 930 лет, прожил. И вместе с Евой они родили множество детей, сыновей и дочерей. Ну, мы знаем, когда называется там Каин, Авель и Сив, там, ну, это понятно, что они, не все называются. В другом месте говорится о том, что было их много. Да, и вот они, конечно, это сыновья и дочери, вступали в брак. Вот что говорит апокриф такой есть, книга Юбилеев. «И Каин взял себе свою сестру Алан-Джону, и она родила ему Еноха». В конце четвертого юбилея. И в первый год первой седьмины пятого юбилея были построены дома на земле. И Каин построил город и назвал его именем сына своего Енох. И Адам познал свою жену Еву, и она родила еще 9 сыновей. И в пятую седмицу сего юбилея Сив взял себе в жену свою сестру Азуру, и она родила ему в четвертый год Еноса. И он первый начал призывать имя Господне на земле. И в седьмой юбилей, в третью седьмину, Енос взял свою сестру Нааму в жены, и она родила ему сына в третий год пятой седмицы, и он нарек имя Каинан. И в восьмой юбилей, в конце его, Каинан взял свою сестру Маалиту в жены, и она родила ему сына, ну и так далее, да, перечисляется, да, Вот, и закончим так вот, чтобы все не перечислять. И во вторую седмицу 10-го юбилея Малалел взял себе жену Дину, дочь сестры его отца, себе в жены, и она родила ему сына. В третью седмицу, 6-й год, он нарек имя Иорет. Ибо в его дни сошли на землю ангелы Господни, которые называли стражами, чтобы научить сынов человеческих совершать на земле правду и справедливость. Вот. Что тут нужно сказать вот с этим большим таким вот отрывком? Для людей первого поколения вот родственные браки не были проблемой. Вот. Когда стало это вот угрозой для человеческого рода, Бог это запретил. Да? И уже в законе Моисея есть этот запрет на близкородственные браки. Очень серьезный, да. А до этого вот не было запрета. Все вот, действительно нужен был продолжение рода, возникновение человечества, не только человека, но человечества на земле. Господь не препятствовал этому. Когда стало опасно, это появился запрет на такие браки. Вот. Так что это божественный промысел. Надо как-то нам понимать, что вообще-то Он творец. И Он творит и законы, и все видимое и невидимое. Поэтому в Его праве делать какие-то ограничения, законы вот такие нравственные, физические и так далее. Вот. Первым людям на земле многое было дано, а впоследствии это стало ограничением. Так вот, да, спрашивают люди иногда и нам о том, почему мы в пищу там мясо употребляем, хотя первые люди не употребляли, и этого было достаточно, и жили вот 200, там, 930 лет, и это не все. Мафусаил, самая длительная жизнь была, 985, по-моему, вот у Мафусаилов век, даже такое есть крылатое выражение. Саилов век. Дольше всех прожил 985 лет, почти 1000. Как это возможно? Разве мы можем это понять? Ну, просто нет, не сможем. Но это, ну, об этом нам говорит Священное Писание, которое для нас авторитет непререкаемый. Вот. Ну, вот еще по Ветхому Завету такой есть вопрос. Недавно читала книгу Левита из Ветхого Завета. Вот эти у нас какие есть слушатели, прихожане, книги Левита читают в Ветхом Завете, где сказано, что Господь не разрешал есть мясо, ну, мясо свиньи. Вот. А тогда почему большинство православных едят свинину? Это считается нормальным. Можно ли на самом деле есть это мясо? Ну, сразу скажем, да, можно, конечно. Вот. А вот тут так, я потом продолжу вопрос о мясе свинины, потому что вот здесь прислали... А вот, кстати, тоже вопрос на эту же тему. Ну, давайте посмотрим. Один знакомый вегетарианец, вот как, сказал мне так. Нигде в Святом Писании не сказано, что человеку разрешено умерщвлять животных и употреблять их в пищу. И ведь правда, в книге Бытия сказано так. Сотворил Бог растения, чтобы они были пищей человеку. Вопрос в этой связи такой. Есть ли где-то в Священном Писании прямое разрешение употреблять животных в пищу? Раб Божий Сергий. Ну, тогда коротко Сергию отвечу, что такое разрешение есть. Нужно почитать книги и Ветхого Завета, вот, и, ну, хотя бы историю Всемирного потопа, и что было после потопа. Да. Во-вторых, значит, Деяния апостолов, когда апостол Петр, вот чистые и нечистые животные, там в законе Моисеевым разделялись, каких-то животных нельзя было употреблять, пищу каких-то можно было. Вот. И что же Господь на такой вопрос ответил апостолу Петру? Деяния апостолов, вот, почитайте. Да, так вот, насчет мяса. Давайте посмотрим. В частности, свинины. Вот, если, конечно, вот автор вопроса исповедует иудаизм или ислам, то мясо свиней не ешьте, нельзя его есть. В этих религиях такая традиция. А вот христиан этот запрет не касается. Ну вот приведу пример как раз вот и автору второго вопроса из «Деяний апостолов» отрывок. На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться, и почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящее к нему некий сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные, звери, пресмыкающиеся, птицы небесные, и был глаз к нему. «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было 3, и сосуд опять поднялся на небо. Деяния, 10 глава. Да. Ну, мы еще посмотрим, что говорит апостол Павел в послании к жителям Рима. К римлянам, да, послание, 14 глава. Вот что там написано. «Ради пищи не разрушай дела Божие. Все чисто, но худо человека, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Вот если это мы во главу угла поставим, то окажется как можно, как, я думаю, и меньше и запретов, и больше пользы для души человека. И не будет вопросов вот таких вот, не имеющих большого, назовем лучше так, большого значения для спасения души, как было в Ветхом Завете. Да? Нам сейчас уже что же? Если мы будем читать Ветхий Завет и много сотен запретов разных, в законе, который был дан евреям, когда исходили из Египта, да, тогда, если их все выполнять, мы будем, что там написано, я не знаю, во что превратится жизнь. Другое, а в христианстве многие из них, кажутся не только неприемлемыми, но удивительными, не буду их цитировать. Да. Так, вот такой еще, успею небольшой вопрос, отвечу. Почему Господь после воскресения запретил Марии Магдалине даже прикасаться к нему, а Фоме сам предложил дотронуться до его ран? Да, Евангелие говорят, что узнавший Иисуса Марии Магдалине, он не разрешил прикасаться к нему. Дело в том, что она сначала приняла его за садовника, потом, когда он произнес ее имя, по голосу она поняла. Видимо, все-таки внешность Христа изменилась. Мы не знаем, что изменилось, но во всяком случае видим, что не узнавали его некоторые, знавшие его раньше люди до его воскресения. И вот и она тоже. Когда услышала его голос, тогда воскликнула: «Учитель!» и бросилась к нему в ноги. Он сказал: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему Небесному». Да. Вот. Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не взошел к Отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Об этом Евангелие от Иоанна рассказывает. То есть Мария встретила Христа сразу после воскресения. Наверное, это какой-то процесс, понятно, что непростой, чудесный. Нам никогда до конца его не понять, не объяснить невозможно и не будет возможно, и, наверное, не нужно. Потому что это все-таки чудо, которое было, не повторялось, во всяком случае, больше пока в истории человечества до того общего воскресения, которое когда-нибудь придет и коснется всех нас. Да. И вот пока он еще не взошел к отцу своему, не пообщался с отцом, он говорит, что прикасаться к нему в какой-то причине нельзя. Что-то было, ну, не случайно он отсказал, да? Мы не знаем, почему нельзя было прикасаться. Да? А позже он разрешит к себе и жёнам-мироносицам, и апостолу Фоме, и Луке, и Клеопе. Он с ними, да, помним, разделял хлеб. И сидели они за столом вместе, там совершали вот это путешествие в Эммаус. Вот. Там уже разрешал. Апостол Фоме тем более, что он сказал, пока не вложу там перста в раны гвоздиные, там не поверю, что вот он воскрес. Он ему говорит, ну вот, когда в очередной раз Фома был уже с апостолами, вот, он говорит им, ну вот, вложи теперь свой перст в мои раны. И нигде не говорится, вложил ли апостол Фома этот перст. Потому что дальше евангелист говорит, Фома воскликнул, Господь Бог и мой, Бог мой. Вот, поэтому поверил, наверное, только от того, что увидел. И уже, потому что первая встреча была, его не было, когда апостолами явился Христос дверям затворенным. Вот, а потом он снова пришел, когда уже был Фома здесь. Вот такая вот история. Ну, больше уже я не успею ответить на вопрос, хотя вот есть совсем маленький. Давайте попробуем на него ответить. Хотела параллельно читать толкование к Библии, но книг на эту тему так много, что я просто теряюсь. Посоветуйте кого-то из авторов. И в какой последовательности лучше читать Библию с первых страниц Бытия или с Нового Завета? Сразу, да, коротко отвечу, что святые отцы советуют читать Священное Писание, начиная с Нового Завета, и даже не один раз его прочитать, чтобы хорошо понимать и знать, и вместе с толкованием читать, чтобы не заблудиться самому. Вот. И если из Евангелия брать, то сначала Евангелие от Марка. Оно наиболее простое, написано для язычников, нам это больше будет понятно. Вот самое сложное Евангелие – это Иоанна, богословское, поэтому его оставить напоследок. Вот. Ну, а вот так вот, чтобы понимать закон Божий, элементарно, да, мы думаем, что для детей закон Божий. Да сами мы все как дети, и поэтому, если не прочитали ни раз закон Божий, то мы не поймем и более сложные книги. Прочитайте, не поленитесь, там многое сразу останется на свои места в вашем понимании. А потом уже появятся на вашем столе и другие, и там четверо Евангелия архиепископа Аверки Таушева, и Феофилак Болгарский, и, конечно же, толкование Лопухина, да и многие другие. А начинать надо с простого. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радиообраз».
2: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
4: Доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
6: Каждый ошибается в зависимости от своей пристрастности. Вглядись в ошибки человека, познаешь степень его человечности. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это «Утро» на «Радиообраз». Меня зовут Ольга Максимова. И со мной в утреннем эфире сегодня Ирий Дионисий Чебиряев. Доброе утро, отец Дионисий.
7: Доброе утро, здравствуйте.
6: Отец Дионисий, сегодня знаменательный день. Мы вспоминаем сразу нескольких святых, как, собственно, это бывает каждый день в контуре церкви. Но сегодня особенно хочется проговорить и про Иоанна Шанхайского, величайшего миссионера современности.
7: Да.
6: И вообще про Феофана Милостивого, потому что Феофанов день — народный праздник, и почитается и память в народной традиции очень активно именно Феофанова дня.
7: Вот всегда, когда говорят про народные праздники, мне так немножечко грустно. Так бы хотелось, чтобы это был действительно народный праздник, чтобы народ наш вспомнил.
6: Народно-церковный праздник,
7: потому что, да нет, ну как бы народа нет того уже, который бы это праздновал. И вот, ну, конечно, хотелось бы, чтобы это действительно снова был праздник народный, потому что это прекрасный образец того, как действительно по-настоящему можно быть человеком милостивым, и при этом не обязательно уходить в какие-то там великие подвиги. Вот, это действительно прекрасный образец того, как может и, наверное, даже должен жить человек. Но вот, увы, мы как-то ушли немножечко от таких вот традиций правильных, потому что, вот, ну, вы верно сказали, да, это был праздник народный.
6: Mm-hmm.
7: Это был действительно день, который отмечали, ну, как бы, да, вот такой вот некое... Не день, который отмечали каким-то праздником, а это скорее, ну, такая...
6: День, который проводили радостно, и было принято помогать нуждающимся,
7: да,
6: доделывать осенние работы, завершать их. И вот еще и чествовали как раз Феофана Милостивого. И Милостивым его не просто так ведь прозвали, а по поводу.
7: Да. Вот очень бы хотелось, чтобы у нас снова такие вот в жизни, ну, что ли, зарубочки в течение нашего года были, и снова мы обращались к таким прекрасным примерам. Жил преподобный Феофан Милостивый в сирийском городе Газы. И, собственно, вот...
6: И он прославился необычайным милосердием, да?
7: Да, помогал ближним. Даже более того, он помогал немножечко сверх своих возможностей. Человек он был изначально достаточно состоятельный, но все свое состояние, собственно, вот так вот промотал. Но вот таким
6: он
7: очень...
6: промотал или раздал нищим?
7: Вот промотал очень интересным и необычным способом. Он как раз, да, все это раздал нищим. То есть можно потерять все различными путями, можно играми, можно всевозможными пристрастиями, а можно помощью ближним.
6: Да, и оставшись в полной нищете, он прожил еще и тяжелые испытания, был испытан, ну, то есть тяжкой болезнью, его тело покрылось гнойными ранами, источало смрад, но святой все терпел с благодарностью Господу.
7: Да. При этом был он женатым человеком, то есть это не какой-то там вот монах-отшельник, это самый обычный житель города. И здесь тоже такая история. У него была жена. Жена, естественно, очень сильно переживала. Очень так вот, ну как бы муж болеет тяжело, скорее всего, при смерти. И вдобавок еще такой момент, что ли, когда святой умирал, была буря. Такая прям страшная буря, дождь, ливень. И жена его скорбела, что вот как это самое, мужа даже не похоронишь. Потому что, напоминаю, что традиция хоронить на третий день, она появилась у нас, если я не ошибаюсь, со времен Петра Первого. Вот ввели эту традицию. До этого хоронили сразу же, на первый день. И, соответственно, здесь вот женщина переживала, потому что, что называется, ну, мужа не похоронишь даже по-человечески, да, если он действительно сейчас почиет, то как вот сделать? Ведь у нас же тоже с этим связано очень много различных таких, ну, поверий, что ли, и люди очень так трепетно относятся к тому, чтобы похоронить вот именно на третий день, ни раньше, ни позже. Если там вдруг где-то что-то бывает, там задерживают, и прямо люди прям звонят в панике, вот как же так, у нас придется там, например, похороны на четвертый, на пятый день. Все, все, батюшка, что все пропало, что делать, куда бежать, вообще там, как быть теперь, все. Вот. Ну, здесь то же самое, та же самая ситуация. И в равной мере она, в принципе, ну, такая не очень важная, на самом деле, ситуация. Просто, ну, обычное такое вот женское беспокойство. Ну, бывает, ничего. Вот. И, соответственно, умирающий Феофан свою супругу утешает. «Не плачь», — говорит жена. До сих пор продолжалось испытание, но вот наступит помилование от милосердного Бога, ибо в час моей кончины прекратится по воле Божией буря. И, собственно, так и случилось. Когда святой почил, наступила тишина, буря улеглась, природа успокоилась. Вот. Но даже более того, чудо продолжилось. Как продолжалось испытание Божие, так продолжалось потом и чудо Божие. Потому что тело святого Феофана полностью очистилась от ран, и если раньше, ну, буквально находиться рядом с ним было невозможно при его жизни, потому что смрад источало его тело, то вот после его кончины, наоборот, люди ощущали такое благоухание. Ну, вот такое чудо Божие в ответ на чудо жизни человека, потому что человек действительно всего себя, всю свою жизнь отдал ближним. Прекрасный пример и прекрасный повод, ну, немножечко сделать этот праздник снова народным и снова как-то вот об этом вспоминать, что ли, почаще.
6: А перекликается ли как-то этот сюжет жизни преподобного Феофана с сюжетом книги Иова? Также Иов уже тоже жил с благодарностью ко Господу и спокойно переживал все, что с ним происходило. Единственная только разница в том, что Иов вызывал Бога на такую определенную беседу,
7: на дуэль.
6: Даже, может быть, в некотором смысле. А преподобный Феофан, то он просто безропотно все терпел.
7: Да, здесь вообще, вне всякого сомнения, любой человек в подобной ситуации, он вспоминает, конечно же, Иова, и вспоминает абсолютно правильно. Потому что это действительно великая история утешения от Бога, и великая история, которая показывает, что Бог никогда не далек от человека, он всегда слышит. И, естественно, если людям в Ветхом Завете это было непонятно и не близко, и вообще книга Иова, она парадоксальна тем, что, несмотря на то, что она вообще-то по времени, она самая древняя по времени написания, но при этом она говорит буквально вот об этой новозаветной радости, когда Бог тебя слышит и когда Бог с тобой разговаривает. То есть в чем было утешение Иова? Не в том, что Бог пришел ему и объяснил там, значит, что, как и почему происходит. Вот ты болеешь, потому что ты там в детстве там комара прихлопнул и на муравья наступил. Вот я тебе за это мстю. Как у нас зачастую вот люди думают, что вот мне сейчас там болезнь послали за что-то. Это вот мне боженька там, вот я вот в детстве там конфетки там украл там из коробки там вот. И сейчас вот боженька мстит мне за этот тяжкий грех. Вот. Я не знаю, как люди представляют себе при этом, что этот Бог есть любовь. Для меня это крайне сложно. Я как бы пользуюсь вот именно вот историей Иова. Не Бог посылает нам скорби. Бог иногда допускает нам скорби. Но в этих скорбях он вместе с нами. И самое, повторюсь, главное утешение для Иова – в том, что Бог его слышит, и в том, что Бог разговаривает с ним как с равным. Он не является в громе и молнии и говорит: ну, давай, вот, хоть хотел ты со мной, значит, там, судиться, вот я тебя сейчас засужу, и засуживает. И такой Бог не достоин ни поклонения, ни веры. Это Бог такой вот своей собственной справедливости и права сильного. Мы не в такого Бога верим. А как раз Бог Иова – это Бог, который отвечает на вопрошание человека. И, естественно, для человека новозаветного, как святой Феофан, было естественно знать подобную историю, во-первых. А во-вторых, понимать, Бог близок, он всегда рядом. И вот эти испытания, которые выпадают на твою долю, это не наказание тебе за что-то, а это умножение твоей награды. Когда Бог дает тебе возможность проявить себя еще. То есть ты проявлял себя именно как такой вот благотворитель, ты там, значит, занимался чем-то внешним, а каков ты внутренне? Потому что человек действительно может даже и помогать, и много чего делать хорошего и доброго, но это будет не просто для того, чтобы там как-то вот действительно помочь. А кто-то это делает на показ, кто-то вот больше, ему даже важны не деньги, ему важна там слава, которую он получает. Он, пусть он раздаст все, зато все люди потом будут ходить и говорить: вот смотри, какой молодец, вот это вот прям великий человек. А что у тебя внутри при этом? Поэтому Господь дает ему возможность проявить и увидеть себя настоящим. Вот ты внешне, ты молодец, ты действительно раздаешь все, ты действительно вот такой вот благотворитель. А кто ты внутри? Если у тебя самого коснется нищета, если тебя самого коснется какие-то проблемы, вот болезни тяжкие, что ты проявишь? Потому что человек зачастую в такой ситуации, особенно если тяжкая болезнь, он проявляет внутри себя ропот, гнев, обиду на Бога и многое-многое другое. А здесь действительно человек, который не просто раздавал вещи, а при этом, видимо, каждое подобное действие, оно сопровождалось определенной внутренней работой. Зачем я это все делаю? Поэтому, да, это действительно прекрасный пример, повторюсь, самого обычного человека, мирянина, который жил в семье, который жил в обычном городе, но при этом стал святым.
6: Но в народе Феофана прозвали милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в этот день на землю возвращалось тепло, как будто преподобный укрывал ее своим кафтаном. Ночью выходили смотреть на звезды, чтобы предсказать погоду. На Феофана охотники отправлялись на охоту, чтобы добыть именинного зайца. И если охота была удачной, день заканчивался застольем и охотничьими байками.
7: Ну,
6: такие красивые традиции, да, вот те самые крестьянские, о которых мы говорили, которые уже как будто бы сейчас не актуальны, но можно, может быть, на зайца поохотиться в каком-нибудь продовольственном магазине. Да. А вообще, в день Феофана Милостивого желательно помогать нуждающимся, уделять внимание тем, кто действительно, может быть, ценит чужое внимание, в том числе полезно проводить время с близкими, отказавшись от шумных вечеринок, массовых мероприятий, именно посвятить вот этому полезному, качественному общению, например, свой вечер. Отец Дионисий, а как можно полезно и качественно провести вечер в кругу семьи? Ведь обычно, как правило, это либо кинопросмотр какой-то, либо, ну, насчет совместных обедов тут уже сомнительно, потому что все приходят в разное время с разной степенью оголодания.
7: Ну да. Ну, знаете, наверное, хорошо бы, чтобы все-таки, наверное, отец семейства, глава семьи, должен бы, например, сказать и рассказать вот об истории такого святого. Вообще есть такой момент в Писании, где сказано: «Женщина в церкви да молчит». И на основе вот этой цитаты там дальше начинается вот это, что вот женщине вообще ничего нельзя в церкви, ну и так далее, и так далее. Если почитать так немножко повнимательней, о чем идет речь, там буквально апостол просит, чтобы женщины в церкви не разговаривали, когда идет служба. И если даже их беседы, ну, как бы какие-то как бы благочестивые, то есть, ну, слышно плохо, вот хочется услышать, что там происходит, о чем говорит апостол, как там вот... Я очень прекрасно это понимаю. Вот, когда ты вроде бы пытаешься что-то говорить, а там люди, сидящие сзади, которые тебя не очень, может быть, слышат, они начинают переспрашивать. И в результате перестают слышать уже средние ряды, потом уже и передние ряды, потом, в конце концов, все это глохнет в шуме и болтовне. Поэтому апостол просит: женщины, не разговаривайте, пожалуйста, в церкви. А если вам что-то непонятно, как там идет продолжение, то дома спрашивайте у своих мужей. Вот это вот большая ответственность мужчин, которую мужчины как-то забыли, потому что мы перестали, наверное, вдумчиво читать Писание. Вот. А все-таки наша задача, прежде всего, это если ты что-то узнал в церкви, если ты что-то узнал о Боге, значит, ты должен пойти и научить этому свою семью. Ты за это ответственен. И, наверное, вот как проводить вечер. Если ты что-то узнал, если ты что-то понял, поделись со своей семьей. Ты, в конце концов, да, мы народ священства. И задача священника – нести Слово Божие. Задача любого священника – проповедовать. Ну, худо ли, бедно ли, но это так. Я все вспоминаю...
6: Так, а если не священник, тогда глава семейства, то как ему быть?
7: Так вот, я говорю, что мы все народ священства. То есть, если задача священника в церкви говорить, то задача мужчины в семье, как он же тоже глава церкви, да, семья – это малая церковь. Вот его задача – он священник в своей малой церкви. Вот он тоже должен говорить. Если нет какого-то дара, там, слова там, какого-то, там, ну, хоть как-то, хоть что-то промычит, и то будет хорошо.
6: Ну, вот. Может, скажет, а не промычит.
7: Ну, да, может, скажет. Угу. Я все вспоминаю прекрасного батюшку почившего, отца Валерия Порусова, который говорил, что поп не говорящий, как собака не лающая. Вот, бестолковый там, да, зачем он тогда? Вот можно то же самое сказать про мужчину, который вот не говорит в своей семье, и там вот что-то пришел, я там, я устал, я там телевизор включу, и все, вот прям отдых. Вот, все-таки нужно семью-то наставлять, и живешь-то ты ради семьи, не ради того, чтобы зарплату принести, а ради того, чтобы там детей воспитать, например, чтобы жене помочь, например. Помочь не только посуду помыть, можно и по-другому помочь, вдохновить, поговорить, уже хорошо. Вот.
6: Ну, вообще, если продолжать тему преподобного Феофана, перед его иконой молятся с различными просьбами, включая просьбу об укреплении веры, в вере, наставлении на истинный путь, исцелении недугов, избавлении от искушений, о милосердии, сострадании и материальном достатке. Молитва должна быть искренней, идти от чистого сердца. И вообще есть приметы тоже, которые сомнительно вообще работают, на самом деле, учитывая изменения климата. Но, тем не менее, в день Феофана Милостивого, если с вишни листья не опали, то выпавший снег растает. А восточный вечер предвещает холодную зиму. Если вечером или утром появляется туман, то заморозков в ближайшее время не будет, а погода будет стоять теплая и солнечная. Звездные ночи, осень будет засушливой, а следующий год урожайный.
7: Ну, можно просто посмотреть прогноз погоды. Вот и будет вам счастье. Ну, я, опять же, к таким вещам отношусь немножко настороженно, потому что, как-то мы уже говорили, что сейчас вот эти вот народные такие как бы...
6: Предметы,
7: да, ну, народные, опять же, ну, весьма и весьма в кавычках. Вот мы говорим народные, ну, как бы мы тоже народ. Вот у нас как бы народные приметы какие? Там, если тебе надо что-то распечатать, то принтер работает плохо, да, и, скорее всего, печатать не будет или зажует бумагу. Вот, пожалуйста, народная примета. Вот, поэтому у нас как бы народ поменялся, поэтому вот эти все приметы, они как бы, ну, так вот, приятная память. А почему я настороженно к этому отношусь? Потому что, опять же, эти же приметы очень часто используют там всякие неуязычники. И об этом говорят очень часто и много. Поэтому, как бы, ну...
6: Аккуратнее.
7: Да, наше дело не приметы, наше дело учиться у преподобного Феофана Милостивого милосердию и терпению перед Богом.
6: Отец Дионисий, а можно ли сказать, что Феофан Милостивый был определенной степенью, ну, такой миссионер, который не проповедовал, но нес вот эту свою миссию и показание, показательство того, что Бог есть любовь, просто своей жизнью?
7: Вообще, это евангельский принцип, потому что, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к... Ну, вот они говорили, да, с Иоанном, и Иоанн им однажды показал, что вот, смотрите, вот видите, вот идет человек, вот это и есть тот самый Агнец, который возьмет на себя грехи мира. И ученики Иоанна пошли к этому человеку, подходят и говорят: «Равви, где ты живешь? Да, учитель, где ты живешь?» И он отвечает им: «Ну, придите, посмотрите». Он не начинает им проповедовать. Он просто приглашает посмотреть, как он живет. С этого началось Евангелие, собственно говоря. С этого началась история всей церкви. С учеников, которые просто пришли посмотреть, где живет Иисус. И вот, в принципе, Евангелие для очень многих людей, оно может начаться именно так. Когда они просто посмотрят на то, как мы живем, что мы делаем. Поэтому, да, конечно, я думаю, что жизнь Иоанна Милостивого, она была Евангелием для очень многих. Да, Евангелием, то есть благовестием. То есть вот так можно жить. И да, может быть, вот именно святой Иоанн там прославился, там, да, действительно вот так, что мы, даже мы его сейчас помним спустя там сотни и сотни лет. Но, возможно, рядом с ним были еще люди, которые вдохновились, которые сказали, ну, надо же, вот, вот есть прям человек необычный. Я тоже попробую, я тоже хоть немножечко, но буду там творить милостыню побольше. И таким образом, может быть, вот какая-то маленькая часть там планеты, да, нашей огромной, она вот жила в чуть большей любви, чем все остальные. Вот, по сути, в этом и есть смысл такой жизни, да, когда ты делаешь не только для себя, а когда ты этим действительно немножечко проповедуешь, ну, так или иначе, об этом же люди узнают, там ничего не спрячешь. Тем более, ну, как бы, вряд ли он это делал на показ, но и спрятаться тоже вряд ли бы получилось, если, опять же, спустя столько сотен лет мы об этом знаем, ну, значит, люди там что-то слышали, наверняка. Поэтому вот, пожалуйста, это тот пример, который мы подаем постоянно. И, ну, наверное, и у нас также должно бы быть, чтобы на нас глядя тоже люди немножечко жизнь свою меняли. Не случайно снова и снова мы возвращаемся к этим прекрасным словам батюшки Серафима Саровского. «Сти же дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Да, то есть занимайся собой, сам показывай пример, и вокруг тебя все изменится. Если будешь пытаться изменить мир, то, как правило, получится плохо.
6: Ну и если говорить про наших современников, а следующий святой, которого сегодня мы вспоминаем церковью, как раз вот он стяжал дух мирен. 28 лет назад в Сан-Франциско состоялось прославление святого Иоанна Шанхайского Максимовича. Владыку любили и почитали в разных странах еще при жизни, а на его канонизацию собралось такое количество паломников, что власти города пошли навстречу и разрешили перекрыть улицы, чтобы крестный ход с мощами мог пройти вокруг квартала. Несколько лет назад Русская Православная Церковь прославила в лике святых Иоанна Шанхайского, и святитель Иоанн – уникальная фигура в истории XX века. Русский святой, чья жизнь и служение прошли за пределами России, среди эмиграции на Дальнем Востоке, оттуда и... это, наверное, как определение, да, шанхайский, прозвище, как это называется. Да. Служил он и на островах в Тихом океане, и потом в США и Европе.
7: Да, это один из любимейших святых, один из людей, которые, вот, кстати говоря, мне буквально встречаются все чаще и чаще. Вот как-то так получается. Есть еще один, ну, прям забегая сильно вперед, скажу еще один такой дорогой и важный для меня момент. Коль скоро, я думаю, все наши слушатели уже знают, что я тут периодически возвращаюсь к нашим православным следопытам и рассказываю о братстве православных следопытов, рассказываю о русских скаутах. Так вот, владыка Иоанн Шанхайский был одним из тех людей, которые как раз очень отмечали это движение, и он и благословлял их, и не просто как бы вот, ну, там вроде есть какие-то дети, ну, вроде, ладно, пусть занимаются. Даже была история, как, когда владыка приходил, собственно говоря, к детям, ну, это вот как раз были дети иммигрантов, которые находились как раз в таком вот скаутском лагере, они там, значит, и к ним туда пришел владыка Иоанн, и с ними общался, и вообще очень высоко оценил, в принципе, всю вот эту вот деятельность, ему это очень понравилось, потому что действительно, ну, он очень ценил, когда занимаются детьми. Вот он сам, ну, во многом, наверное, его можно назвать таким вот покровителем детей, причем покровителем таким самым, что ни на есть, деятельным. Но мы давайте сейчас к этому еще раз вернемся, так немножечко вспомним все-таки его жизнь, чтобы, ну, так вкратко совсем его все-таки биографию расскажем. И вот, потому что, ну, надо, все-таки надо. Родился он в июне 1896 года на юге России, в Харьковской губернии. Вот, и назван он был при рождении Михаилом. Вот, с детства такой мальчик очень религиозный, очень его церковь увлекала. Вот, ну и впоследствии обучение мы опустим, это как бы не так важно, это как бы долго все это. Но вместе с тем, к сожалению великому, он оказался как раз среди людей, которые попали под вот эту, под колоссальный каток революции. Вот он об этом потом сам вспоминал и говорил, что именно наблюдая за тем, как рухнула целая страна, как рухнула огромная империя под натиском вот этого революционного угара и духа безумия, он буквально уверился в том, что все человеческое, оно слишком непрочно. И надеяться на что-то человеческое, на что-то временное, просто бессмысленно. Как бы ни казалось что-либо стоящим вечно, всегда у этого будет конец. И конец зачастую очень печальный. Уж казалось бы, ну, Российская империя — это гигант, и более того, это одна из самых стремительно развивающихся стран в начале 20 века, с блестящим будущим и с великолепным прошлым. Что могло пойти не так? Ну вот, к сожалению. Причины, конечно, революции мы сейчас не будем говорить об этом, но вместе с тем. То есть для людей, для современников это было просто поразительно, как так это вообще в принципе возможно. Ну вот, к сожалению.
6: Отец Денис, а как же тогда вот это всеобщее понимание, что все будет хорошо, что если что-то нехорошо заканчивается, значит, это еще не конец? Как будто хочется немного подискутировать с отцом Иваном Шанхайским.
7: Ну как тут дискутировать с человеком, который все это пережил и видел это все воочию?
6: Ну в итоге-то все равно хорошо.
7: Ну, спустя 100 лет, да, мы можем сказать, что, как бы получше, чем было тогда. Угу. Вот, хотя тоже вот такое все. Не знаю. Все-таки действительно человеческие сообщества, они достаточно устойчивые. Но сказать о том, что Россия сейчас хоть в чем-то достигла успехов Российской империи тогда, это сильно сомнительно. Поэтому, как-то вот так вот. Тем более страна наша уже, получается, дважды за этот период пережила колоссальные потрясения, каждый раз была на грани развала и катастрофы. Да? Что 17-й год, там, что 90-е годы, поэтому... То, что мы выжили и как-то существуем до сих пор, прям чудо Божие, иначе не назвать.
6: Да, и это прекрасно, и как прекрасно и то, что это утро на радио «Образ» будет продолжаться в следующем получасе. Напомню, что у нас работает номер телефона редакционного планшета и мессенджер «Макс», поэтому пишите нам, задавайте свои вопросы. Номер телефона неизменный 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Еще у нас есть официальное сообщество «Радиообраз» ВКонтакте, поэтому можно написать сообщение и там, а еще посмотреть на рекомендации букинистическими от отца Ильи Третьякова, которые звучат тоже в наших утренних эфирах и которые мы публикуем в моментах на титульной странице сообщества. Не оставайтесь в стороне, давайте общаться.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: раз.
1: Вы слушаете повтор программы «Утро» на радио «Образ».
2: Доброе утро на радио «Образ».
3: Утро на «Образе» продолжается, и сегодня с отцом Дионисием Чебиряевым говорим про Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского,
4: да.
3: Как о величайшем миссионере и как о человеке своего времени, своей эпохи, который нес Слово Божие по всему миру, можно и так сказать, наверное.
4: Ну, прям правда, по всему миру, потому что действительно такого охвата это просто вообще поразительно.
3: Охваты поражали.
4: Да. Ну, коль мы начали там говорить немножечко о его биографии, да, во время революции, после конец гражданской войны, его семья вместе с отрядами Колчака сначала эвакуировалась в Крым, и потом уже из Крыма эвакуировалась, ну, судя по всему, в Сербию. Дальнейший его путь невероятен. Там, кстати, даже и вот в Сербии его период обучения, там тоже очень много интересных пересечений с удивительнейшими людьми вот того времени. Ну, почитайте поподробнее, на самом деле это прям интересно и достойно. В результате оказался он в Шанхае, в китайской миссии, причем оказался, ну, в самое буквально вот страшное время, там, 30-е года. Это время, ну, по сути, полного развала Китая. Это время, когда в Китае проходили очень серьезные потрясения, потому что сначала там тоже развалились остатки, собственно говоря, Китайской империи. Ну, собственно, этому очень сильно поспособствовали британцы, торгующие наркотиками там в Китае в промышленных масштабах буквально. И вот появилась одна революционная партия, которая скинула императора, и, значит, гражданская война, соответственно. После этого появилась коммунистическая партия, которая скинула вот тех самых предыдущих гоминьдановцев, и тоже там началась гражданская война. И вот в середине всего этого такой вот маленький островок русской диаспоры, людей, которые бежали, опять же, от ужасов гражданской войны в Сибири, в том числе, и оказались вот, собственно, на другом конце земли, опять же. Некоторые из них начинали свой путь скорбный из европейской части России и через всю Сибирь, через Урал, через Сибирь, оказались в Китае, а там, опять же, и там их тоже захлестнуло вот это вот красная волна, но вдобавок еще и чуждый народ, чуждые традиции, но такая знакомая ненависть, к сожалению, с такими знакомыми флагами. И владыке Иоанну пришлось крайне сложно, потому что вдобавок каждая новая китайская власть, она пыталась убить всех лидеров русской диаспоры. Ну, чтобы как бы нивелировать всякое влияние и как бы вот подмять под себя все это. И, по сути, единственным человеком, который остался в качестве такого официального представителя среди русского народа, это был как раз владыка Иоанн Шанхайский. Вокруг него как-то вот люди собирались, но, опять же, здесь тоже сказать, что вот это был такой нерушимый союз вот разрушенных судеб, ну, наверное, нет. Потому что люди, потерявшие все, они зачастую теряют вместе с ним и человеческое достоинство, и какие-то вот свои даже лучшие человеческие качества.
3: Как же тогда, если люди, потерявшие все, они наоборот, мне кажется, как-то духовно возрастают, им уже нечего терять,
4: нет,
3: и остаются они сами у себя?
4: Далеко не всегда. Если я сам по себе и ни за кого не
3: здорово.
4: Отвечаю...
3: Да, ни за кого не отвечаю, я могу делать все, что считаю нужно.
4: Вот.
3: Так вот она точка как раз невозврата, когда ты, ну, либо наверх, либо вниз, да, вообще не пробовала.
4: Ну да, да, потому что, как правило, идет вниз человек, потому что, ну, я один, и я могу делать все, что хочу.
3: Так да, делай, что хочешь.
4: Вот именно.
3: Иди в церковь, запишись в монахи.
4: Зачем? Есть же гораздо более интересное времяпровождение, тем более наркотик из Китая никуда не делся. И вот во всем этом ужасе были те,

0: чья судьба была, ну, просто чудовищна. Это дети. Вообще, вот во всех наших разговорах о революции, когда вот слушаешь, люди вот рассуждают о том, вот, ну да, загубили мы несколько миллионов человек, зато в космос полетели. Ну вот вроде бы оно того стоило. Не знаю, мерить жизнями людскими там полеты в космос я как-то считаю не очень правильным. Но есть еще один нюанс. Мы совершенно забываем о судьбах людей. И мы совершенно не думаем при этом о судьбах детей. А вот как раз если почитать воспоминания современников, которые, ну, хоть как-то зациклены не на себе самом, потому что очень часто бывает, что вот эти вот воспоминания, они как раз, ну, вот человек ставит перед собой зеркало и начинает любоваться собой вот в разных исторических там перипетиях. Вот это, конечно, читать печально и неинтересно.
1: Это вы про автобиографию?
0: Ну да, да, вот. Но даже автобиография может построена быть по-разному. Вот некоторые, они построены вот очень уж автобиографии. Некоторые построены немножечко вот на наблюдениях того, что происходило вокруг. И опять же, человек мог просто интересоваться, ну, например, своим кругом, условно говоря, кругом искусства, кругом там писателей, деятелей там художества, и вот говорить, да, вот уже искусство у нас немножечко не то, и вот как бы вот и пишут уже не те, но при этом крайне мало вот таких вот возвышенных людей смотрят себе под ноги и видят там, собственно, копошащихся детей в грязи. Вот. Что там происходило, ну, правда, это, наверное, даже...
1: Ну, это отдельная тема, отдельного утреннего эфира.
0: Да, лучше не утреннего эфира, потому что, правда, это все слишком тяжело и печально. Так вот, естественно, судьба детей, это в России она была печальна и ужасна, а в чужом Китае она была чудовищна, потому что китайцам явно не нужны были русские дети. Тем более русские дети не нужны были оккупантам, которых тоже было полно.
1: Думал о русских детях как раз Иван Шанхайский.
0: Он думал о детях вообще. И его подвиг, наверное, первый и, наверное, один из самых великих. Потому что мы говорили много о других его чудесах, подвигах и свершениях. Но, наверное, самый важный, я думаю, что Господь именно в этот момент выделил его из всех. Вот это подвиг его устроения детских судеб. Потому что Иоанн Шанхайский, сам будучи, по сути, не имея никакого финансирования, потому что русская миссия в Шанхае не имела вообще никакого финансирования. Живи как хочешь, ну вот надо как-то выживать. Вот она, твоя паства, нищая, там, разоренная, но как-то вот надо с ними жить. И вот в этих условиях он еще и организует вот приют для детей. Причем для десятков и десятков и десятков детей.
1: При этом он проявлял заботу о пастве, не только организовывая приюты, но и ездил в Вашингтон, просил о принятии беженцев. Его просьбы, конечно, не остались безрезультатны. И существенная часть беженцев смогла переселиться в Америку, а другая в Австралию. Тоже с, ну, так скажем, с протекцией как раз отца Иоанна. И в 51 году владыка был назначен архиепископом западноевропейского экзархата, подчиненного русской зарубежной церкви. И в 62 году с благословения руководства перебрался он на территорию США, где возглавил Сан-Франциско и епархию.
0: Ну, так мы прям слишком быстро так все это пробежали. Да, это все так. Но все-таки я вот прям вот хочу прям вернуться обратно в Шанхай, потому что вот это как раз те чудеса, ну, в том числе и чудеса, потому что действительно уговорить американский конгресс принять несколько тысяч русских беженцев, иначе как чудом не назовешь. То есть приезжает какой-то оборванный человек с края мира, там, с острова Таубау, и говорит, а давайте вот вы там возьмете, нас тут несколько тысяч русских никому не нужных там босиков, а давайте вот вы их измените, американское законодательство, и примите нас к себе. Вот, это, конечно же, чудо. Но чудо было до этого. Повторюсь, все-таки вот для меня владыка Иоанн, он в том числе такой вот покровитель детей. Особенно детей в очень тяжкой и сложной ситуации. Вот, потому что все деньги, все возможности, все, что у него было, вплоть до собственных сандалий и зачастую там собственной одежды, он меняет на детей. Вот. Вплоть до того, что вот бутылку водку меняют на ребенка. Вот такой вот обмен. И владыка с удовольствием любыми способами, любыми путями выкупал детей у всех подряд. Потому что, ну, как правило, потому что дети там были уже, опять же, такое все очень плохо. Вот. И известное чудо, самое, наверное, такое прекрасное и самое такое, вот, ну, наверное, человечное и самое любимое, когда в очередной раз владыка босиком вернулся вот в русскую миссию и в очередной раз привел очередного там оборванца маленького. Вот. Вот была там такая замечательная женщина, которая, ну, за детьми хоть как-то пыталась ухаживать, хоть как-то пыталась их кормить. Вот. Но дело в том, что продуктов не было просто. Ну, не было. Нет ни денег, ни продуктов, ничего. И тут владыка приводит еще одного ребенка. И эта женщина, она просто на владыку накричала на него прямо. Ну, что это такое?
1: Вот,
0: ну,
1: сорвалась.
0: Как так? Да, ну как так можно вообще? Вот, ну какой смысл? Вот, ну, ну привел ты его сюда. А дальше что? Чтобы он здесь помирал там, да, вместе со всеми остальными? Это какой смысл? Вот. Ну, в общем, сама потом расплакалась, сама потом убежала. А владыка ушел молиться. И вот всю ночь он молился у себя там наверху в маленькой комнатке. Вот. А утром в дверь постучали. Вышла, значит, эта женщина открывать дверь. А там стоит, значит, такой, опять же, британский офицер, одетый с иголочки, и говорит: «Я слышал, что здесь держат детей». Она говорит: «Ну да, да, здесь вот вроде у нас приют для детей. А вы не возьмете овсянку? У нас есть немного овса. И вот вроде бы мы уходим, а и нам это лишнее. Вот возьмете?» Он говорит: «Да, конечно, возьмем». Этот офицер, значит, машет рукой, мол, завозите. И там несколько подвод буквально, то есть несколько телег с этими мешками крупы, да, которые, по сути, спасли детям жизнь. Вот как, опять же, британский офицер смог узнать о том, что там где-то в трущобах есть какая-то русская миссия и какие-то дети, ну вот иначе как чудом, наверное, не назовешь. Были еще чудеса, когда буквально, ну, наверное, и прозорливость владыки тоже была видна, ну и его очень глубокое знание жизни человека до самого-самого дальнего дна. Потому что однажды этой же женщине он сказал: «Мария Александровна, нам с вами нужно будет сходить в публичный дом». Вот, она была просто в ужасе вообще-то. Вы что вообще? Что вы такое говорите? Оказывается, там, ну, с мамой жили еще и две девочки. Чтобы спасти их от очень печальной и горькой участи в будущем, вот владыка решил так вот выкупить детей у мамы и увезти их из этого места скорби.
1: Ну, вообще, я читала, что всего за время служения в городе он приютил и спас около 3500 детишек.
0: Да, да.
1: И эта цифра... Сколько это? 3500?
0: 3500 жизней. Ну вот сколько это вот в пересчете? На что?
1: Сколько вот учеников в средней школе, например, в среднестатистической школе учатся? 1000?
0: Где как, да. Да, где-то там, вот где-то 3-4 школы, наверное. Вот
1: целиком,
0: вот
1: с первого класса по 11.
0: Да. Ну, может, сейчас школы укрупняют, ну, может быть, там 2-3 школы. Неплохо.
1: Ну вот. Вот. А вообще, если говорить так, вот еще и его называют, святого Ивана Шанхайского, называют святым, который ходил босиком по Парижу. И это тоже, мне кажется, отдельная история, ну,
0: да,
1: любимая отцом Дионисием.
0: Да-да-да.
1: Рассказывайте.
0: Да, я прям постоянно это вспоминаю, и даже в каких-то, ну, в принципе, житейских обстоятельствах у нас сейчас, в нашей современности, все равно это всплывает как-то очень так это интересно. У Бога хорошее чувство юмора. И он заражает этим своих святых. Вот. У владыки Ивана Шанхайского было прекрасное чувство юмора, судя по всему. Вообще, кстати, люди, которые буквально, которые с ним даже не разговаривали, а просто с ним встречались. То есть буквально просто он на них смотрел, и они говорили, что у нас было ощущение, что мы просто купаемся в любви. И вот удивительнейший человек, но при этом... Он был таким, ну, можно сказать, соблазном для многих, потому что для нас естественно и привычно видеть архиерея церкви в хороших, там, да, тем более там, во время богослужения в золотых одеяниях, там, да, вот в таком очень в статусном положении, что ли. А владыка Иоанн был совершенной противоположностью. И нельзя сказать, что вот, мол, посмотрите на него, вот так вот должен выглядеть архиерей русской церкви. Нет, не должен. Это как раз то исключение, которое подчеркивает и оттеняет правила. Это человек, объединивший в себе очень многие такие черты русской святости. Потому что есть исключительно русская степень святости, называется юродивый. Ну вот, например, Василий Блаженный. Все мы знаем, что вот есть в Москве храм Василия Блаженного, хотя на самом деле это не храм Василия Блаженного, а храм Покрова. Ну, как бы, ладно. Вот, просто там, и там есть. Это же целый комплекс. Это не один храм, это храмовый комплекс. И действительно, там один из вот этих вот пряничных храмиков, которые образуют вот этот вот огромный храм, один из них, он освящен как раз в честь Василия Блаженного. Ну, это так, экскурсы и отступления. Но я надеюсь, наши слушатели знают, кто такой Василий Блаженный, чем он прославился. Человек, который не боялся даже самых грозных владык. Человек, который зимой и летом ходил босиком и в рубище. Ни жара, ни холод его не брали. И при этом, что такое юродство? Это сознательное отречение от разума человеческого ради мудрости Божией. И когда человек буквально свой разум жертвует Богу и говорит: «Господи, вот все, что ты мне вложишь, я фильтровать уже не буду. Вот я доверяю тебе полностью. Вот у тебя есть мой язык, делай с ним что хочешь, все». Вот есть разные люди, которые по-разному себя предают в руки Божии. Вот наши юродивые, они вот таким вот образом как-то вот служили Богу. И вот подобным юродивым был Иоанн Шанхайский. Потому что действительно вот он себя настолько отдал в руки Божии, что как о себе самом он уже считал заботиться излишним. Вот. Плюс, опять же, дурные привычки, приобретенные на островах вот, в Тихом океане, они давали о себе знать, поэтому, когда владыка появлялся на улицах Парижа, все были в шоке, потому что русский архиерей ходит босиком, в рваной рясе, не очень чистый, и, в общем, выглядит немножечко таким вот всклокоченным и... Как бы, ну, в обычное время его бы приняли там, ну, там...
1: За такого, бездомного.
0: Да, благообразного такого бомжика. А он при этом он архиерей, он не абы что. Вот. И люди очень сильно как-то, ну, соблазнялись. Поэтому обратились, было несколько обращений к владыке, собственно говоря, парижскому. Потому что владыкан, он же приезжий, вот, и он находится на территории вот как раз парижского... Парижской епархии, да, французской. И, соответственно, владыка позвонил однажды владыке Иоанну и говорит: «Владыка, вы, пожалуйста, простите, но тут такое дело, все-таки вы не на островах, вы в городе Париже, поэтому, если можно, пожалуйста, носите ботинки». Да, мое любимое. Владыка сказал: «Да, простите, пожалуйста, да, все, я буду носить ботинки». И на следующий же день пошел гулять по Парижу, нося ботинки в руках. Ну, сказали носить, я носю, все.
1: Ну, логично, все, да. Но я читала еще, что в Европе он ходил в сандалиях на босу ногу, ездил на трамвае не только по парижским улицам. Например, в Брюсселе, нынешней столице Евросоюза, очень тепло вспоминают о владыке, который жил под церковной колокольней в маленькой квартирке на территории при храме святого Иова Многострадального. Он останавливался всякий раз там, когда приезжал в город, и приезжал часто. Дмитрий Геринг, председатель строительного комитета храма, вспоминает, как мальчиком вместе со своим братом прислуживал как раз Иоанну Шанхайскому в алтаре. И вот что он пишет. «Когда владыка приезжал к нам, то служил каждый день. Это был совершенно выдающийся человек. Косой, косноязычный, абсолютно в духе юродивых русской церкви. Мы немного побаивались его, слишком уж он не вписывался в наше представление об архиерее, благообразный, красивый, с красивой бородой. Владыка часто служил в простой филонии, говорят, он мог читать в душах у людей». И вообще здесь рассказывают, что если владыке Иоанну звонили среди ночи и просили приехать, например, в больницу, он бросал все, немедленно ехал и был настоящим подвижником, вспоминают его современники.
0: Это еще одна черта русской святости. И мы как-то говорили, когда мы говорили о наших новомучениках, о наших священномучениках, и мы говорили о том, что в самом начале 20 века, да, вот как раз вот во время, по сути, прямо во время революции, когда проходил собор 17-18 годов, незадолго до этого были выбраны архиереи, То есть, если раньше архиереи назначались, то был вот этот вот краткий период в нашей истории, когда архиереи выбирались. И мы говорили о целой плеяде выдающихся святителей, которые были выбраны народом в качестве вот своей паствы. Почему? Потому что они, несмотря на свой высокий сан, они при этом были просты и доступны людям. Они были настоящими пастырями. Это такое вот возвращение к самому началу истории церкви, когда священников еще не было. То есть священник появился, когда вот как такое постановление, как и вообще член церкви, да, священник появился, наверное, позже всех, потому что диакона появились раньше, а священники уже потом. Так потому что диакона — это, собственно, социальные работники, да, такие условные, а все функции священства выполняли епископы напрямую. То есть у них не было никаких помощников. То есть священник, епископ должен был там ходить, там освящать дома, ходить причащать, там служить молебны, службы, все что угодно, все это дело епископа изначально. Вот. И уже потом, когда епархии стали расширяться, когда церковь перестала быть гонимой и стала процветать, тогда уже просто, ну, это никаких епископов не хватит, пришлось уже рукополагать священников, да, как таких вот помощников. Руки епископа, так сказать, на выгуле там где-то что-то делают. Но вместе с тем всегда народ любил тех архиереев, которые не забывали вот о пасторстве. Которые, ну, не то чтобы не забывали, которые имели этот дар пасторства. И вот мы видим, что владыка Иоанн и в этом тоже преуспел. Он действительно настоящий пастырь, это действительно настоящий такой вот человек, который бежит туда, даже не туда, где зовут, а туда, где он нужен. Там даже могут не знать. Ну, как есть такой прям случай, да, опять же, мы как-то, может быть, даже говорили о нем. Одна русская женщина лежала в больнице, и в парижской, да, опять же, в французской больнице, и очень тяжело страдала, и так немножко роптала, что вот, вот болеет она тут, ей плохо, все тяжело, все, вот, даже поговорить не с кем, люди тут всякие чужие там и все, и, в общем, она хотела даже позвать священника, но стеснялась, потому что а как вот на нее посмотрят, а что про нее скажут, тут вот эти вот, значит, дамы будут тут на французском про нее тут всякие за глаза там говорить всякое. И не успела она додумать все вот эти вот мысли, как дверь открылась, и вошел, собственно, владыка Иоанн. Кто меня здесь зовет? И все, уже пришел. Его не успели позвать, он уже здесь. Вот его такая, ну, действительно, это прозорливость, это действительно невероятное чудо. Это, наверное, то, что приводило к еще одному чуду, настоящему миссионерству. Вот мы начали сегодняшний разговор с такого вот, приводит ли милосердие к миссионерству? Ну да, приводит, потому что вот, пожалуйста, это опять же зафиксированный факт, когда католический священник в Париже во время воскресной проповеди при колоссальном стечении народа говорит прихожанам: вы требуете доказательств того, что Бог есть. Вы говорите, что сейчас нет ни чудес, ни святых, вообще ничего. Вот. Но зачем мне вам что-то теоретически доказывать и приводить какие-то построения, когда по улицам Парижа ходит Иоанн босой? Как бы вы хотите видеть Бога? Вот, смотрите, вот. И вот это, наверное, самая лучшая миссия, которая только может быть. Если однажды мы увидим человека, на которого вот так вот можем показать и сказать: если вы хотите увидеть Бога, вот, вот перед вами, смотрите на него. Наверное, это будет величайшим счастьем.
1: Да, будем мы большими везунчиками. А это было «Утро на радио Образ», эфир которого продолжается, а мы с вами прощаемся.
0: До свидания.
1: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радио Образ.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

доброта. Хорошо бродить по улице с теплым кроликом за пазухой, принимая как награду сердце маленького стук.

0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
1: Штокольное время вместе проведем.

0: Ой, Штокола, дорогой мой, что с тобой случилось?
1: Здрасте, Елена Олеговна.
0: Привет. Штокола, что с тобой? Ты болеешь?
1: Елена Олеговна, вы так разволновались, что забыли с ребятами поздороваться. Привет, ребята.
0: Ой, простите. Здравствуйте, ребята и взрослые. Я действительно разволновалась. Так ведь есть от чего. Вы бы видели, как выглядит наш Штокола.
1: Что-что? И как я выгляжу? Подумаешь, ничего страшного.
0: Конечно, мы будем надеяться, что ничего страшного нет. Ты пришел в студию, ты с нами разговариваешь.
1: Вот именно, я же говорю, все нормально.
0: Но твой вид, милый мой Штокола, это же просто ужасно.
1: Ну, не так уж и ужасно, я же видел себя в зеркало. Елена Олеговна, да не переживайте вы так, и слушателей наших не пугайте. Тем более, что врач сказала, что скоро у меня все пройдет.
0: Врач? Ты заболел? А тебе на улицу-то можно выходить? Что с тобой? Что-то страшное?
1: Ой-ой-ой, Елена Олеговна, хватит уже панику-то разводить.
0: Да как же хватит-то? Ребята, вы бы только видели его. Наш Штокола распух и красный какой-то весь. У тебя жар?
1: Да нет у меня никакого жара. Все со мной нормально. Я даже спеть могу. Хотите послушать?
0: Спеть? Да какие уж тут песни.
1: Нормальные песни. Например, про мечту мою. Она у меня, кстати, и не изменилась. Вот послушайте.
2: Я желтый Штокола, мечта моя узнать, как бы и Штокола мне человеком стать. Человеком стать!
0: Штокола, ты можешь все-таки объяснить, чем ты заболел?
1: Врач сказала, что у меня аллергия.
0: Аллергия?
1: Ну да, ничего серьезного.
0: Подожди, подожди, а на что у тебя аллергия? Может быть, ты съел что-то не то?
1: Это как это не то? Очень даже то я съел. И главное, что много.
0: Много чего?
1: Сладостей.
0: Сладостей?
1: Елена Олеговна, ну что вы все время переспрашиваете-то? Вы что, плохо слышать стали?
0: Штокола, я нормально слышу. Я просто в шоке. Ты разве не знаешь, что сладкое есть вредно?
1: И ничего не вредно. Что вы, взрослые, все время нас пугаете-то?
0: Пугаете? Да ты в зеркало на себя посмотри. Испугаешься тут.
1: Что-что? Елена Олеговна, как хорошо, что не все взрослые такие, как вы. Есть, между прочим, и те, которые не считают, что сладости приносят вред. Вот послушайте.
3: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
4: Съешь кило кис-киса.

0: Что, Кло, у меня просто слов нет.
1: Елена Олеговна, и не надо ничего говорить. Мы сейчас с ребятами сами вам все расскажем.
0: Штокола.
1: Не переживайте, просто послушайте.
0: Штокола.
1: И рубрику я сам объявлю. Вот, пожалуйста, с любовью о сладостях.

0: Сласти, сласти, сладости. Ну кто же их не любит? Конфеточки всякие, шоколадные, мармеладки, карамельки. А вкуснейшие леденцы, которые тают во рту. Всякие вафельки, халва, печенье сахарное, рассыпчатое или слоеное. Ой, чуть не забыл, тортики. Вафельные, ну или просто вкуснейшие, испеченные. Ну и много еще всего. Эй, да что там говорить?
1: Я люблю жевать конфеты и халву, и сладкий мед. Тот, кто любит дело это, хорошо меня поймет.
0: О! Странно, а почему, интересно, про тех, кто сладости любит, говорят сластенно? И что в этом плохого, я тоже не понимаю. Странные все-таки эти взрослые. Надо ребят послушать, что они нам скажут про свою любовь к сладостям.
2: Я очень люблю сладости. Они такие всегда яркие или такие мягкие, или хрустящие. И так приятно. Вот ты хрустишь и чувствуешь сладкий-сладкий вкус. Еще бывают тянучие сладости. Это тоже очень хорошо. Они так тянутся, и ты растягиваешь удовольствие.
3: Я люблю конфеты, люблю шоколадки, особенно Милку. И я люблю Kinder Surprise. И я очень сильно люблю шоколад, который называется Milky Way.
4: Я люблю конфеты и еще печенье, и шоколад. Еще такую халву в шоколаде мы пробовали. Когда у нас ярмарка была, к нам приезжали, мы брали халву в шоколаде. Еще я люблю хлеб, и там варенье в хлебе. Еще я люблю киндер-сюрприз.
5: Я люблю карамельки, которые называются ирис-кис-кис. Они очень вкусные. Также я люблю леденцы на палочке, петушки или какие-то арбузные. Я вообще не люблю конфеты шоколадные из черного шоколада. Я люблю белый шоколад воздушный.
6: Я очень люблю сладкое, но больше всего я люблю эклеры, потому что эклеры покрыты сверху шоколадом, а внутри у них тающий во рту крем. Но есть одна сладкая, которая мне нравится только после эклер. Это безе. Мне нравится, как оно тает во рту, когда его откусываешь. Одно прикосновение мокрого языка в нашем рту, и оно сразу растаивает. А когда хочешь проверить, есть оно там или нет, его нету. Безе – мое самое любимое пирожное.
7: Я к ним отношусь не очень хорошо. Не знаю, не все сладости нравятся. Некоторые слишком для меня приторные, а для всех очень вкусно. Ням-ням. А для меня вот как бы я не могу просто есть и все. В основном я ем только шоколад, особенно горький.
0: Ну как же сласти не любить? Они ж такие сладкие. Как шоколадку не купить, черную и гладкую. Говорят, кто сладкого не любит, злой и вредный будет человек. Ну, а добрым будет сладколюбец. Так и проживет он целый век. Пусть хорошим будет сладкоежка. Пусть он ест варенье и зефир. Пусть он слопает конфет-тележку. Только добротой наполнит этот мир. По мне, так уж лучше быть сластеной, но добрым и отзывчивым, чем вредным и злым человеком, который даже сладкого не любит. Я так думаю. Елена Олеговна, я подумал, было бы неплохо, чтобы в школах появился новый урок.
8: Какой урок? Что около?
0: Сладковедение, а еще тортография.
8: Что около? Что ты все время выдумываешь?
0: Елена Олеговна, на самом деле все просто. Ребята любят рисовать?
8: Конечно, любят.
0: Вот, и урок рисования в школе есть, так?
8: Так.
0: А конфеты любят?
8: Что около?
0: Любят, Елена Олеговна. А значит, и урок по конфетоводству тоже должен быть. И это будет справедливо.
8: Но если ты считаешь, что это будет справедливо, то прямо сейчас, пожалуй, я тебе могу помочь.
0: Вы что, проведете для нас такой урок?
8: Я хочу, чтобы вы послушали стихотворение Алексея Ерошина, которое называется «Практическое конфетоводство». В рубрике
0: «Стихотворение по теме, конечно».
9: Снова можно рифмовать. Раз, два, три, четыре, пять. Подберем стишок по теме. Для стишка настало время.
10: Алексей Ерошин.
3: Практическое конфетоводство.
10: Конфету нам жучкою мама дала. Была для двоих, та конфета мала. И жучке лохматой сказал я: прости, но эта малютка должна подрасти. Посадим ее, и за пару неделек под окнами вырастет куст карамелек.
11: И столько на кустике будет конфет, что эти конфеты не влезут в буфет. Полдня я трудился, конфету сажая, и банки разыскивал для урожая. И так утомился, что ночью во сне деревья конфетные виделись мне.
10: Проснулся и вижу, что клумба пуста. Огромная ямина вместо куста.
11: Характер у жучки на сладкое слаб, иначе конфета у нас подросла б.
0: Вот так, Елена Олеговна. Не только я люблю сладости. И это доказывает, что никакие они не вредные, а очень даже полезные.
8: Вот и договорились. Теперь уже и пользу ты в сладостях нашел. Штокола, знаешь, глядя на твою красную физиономию, я никак не могу с тобой согласиться. Для меня ты сейчас прямое доказательство в обратном.
0: Елена Олеговна, ну послушайте же меня. Краснота-то пройдет. Это все временно и ненадолго. А люди на конфетах и сладостях вырастают большие, сильные и добрые. А еще веселые. Вот если вы мне не верите, то дяденек послушайте.

0: Не может плохой, недобрый человек так здорово петь.
1: Штокла, дорогой мой, ученые уже давно доказали, что никакой взаимосвязи между характером человека и его любовью к сладкому нет.
0: Не может быть. Это вы мне специально так сказали.
1: Не расстраивайся, мой хороший, но это на самом деле так и есть. А маленьким деткам до 3 лет сладкое вообще не полезно и даже вредно. Хочешь, я тебе расскажу про результаты одного эксперимента, проведенного учеными?
0: Расскажите, чего уж там.
1: В некоторых школах-интернатах сахар и сладости были заменены на фрукты и овощи.
0: Ага, и все дети начали кусаться?
1: Штокла, не надо шутить. В среднем школьные оценки ребят за год повысились на 1 балл. То есть троечники стали хорошистами.
0: А двоечники – троечниками? Вот это да! И всего-то за год? Елена Олеговна, я понял, что доказывают результаты этого эксперимента.
1: Тогда поделись с нами, пожалуйста.
0: Даже год без сладостей делает меня умнее и способнее к разным наукам, так?
1: Ученые были такого же мнения, что и ты, Штокола.
0: Ух ты! И как же это интересно, я до этого додумался после того, как вчера сладости объелся. Может быть, не все так однозначно, а, Елена Олеговна?
1: Не знаю, дорогой мой, что тебе на это ответить.
0: Ага, вот видите, вы-то вчера сладким не объелись, а как мне ответить, даже не знаете. А болезни?
1: Что болезни?
0: Ну, болезни же лечат вареньем, например. Вот, послушайте Карлсона.
2: Я самый больной в мире человек, и мне больше ничего не надо, кроме, может быть, горы шоколада и, может быть, какой-нибудь прибольшой-большой кулек конфет. Все.
1: Штокл, ну это же Карлсон. Я с тобой серьезно, а ты?
0: Елена Олеговна, и я серьезно. Ведь малиновое варенье помогает от простуды.
1: Помогает, но...
0: Никаких «но». Может быть, ученые просто пока еще не доказали пользу сладостей при лечении больной головы, например?
1: Штокола, испанские ученые убеждены в обратном. Сахар пагубно влияет на человеческий мозг.
0: Елена Олеговна, все. Я больше не могу об этом слышать. Давайте лучше песенку послушаем.
1: О вреде сахара? Давай. Рубрика «Песенка по теме».
0: Ой, нет, лучше вот эту. Песенка «Сладкоежек» от театра песни «Талисман».

0: Штокола, ты меня очень огорчаешь.
1: Елена Олеговна, вам что, песня не понравилась?
0: Нет, песенка очень веселая и хорошая. Меня огорчает то, что ты не хочешь меня слушать, не хочешь понять, о чем я тебе говорю.
1: Ой, это тогда вам к Полине надо. Она любое огорчение вмиг развеивает.
0: Штокола, а ты знаешь, что сладкое разрушает зубную эмаль?
1: То есть как это? Придется к зубному врачу бегать?
0: Придется. И будешь ты весь в шоколаде, но без зубов, как старичок. Хотя...
1: Что-что? Что хотя?
0: Хотя ученые предполагают, что у людей, которые так сильно любят сладкое, и жизнь сокращается.
1: Елена Олеговна, вы меня специально пугаете, да?
0: Нет, Штокола. Я тебе говорю об уже доказанных вещах. Ну, если ты, конечно, веришь в науку.
1: Что-что? Ну, верю, конечно. Куда мы без науки-то?
0: А вот в списке грехов человеческих любовь к сладостям называется сластолюбие. Это одна из разновидностей чревоугодия. Люди борются с этой страстью, чтобы через нее не навредить своей душе.
1: Что-что? И душе может навредить то, что я сладкое люблю?
0: Так и есть.
1: Ой-ой-ой, что же мне теперь делать-то бедненькому Штокола, который так любит карамельки и мармеладочки?
0: Ну вот, теперь ты огорчился.
1: Что-что? Правильно! Объявляйте рубрику, Елена Олеговна. Схожу-ка я к Полечке в гости.
0: Хорошая мысль. Рубрика «Игра в радость».

0: Здравствуйте, ребята. Штокола, привет. Что с тобой? Ты почему такой красный?
1: Привет, Поля. Это у меня аллергия на сладкое.
0: Ах, вот в чем дело. Да, эта штука неприятная, а может быть даже и серьезная. Ты что, конфет переел?
1: И не только конфет. Я вчера все, что у меня было сладкого, все съел.
0: Штокола, да разве так можно? Ты что, не знал, что много сладостей – это вредно?
1: Ну, я вчера еще не знал. Зато сейчас уже точно знаю. Поль, ну что мне теперь делать-то? Я так люблю все сладенькое.
0: Во-первых, не расстраиваться. Ведь ничего очень плохого пока не случилось с тобой.
1: Ну, только что я покраснел. Но это же пройдет?
0: Вот и замечательно. А во-вторых, давай попробуем твои сладости заменить.
1: Что-что? Полечка, ну чем же можно заменить сладенькое? Не кисленьким же.
0: А вот чем, послушай.
2: По-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед — это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь, или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет.

0: Ирочка!
1: Что-что? Мед? Так ведь он тоже сладкий.
2: Все верно, сладкий и вкусный. А вот сахара в меде минимальное количество.
1: А почему он тогда сладкий?
2: Потому что в нем содержится глюкоза, фруктоза и сахароза. И все эти вещества прекрасно усваиваются организмом.
1: Правда? Вот это да! Я тогда прямо целую бочку съем.
2: А вот этого делать нельзя категорически. У некоторых людей на мед и медовые продукты тоже бывает аллергия. Именно поэтому начинать кушать мед нужно с маленькой чайной ложечки.
1: Ага, это чтобы проверить, отношусь я к этим людям с аллергией на мед или нет.
2: Да, Штокола, именно поэтому.
1: А уж если мой организм на мед никак не реагирует, то вот тут-то можно и наесться досыта, правильно?
2: Нет, неправильно, все нужно делать в меру. Тогда не придется потом жаловаться, что у тебя что-то болит.
1: Ой, Поля, ты вот сейчас сказала про меру? А я подумал, что если бы вчера просто немножко съел конфеток, то сегодня бы не покраснел, правильно?
2: Совершенно верно.
1: Что-что? Тогда получается, что и ириски мои любимые я тоже могу спокойно кушать, только в меру. Взял одну или две, и хватит?
2: Молодец, Штокола, все ты правильно понял.
1: А я-то думал, что сладостей вообще есть нельзя.
2: Штокола, любой продукт, который ты кушаешь не в меру, пользы тебе не принесет.
1: Что-что? Да я уж понял. Спасибо тебе, Полечка, за науку.
2: Я рада, что тебе пригодились мои советы. И настроение, по-моему, у тебя улучшилось.
1: Точно улучшилось.
2: Тогда давай и ребят наших послушаем. Они расскажут нам о своих огорчениях и о радости, которую они научились находить.
3: Я недавно получила 2 по английскому за контрольную. Хотя набрала 60 баллов из 100. Мне поставили 2. Я огорчилась. А если поиграть в радость, то это значит то, что у меня есть еще полно чего учить, а значит, будет очень интересно. И в этом радость.
4: Мама, я не поверила сегодня в то, что я все уже сделала. Почитала, выучила. Я огорчилась. А если поиграть в радость, то я приду сегодня домой и ничего учить не надо. Потому что у меня все выучено. И мама поймет, что я ее не обманула. Вот в этом радость.
5: У меня на телефоне никак не могла скачаться моя любимая игра. Но я не обиделся, потому что мне же лучше. Если бы я бы играл в эту игру каждые 5 минут, то тогда бы у меня бы не было просто глаз. Я бы ничего не видел. У меня бы усохли мозги. А поскольку эта игра у меня не скачалась, у меня мозги не усохли. Я еще что-то помню. Вот радость, так радость. У Оскара, у моей собаки. Но он так глаз чешет, и у него там вот этих волос нету. Он так начесал. Вот это грустно. У него на все аллергия.
6: Радость в том, что не только он страусиные яйца попробует, а и мы. Потому что ему можно есть только страусиное мясо и яйца.
7: У меня огорчение, когда на меня все подружки ябедничают. Я не знаю, как это превратить радость, если честно, немножко. В принципе, плюс то, что учитель может, когда они ему могут рассказать, то, что учитель может тебя понять, отойти с тобой и поговорить. И в этом радость.
2: Понравились тебе истории от наших ребят, Штокола?
1: Очень, Полечка. Спасибо тебе за радость.
2: И ребятам спасибо за их рассказы. Это тебе, Штокола, держи.
1: Ой, а что это такое? Поля, это же мед!
2: Самый настоящий ароматный мед. Кушай на здоровье.
1: Поля, а хочешь, я к тебе в гости еще и после передачи зайду? Мы с тобой посидим, чайку попьем с медиком.
2: Конечно, заходи. Буду очень рада с тобой поболтать.
1: Договорились. А сейчас мне уже пора бежать. Спасибо тебе, Полина, за все.
2: До свидания, Штокола. До новых встреч, ребята. Услышимся.
1: Елена Олеговна, смотрите-ка, что у меня есть.
8: Мед? Вот это да. Это же просто замечательно, Штокола. Он может тебе заменить все конфетки.
1: Что-что? А может быть, не надо все заменять, а, Елена Олеговна? Я торжественно даю вам слово, что не буду больше есть сладкого в таких количествах. Буду соблюдать меру.
8: Золотые слова, Штокола. Очень рада, что Поля тебя вразумила. А нам пора заканчивать передачу. Всего вам доброго, дорогие наши радиослушатели. До новых встреч в программе «Штокольное время».
1: А я хотел сказать ребятам, чтобы не делали, как я. Не надо есть много сладкого, а то тоже покраснеете. Соблюдайте меру. И попробуйте медку сладкого и ароматного. И если у вас нет на него аллергии, то кушайте себе на здоровье и с удовольствием. Ну вот и все на сегодня. Всем пока. Я вас люблю.
0: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Вера едина». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводно. Это «Царю Небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Пошли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный. Это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данные произведения исполнять музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Вера едины». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты», Нижегородской метрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиал РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской метрополии и правительства региона. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, синодальный

0: еще в больницах.
1: Поклоняемый царь тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время.

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы 10 марта 2024 года.
2: Самое трудное дело – это освобождение себя от греха. Самое трудное дело – это жизнь по заповеди Божией. И если некоторые люди говорят: «Я в храм не хожу, я дома молюсь», такой человек подвергает себя большой опасности, потому что, оставаясь один на один с Богом, неизвестно, сможет ли он совершить все то, что призван совершать как христианин. А почему? А потому что даже молитва наедине не такая сильная, как молитва соборная, как мы говорим, общая молитва. Потому что в храме наши молитвы одна восполняет другую, одна подкрепляется молитвой десятков, сотен, иногда тысячи людей. Я уже об этом неоднократно говорил, что молитва в храме – это огненный духовный столб, который возносится к Господу и достигает Его престола. И даже если мы уж не очень сильно в храме молимся, то все равно молитва в храме во много крат сильнее, чем молитва домашняя. Вот почему посещение храма есть непременное условие нашего спасения. Кто-то может сказать: а как же пустынники, святые отцы? Вот особый был опыт жизни у этих людей. Но ведь они в пустыню-то пошли не с улицы, может быть, только одна Мария Египетская, и то после великого чуда, которое с ней свершилось в Александрии, когда она поняла, что перст Божий указывает ей идти в пустыню. А ведь все остальные-то пустынники вышли из христианских общин. Они там были научены, вразумлены, там получили опыт богообщения и потом пошли в пустыню, чтобы вообще освободиться от всякого влияния внешнего мира и установить особые отношения с Богом наедине, вдали от всяких соблазнов и искушений. Но вот а наша задача заключается в том, чтобы как можно чаще ходить в храм. Воскресное посещение храма, так же, как и в празднике, это наш долг пред Господом. А если не ходим в храм, значит, и любви не имеем ни к Богу, ни к людям. Вот поэтому мне особенно хотелось сказать эти слова в преддверии Великого Поста. Остается совсем немного времени до этого особого поприща, которое вводит нас в торжество Святой Пасхи. В Великом Посту необходимо еще чаще посещать храм. Люди, свободные от трудов, должны совершать это и утром, и вечером в течение первой седмицы. Но те, кто трудится утром, конечно, наверное, не смогут посещать утренние богослужения, но, по крайней мере, вечером, по вечере, чтением канона святаго Андрея Крицкого, все непременно нужно посещать, потому что не только благодатная молитвенная атмосфера в храме в течение этих особых вечерних богослужений благодатно воздействует на душу, но и прекрасные спасительные слова канона святаго Андрея Крицкого. И помощь Божия да пребывает со всеми нами в предстоящие нам святые дни Четыридесятницы. Аминь.

0: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 4, стихи с 37 по 44. Давайте послушаем.
2: «И исхождаши глас о нем во всякое место страны...»
3: «И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Тебе проповедуя на сонмище галилейских».
1: В отрывке, который мы только что услышали, рассказывается о чудесах Иисуса Христа, совершенных им в Галилее. В основном это исцеление и изгнание из людей нечистых духов. Господь исцеляет тещу одного из своих ближайших учеников, Симона, который позже за пламенную веру и ревность получит имя Петр, а также близких родственников многих из местных жителей. На первый взгляд, кажется, что между этими событиями нет никакой разницы. Однако, если мы присмотримся к тексту внимательней, то сможем заметить, что разница все-таки есть. Итак, перед нами два образа – образ Петровой тещи и образ других людей, которые чают Христовых чудес. Евангелие от Луки, в котором и находится эта история, имеет одну особенность – оно очень исторично, вплоть до мелочей. И это не случайно. Ведь согласно преданию, его автор, апостол Лука, был человеком-ученым, занимался историей. Помимо этого, он был сведущ в медицине. Благодаря таким познаниям, апостол очень точно определил ту болезнь, которой страдала теща Петра. Оригинальный греческий текст указывает, что женщина страдала не просто недомоганием, которое сопровождалось головной болью с температурой. Это было то, что сейчас мы называем малярийной лихорадкой. Болезнь, которая вытягивает из человека все жизненные соки. В большинстве случаев люди умирали. Если же выживали, то после недуга еще очень долго приходили в себя. Не вставали с постели, набирались сил. Произошедшее тем и поразительно, что после исцеления, вместо того, чтобы пойти обсудить чудо с соседками, сесть за стол и посудачить с зятем, или заняться любимыми делами, наконец, она тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям. Хотя вряд ли кто ее просил об этом после такой болезни. Это не только яркое свидетельство того, что Христос как Бог властен над самой природой. Это яркая характеристика самой тещи Петра. Иное мы видим в случае с жителями Галилеи. Господь своими чудесами производит на них огромное впечатление. В результате они ходят за ним толпами. И вот когда для него настало время покинуть их, они пытаются этому воспрепятствовать. Ведь столько чудес он сотворил. Как можно лишиться такого человека? Действительно, как удобно. Карманный Бог. Без него жизнь сразу же станет тяготой. В своем желании иметь под рукой такого замечательного чудотворца, они даже не думают, что где-то еще есть другие страждущие и нуждающиеся во Христе. Могут ли подобные люди искренне пойти за Спасителем, служить ему так же самозабвенно, превозмогая послеболезненную слабость, как эта женщина? Вряд ли. Большинство, получив свою порцию чуда, продолжили жить своей жизнью, искать своего счастья. Может, поэтому Бог и удаляется от них, может, поэтому и не действует в их судьбах в той степени, в какой действовал в судьбе семьи апостола Петра, которая, видимо, вся отличалась пылкостью и жертвенностью. К подобному подвигу Господь призывает и всех нас. В своем Евангелии Он провозглашает принцип жертвенного служения, который должен быть положен в основу жизни всякого христианина. «Делая свое дело, не жди вознаграждения, но держи в своем уме слова Христа: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали то, что должны были сделать. Только в этом случае Господь не будет скрываться от нас, но оставит заметный отпечаток в нашей судьбе и судьбах тех, кто нам дорог».
0: Евангелие, день за днем.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Общежительное монашество по истории церкви было основано Пахомием Великим. Стоит упомянуть также и Феодосия Великого. Монахи учились жить вместе. Жить вместе – это очень трудно. Я думаю, каждый из нас знает, братья и сестры. Вот именно в этом видели общежительные монахи свой подвиг. В том, чтобы жить вместе в братской любви и в братском согласии. И именно это является назидательным в их подвиге для нас. Как суметь, как научиться жить в союзе с другими людьми, как построить общину, подобную апостольской, для самих себя. И самое главное, как не осуждать ближних. Именно этому учились монахи в общежительных монастырях. И во многом именно в этом смысл подвига тех, кто прославлен в святости при общинном жителе. Главным же здесь является послушание. Но послушание ни в коем случае не слепое, не безумное, которое практикуется в различных тоталитарных сектах, а послушание осознанное, именно в духе любви Христовой. Постепенно общежительное монашество становилось наиболее значимым. И именно из общежительных монастырей вышло наибольшее количество преподобных. Очевидно, это связано еще и с тем, что именно о монастырях сохранилось наибольшее количество сведений. Ведь наверняка, что многие из тех, кто сподобился из святости в пустыне, в отшельничестве, нам просто неизвестны и, следовательно, не прославлены. Но мы верим, что количество таких преподобных монахов значительно больше, чем оно внесено в наши святцы. Если в монашество подвязали женщины, то речь идет о преподобных женах. Стоит отметить, что число их по сравнению с мужчинами значительно меньше, оно невелико. Они во многом уступают преподобным мужам. Женщина раскрывает свой христианский подвиг, как правило, именно в семье. Как правило, подвиг женщины все-таки – это чадородие. А монастыри в основном основывались вне городов, и основание такого монастыря казалось для женщин несообразным обществу по причинам непосильных трудов, опасности и мнения, что женщина должна в первую свою очередь раскрыть себя в семье. Женщины, как правило, с небольшой охотой уходили из городов, уходили из семей. Когда мы говорим о почитании преподобных, стоит отметить, что почитание преподобных равномерно распределено по всему церковному календарю. Существует почитание по дням отдельных групп преподобных, соборов, как, например, собор Дивеевских святых, собор Киевских святых. За преподобных на проскомедии вынимается шестая частица из девятичинной просфоры. Храни вас всех Господь, братья и сестры.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе, и продолжаем разговор о русских иконописных школах в рамках особого подцикла, который сегодня продолжится рассказом о новгородской и псковской школе иконописи, представляющей собой некое единое северное веяние русской иконы. Новгородская икона – это особая школа, требующая отдельного разговора. Уже с середины XI и начала XII веков в иконах Новгорода Великого появляются черты, которые в дальнейшем станут характерными для местной иконописной школы, сложившейся в XIII веке. Например, локальные цветовые пятна, почти лишенные оттенков иконы святой великомученик Георгий, относящиеся к XII веку, составят особый колористический или цветовой строй, характерный для живописи более позднего времени. XIII век становится временем окончательного формирования новгородской школы иконописи. Светотеневая моделировка лиц уступает место графическим приемам. Складки ткани обозначаются изломанными линиями и почти лишены пробелов. Яркие локальные цвета, то есть цвета, находящиеся в конкретном месте иконы, часто контрастно противопоставлены друг другу. Новгородское искусство в XIV веке разветвляется на два направления. Местную традицию, выраженную в иконописи, и линию, ориентированную на современную византийскую живопись, которая проявлялась в то время в большей степени все-таки в монументальной живописи, то есть в росписи храмов. Росписи церкви Спаса Преображения на Ильине улице в Новгороде Великом, кисти Феофана Грека повлияли на дальнейшее развитие новгородской живописи. В конце XV века, во время последней крупной вспышки противостояния Новгорода Великого Москве, начинается активное прославление местных святых и истории. Но уже в первой половине XVI столетия происходит слияние традиции новгородской с московской. В целом, новгородскую школу отличают внушительность и суровость образов. Все-таки это север. Мы не должны сами это забывать. И трудность жизни в северных условиях, оно не могло не сказаться и на образах в иконографии. Также новгородской школе свойственны обобщенность, упрощенность линий, укрупнение всех форм и деталей и геометризация рисунка, а также плоскостность изображения. Сродни новгородской школе, близкой к ней, является псковская иконописная школа. Она начала складываться в XIII веке и достигла своего расцвета в конце XIV, в начале XV. Своеобразие псковской школы иконописи во многом определяется историей самой псковской земли, ее обособленностью и отдаленностью от других центров древнерусского искусства и пограничным и по сей день расположением этой территории. Младший брат Великого Новгорода, Псков, конечно, восприял новгородскую художественную традицию как основополагающую, но к концу XIV века она была уже настолько переработана псковскими мастерами, что можно говорить о самостоятельной псковской школе и не только в иконописи. Существовала псковская школа и в архитектуре, которая сохранила на сегодняшний день определенные памятники в самом Пскове. И этот город, это место являются уникальными именно потому, что это самобытный край, родивший свою самостоятельную культуру. Икон XIV века псковской школы дошло до нас очень немного. Но их объединяет схожий по наличию темно-зеленого, белого и розового цветов колорит. Здесь можно привести в пример икону Собора Божьей Матери XIV века, где в центре композиции на розовом троне восседает Богородица, а фон занимает сплошные темно-зеленые горки. Я думаю, что такой колорит и такие образы для нас с вами являются удивительными, неожиданными и действительно характеризуют эту икону как особенную и необычную. Постоянные военные конфликты, опасность иноземных вторжений определили особый настрой художественных произведений псковских мастеров. В живописи это выразилось в повышенной экспрессии и эмоциональности, во внутреннем динамизме, напряженности образов и особенностях иконографии. В сюжетном плане стоит отметить разработку псковичами иконографии «Сошествие в ад». Уникальный псковский извод или тип изображения «Сошествие в ад», который исследователи считают поминальным, представлен пятью сохранившимися иконами XIV-XV веков. В чин праведников на всех этих иконах включены образы святых жен Параскевы, Варвары, Ульяны и Екатерины, особо почитаемых в Пскове. С другой стороны, влияние на развитие псковской живописи и иконографии оказали постоянные контакты с художественной культурой латинского Запада, которая представляла для псковичан прежде всего прибалтийские народы и прибалтийские государства. Это чувствуется уже в произведениях XIV века, а позднее и особенно в XVI, когда псковских иконописцев нередко обвиняли в распространении так называемых латинских ересей. Псковская иконописная школа оказалась одной из самых устойчивых, уникальных, самобытных и неожиданных и сохранялась почти до начала XVII века.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, протоиерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах, а это Евангелие от Луки, 4 глава с 37 по 44 стих.
2: «И исхождавши глас о нем во всякое место страны,
3: и разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкою, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его, и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них. Но Он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
2: «Тебе проповедуя на сонмище галилейских».
1: Сегодняшнее евангельское чтение повествует нам о тех чудесах исцелений и изгнаний злых духов, которые так обильно совершал Спаситель. Только что придя в дом Петра из синагоги, где он проповедовал, Иисуса просят о помощи тещи Петра, которая пластом лежит в горячке и даже не может сама к нему обратиться. Наклонившись над ней, Спаситель ее исцеляет, и она, словно бы ничего не бывало, отправляется накрывать угощение гостям. Судя по дальнейшим словам, все это происходило в субботу, потому что она оканчивалась с захождением солнца, и можно было совершать тяжелую работу, приносить больных, которые сами уже были не в состоянии передвигаться. Среди насыщенного исцелениями повествования фраза о том, что Иисус запрещал говорить бесноватым, что Он и есть Мессия, выглядит очень странным. Перед нами открывается одна из важнейших черт Христа Спасителя – Его невероятная скромность. Он не выпячивал Себя, Он не пытался использовать любую возможность, чтобы, как сегодня мы бы сказали, успешно пропиарить Себя Самого. Напротив, Он категорически запрещал говорить о Себе. Он пришел совсем не для того, чтобы снискать людскую славу. Его миссия иного рода. И о ней никто, кроме Него самого, не то что не знает, даже не догадывается. А пока, да, толпы людей, все ищут Иисуса, чтобы решить свои проблемы, чтобы воспользоваться им, пока Он рядом и доступен. И Спаситель не запрещает. Он не устраивает приемных дней по установленному регламенту. Он не ставит кордон из секретарей-помощников, чтобы они сначала тщательно проверили, а на самом ли деле этот человек нуждается в оказании ему помощи. Он просто делает то, в чем нуждаются другие, без различия возраста, статуса, нравственности. Он действует как Бог, который посылает дождь и на добрых, и на злых, и на святых, и на нераскаянных грешников. Мы практически ничего не знаем о том, как сложились дальше судьбы тех, кто был исцелен Иисусом, уверовали ли они в Него как Мессию, когда Он был позорно убит на кресте, или же отвернулись, забыв и вытеснив в своем сознании эпизод чудесного исцеления. Несомненно только одно. Спаситель давал возможность каждому прикоснуться к Нему самому, к этой скрытой под завесой обычного человеческого естества божественной силе, посмотреть Ему в глаза, услышать Его голос. Он сам делал первый шаг по направлению к человеку, после чего останавливался и ждал, каким же будет ответ. Он не пугал и не стращал. Он не занимался предвыборной агитацией и пропагандой, не обещал молочных рек и кисельных берегов, а всего лишь показывал каждым своим словом, каждым своим жестом, каждым своим поступком, что он настоящий. В нем нет ни лукавства, ни своекорыстия, ни двойного дна, ни хитросплетенной многоходовой комбинации, ни потаенной обиды или глубоко скрытой жажды мести. Нам трудно в это поверить, но он просто исцелял, потому что этого от него требовали. И все. Без всяких задних мыслей. А как это послужит его популярности, повысит ли рейтинги среди возможных конкурентов? Фарисеи, книжники, духовная аристократия – все ждали от него какого-то подвоха и никак не могли понять, где же он спрятан. В растерянность они провоцировали Иисуса то с одной, то с другой стороны, и все никак не удавалось его уловить в слове. Глубинное неверие духовных вождей иудеев в то, что Иисус и правда такой, каким он сам себя показывает, в конечном счете и стало причиной распятия Спасителя. Но не может же человек с таким даром слова, с такой силой чудотворений, не иметь глубоко скрытой личной корыстной цели. Поэтому его лучше просто убить. Так, на всякий случай. Для подстраховки и стабильности религиозной системы. Неожиданности никому не нужны. А здесь можно ждать чего угодно. И как же вся эта затея рухнула, когда они узнали о том, что убитый ими Иисус восстал из мертвых и появляется то там, то здесь, а его ученики из необразованных простаков вдруг стали проповедниками и чудотворцами. Неужели и правда в облике этого мужчины из Назарета скрывался сам Бог, не грозный и страшный, а тихий и скромный? Помоги же и нам, Господи, учиться у Тебя скромности и простоте.
4: Песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будем не грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославлен еси с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчимый владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почитаю.

0: Очисти меня на Твои...
1: Азы православия. Святая вода или агиасма.
2: Странное поверье есть в русском народе. Будто бы крещение и богоявление не одно и то же. И вода, которую освящают в сочельник 18 января, это вода богоявленская, а та, что освящена 19 числа, крещенская. Поверье это настолько сильно, что некоторые искренне верующие люди стараются набрать святой воды 2 дня подряд и хранят ее потом в разных сосудах, боясь перепутать. Это бессмысленное суеверие. И в праздник, и в сочельник вода освящается одним и тем же чином в память сошествия Господа Иисуса Христа в воды реки Иордан. Воду, освященную особым чином, называют агиасма. В переводе с греческого агиасма означает «святыня». Вода освящения бывает малая и великая. Малая совершается в течение года неоднократно, а великая – только в праздник крещения Господня. Крещенская вода обладает особой благодатью, и это знают люди. В этот праздник храмы переполняются народом. Есть даже некий тип прихожан, которые приходят в церковь раз в год за водичкой. О чем же молятся во время великого водоосвящения? О том, чтобы вода осветилась от Святаго Духа, о том, чтобы она была даром избавления от грехов, исцеления души и тела, чтобы отгоняла всякие наветы видимых и невидимых врагов, чтобы и мы через вкушение сей воды и явление Духа Святаго удостоились освящения. Велика молитва, велика и святыня. Начинается великое водоосвящение пением тропаря. «Глаз Господень на водах вопиет глаголя. Приидите, приимите все духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явившегося Христа». Водоосвящение называется великим по особенной торжественности обряда. Он проникнут воспоминанием крещения Господня. В этом событии Церковь видит не только первообраз таинственного омовения грехов, но и действительное освящение самого естества воды через погружение в нее Бога во плоти. Пить святую воду надо натощак, с утра, но в случае особой нужды в помощи Божией можно в любое время дня и ночи. Хранить святую воду нужно в отдельном месте, лучше рядом с домашним иконостасом, никак не в холодильнике. При благоговейном отношении святая вода остается свежей и приятной на вкус долгое время. Ею можно умываться, добавлять понемногу в еду, окроплять жилище. Люди, отлученные от причастия, вкушают святую воду как духовное утешение.
1: Азы православия.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Верую».
2: «Верую» на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую». У микрофона Ирина Вдовина. Путь Александра Шалунова, известного исполнителя душевных патриотических песен, это история о том, что от судьбы не убежишь. На все воля Божья. Александр не ворвался на сцену ослепительным светом. Его дорога складывалась из долгих поисков раздумий, карьера врача, фармацевтический бизнес, сеть аптек, защита кандидатской диссертации. Но все получилось однажды. Однажды он решил оставить все мирские дела и посвятить себя музыке, закончив Нижегородскую консерваторию и профессиональную переподготовку в Академии музыки имени Гнесиных. Романс стал для него не просто жанром, а формой исповеди, где слышится и боль, и надежда, и благодарность за каждый прожитый день. Как человек глубоко верующий, Александр Шалунов относится к песне как к молитве, не теряя при этом связи с родной землей, и потому в его лирике столько света и любви. Наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Приветствую вас, дорогой Александр.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Благодарю, что вы нашли время в вашем плотном графике и добрались до «Радиообраз».
4: Вы знаете, я мечтал появиться у вас на эфире, потому что у вас очень доброе радио, вы поднимаете очень интересные темы, вы говорите о душе, о служении, о любви. И мне эти темы очень близки, они отражаются в моем творчестве, поэтому я с большим удовольствием принял ваше приглашение и сегодня у вас в гостях.
3: Как все-таки пути дороги привели вас в музыку? Мальчика из Кузнечихи, с хорошим образованием, серебряной медалью, дипломированного врача, успешного бизнесмена. Во всем виновато море? Но я имею в виду песню «Ты слышишь море» Александра Зацепина. Расскажите о своем детстве.
4: Вы затронули такую интересную тему. Я действительно с самого детства очень любил петь. Это было каким-то моим таким душевным порывом, какой-то радостью. Я всегда голосил и очень легко запоминал песни, которые звучали в детских кинофильмах. И вот ту песню, о которой вы сказали, «Море, ты слышишь море, твоим матросом хочу я стать», это была моя любимая песня, как говорят сейчас, моя там короночка такая, да. Я ее исполнял практически вот на всех детских праздниках, в школе, в пионерских лагерях. И там очень важная фраза, эта фраза как-то всегда меня вела по жизни там. «Всем ветрам назло, я спешу на зов дальних неизвестных островов». И знаете, вот это вот какое-то упорство, какое-то несогласие с каким-то существующим там, может быть, порядком, миропорядком, тебе всегда хотелось чего-то поменять там, да, всегда хотелось попробовать эту жизнь на ее прочность там, да, вот. И я вообще очень люблю людей, которые всем ветрам назло, которые не боятся там идти вперед, открывают для себя новые горизонты, делают что-то новое, создают. Эти люди горят своей деятельностью, они одержимы. Вот, и вот одержимые люди меня всегда восхищают.
3: Ветрам назло, но судьба-то вас звала по другой дороге. Вы хорошо учились в школе, поступили в медицинский институт, потом, я так понимаю, еще юридический институт закончили. И так, видимо, пришла идея создания фармацевтической компании «Ладушка». Вот какие качества помогли вам развить бизнес до такого масштаба? 300 аптек по России, 28 регионов страны. Удивительно просто.
4: Ну, бизнес ведь это люди, прежде всего. И когда ты работаешь с людьми, тебе важно их направить в определенном направлении, вдохновить, наполнить силами, отобрать безусловно, очень важно отобрать этих бойцов, талантов. И я всегда...
3: Создать команду, да?
4: Создать команду. Я всегда опирался на таланты. Вот знаете, многие люди ведь боятся талантливых людей. Там, да? А я, наоборот, очень любил талантливых людей, потому что таланты двигают этот мир. Когда ты являешься лидером, тебе очень важно опираться на сильное окружение. Это же самая одержимость, которая была свойственна мне всегда, в общем, и она и отразилась в бизнесе, потому что когда ты, в общем-то, имея медицинское образование, не являешься фармацевтом или провизором, потому что все-таки это другая совершенно отрасль деятельности, торговля медикаментами. Меня всегда мои компаньоны критиковали, что я люблю микроменеджмент, а я считаю, что вот, ну, невозможно, не разбираясь да в деталях, в процессах, невозможно ими управлять, невозможно что-то оптимизировать. Ты всегда, с одной стороны, опираешься на людей, с другой стороны, ты должен все-таки как бы проверять, чувствовать, вот, в каком мы направлении идем.
3: Александр, а вот на тот момент, когда вы создавали сеть аптек «Ладушка», да, для вас что было мотивацией? Развитие бизнеса, масштабирование его или все-таки, ну, извините, ну, деньги, наверное?
4: Первую аптеку «Ладушка» мы открыли на Московском вокзале, на площади Революции. И когда вот эта аптека только создавалась и прорабатывала свою концепцию, было много очень ожиданий. И вот когда были первые дни торговли, и вот эти ожидания были как-то под сомнением, ты не понимал, там, вот, тебе удается все-таки вот, привлечь покупателей вот этой концепции или нет, потому что ты создал что-то совершенно новое, такого не было вот, предприятия, такой аптеки в нашем регионе. И когда вот выручка росла, и потом начала расти по экспоненте, вот, а экспонент — это вот, тот график, когда ты понимаешь, что вот он, успех твоего дела, потому что всегда успех растет именно по экспоненте. И вот когда ты это видел, конечно, вот ты понимаешь, что ты попал в точку, и это была большая радость. Вот это, наверное, больше всего мотивировало. А потом уже включился бизнесмен, который просто понял, что это нужно масштабировать.
3: Решение уйти из успешного бизнеса и вернуться к музыке. Вот где там произошел слом? Чувствовали ли вы, что это не просто личный выбор уйти в музыку, а своего рода зов, которому нельзя противостоять?
4: Когда мы приняли это решение, мы, в общем-то, были внутри этого бизнеса около 20 лет. Описано во многих, в общем-то, бизнес-учебниках, что это достаточно такой сложный период для компании. Компания в этот момент находится в такой вот ситуации, когда, с одной стороны, накапливается усталость у акционеров от того, чем они занимаются, и они должны принять решение. Либо они дальше впрягаются на новый цикл, это 40-летний цикл получается, или они как-то вот его трансформируют, получается, этот бизнес, как-то появляются какие-то новые направления. Но что-то должно, в общем, одним словом, меняться очень серьезно в бизнесе. И вот на тот момент начали расходиться просто цели у моих компаньонов, у нас у всех там, да, и мы приняли решение, что самым лучшим для нас будет результатом это подготовить бизнес к продаже, продать его и спокойно разойтись.
3: Поэтому... То есть 20 лет «Ладушки» были в Нижнем Новгороде?
4: «Ладушки» ведь они были результатом какого-то опыта. Сначала была оптовая компания «Фармассоциация», которая занималась оптовыми продажами лекарственных препаратов в лечебные учреждения, выигрывала там тендеры. Потом появилась такая компания, как «Аптека района». А «Ладушка» уже стала такой вершиной как бы развития аптечной сети, когда был нащупан определенный бизнес-механизм в виде дисконтной аптеки, аптеки-дискаунтера. Вот. И мы, наверное, были на тот момент, вот это где-то конец нулевых, получается, первой сетевой компанией дисконтной.
3: Даже вот не верится, да, что передо мной сидит, я, ну, такой вот чисто визуально, действительно такой бизнесмен, такой грамотный, погруженный, разбирающийся во всех процессах управления. А сегодня это известный, популярный певец российского уровня.
4: Я продал бизнес и как-то начал думать о том, а чем же заниматься дальше, куда себя приложить. И у меня на размышления ушел практически целый год. Мне очень хотелось какой-то новый бизнес создать. Но в итоге я прислушался к словам одного из моих компаньонов, который сказал, что у нас есть уникальная возможность. Такая возможность дается очень небольшому количеству людей в этом мире. Уникальная возможность прожить свою вторую половину жизни по-другому. Представляете, я об этом задумался. Но вот действительно, ты выходишь с определенным капиталом, с определенной свободой, и у тебя есть возможность совершенно по-другому прожить свою жизнь, сделать из себя совершенно другого человека.
3: Но ведь это так страшно и сложно выйти из зоны комфорта.
4: Это и страшно, и это же, опять же, вот всем ветрам назло, я спешу на зов дальних неизвестных островов. Это тебя как раз вот подстегивает эта неизвестность, потому что неизвестно, что там. И второй момент. Я всегда вот опирался на талантливых людей, на команду. А когда ты выбираешь ремесло, ты не опираешься практически ни на кого. Там, да? Ты ответственен за результат от продукта самостоятельно. Ты ремесленник. Конечно, музыканты окружают и композиторы, и поэты, и аранжировщики, и звукорежиссеры. Ну, большая команда специалистов. Но ты все равно отвечаешь сам за конечные результаты. Мне интересно было попробовать себя вот как ремесленника. К тому же я на тот момент уже активно учился в Нижегородской консерватории. Даже закончил я уже Нижегородскую консерваторию на тот момент. То есть я уже активно пел, я работал в Нижегородском камерном театре. Я участвовал в постановках, в премьерных постановках нашего Нижегородского камерного музыкального театра. Поэтому у меня была вот эта вот альтернатива в виде вот этого творчества, получается. И год проразмышляв, я принял решение, что я хочу уйти в творчество. Хочу вот сделать такой выбор, полностью изменив себя. И вы знаете, вот я даже какую-то цитату вот по этому поводу могу привести, что на определенном этапе люди выбирают между тем, чтобы быть всем или иметь все. Поэтому вот я выбрал как раз вот вариант саморазвития, получается. И мне хотелось вот быть всем там, да, вот, и пробовать себя в разных ипостасях.
3: И медицина, и музыка – это служение. Вот как вы ощущали присутствие веры и в каждой из этих сфер? В работе врача, в управлении бизнеса, в вокальном искусстве. Но даже мне вот сейчас больше хочется понять вот именно в музыке, в ремесле, как вы говорите. Присутствие веры, любви к Богу, служение. Как это все отзывается? Находит ли это место в вашем творчестве?
4: Я человек верующий, и мне, в общем-то, хочется в своем творчестве использовать эту тему. Мне хочется говорить о каких-то важных для человека ценностях, о том, что его вот вдохновляет, о нравственных каких-то аспектах. И, в общем-то, хорошая поэзия, которая мне очень по сердцу, и как раз вот хорошая поэзия является основой какого-то музыкального произведения, это всегда возможность как-то откровенно поговорить со своим слушателем. Поэтому это не только дает тебе возможность вот, там, заниматься творчеством. А это своего рода ведь диалог. Ты когда поешь песню, наполненную смыслом, содержанием, ты об этом говоришь людям, которые тебя слушают. Это тебе созвучно внутри. Результат творчества, когда ты не просто поешь, вот, а когда ты что-то доносишь, когда у тебя есть возможность к чему-то побудить твоего слушателя, когда слушатель становится чуть-чуть выше, чем он сейчас вот в своей какой-то обыденной жизни, там, да, более одухотворенный, наполненный какими-то смыслами. Это самое приятное.
3: Какой песней мы закроем главу служения?
4: Вы знаете, в моем репертуаре есть очень важная песня, которая говорит о каких-то вот основах человека, о его малой родине, с одной стороны, о его вере, о том, что существует какой-то отчий дом. Вот, и что вот это все человека наполняет с самого рождения и ведет его по всей его жизни. «Звонится детство» автора-композитора Бориса Зиганшина на стихи Валерия Калинкина.

0: Уныние.
1: Вот путь от начинающего певца до признанного артиста, как правило, непростой. Какие моменты на этом пути были для вас сложными и как вы их преодолевали?
2: Вы знаете, самое сложное, мне кажется, не только в творчестве, а вообще в жизни человека – это найти себя, поверить в себя, не играть какую-то чужую роль, а играть только свою роль. Это самое сложное. А в творчестве это еще осложнено тем, что очень много примеров, и выдающихся примеров, ну, там вокальных, тех же самых, и ты начинаешь всегда творческий путь с какой-то схоластики, с какого-то вот срисовывания, подражания. И вот самое сложное именно в этом для человека – найти себя, свой собственный путь, свой собственный творческий путь, свои песни. И вот если посмотреть на многих, очень многих певцов, там, да, ведь далеко не каждый находит себя в этом творчестве. Хорошие певцы, они поют, они нравятся публике, но они...
1: То есть они проживают какую-то чужую жизнь, не свою, да?
2: Да,
1: это
2: да.
1: Не они, это вы не, это видите,
2: это
1: да?
2: Не они, это видно, вот, это чувствуется. И очень немногие находят свой путь. И вот, мне кажется, вот я нахожусь пока еще даже вот на начальном этапе вот этого поиска, но вот этот мой образ, творческий образ, он как-то все ярче и ярче сейчас во мне вот формируется. Мне кажется, что я вот нахожу свой путь.
1: Сколько лет вы уже в поиске, но сколько лет вы на сцене, другими словами?
2: Ну, если брать тот момент, когда я волей случая оказался в стенах консерватории, то это где-то 22 года получается.
1: Уже 22? Да. Вы все в поиске на начальном этапе?
2: Ну, а как же? Человек всю жизнь иногда находится в поиске и так и не находит себя.
1: Бывает такое, бывает. Александр Шалунов сегодня у нас популярный исполнитель душевных патриотических песен в студии программы «Веру». Александр, вот в вашей биографии есть и был резкий поворот, о чем мы уже чуть ранее говорили. Говорили, успешный бизнес, продажа холдинга, год на размышления, а потом полное погружение в музыку. Вот были ли в тот год моменты, когда накатывало уныние? А вдруг я все потерял и уже ничего не добьюсь? Что именно помогало не сдаться? Все равно вот не верю, что такого не было. Ведь не сразу Москва строилась, да, не сразу аплодисменты в зале раздавались. Возможно, были какие-то и потери, возможно, были какие-то, ну, упаднические настроения.
2: Не могу сказать, что у меня были какие-то прям терзания и сомнения. Потом я себе четко представлял, что успех – это путь от неудачи к неудаче, который ты проходишь, не теряя оптимизма. Поэтому самое главное – быть оптимистом по жизни и верить в себя, и не замечать препятствий. Вот вы знаете, что у меня есть такой девиз, там, вижу цель, верю в себя и не замечаю препятствий. Поэтому я об этом как-то даже мало думал. Мне больше... Например, вызывал какую-то досаду, когда что-то не получалось. Особенно вот когда был вот этот схоластический период, когда тебе хотелось петь вот как вот там, определенный это твой кумир, а у тебя не получалось.
1: Муслим Магомаев?
2: Ну, Муслим Магомаев в том числе, хотя я никогда не стремился именно подражать Муслиму Магомаеву. Я больше все-таки учился в консерватории на факультете академического пения и первоначально себя готовил как оперного певца все-таки. Поэтому период учебы в консерватории – это был такой оперный для меня период, и я так прям фактически бредил оперными ариями, классическими романсами, и поэтому у меня были там другие кумиры. Там, я любил и артистов выдающихся Большого театра, и Мариинского театра, поэтому мне хотелось петь вот именно на этих сценах, вот, петь арии. Но в итоге все-таки через какое-то время я понял, что схоластика – это, ну, не мой как бы путь получается, а все-таки, если брать вот такой классический вокал, это, как я его сравниваю иногда с фигурным катанием, это обязательная программа в фигурном катании. Нужно выполнить определенные приемы, и тебя оценивают только по вот этим приемам, не по уровню твоего артистизма, не по уровню твоей душевности. Там, да, вот у тебя должен быть определенный классический подход. И это меня немножко так как-то держало в рамках, и мне было некомфортно вот внутри. Мне всегда хотелось вот как-то по-другому это все сделать. И, ну, классическая музыка, есть классическая музыка, там очень важны каноны, и поэтому ты не можешь себе позволить определенной свободы самовыражения. И в итоге вот что-то у меня получалось, что-то не получалось. И вот меня больше всего тогда, на тот момент, раздражало то, что у меня что-то не получалось.
1: А вот как вы подбираете репертуар для концертов, чтобы он был не просто ностальгией, а нес в себе что-то важное для сегодняшнего слушателя? Вот есть ли в вашем списке песни-опоры, в которых вы слышите нравственный или духовный смысл?
2: Знаете, мне больше всего даже вот не песни, а темы вот сейчас волнуют. То есть в каком направлении, в каких темах ты будешь развиваться. Вот. И вот тема патриотической современной песни, мне она близка. Лирической современной песни тоже близка. И вот я сейчас сталкиваюсь больше с какой-то проблемой, что не хватает вот такого глубокого лирического материала, который является основой песни. Там, да? И нет сейчас тех композиторов, которые могут сочинить красивую музыку на красивые стихи. Больше люди думают именно о какой-то финансовой сфере, а финансовая сфера, она на сегодняшний день стимулирует развитие песен, которые больше танцевального плана, там, да, там такая примитивная часто мелодия, примитивные тексты. И очень много поэтов работает сейчас в этом направлении. И когда смотришь эти тексты, которые тебе присылают, ты понимаешь, что, ну, тебе нет возможности в этом тексте как-то себя выразить. Оно настолько вот пустой.
1: Вот что для вас важнее, текст или музыка?
2: Ну, конечно, вначале было слово. Смысл музыкального произведения, особенно на русском языке, там, да, вот это очень важный для меня элемент, как бы, песни получается. Ведь что такое музыка вот, в русской песне? Это средство усиления смысла, который заложен в стихе. То есть музыка, она либо не мешает вот, стихотворению и никак вот, его не усиливает, либо она его прям серьезно потенциирует это стихотворение. Там, да? А уже исполнение еще больше, получается, вот, воздействует на слушателя. Потому что мы можем взять, например, там, стихи Евгения Евтушенко там, или Роберта Рождественского и послушать их в исполнении авторов, как они читали эти стихи. Но когда мы слышим песню на эти стихи, да еще и в исполнении, допустим, Муслима Магомаева, вот, это воздействует намного сильнее, вот, чем...
1: Просто стихи в авторском исполнении.
2: Просто стихи, да? В авторском исполнении. Вот музыка и исполнение, они, в общем-то, призваны усиливать те смыслы, которые заложены в стихотворении. Поэтому для меня стихотворение является, конечно, основой музыкального произведения.
1: То есть ваше творчество – это все-таки просветительская миссия. Вот я сейчас слышу, что вам очень важно воспитывать хорошее русское слово, чтобы звучало со сцены.
2: Мне очень важно, чтобы я ощущал внутри себя вот какой-то определенный трепет от стихотворения и от его взаимодействия с мелодией, получается. И вот этот трепет, вот насколько он сильный, насколько я переживаю это содержание, насколько я его актерски подаю, вот внутри меня вот эта энергия, она усиленная голосом воздействует на слушателя. И вот только тогда получается вот этот эффект. Когда я живу этим произведением, когда я его ощущаю вот всеми клетками своего тела, я получаю удовольствие от того, что я делаю.
1: Сцена – это ярмарка тщеславия, зависти, гордыни. Я думаю, здесь спорить сложно. А вот были ли моменты в вашей жизни, когда вы чувствовали вот полное опустошение, одиночество, непонимание, неприятие среди ваших коллег?
2: Были такие случаи, когда с тобой переставали работать какие-то другие творческие люди, например, там, ну, импресарио, например, там, да, потому что ты, допустим, выступил там, на другой концертной площадке, где не должен был выступать, и это воспринято было как какая-то там измена, например, там, да, вот, или ты работаешь с этим композитором, а ты не должен с ним работать, там, да, вот, потому что другой композитор этого композитора не любит, ну и так далее. Там столько вот этих всех сложных перипетий, как бы, человеческих судьб и человеческих реакций, и ты должен найти какой-то свой фарватер. Ты плывешь фактически вот по заминированному Амурскому проливу в своем творчестве и не знаешь, где ты столкнешься и на что ты наедешь. Ну, ведь это не самое важное для человека. Самое важное для человека – это вот искать себя, искать свое собственное выражение и верить в себя. Потому что, ну, сегодня у тебя что-то не получилось, завтра у тебя это обязательно получится. Если ты наполнен смыслом, ты будешь интересен окружающим людям.
1: Вот Муслим Магомаев говорил о музыке как о служении и необходимости внутренней правды. Чему вас научили судьбы титанов музыки, таких как Магомаев, Макроусов, Кобзон?
2: На мой взгляд, можно только ориентироваться на то, что каждый из них был, ну вот, особенный в своем творчестве. Например, тот же самый Борис Макроусов, наш гениальный нижегородский композитор, был выдающимся мелодистом. И Борис Макроусов всегда писал музыку в начале. Вот в его случае музыка была первична, а слово вторично. Но у него были абсолютно гениальные, как это сейчас говорят, подтекстовщики, там, да, вот, но это великие поэты, вот, которые прочувствовали настолько мелодию Макроусова, что могли вот создать просто уникальные тексты там, уже в таких достаточно жестких рамках размера, предусмотренного музыкой, получается.
1: То есть Сурмовская лирическая почти так же родилась?
2: Да, конечно.
1: Сначала музыка,
2: Макроусов,
1: а потом...
2: Макроусов написал вот Сурмовскую лирическую сначала музыку, и это должен был гимн заводу «Красная Сормова», но гимн не получался, и он даже, есть такое как бы описание, что он закрыл Евгения Долматовского на сутки в номере здесь, в Нижнем Новгороде, и сказал: пока не напишешь, я тебя отсюда не выпущу. Там, да. Евгений Долматовский как раз вот нашел вот эту как раз лирическую тему, и потом ее развил, она понравилась Макроусову, и они вот пошли тогда к Ефиму Рубинчику показывать вот эту песню с дрожащими как бы руками, ногами, потому что было столетие завода, заказ был на то, чтобы это был гимн завода, а принесли, в общем-то, лирическую, красивую песню. То есть результат был совершенно другой, но он был гениальный результат.
1: На века.
2: И результат был на века. Поэтому Макроусов вот удивительный человек именно для меня в этом плане. И вот я пел песню на программе Андрея Малахова «Ты рядом со мной» из кинофильма «Наши соседи». И я не видел этого фильма «Наши соседи». А меня пригласили на передачу, которая была посвящена как раз песням из кинофильмов 50-х годов. И я думаю, надо перед передачей посмотреть этот фильм «Наши соседи». Я же буду петь эту песню, я должен знать, о чем этот фильм, как-то подготовиться к передаче. И когда я посмотрел этот фильм, я был настолько ошеломлен, и сейчас вот всем композиторам, которые работают в области как раз киномузыки, я рекомендую посмотреть фильм «Наши соседи». Борис Макроусов сделал всю музыку к этому кинофильму, исключительно всю, вот всю музыкальную поддержку, на одной мелодии. Вот этой песни «Ты рядом со мной». А если говорить там, о Иосифе Давыдовиче, человек, который там может выйти, там, мог, вернее, выйти там, и петь абсолютно неподготовленным там, несколько часов. Он помнил все тексты. У него феноменальная память на тексты, на музыку. Этот человек с безупречным вкусом, с очень хорошей подачей, театральной подачей такой, вот с таким искренней жизнью в песне. И вот он является примером для тебя, просто вот таким человеческим примером хорошего артиста, как должен себя вести артист. Уж не говоря о его благотворительной деятельности, о том, какое количество добрых дел он сделал, скольким музыкантам он помог получить квартиры в Москве, там, вот, ко всем ходил, ко всем чиновникам обивал и помогал, лечил людей, музыкантов. Это уникальный человек. Ну, Муслим Магомаевич Магомаев, конечно, на мой взгляд, для меня это певец, лирик, очень яркий певец о любви, вот, и обладал он и незаурядной внешностью, и великолепным голосом, там, да, и в него были влюблены, наверное, все женщины Советского Союза там, 70-х годов, но ведь он мог этим пользоваться, а он сохранял это благородство, потрясающее чувство и такта, и вкус безупречный вот на те песни, которые вот он исполнял. Он тоже не исполнял ведь все подряд. Поэтому вот эти люди, они просто являются вот такими примерами для тебя, а тебе нужно пройти свой собственный путь.
1: Александр Шалунов, исполнитель, продюсер, герой программы «Веру». Сегодня мы переходим к главе «Терпение».
0: Терпение.
1: Терпение – одна из ключевых добродетелей, которая помогает преодолевать трудности и достигать высот в любой сфере жизни. Особенно ярко это качество проявляется в судьбах известных музыкантов и исполнителей. Дмитрий Хворостовский говорил, что артист должен уметь проигрывать и идти дальше. Александр, вот был ли в вашей карьере момент, когда именно провал стал для вас точкой роста?
2: Каких-то таких творческих провалов, наверное, особых не было. Было какое-то разочарование, связанное с тем, что ты вроде готовишь, например, концертную программу. Ну, скажем, мне что на сегодняшний момент очень сложно преодолевать вот в самом себе. Это то, что ты, например, хочешь публике что-то рассказать, с ней поделиться какими-то сокровенными своими чувствами, новыми песнями, которые вот именно направлены на вот какую-то философию, на нравственность. А людям это не нужно. Они хотят вот получить от концерта удовольствие. Они не хотят вот какое-то нравоучение получить. Там, да, вот. Они пришли, заплатили деньги, им хочется вот разгуляя. И ты вот думаешь, ну вот как так? Вот ты вот работаешь в этом направлении. Там, да. Ну, я могу сделать разгуляя. Там. Я делал этот разгуляй несколько раз тоже для себя. Вот, допустим, сделаю елку для взрослых. И сделал елку для взрослых. И получил там аншлаги. Там, да, и массу приятных отзывов, восторженные лица там, и так далее. Но ты это делаешь вот просто потому, что хочешь доказать себе, что ты тоже можешь в этом направлении вот, работать не хуже, чем работают другие артисты. Но тебе это внутренне не приносит вот этого удовлетворения. А ты идешь вот с этими чувствами, от которых ты получаешь самоудовлетворение и хочешь, чтобы люди это почувствовали. Вот эту красоту там, стихотворения, красоту мелодии. Там, да, а публика не хочет покупать билеты на этот концерт. Там, да,
1: да вот, сложный выбор, сложность.
2: Вот. В этот момент возникает какое-то разочарование, желание сказать, а зачем-то да мне вообще это все нужно? Там, да? Ну, вот если тебя публика тебя не поддерживает, и ей это не нужно, тебе-то зачем это нужно? Ну, проходит время какое-то, ты успокаиваешься и начинаешь все равно вот работать в том направлении, в котором ты для себя
1: выбрал. Публику. Вот, то есть, получается, выбрал. Момент, вы не прогибаетесь под публику, или вы ее все-таки чуть-чуть... Ее же надо воспитывать, приучать.
2: Мне кажется, что вообще, в принципе, вот культура и вот все то, что, в общем-то, человека возвышает над его сегодняшним, там, да, это всегда вот какой-то определенный элемент воспитания. Там, да? А любим ли мы, чтобы нас воспитывали? Ну, конечно, не любим. Там, да? Мы с самого детства нас всегда воспитывают, нас с самого детства нас всегда обучают чему-то. Там, да? Любим ли мы учиться? Да, конечно, не любим мы учиться. Там, да? Нас всегда заставляли родители там, или педагоги. Поэтому вот всегда в культуре присутствовал в советском периоде элемент насилия культурного, я это так называю, там, да, когда было принуждение определенное, когда целыми цехами вывозили людей на концерты, там, да, когда школьников вывозили там, в оперный театр. Там, ну, это прекрасно помним в нашем детстве, когда нас вывозили в оперный театр, мы не понимали, для чего нас туда привозят. Там, да, когда нас заставляли читать определенный объем литературы. Это своего рода
1: насилие,
2: вот,
1: да?
2: Культурное насилие. И вот это культурное насилие, оно должно быть и сейчас. Вот если его не будет, мы не сможем сформировать одухотворенного гражданина Российской Федерации, там, да, культурного, образованного гражданина Российской Федерации. И вот культура, на мой взгляд, она выполняет очень важную функцию вот именно воспитания вот этого человека, воспитание патриота, воспитание человека, любящего свою родину. Если мы будем все время удовлетворять желания людей, их развлекать, вообще, на мой взгляд, развлечение – это не культура. Вот. Это фактически вот удовлетворение каких-то потребностей людей там получается. А мы должны не потребности удовлетворить, а мы должны человека из его обыденной как бы существующей жизни приподнять вверх. Вот, чтобы он стал выше самого себя. А для этого нужно, конечно, насилие. И это должно, безусловно, финансово поддерживаться государством. Трудно очень за свой счет вот это делать. Вот хорошо, что у меня есть финансы, я могу себе позволить вот эти вот убытки, которые возникают от этих концертных программ, покрыть вот с какой-то своей другой деятельностью, получается. А так фактически многие музыканты лишены этой возможности донести до своего как бы слушателя вот именно самих себя, свое какое-то представление вот, о произведении, о творчестве.
1: Вы учились у профессора Андрея Михайловича Седова, а потом в Гнесинке у народного артиста Александра Анатольевича Науменко. Вот терпение ученика. Это ведь не только выдержать нагрузку, но и услышать, даже если критика кажется слишком жесткой. Каким вы были учеником и с чем, вот мы говорим сейчас о терпении, вам было трудно примириться, чему-то научиться, а потом вы справились?
2: Ну, я всегда был...
1: Хорошим мальчиком?
2: На всех своих учебных процессах я был отличником, поэтому у меня такой синдром отличника, поэтому я всегда учился и...

0: музыкальной подготовки. Но у меня был природный поставленный голос, получается, какие-то природно сформированные резонаторы, и мне было, ну, в общем-то, легко учиться, по большому счету. Мне, может быть, сложнее было справляться именно с планками, которые я себе сам внутренне ставил, там, да, вот, потому что хотелось всегда сразу и всего. Вот, а такого не бывает, вот, особенно в вокале. Вокал – это мышечная работа, и нужно мышцы правильно натренировать, правильно их поставить, чтобы они правильно работали, правильно дыхание вот, вокальное поставить. Поэтому, а мне хотелось сразу и все. Там, да.
1: И вот здесь надо было терпеливо ждать и тренироваться.
0: Да, да. И вот, наверное, вот это было вот со стороны Андрея Михайловича, потому что он все-таки был первым моим педагогом. Вот было такое вот одергивание, вот, что ты должен как бы вот... Во-вторых, он меня часто критиковал, потому что меня называл звучкистом таким там, да, то есть я любил звучать, а он все время вот, меня как бы говорил о том, что само исполнение это не только звук, это прежде всего вот красота этого исполнения, то есть должен быть баланс определенный между звучанием, там, душевным порывом, там, да, вот, какой-то вот красотой исполнения, смыслом. Мне везло, потому что я фактически вот, ну, там, очень быстро вот, делал какие-то успехи и быстро появился на сцене там, Нижегородской консерватории, в Большом зале. Там, да, вот, меня видели все вокальные педагоги, там, знали о моем существовании. Такой был уникум, потому что появиться в консерватории там, в 33 года, получается. Там, да, вот, и это было достаточно поздно. Я там появился, поэтому у многих было такое определенное сомнение у вокальных педагогов, а что из меня получится, потому что...
1: Но всем ветрам на зло вы доказали, что возраст тут ни при чем, все только начинается.
0: Да.
1: Александр, а какую песню мы послушаем, закрывая главу терпения?
0: Знаете, очень хорошую песню написали специально для меня поэт Михаил Андреев, очень известный поэт-песенник, который написал такую известную, популярную песню «От чего так в России березы шумят». А музыку на эту песню написал композитор Борис Зиганшин.

0: Александра, вот как вы считаете, милосердие должно быть частью этического кодекса артиста? Вот как оно помогает сохранять высокие стандарты в творчестве?
1: Вот эта деятельность, которую я сейчас делаю, она зачастую ведь не оплачивается там. И я нахожу в себе вот внутренние силы все это преодолевать, потому что я понимаю, что это нужно людям. Пусть небольшому количеству людей, вот, но это людям нужно. И если у меня есть и постоянные слушатели, и поклонники, и те, кто приходит на концерты достаточно регулярно, их все больше и больше становится, и они разделяют со мной мою философию вот, моих песен, значит, это им нужно. И вот это важно. То есть люди от этого получают какую-то ментальную поддержку, и я должен продолжать в этом направлении трудиться, несмотря ни на то, что это, в общем-то, там, не приносит какого-то мне вот, там, финансового там, обогащения. Там, да. И об этом-то, в общем-то, я не думаю, вот, потому что не это важно. Важно быть максимально искренним в своем творчестве. И ты вот все время ищешь себя вот эту искренность, вот эту правдивость, вот эту честность. Когда ты находишь вот эти краски честности такой вот натуральности, такой там, да, тебе от этого хорошо, там, да, ты получаешь вот это удовольствие, что ты сегодня день прожил не зря, потому что ты был абсолютно открытым для людей, там, да, открыл для них всю свою душу, там, да, вот это важно.
0: И Петр Чайковский, и Федор Шаляпин, люди, которые многое отдавали, не только получали, они устраивали благотворительные концерты, помогали своим ученикам, нуждающимся артистам, семьям. И я так понимаю, что Александр Шалунов, который сегодня в студии герой программы «Веры», тоже очень милосердный человек, как мне кажется, что вы не ради рубля выходите на сцену, а для того, чтобы вот действительно зажечь сердца, очистить там, не знаю, души, любовь.
1: Ну, даже вот эти мои продюсерские проекты, я ведь привлекаю только нижегородских певцов. Хотя мог бы привлекать и певцов там, из Москвы, там, из Петербурга, там, и вот делать так называемый этот вот бартер такой вот творческий, когда вот я приглашаю к себе на концерты, вы приглашаете меня на концерты, там, да, то есть иметь какую-то вот, ну, корысть в этом плане. Там, где... Я приглашаю всегда только нижегородских певцов, там, да, только талантливых певцов.
0: Ну, это вот патриотизм, это любовь к родной, малой родине, это что вот говорит вас в этот момент, когда вы вот... четко приглашайте только нижегородских талантливых певцов на нижегородские концерты.
1: Знаете, я думаю, что это, ну, не совсем патриотизм, это все-таки вкус. Вот. Это вот если я вижу, что человек поет на уровне страны, он может петь на уровне страны, но так сложилась судьба, что он не может выйти за пределы там, Нижнего Новгорода, потому что у него нет возможности поехать, у него нет возможности бросить семью, там, детей, которые учатся здесь в школе, например. Там, да, вот у него нет возможности там, финансовой, например, там, да, создать минусовки, записать песни. Там, да, тут, ну, то есть человек не может себя раскрутить. Так сложились у него вот, обстоятельства его жизни. Там, да. Но этот человек безумно талантлив. У него прекрасный голос. Там, да? Ну, конечно, я такого человека вот, буду обязательно приглашать в свои концертные программы. Там, я заказываю много нотного материала для и симфонического оркестра, и для нашего народного оркестра. Там, да? И тоже есть ребята, которые вот, делают эти ноты. Они от этого тоже получают, ну, финансы, получается. Я своего рода их через это поддерживаю. С одной стороны, они делают отличные там, аранжировки, а с другой стороны, вот, они получают от меня, в общем-то, вот возможность там, как-то финансово поддержать себя.
0: Вы уверенный в себе человек, поэтому вы не боитесь ни конкуренции, ни более сильных артистов, сильных голосов рядом с вами. Да? Другой бы сказал, а зачем я буду тенью в его свете? Вот мне это очень нравится, вас, что вы не думаете об этом.
1: Я об этом не думаю, потому что, наоборот, вот как я и в бизнесе, я всегда опирался на талант, так и здесь. Если человек прекрасно поет, и я так не могу спеть, допустим, там, да, как он поет, там, да, то я такого человека обязательно возьму себе в концертную программу. Когда я, допустим, работал над концертом Оскара Фельдсмана, я четко себе представлял, что вот эту песню там пела, допустим, Сенчина, а сейчас ее может спеть там Дарья Секальская, например.
0: Лично в вашем репертуаре много песен на патриотическую тему. Вот как вы думаете, что значит быть патриотом и что значит любить родину?
1: Знаете, есть такое понятие, как безусловная любовь. Материнская любовь – это безусловная любовь. Вот какой бы ни был ребенок, с какими ни был бы проблемами вот, в здоровье там, или в жизни, вот, мать его любит вот, всем своим сердцем, вот, невзирая ни на какие условия. Там, да? Вот то же самое, мне кажется, относится к любви к родине. Она должна быть безусловная. Какая бы ни была родина, как бы она тебя вот, не заставляла, в общем-то, там, может быть, и страдать, даже твоя любовь к ней должна быть
0: безусловной.
1: Это раз. Во-вторых, знаете, мне понравилось, как-то я тут читал выражение Михаила Задорнова, и он ввел такой интересный термин, что существует государство и родина, и что у нас есть разные отношения к государству и к родине. Вот. И у русского человека вот это не одно и то же. Родина для нас что-то большее. Это то, что где ты родился, там, да, это люди, которые тебя окружают, это твоя мама, там, да, это твои там, дети, семья, это бескрайние дали, это березы, не знаю, вот, это гордость за то, что ты живешь в самой большой стране мира, там, да, это какая-то свобода, дух, взаимопомощь, выручка, не знаю, ну, здесь все-все-все объединяется, как какие-то нравственные отношения, там, да, дружба.
0: А вы, правда, всегда так думали, или это вот уже с годами такое осмысление патриотизма, родины пришло? Как вы считаете?
1: Ну, конечно, это не сразу, это все-таки какой-то жизненный опыт, там, да, какая-то насмотренность, в том числе и творчество, там, да, потому что ты в творчестве все время ведь обращаешься к тому, что такое родина, там, да, с чего начинается родина, известная песня, там, да, и ты вот, когда ты эти тексты смотришь, когда ты поешь эти песни, ты вот понимаешь, что люди до тебя, которые создавали это все, они прочувствовали до тебя это все, вот, и зачастую более глубоко, а тебе надо сейчас это все донести.
0: А вот что касается родного города, Нижний Новгород, ваш родной город, город с богатой историей, ополчение Минина и Пожарского, купеческие традиции, индустриальное наследие, Волга-Ока. Вот есть ли в вашем репертуаре песни, которая связана с голосом города?
1: Конечно, и я много достаточно песен пою, и в том числе такие известные, как там Сормовская лирическая или там Нижегородская лирическая. Но я вот стал себя также искать в совершенно забытых песнях о Нижнем Новгороде. И есть такая замечательная песня «Привет тебе, мой город горький», написанная Павлом Адоницким на стихи Юрия Висбора. И ее еще часто называют утренней песней в ответ на то, что в Петербурге была вечерняя песня. Там, да, у нас такая она утренняя, бодрая песня. И я с удовольствием исполнил эту песню с Татьяной Гейной и сделал ролик с нашими нижегородскими пейзажами на эту тему. Потом совсем недавно вот я спел песню «Нижегородский вальс», которую написал основатель Нижегородского камерно-музыкального театра Владимир Тимофеевич Степанов. Это его и стихи, и его музыка. Вообще мне очень нравится вот поднимать вот этот пласт песен, созданных вот о нашем городе, потому что я считаю, что люди, которые их создавали, они любили наш город, они вложили туда свою энергетику, свой талант. Там, да, и эти песни наполнены их ощущениями, их красками.
0: А послушаем тогда «Нижегородский вальс».

0: Дорогие друзья, герой программы «Верую» сегодня исполнитель, продюсер Александр Шулунов. И мы сейчас будем говорить о любви.
1: Любовь.
0: Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Слова апостола Павла. Нашли ли вы свою любовь, Александр?
2: Сложный вопрос, если говорить о любви, той, к которой мы привыкли, вот, между мужчиной и женщиной, то, скорее всего, в моей жизни были влюбленности, яркие влюбленности, там, да, но такой вот, прям такой вот любви, которая прошла со мной через годы, вот такой любви, наверное, я не нашел. К сожалению.
0: Но у вас есть дочь Ярослава,
2: вот,
0: да?
2: Но есть любовь к маме, к дочери, к моим близким. Вот, и дочка, конечно, вот, меня радует. Она закончила наш Нижегородский университет, факультет международных отношений, потом высшую школу экономики, Нижегородский филиал вот, по вот, как раз экономике. Такая же отличница, как и папа, как мама, как бабушка. У нас даже есть фотография совместная, где мы все вчетвером грызем наши медальки.
0: Вот, когда... То есть все медалисты?
2: Все медалисты, да. Вот у нас эта тема больная. И внук ей сказал, обязательно должен быть медалистом. Там, да. Но это важно, на мой взгляд, учиться. Учиться хорошо, надо, важно. Но еще важнее, когда ты проучился хорошо, еще важно найти себя в этой жизни. Вот сейчас я как раз, конечно, как отец волнуюсь, вот, потому что дочке 25 лет, и она еще пока вот, себя не нашла, только в поиске вот, самой себя. Она в Нижнем. И, конечно, я волнуюсь, как она себя найдет. Потому что я считаю, что человек, вот смысл жизни человека, если не брать какие-то такие высокопарные моменты, смысл жизни – сделать себя счастливым. Нужно найти себя вот, и стать счастливым человеком. Тогда твое счастье будет, в общем-то, и направлено на окружение, и ты сможешь вот, себя как-то вот в этом плане и обогащать, и дарить радость своему окружению. Поэтому нужно найти себя. Вот в чем заключается твое счастье? Это всегда очень сложный вопрос. Там, да, вот всегда нам чего-то хочется вот, большего, чем мы имеем. Там, да, и вот этот вот баланс между нашими возможностями, нашими желаниями и является гармонией. Там, да, вот нужно научиться находить эту гармонию. Когда я помолюсь, вот, обращусь как-то к Богородице по этому вопросу и получу от нее какое-то вот благословение, как мне кажется, ну, по крайней мере, я себе представляю это благословение от Богородицы там, в виде какой-то энергии такой, там, да, мне как-то проще вот, и легче, вот, и спокойней. Наверное, я бы сказал, что это вот во мне. А так, если брать просто жизнь свою человеческую, то я понимаю, что всего в жизни достигнуть невозможно, поэтому нужно просто идти своей дорогой, не обращать внимания на какие-то сложности, идти упорно, трудно. Вот. Когда тебе очень трудно, нужно обратиться вот, либо к Богу, либо вот, в моем случае, когда у меня какие-то депрессии, я всегда, как доктор, понимаю, что это связано с проблемами с обменом серотонина вот, в организме. Поэтому нужно есть продукты, богатые триптофаном. Вот. Я всегда ем какого-нибудь кальмара, там, вот, шоколадку, еще что-то там. Да. И это через два дня у тебя снимает какую-то хандру, когда ты вот поел кальмарчик. Через какое-то время у тебя хандра проходит.
0: Вот и пожелания всем нашим радиослушателям сейчас прозвучали от исполнителя, продюсера нашего нижегородца Александра Шулунова. Девиз которого «Всем ветрам назло, я спешу на зов дальних неизвестных островов». Сегодня мы имели честь встретиться с удивительным человеком, талантливым артистом, музыкантом Александром Шулуновым. Его путь от медицины и бизнеса на сцену – это не просто история успеха, это пример истинного служения искусству и людям. В нашей беседе мы прикоснулись к самым сокровенным струнам его души. Александр поделился с нами размышлениями о том, как любовь к музыке помогает преодолевать трудности, как вера в себя, свое дело, Бога позволяют достигать вершин, несмотря на все преграды. Его история учит нас тому, что настоящая музыка рождается в сердце, где живут любовь и вера. Дорогие радиослушатели, спасибо, что были с нами. Слушайте нас каждую пятницу в 14 и 18.00.
1: Вы слушали программу «Верую». на радио «Образ». Радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Более 1000 писем, почти 14 лет общения, ни одной встречи. Если вдруг их экипажи оказывались рядом, оба соблюдали молчаливое взаимное согласие не замечать друг друга и не встречаться глазами, дабы не разрушить идеальный образ, который родился в переписке. Такова удивительная история дружбы Петра Ильича Чайковского и меценатки Надежды Филаретовны фон Мек. Она стала для композитора не просто покровительницей, а по-настоящему близким человеком, пусть и на расстоянии. Петр Ильич называл ее ангелом-хранителем. Фон Мек подарила своему милому дорогому другу, как она называла композитора, не только финансовую независимость, но и заботилась о не менее важном – о спокойном пространстве для творчества. 5 раз Петр Ильич гостил в ее имении в Браилове на Украине. В эти дни хозяйка, разумеется, отсутствовала, дабы не беспокоить композитора. В его распоряжении был роскошный дом с удобной мебелью, отличными роялями, штатом слуг и экипажами для прогулок. А вокруг природа, дубы, луга, река. Рядом находился женский монастырь, где композитор любил слушать пение хора во время служб. Позже он напишет: «Поездки в Браилов останутся в моей памяти лучезарным воспоминанием о самых поэтических днях моей жизни». И в этой атмосфере покоя и умиротворения родился его небольшой цикл для скрипки и фортепиано под названием «Воспоминания о дорогом месте». Правда, изначально его первую пьесу «Размышления» Чайковский написал как вторую часть скрипичного концерта. Он работал над ней еще за несколько месяцев до поездки в Браилов, в швейцарской деревне Кларан, где восстанавливался после тяжелого внутреннего кризиса. Однако после ее совместного исполнения с близким другом и скрипачом Иосифом Котыком композитор почувствовал, что эта музыка не вписывается в общий характер концерта. Выбрасывать ее он не стал, а отложил до лучших времен, как потом оказалось до поездки в Браилов. К ней Чайковский добавил 2 оригинальные миниатюры – стремительные скерцо и проникновенную мелодию. Есть еще один трогательный момент в этой истории. Надежда Филаретовна однажды попросила Чайковского написать несколько скрипичных пьес, чтобы играть их в ансамбле со скрипачом Котыком. Сначала композитор отказывался. Он не хотел сочинять музыку по заказу, без вдохновения. Но позже все-таки согласился. И, возможно, эта просьба помогла ему решиться оформить первую часть концерта, написанную в Кларане, в отдельный цикл. На титульном листе партитуры он зашифровал посвящение. Посвящается Б. За звездочками скрывалось название любимого места – Браилова.

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: В поле вихрь летучий гоняет желтый лист, и разложен передо мной в камине огонь трескучий. Меня томит несносная хандра. Афанасий Фетт.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радиообраз» представляет личные впечатления с Сергеем Мазиным.
2: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
1: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на «Радио Образ».
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
4: Слушайте «Радио Образ». В Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. Родной уголок. Читает актер Виктор Золотонок.
1: Короткая сирень. Раньше, совсем недавно, сельское солнце сияло на церковные руины. Его тепло питало травку, которая покрывала купол, своды и карнизы. А теперь в лучах весеннего светила над храмом дрожит золотом крест. Возрождаемся, однако. Блики от креста золотят майские окрестности. И не захочешь — залюбуешься, будь ты хоть атеист, разатеист. Вхожу в церковный двор, улыбаюсь. В тени сирени давит лавочку своими панамарскими костями Алексей Семенович. Грустный сегодня, а на дворе-то светлое. «Христос воскресе, Семенович!» Он слабо улыбнулся, ответил по уставу, как положено, и взял благословение. Интересуюсь, откуда к нему пришла грусть в такие-то святые дни. Поста будто не хватило напечалиться. «Да», — он махнул рукой, — «и жизнь прожил, а в людях так и не разобрался. Сужу вот всех по себе. Раз у меня в голове все просто, то и у других вроде моего». И он поведал историю, которая убедила меня в том, что возраст и мудрость не всегда приходят к человеку одновременно. Явились, значит, к нему под вечер две будто бы чиновницы из района, пообещали будто бы по новому постановлению для пенсионеров уйму дешевых лекарств, взяли деньги, ушли за лекарствами. Все. Тем временем к церкви потянулись первые прихожане. Цветут, улыбаются. Семенович отправился возжигать лампады. Полагаю, что его улыбку сегодня я вряд ли увижу. Хотя, зная веру своего помощника, под стрехой сторожки возятся ласточки и сирень.

Творческие взгляды Бородина определили и его отношение к русской песне. Поскольку он стремился передать в музыке самые общие и устойчивые качества народного характера, постольку в фольклоре он искал такие же черты – прочные, устойчивые, неприходящие. Поэтому он относился с особым интересом к песенным жанрам, которые сохранялись в народе на протяжении многих веков – к былинам, старинным обрядовым и лирическим песням. Композитор создавал собственные музыкальные темы, не прибегая к цитированию подлинных народных мелодий. Показательна лирика Бородина. Подобно глинкинской, она воплощает, как правило, возвышенные и цельные чувства, отличается мужественным, жизнеутверждающим характером, а в моменты высокого подъема чувств полна горячей страстности.

Наследие композитора Александра Бородина невелико по объему, но включает образцы разных жанров – оперу, симфонии, симфоническую картину, квартеты, фортепианные пьесы и романсы. Талант Бородина равно могуч и поразителен как в симфонии, так и в опере и в романсе, писал Стасов. Главные качества его – великанская сила и ширина, колоссальный размах, стремительность и порывистость, соединенная с изумительной страстностью, нежностью и красотой.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. 8-й детский хоровой собор состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября. Нижегородскую молодежь приглашают принять участие во втором сезоне образовательной программы «Вера едина». Патриаршая гуманитарная миссия проводит набор добровольцев для помощи пострадавшим на Донбассе. Подробнее об этих событиях. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде состоится 8-й детский хоровой собор. Организаторами мероприятия выступают отдел культуры Нижегородской епархии и департамент культуры администрации города. В хоровом соборе примут участие ведущие детские коллективы Нижнего Новгорода, Москвы, Владимира, Кирова, Волжского и Вязников. Об участии в хоровом соборе и о подготовке к нему рассказывает регент хора Нижегородской духовной семинарии, заведующий регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александр Логинов.
1: Для 8-го хорового собора детского, который 1 ноября состоится, мы готовим сводные произведения, которые будут исполняться всеми коллективами. Это порядка 300 детей и юношей, учащиеся учебных заведений, музыкальных, вплоть до учащихся консерватории. Поэтому возраст такой, около 20 лет может быть, ну и самые маленькие дети. Несколько произведений будут исполняться сводные. Это «Царю небесный», начальный гимн, который написал Глинка, «Спасли Господь на Русь святую», которая тем, кто знает, некоторое время в истории нашей страны был гимном страны вместо гимна Советского Союза, если помните. Музыка Глинки также будет исполняться сводно. А нашим коллективом мы готовим тропарь русским святым, который мы исполним на соборе. Коллектив у нас сводный. Это хор Нижегородской духовной семинарии и хор Регинского отделения Центра Покров. Вот мы сводным смешанным хором будем данные произведения исполнять музыку Трубачева. Приходите 1 ноября в 14 часов в собор Александра Невского на это масштабное хоровое событие.
0: Это был комментарий регента хора Нижегородской духовной семинарии, заведующего регентским отделением Центра подготовки церковных специалистов «Покров» Александра Логинова. Напомним, что 8-й детский хоровой собор будет проходить 1 ноября в Кафедральном соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Начало в 14 часов, вход свободный. Корпоративный университет правительства Нижегородской области приглашает нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет присоединиться ко второму сезону образовательной духовно-нравственной программы «Вера едина». Второй сезон программы будет реализован на площадке корпоративного университета с ноября этого года по март 2027 года при поддержке конкурса «Росмолодежь-гранты», Нижегородской метрополии, правительства региона и Нижегородского института управления филиала РАНХИКС. Программа включает три тематических модуля – духовно-нравственное развитие, семейные ценности, проектная деятельность, а также сквозной модуль изучения Библии со священнослужителем. Предусмотрены семинары, мастер-классы, командная работа, лекции, труднические поездки. Ключевым этапом станет практическая работа. Участники не только разработают концепцию, но и реализуют социальные проекты. На основании индивидуального рейтинга определятся 100 финалистов, которые будут награждены дипломами. Финалисты и активные участники получат сертификаты и благодарственные письма. С подробной информацией можно ознакомиться на сайтах Нижегородской метрополии и правительства региона. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
1: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
0: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
2: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

Бартсурманы – великий враг. В Пильнинском районе есть старинное село Бартсурманы. Дорога из Нижнего Новгорода занимает 3,5 часа. Ехать не близко,